прочее, да, это уже омбудсмен украинский говорит, это не передача с аналитика с именем или государственный телеканал России, это человек, занимающийся правозащитной деятельностью, констатирует, что 90% мобилизационных действий, 90% проходит с нарушением прав человека. Ну вот как тут держать этого министра обороны, который обещал, что он все это дело исправит, и с этим не справился, и к середине июля не представил этот план, который обещал. Ну вот, пожалуйста, его а он еще и связан с западными кураторами, то есть он по факту является не министром при Зеленском, а министром Запада, при Зеленском, который завязан на все эти программы, чешские там инициативы, эти датские инициативы, Brave One, британская инициатива, вот все это было завязано на Федорове, и как только его уволили, тут же появился этот картонный Майдан, который мне очень напоминает Майдан прошлого года, ровно год назад Зеленский попытался обнулить полномочия западных антикоррупционных структур на Украине. Это НАБУ, это САП. И улица тогда тоже восстала. Примерно так же неискренне, так же картонно. Да? Ну вот реальный бунт, которого государство Украина, не до государства, реально боится, это был бунт во Львове, бунт против ТЦК, когда перевернули автобус, когда раздели догола там этого ТЦКшника несчастного, да, вот это был реальный бунт. И этот реальный бунт, Зеленский почувствовал в нем опасность, он был подавлен жестко. Там тут же всех арестовали, там тут же всех пересажали на 60 суток СИЗО, уголовные дела завели, и этот Майдан во Львове резко затих. А эти с картоночками стоят там прекраснодушные эти девчоночки, мужчинки эти не до призывного возраста, потому что, ну, страшно призывникам-то выходить, еще и в армию заберут. Ну вот, это уже, конечно, инспирировано извне теми же самыми силами, которые инспирировали Майдан в прошлом году. В прошлом году Зеленскому понадобилось 9 дней, чтобы осознать, что он не является хозяином в своей стране, и он тогда откатил назад, да, отыграл назад эти реформы, по которым он фактически обнулил полномочия НАБУ и САП. Сейчас ему понадобилось, ну, сколько там, 6 дней, да? Нет, он, конечно, не возвращает обратно Федорова, но вот он решил поменять главу, главкома ВСУ Сырского. Сырским он сам себя загнал в такую некую, ну, ловушку, да, из которой нет хороших каких-то выходов, да. Это вот ситуация с Сырским, это не просто кадровое решение, это такая лакмусовая бумажка, насколько глава режима Зеленский контролирует ситуацию в собственной стране. И у него не было хороших ответов на этот вызов, да, оба, ну, их всего два, ну, и оба эти ответа, они бьют по Зеленскому одинаково болезненно. Но вот первого, ну, был у него вариант оставить, да, Сырского. Если Сырский остается, это будет воспринято как игнорирование претензий. А претензии, ну, действительно есть у какой-то части украинского общества, у какой-то части генералитета. Это и вопросы по ТЦК, это и вопросы по фронту, это и кадровая политика, и конфликты с командирами на местах, с Дропатым, например, кстати, был конфликт, это которого сейчас прочат на нового главкома, там еще юридические же у них завихрения, по которым все эти назначения сейчас, ну, как бы, мягко говоря, незаконны, да, но вот оставить на посту Сырского при явном запоросе на смену, ну, резко консолидирует раскол уже не между фронтом и офисом президента, а глубже, между обществом, армией с одной стороны и властью с другой стороны. Это как бы работает на делегитимизацию Зеленского внутри страны в тот момент, когда ему очень нужна монолитность своего недогосударства. Отправить в отставку, да, как это он сейчас сделал, но это показывает, что он отступает вот при этом уличном давлении, давлении западном, да, то есть увольнение главкома ВСУ под грузом претензий от военных блогеров, от части военных, от вот этих неискренних, прекраснодушных девочек на картонном Майдане. То есть это закрепляет за Зеленским образ президента, который не столько

0: самостоятельно принимает решение, сколько реагирует на чужие хотелки. Вот для человека, который выстраивает из себя весь такой образ военного лидера, это репутационный удар. Получается, что не он управляет армией, а армия и улица управляет им. Да? Не случайно он сейчас пытается... Там два дня или три дня подряд он же проводил там эти встречи с командующими родов и видов войск, с командирами бригад, с командирами корпусов, со всякими этими медийными редисами и прочими овощами. Вот, то есть решение вроде как принимает не он, а военная среда, да, то есть нет какой-то персонализации на самом Зеленском, но это как бы обнажает ту же самую слабость, о которой я говорил выше, то есть Зеленский просто боится брать на себя единоличную ответственность вот за такое кадровое решение, за решение вот такого уровня, и ищет какое-то коллективное прикрытие, да, что само по себе читается как неуверенность в собственной власти. Здесь, конечно, еще третий контур – это западный, да, и любое вот из этих решений, оно все равно воспринимается как капитуляция перед внутренним давлением, да, ну и, естественно, перед внешним. А это читается просто как нестабильность системы, а нестабильность – это то, что меньше всего нужно тем, кто вкладывает ресурсы в этот украинский проект, и это уже такой дамоклов меч зависает над самим Зеленским, а нам, в принципе, все равно, что Доропат и что Сырский, об этом еще поговорим в следующей части. Нам главное, что мы фиксируем, что Зеленский оказался перед выбором без хорошего решения, и каждый из вариантов работает на подрыв его опор, Игорь.
1: Да, но действительно, какие перспективы, да, и как это изменит ситуацию на линии соприкосновения, через пару минут продолжим.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
3: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем, да. Ну и действительно, новый главком ВСУ. Интересно, что вот ты упомянул вскользь в предыдущей части юридическую составляющую. Вообще, в принципе, как началось с Януковича, так с юридической составляющей на Украине все странно. Верховная Рада...
0: Януковича выбрали все-таки...
1: С его отстранением, да, как вот...
0: С его отстранением, А, ну, с Майдана все, собственно, началось. Ну, ладно, бог с ним. Но Зеленский... Во-первых, на Украине министра не может назначить Зеленский. Его должен представить... Да, как Кабмин должен представить министра. Министр и министра не может назначить главкома...

0: Зеленский пошел смертным боем на американские антикоррупционные структуры, на БУСА, резко ограничив их полномочия, внезапно получил вот это мини-восстание, да, в ходе которого Наполеончику Зеленскому сказали, что он не решает в своей стране такие вопросы. И Зеленский тогда отыграл эти ограничения и получил еще и удар по своему ближайшему окружению через дело Мингича, вплоть до главы офиса Ермака, который был снят с должности, на уголовное дело, там все, что к этому причитается, и эмиграция всего ближнего круга, начиная с Миндича и продолжая всеми этими ныне гражданами Израиля. Вот за картонным Майданом в поддержку Федорова стояли те же самые силы, и вот они, получается, снова победили. Он принес в жертву своего главкома, закамуфлировав это под коллективное решение всей армии, ну, вот встречался, да, последние два дня, и через эти консультации снял с себя, ну, не снял с себя, а размыл ответственность за вот это решение между собой и генералитетом. Кто такой Доропатов? Доропатова отлично помнит Донбасс. 9 мая, в День Победы 2014 года, в Мариуполе он БМП гусеницами, траками давил на народные, значит, проявления на улицах города и сидел в качестве командира экипажа на одной из БМП, которая скакала там по баррикадам людей без оружия, которые там были. Он тогда был командиром 2-го батальона 72-й бригаде и вот давил жителей Мариуполя, сидя на броне. Не сказать, что это
1: против
0: очень...
1: Евромайдана были, вы вышли тогда против Бандеры.
0: Да. Вот. Не сказать, что это очень талантливый военачальник. Уже в ходе СВО у него были там военные успехи, которые были обусловлены скорее ошибками противника, то есть нашими ошибками фатальными, нежели каким-то стратегическим чутьем Доропатова, но у него были сокрушительные поражения. Один разгром Курского плацдарма чего стоит, да, он как раз встал во главе группировки «Портица» в момент, когда мы погнали противника в Курской области. Вот. Можно вспомнить в целом вообще откат фронта вот 24-26 годов. Это целиком и полностью его заслуга. Потеря стратегически важной Великой Новоселки, например, да, после которой мы развернули наступление в Запорожской и в Днепропетровской областях. Это он. Освобождение Курахова, например, и дальнейшее наше наступление на Красноармейск. Это тоже большое спасибо Михаилу Доропатову, но тут же вот в этой рокировке дело не в военных заслугах там одного или второго. Доропатов вообще ученик Сырского. Первая офицерская должность лейтенантская у него была в 72-й бригаде в то время, когда Сырский был командиром этой бригады. То есть он плоть от плоти, как говорится, хотя и восстал против своего учителя, потому что он Федорова вот в этом замесе поддержал. Вот. Собственно, он встал вместо Мясника. У Сырского же какое прозвище? Генерал 200, да? И вместо Мясника с советской школой и военной пришел менеджер, да, менеджер под дроновую партию. Доропатов, вот это не Залужный, это не Сырский, это компромисс, да? А компромиссы не выигрывают войны, да, компромиссы вообще редко воюют лучше, чем какие-то принципиальные решения. А тут уже анонсировали обновление генштаба, да, но опять, значит, будет трястись военная вертикаль украинская. Тряска в разгар лета, когда уже идут бои на их генеральной линии обороны в Донбассе, это... Ну, я не знаю, вот двигатель у машины на ходу менять, но это примерно то же самое. Вот. И главное, что Зеленский во вторник подтвердил, что Федорову найдут заметную должность, связанную с развитием технологий для государства, для обороны промышленности. То есть человек, который публично шантажировал президента из подземного паркинга, там рисовал какие-то эти самые на экранчике, да, собрал брифинг и рисовал, какой он хороший.

0: какой он молодец, а его вот такого увольняют. И вот этот вот человек возвращается, не то что не наказан, он возвращается в систему только через другую дверь, да, через черный ход. Вот, или через боковую дверь. Вот. Значит, будет продолжение. Значит, конфликт вот этот цифровой и боевой, он не закрыт. Он теперь просто уйдет, пойдет против, ну, может, пойдет против нового главкома, не знаю. Через полгода, там, год на дорабатывание, мне кажется, тоже пойдет по маршруту на Залужного и Сырского, потому что в первую очередь ничего не изменится в области мобилизации. Она будет только большим раздражителем украинского общества, которое уже, ну вот, признаки проявления бунтов, они уже есть. И я вот возвращаюсь в первой части, так немножечко задел интервью омбудсмена украинского, который сказал, что общество дошло до суда Линча, а военкомы превратились в законную цель улицы. И тут очень интересные цифры. Общий рост обращений в его аппарат с 22 года по поводу бесчинства ЦКшников вырос в 333 раза. Да, особенно там ситуация плачевная в Закарпатской, во Львовской, в Тернопольской областях. Ну, то есть там на западе Украины вообще не понимают, зачем воевать, кому воевать. Там параллельно нацполиция свою бухгалтерию ведет. Ну, бухгалтерию образно выражаясь, про бухгалтерию в прямом смысле слова чуть позже еще скажу. То есть там по нападению на военкомов, если в 22-м году их было 5, то в 25-м году 341 нападение, на апреле 26-го уже 118, а это еще не половина года. То есть тут понятно, да, какие два графика и какая траектория. То есть один график на порядке растет, второй график в разы, и обе линии сходятся в одной точке, и ее Лубинец обозначил как украинское общество на грани не просто раскола, а силового противостояния с властью. И вот Львов, да, 8 июля, где толпа перевернула машину ТЦК, она как раз и показала вот этот первый массовый всплеск, и явно не последний. Да. Про процедуру. Повторюсь, Лубинец, омбудсмен украинский, говорит, что только 10% мобилизации идет по закону. Остальные 90% — это нарушение прав человека. ТЦК фактически превратились в подпольные тюрьмы, туда не пускают адвокатов, там забирают телефоны и так далее, и так далее. Бусификаторы работают в балаклавах, без шевронов, чтобы максимально себя обезличить, а, соответственно, чтобы не было возможности привлечь этих людей смерти в ТЦК за этот год как минимум 4, да, плюс еще один, который умер там своей смертью, но его не отдавали несколько дней, 10 дней, по-моему. Вот ВЛК, через которую на фронт идут ВИЧ-инфицированные, больные диабетом, гепатитом, ожирением, ну и прайс, да, вот опять же украинский омбудсмен говорит, что из бусика выйти $10 000, из помещения ТЦК уже $20 000. И вот он констатирует, что люди готовы уже к суду Линча, готовы уже расправляться. Это о чем говорит, возвращаясь к проблеме Украины на фронте. То есть они думают, что вот они победят дронами. Но в конечном итоге это все решает пехотинец, нога солдатика все решает. И если ТЦК 90% мобилизации проводят по беспределу, ну, наверное, не все хорошо так в государстве украинском, как это рисуют в едином телемарафоне. Если они там на всех фронтах наступают, зачем тогда у них вся верхушка военная заменяется в этот самый момент? Вот Драпата сейчас уходит и говорит, что я оставляю своему преемнику наступающую армию. Конечно, никакая она не наступающая, да, она, мягко говоря, обороняющаяся, но вот он как бы хочет сыграть на том, что он уходит на пике, а вот у Драпатова потом сравним, какие будут успехи. Но, повторюсь, вот по людям вот эта статистика Лубенца говорит красноречивее любых фронтовых сводок.
1: Об ударах Киева вглубь России не только. Продолжим и поговорим уже после новостей.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. На здоровье.
3: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Великих Луков, 12:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 29 июля в Великих Луках состоится квартирник «Спутники. Мелодия сердец 12+». Великолучан приглашают провести насыщенный вечер в Центральной городской библиотеке. Зрители ждут любимые песни и стихотворения. Начало мероприятия в 17:30. Вход свободный. ООО «Радис» сообщило о завершении работ по благоустройству территории дома номер 85 на проспекте Гагарина. Специалисты выполнили ремонт и покраску малых архитектурных форм, а также установку ограждений. Завершился 8-й открытый чемпионат по баскетболу 3-на-3. Спортсмены соревновались в 3 тура. В этом году они проходили в Великих Луках, Новоржеве и Себеже. В соревнованиях приняли участие более 160 баскетболистов из Великих Лук, Пскова, Новоржева, Новосокольников, Локни, Пушкинских гор и Себежа. В общекомандном зачете чемпионате первое место заняли великолучане, на втором месте баскетболисты из Новосокольник. Третье место у спортсменов из Пушкинских гор. Команды были награждены кубками, медалями и дипломами.
3: О валютах.
6: Доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, юань 11.57.
3: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачная температура воздуха до плюс 20 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Владимир Шаповалов о требовании Европарламента к России вернуть Румынии переданное в 1916 году золото.
8: Просто фантастическая наглость со стороны европейских чиновников и со стороны Румынии. Нужно напомнить о том, что Румыния самим своим существованием обязана России, поскольку страна была создана после того, как Россия освободила эту территорию от Османской империи. И отплатила России за это и за помощь в Первой мировой войне черной неблагодарностью, потому что в 1918-м Румыния захватила российскую Бессарабию, а в 1941-м румынские фашисты вместе с немецкими фашистами напали на нашу страну и совершили множество военных преступлений, преступлений против человечности. Румынские концлагеря на территории Одесской области, на территории ряда других земель Советского Союза и тот режим, который был установлен румынской оккупационной властью на этой территории, был ничуть не менее жестоким, чем фашистский режим. Поэтому очевидно, что нынешние власти Румынии, которые, кстати, не скрывают культ Антонеску фашиста, видимо, забыли об уроках прошлого, о том, что Советский Союз простил Румынии долги, а не наоборот, потому что Румыния в неоплатном долгу перед нашей страной.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц. Ну и вот еще из сообщений среды, из Киева. Зеленский назначен новым главой генштаба ВСУ. Генерал-майора назначен Игорь Скибюк. А по словам Зеленского, бывший главком Сырский и бывший начальник генштаба Гнатов будут служить в защите Украины. Как вот как раз и, видимо, Федоров, который пока ни на что не соглашается. Да,
0: он такой, как капризная девочка, это самое. Ну да, Доропат и Сибюк, их характеризует один факт. Они в свое время немножко поконфликтовали с Сырским. То есть ставят не по профессиональным качествам, а противопоставляя предыдущему главкому, предыдущему начальнику генштаба. Сибюк – десантник с самого начала до мозга костей. Он как в ВДВ как бы тащили на себе основную нагрузку в Курской области и провалили ее после нашей операции «Поток». Поэтому ну, он бывший командующий десантно-штурмовыми войсками. Ну, вот, вот такой у них теперь НГШ. Доропаты, ну, тоже за ним тянется там целый шлейф, начиная с Иловайского котла, откуда он выводил, пытался вывести людей на броне, и их там всех расколошматили, огромные потери. Можно вспомнить за СВО полигонные серии, ее так называют, на Украине, после которой, кстати, Доропаты был отставлен с должности командующего сухопутными войсками. Это когда наши «Искандеры» били по учебкам в Сумской, по-моему, области, в Днепропетровской области, где они устраивали там построение, ну, их накрывали там кассетными боеприпасами. Курск я уже упоминал, да, то есть на Красной Армейской его тоже бросали, но вот там магия Доропатова закончилась. Можно вспомнить скандал, который Доропатый изначально пытался замять, это 155-я бригада Анна Киевская, да, которая была, помните, натренирована во Франции по программе Макрона. Вот ее обвинили в полном составе в самовольном оставлении, да, позиции где-то там, по-моему, под Великой Новоселовкой. 58-я бригада, которой командовал сам Доропат, и сегодня там фигурирует в скандалах с поборами и так далее, и так далее. Ну, то есть это не люди, которые прилетели с другой планеты с какими-то новыми подходами к системе ведения боевых действий. Ну вот мне кажется, что сейчас у них больше будет упор на дроновую составляющую, на составляющую бить по российским тылам. Вот они решили, что таким образом они смогут принудить Россию к миру. Отсюда удары уже, они перестали стесняться, да, раньше они били по НПЗ и говорили, что это НПЗ, значит, питают нашу военную машину. Затем они начали бить по складам Wildberries, говоря о том, что там, дескать, логистика их участвует в военном снабжении. Ну, натянуть саму на глобус тоже можно, конечно. На Wildberries действительно продаются там и коптеры китайские, и китайские всякие тепловизоры, и китайские, турецкие бронежилеты, но там обвинить...
1: Камуфлированные, да, можно купить.
0: Да, обвинить Wildberries в участии в военной логистике, ну, можно так любую аптеку обвинить в участии в военной логистике. А в чем виновата, в какой военной логистике участвует инфраструктура Мираторга, которая была атакована в среду, да, на этой неделе, как сюда натянуть? Они просто перешли по ударам по гражданской инфраструктуре, и эти удары, они не хаотичны. То есть мы видим, да, что они сначала выбивали топливную составляющую, сейчас они бьют по, значит, уже начали бить по продуктовой составляющей. То есть цель и задача – это вызвать некий дефицит, ощущение вот какого-то раздрая. Да? Вот Wildberries, оно самое такое выпуклый, самый выпуклый пример вот в ночь на 18 удары, в ночь на 22 июля удары, кстати, пострадавшие, погибшие, и там украинские медиа, они все там синхронно транслировать, что логистика, оккупационные армии, военные грузы, законная цель, вот, ну, я не знаю, там, комплектовщицы с осколками в легких какая-то военная цель, а дроны, которые летели туда, были нашпигованы именно поражающими элементами против человека, а не против, не зажигательным, чтобы сгорело, а еще чтобы убить, да, и если разобрать по пунктам, зачем они на самом деле это делают, ну, первое, это, безусловно, экономика тыла и раскачка изнутри. Как бы это ни звучало тампово, да, но вот действительно это так. Крупнейший маркетплейс страны, миллионы заказов в сутки, миллионы продавцов, налоги, занятость. Разбить этот хаб, значит, поднять сроки доставки, обрушить оборот малого, среднего бизнеса. Ну, действительно, многие люди разоряются, да, спровоцировать волну возвратов, каких-то претензий. Вот, то есть ровно на это расчет, чтобы обычный человек, который ждет посылку или который с этой посылки кормит свою семью, начал искать виновных внутри страны, внутри системы, внутри там и не только Wildberries, а Wildberries вообще еще в начале июля переписала, да, оферту, где продавцам отказано в компенсации ущерба от БПЛА, дескать, форс-мажор, но там сейчас они решают, будут они что-то компенсировать или не будут, но это вот дело десятое. Но это не ущерб государству, это ущерб вот бизнесу. Wildberries – это частная контора. На государстве этот удар не скажется никак, кроме появления большого количества людей, которые там задают вопросы в пустоту. А вот я потерял, там у меня было товара на 10 миллионов, да, что мне теперь делать? И на эти вопросы нет простого ответа, потому что, ну, наверное, надо было, я вот не очень в этом разбираюсь, но, наверное, надо было самому страховать свои товары. Кто страховал, тот получит, да,
1: Саша, вот свою... извини, перебиваю, чисто технический вопрос, возможно накрыть эти склады, ну, теми же самыми сетями, решетками какими-то, как это делают вокруг НПЗ или вот где бизнес обращается?
0: Конечно, возможно, но это же надо денежку потратить. И вообще и НПЗ можно не только сетками накрыть, а и каркасными сооружениями. Есть такие сооружения, Дима Стешин о них писал еще в 2024 году, и ими заинтересовалось, как он писал, только одно предприятие, которое прикинуло, потом посоветовалось с пожарной инспекцией, с санэпидемстанцией, со спортлото, и оказалось, что это будет незаконно. Вот, а так-то все можно, безусловно. А вот вторая цель, которая преследовалась, это, безусловно, психология. Такие склады – это, ну, все-таки некий символ новой мирной жизни, да. У нас не так давно это удобство появилось, да. Это не завод военный, это не арсенал. Это коробки с косметикой, с кроссовками, с, я не знаю, с умными пылесосами. И ударить сюда, это значит вот сказать русскому обывателю в Тамбове, в Электростале, тыла у тебя нет. Вот. Отсюда, кстати, и поражающие элементы, да, вот, чтобы убить, не просто разрушить бетон, сжечь товар, да, а просто насытить больницы, ожоговые, травматологические отделения, чтобы была вот эта картинка. Картинка это третья, да, вот апокалиптические эти кадры с черным дымом над Подмосковьем, над Кубанью, их за десятки километров видно, для украинского телемарафона это... перемога для западного там обывателя, да, Украина все еще, ого-го, есть еще порох в пороховницах, ягоды в ягодицах, вот. Ну и четвертое, это, конечно, вот прикрытие вот этим фейком про военные грузы, ну, по этой логике они просто легитимизируют свои дальнейшие удары по нашей гражданской инфраструктуре, то есть на Wildberries они явно не остановятся, я не буду называть другие компании, по которым начнет прилетать, я бы на их месте уже озаботился какими-нибудь пассивными средствами защиты, ну, не знаю,
1: сетки-то вряд ли... О чем я и спросил, да, ну, что-то да, странно было думать, да, что не прилетит.
0: Как когда дрон летит, и на нем 100 килограммов взрывчатки, сетка не спасает, спасает вот, ну, каркасные какие-то штуки, которыми, например, накрыли свои НПЗ и наливники в Объединенных Арабских Эмиратах через 3 месяца войны с Ираном. 3 месяца им понадобилось, чтобы железным каркасом, который не спасет от ракеты, но спасет от дрона, вот накрыть. У нас мы вот 5-й год воюем, пока только сетки, и то не у всех. Вот, это вот что касается ударов. То есть мы понимаем, что противник делает ставку, понимая, что на линии боевого соприкосновения у него все очень тоскливо, понимая, что остановить наше продвижение не может, он делает ставку на изнашивание нашей гражданской инфраструктуры. Вот было топливо, сейчас потом пошел мелкий средний бизнес, да, товарооборот нарушить по стране, нарушить вот эту, кстати, прекрасно выстроенную логическую цепочку, но там совершенно незащищенную, да. Дальше, я думаю, будут бить и по другим маркетплейсам, по складам, дальше, я думаю, будут бить и по почте, дальше будут бить по ну, по теплоэлектроцентралям ближе к зиме, то есть нас будут пытаться измотать. И ставка в основном не на то, что вот у нас кончится бензин, и мы тут умрем от голода. Ну, конечно, такого не будет. Вот. Но ставка на то, что в России появится огромное количество недовольных людей, которые обанкротившихся людей, да, вот в силу объективных причин сгоревшего склада, да, людей, которые полагали, что их война обойдет стороной, но вот она пришла практически на порог, уже не ударами по НПЗ там, и по вашему бензобаку, а удару по собственному кошельку.
1: Спасибо, Саша. Ну вот все, что успели, и продолжим на протяжении всей недели, я думаю, в эфире радио «Комсомольская правда», ну и каждую среду в «Аналитике с именем». Спасибо, до встречи.
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
9: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
10: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
11: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Сочи установлен памятник гамбузии – небольшой рыбке, которая помогла городу стать курортом. Дело в том, что гамбузия может съесть до 300 личинок комаров в день. До сих пор рыбок разводят и регулярно выпускают в водоемы города. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Ой, голова закружилась.
13: Не вставай резко.
12: Куда подевались очки?
13: Они у тебя на голове.
12: А газ-то я не выключила.
13: Бабушка, ты выключила газ перед выходом.
12: Это старость.
13: Я с тобой. Справимся.
14: Здоровье мозга – ключ к долгой, полноценной жизни. Именно он позволяет нам оставаться самостоятельными и радоваться каждому дню. Хорошо, если рядом есть поддержка. А если нет? У нас в гостях эксперт по здоровью мозга Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте.
15: Здравствуйте. С возрастом работа мозга может меняться. Это может отражаться на ясности мышления, памяти, возможности сосредоточиться.
14: Но ведь каждый мечтает сохранить ясный ум, помнить важное и быть независимым.
15: Это абсолютно естественно. Одни люди и в преклонном возрасте активны, а другие начинают забывать простые вещи и терять концентрацию.
14: С возрастом многие замечают ухудшение памяти. Это естественный процесс?
15: Все верно. И серьезные сложности часто начинаются с малого. Забытого дня рождения, пропущенной таблетки. С годами могут добавляться и проблемы с сосудами, а современный ритм жизни постоянно испытывает наши умственные способности на прочность. Все это может привести к тому, что человек постепенно теряет возможность полноценно заботиться о себе. Думаю, страх стать обузой для близких знаком очень многим.
14: Проблемы с памятью и ясностью ума входят в число основных причин, серьезно снижающих качество жизни в пожилом возрасте. Расскажите, на какие именно проявления стоит обратить внимание в первую очередь?
15: Один из первых сигналов – это трудности с кратковременной памятью, когда сложно запомнить то, что произошло недавно.
14: То есть события молодости помнятся отлично, а вчерашний день или цель прихода в комнату уже нет.
15: Именно. Другой яркий симптом – потеря концентрации. Например, дочитал статью до конца и уже не помнишь, о чем она была. Или сложно удержать внимание на передаче, мысли постоянно уплывают.
14: А бывают ли эмоциональные проявления?
15: Безусловно. Частые перепады настроения, немотивированная тревожность, слезливость – все это тоже важные сигналы, которые говорят о том, что мозгу нужна поддержка.
14: Но почему у одних эти проблемы проявляются сильно, а у других – нет? Что является главной причиной?
15: Все дело в здоровье нервных клеток, нейронов. Ключевую роль здесь играет кровообращение. Когда мозг недополучает кислород и питание из-за проблем с сосудами, активность нейронов снижается, что и сказывается на работе памяти и мышления.
14: Значит, чтобы поддержать активность мозга, нужно в первую очередь позаботиться о его кровоснабжении?
15: Совершенно верно. Чистые и эластичные сосуды – это гарантия полноценного питания для нейронов. Именно это помогает сохранить ясность ума, хорошую память и самостоятельность на долгие годы.
14: Таким образом, наша главная задача – это поддержание здоровья сосудов и питания мозга. И начинать никогда не поздно. Как же правильно заботиться о мозге, чтобы сохранить его активность и поддержать здоровье?
15: Подвижный образ жизни, здоровый сон. Также требуется полноценное питание, содержащее витамины группы В, ферменты и другие полезные вещества. Сегодня для этого есть современное решение. Например, итальянские ученые разработали уникальную натуральную формулу Fortemente Gold. Над ее созданием работали более 40 лет, чтобы объединить в составе последние достижения в поддержке активности клеток мозга.
14: Позвоните по бесплатному номеру с мобильного телефона #125, чтобы получить персональную консультацию и узнать, как можно получить Fortemente Gold бесплатно. #125. Вера Алексеевна, в чем же заключается сила Fortemente Gold?
15: Это инновационный подход к ясности ума на долгие годы. Его уникальность в сочетании натуральных компонентов и передовых технологий. Такой комплекс реально помогает восполнить необходимое питание клеткам головного мозга, поддерживая их тонус и активность на клеточном уровне.
14: Если вы хотите поддержать ясность ума и оставаться самостоятельными, не откладывайте заботу о себе на потом. Узнайте подробнее о Fortemente Gold прямо сейчас. Позвоните на горячую линию с мобильного телефона #125. Только сегодня, в день нашего эфира, мы подготовили эксклюзивные условия для наших дорогих слушателей. Звоните прямо сейчас и узнайте, как можно получить Fortemente Gold бесплатно. #125. Набирайте с мобильного #125. Вера Алексеевна, в чем же ключевая особенность Fortemente Gold? Почему стоит обратить на него внимание?
15: Его компоненты – это полноценное питание и энергетический обмен в клетках. А от этого, напомню, напрямую зависит чистота сосудов, их эластичность и текучесть крови. Это основа. Когда мозг получает полноценное питание и кислород без препятствий, нейроны сохраняют активность. А значит, улучшается работа памяти, мышления и даже настроения.
14: Пусть ваш разум и память остаются вашим главным богатством на долгие годы. Начните заботу о себе уже сегодня с Fortemente Gold. Позвоните по бесплатному номеру с мобильного телефона #125, чтобы получить персональную консультацию и узнать, как можно получить Fortemente Gold бесплатно. #125. Вера Алексеевна, расскажите о составе. Какие компоненты делают Fortemente Gold таким особенным?
15: В основе два ключевых компонента. Первый – центелла. Мощный природный элемент, который помогает поддерживать здоровый метаболизм в нервной ткани. Второй – уникальные биологически активные ферменты, так называемый фактор роста, полученный из ферментированной папайи. Они способствуют поддержанию тонуса и здоровой активности головного мозга, что позволяет сохранять бодрость и энергию.
14: Очень интересный состав. Я слышала, что ферментированная папайя известна своими антиоксидантными и общеукрепляющими свойствями.
15: Верно. Форте Менте Голд оказывает комплексное действие. Чистые и эластичные сосуды – это гарантия полноценного питания для нейронов. Именно это помогает сохранить ясность ума, хорошую память и самостоятельность на долгие годы. Здоровые сосуды и активный мозг – это основа не только для хорошей памяти, но и для общего тонуса, энергии и прекрасного настроения. Помогает радоваться жизни и быть рядом с близкими. Не зря его называют «золотом для мозга» и формулой активного долголетия.
14: Звучит вдохновляюще. Итак, подведем итоги. Форте Менте Голд – это эксклюзивная формула, объединившая натуральные компоненты и передовые научные разработки.
15: Да, это итальянское качество и ваш надежный союзник для сохранения ясности ума и крепкой памяти. Форте Менте Голд – это возможность в любом возрасте жить полноценной жизнью, радоваться каждому дню и быть рядом с близкими.
14: Пусть ваш ум будет ясным, а память – крепкой. Начните заботу о себе уже сегодня с Форте Менте Голд. Позвоните по бесплатному номеру с мобильного телефона «звездочка-125», чтобы получить персональную консультацию и узнать, как можно получить Форте Менте Голд бесплатно. «звездочка-125».
15: Пусть ваш разум и память остаются вашим главным богатством на долгие годы.
14: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Продукт зарегистрирован в системе «Честный знак». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок проведения акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
16: Рекламно-информационная программа.
3: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
17: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Городская эксплуатация негативно влияет на состояние автомобиля. В заторах и на длинных светофорах двигатель долго работает на холостых. Многие эксперты уверяют, что такой режим приводит к различным серьезным проблемам. Для начала напомним, что холостой ход – это особый алгоритм работы, при котором поддерживается цикл сгорания воздушно-топливной смеси, когда автомобиль стоит на месте. Вокруг данного процесса ходит масса споров и кривотолков. Одни говорят, что он сильно влияет на ресурс мотора, другие доказывают обратное. Страшилки обычно звучат так. При работе на низких оборотах поршневая группа недостаточно смазывается. Это особенно актуально для современных длинноходных движков. Результат – сильный износ деталей, появление задиров на стенках цилиндров. На самом деле это не совсем так, ведь инженеры прекрасно знают про нагрузки и трафик в мегаполисах. Поэтому уже на этапе проектирования закладывают такие характеристики, чтобы даже на минималках маслонасос создавал нужное давление, обеспечивающее бесперебойное поступление смазки на все пары трения. Иногда даже получается, что холостой – самый безопасный режим, при котором нагрузка на компоненты ничтожна. То есть молотить мотор может до тех пор, пока не кончится топливо. Но тут есть нюансы, и заключаются они в правильном техобслуживании. У многих современных ДВС объем картера маленький, да еще рядом с ним проходит труба выхлопной системы. Она дополнительно поджаривает смазку, которая работает на пределе. Поэтому лубрикант надо освежать, а ориентироваться при этом не на километраж, а на моточасы. Важно знать, современная синтетика не меняет своих свойств на протяжении 250-300 моточасов. Иначе говоря, при средней скорости движения в городе 30 км в час жижа утрачивает характеристики примерно за 9000 км пробега. Присадки вырабатываются чуть медленнее. Значит, если вы регулярно толкаетесь в заторах по 2 часа, то обновлять лубрикант следует через 7-8 тысяч километров, а не через 15 тысяч, как написано в сервисной книжке. И, конечно, заливать надо только качественное и проверенное масло. Например, моторное масло Супротек Атомиум или Супротек Комфорт. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина последней инстанции, но направление указываем верное.
16: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
3: «Под капотом» – лайфхаки от компании «Супротек». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
18: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Михаил Галустян тайно женился на молодой подруге. Хождение по наукам. Простые вопросы о ЕГЭ и поступлении в ВУЗ. Чудеса на СВО. Рассказ священника. Газета в продаже с 22 июля.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Политолог Константин Кнырик о кадровой политике Зеленского.
20: В нынешней ситуации он максимально пытается отодвинуть от управленческих процессов так называемых пинцов Сороса, которые в том числе отвечают и за все эти антикоррупционные органы, которые давят на него как бы там для принятия определенных решений. Поэтому в этой части, конечно, давить на него будут. То, что настроение в украинском парламенте мрачное, но, если честно, этот орган власти называть как бы парламентом даже не всегда язык поворачивается, потому что это просто сборище сомнительных персонажей, которые там периодически пытаются создать видимость какой-то деятельности. Вообще, если честно, Верховная Рада — это очень дебютационный орган власти на Украине. Их, конечно, раздергали сейчас разные центры влияния, но, тем не менее, стоит отметить, что вот Зеленский и тот внешний актор Великой Британии, за которым стоит Зеленский, собственно говоря, они пока на сегодняшний день парламент контролируют. Я думаю, что основные акционеры, которые сейчас перехватывают управление проектом Украина в лице британцев, в некотором смысле, ну, если не санкционировали, то как минимум не возражают по поводу тех действий, которые сейчас совершает Зеленский.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов, в Екатеринбурге 15, в Новокузнецке 17, в Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
22: Кремль говорит.
21: В Кремле призвали ориентироваться на позицию российского МИДа в вопросе украинского урегулирования. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, готова ли Москва работать с Вашингтоном над разработкой новых концепций украинского урегулирования. Сегодня утром министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели короткую встречу в Маниле. Она продлилась 35 минут. Основная тема была урегулирование украинского вопроса. Песков также добавил сегодня, что Россия и США продолжают контакты по теме Украины. Это позитивный момент, но говорить об ускорении урегулирования не приходится.
22: О политике.
21: А еще Сергей Лавров встретился сегодня с главой МИДа Японии на полях мероприятия АСЕАН на Филиппинах. Так японский коллега назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова старым знакомым. Дипломаты обсудили двухсторонние отношения стран, региональные вопросы. Японский министр отметил, что Токио продолжит выстраивать отношения с Москвой, исходя из своих национальных интересов. Разговор глав МИДов России и Японии в Маниле стал первым личным контактом за 6 лет.
22: О происшествии.
21: Один человек погиб при взрыве газа в Егорьевске. Об этом сообщил глава муниципального округа Дмитрий Викулов. Тело погибшего нашли при вскрытии квартиры. Ранее сообщалось о трех пострадавших местных жителях. Позднее в Минздраве Подмосковья сообщили о четвертом пострадавшем пожарном. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Взрыв газа произошел сегодня утром в жилом доме в Егорьевске. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали, разрушенная оконная рама, балкон. Также из здания эвакуировали 28 человек. На Урале во время сплава перевернулись 5 лодок. Все произошло в Каменске-Уральском. Группа туристов, не зарегистрированная в МЧС, отправилась по реке Исеть в районе деревни Малая Кадинка. В одной из перевернувшихся лодок находилась семья. Два ребенка, 9 и 13 лет, а также их отец. Все участники сплава, кроме этого мужчины, были в спасательных жилетах. Всех унесло течением. Дети выжили, отец утонул. Тело мужчины пока не нашли.
22: Обо всем.
21: У россиян растет спрос на мелатонин. За последний год продажи препарата для сна достигли почти 5 миллиардов рублей. Официальный курс доллара на сегодня 78,48, евро 89,60, юань 11,58. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
5: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Историю из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом» и мой гость Наталья. Здравствуй, Наташа.
23: Добрый день.
6: Сегодня мы тоже выбрали очень интересную тему. Я уверена, что она заинтересует многих творческих людей. Наташа, озвучь, пожалуйста.
23: Хочется поговорить о том, как часто ты сталкиваешься с сопротивлением семьи, когда выбираешь что-то, что не нравится им, то есть какую-то работу или хобби, ты пытаешься построить, не знаю, например, карьеру в музыке, а твои родители там в 3 поколения стоматологи. И они очень часто говорят тебе выбрать какую-то вот прочную профессию, ту, где ты обязательно будешь получать деньги, где ты будешь приходить с 9 до 5, каждый день работать, а у тебя душа лежит к чему-то другому.
6: Да, это очень распространенная история. В свое время я мечтала быть учителем начальных классов. Слава богу, что не стала. Спасибо, конечно, за это моим опекунам. Но взамен этого они заставили меня пойти учиться. И по первому высшему образованию я бухгалтер-аудитор. Ни дня не работала в бухгалтерии. И когда я шла получать эту профессию, бухгалтеры требовались в государстве. Профессия была востребованной, была на коне. Это были хорошие заработки. Зарплаты, это все было престижно. А когда я закончила через 5 лет вуз, страна присытилась бухгалтерами. Было их просто невозможно много. И найти работу начинающему бухгалтеру было вообще нереально. Я первый год просто какими-то случайными заработками перебивалась, чем-то там торговала. Какая-то, в общем, какой-то ужас просто был. Это что-то страшное было. Потому что работу нормальную я найти была не в состоянии. Я прошла множество собеседований. Но все хотели людей с опытами, без перспективы где-то рождения. А я, понятно, мне там 23 года, конечно, я в перспективе где-то рожу. И еще какие-то там плюсики хотели. И да, родители, безусловно, хотят лучшего. Мы понимаем, что деньги – это важная часть. И, например, если ты человек творческой профессии, то вариант, что это сразу принесет деньги. Ну, блин, напиши Гарри Поттера, конечно, но его уже написали. Вот. Поэтому никаких гарантий, что это сразу будет прибыльно. И многие творческие люди же, они перебиваются просто на кусок хлеба, зарабатывают себе с большим трудом. Хорошо, если ты женщина, и ты удачно вышла замуж, и муж говорит, ну, балуйся, балуйся, пиши, что там хочешь, а я обеспечу все финансовые вопросы. Но и эта картина складывается не у многих. Также многие родители мечтают о том, чтобы их там дети хорошо женились, вышли замуж и не работали вообще, например, да, или там зарабатывали бы сразу 15 миллионов. Я тоже хочу 15 миллионов зарабатывать. С кем договориться? Вот хорошо бы было, конечно, но Да, родителям будет не нравиться, но это развитие системы. Когда система была внизу, там, вероятно, скорее всего, там, например, там предыдущее поколение перед твоей мамой даже, наверное, может, даже перед твоей бабушкой, там про высшее образование вообще никто не думал. Еще чуть-чуть пораньше, там прям совсем немножко пораньше шагнуть, женщинам вообще нельзя было образование получать. Максимум начальные классы, и то в состоятельных семьях. И, соответственно, те-то бабушки, они же, наверное, вообще против того, чтобы мы образование какое-то получали. И тут уже произошла трансформация системы, где твои родители условно стали стоматологами, да, например. Это уже трансформация системы. И они хотят изменения ее, но они забывают о самых простых базовых вещах. Существует пирамида Маслоу. Если у тебя закрыты нижние потребности, ты идешь выше. Искусство, оно, по идее, должно быть тогда, когда ты уже закрыл себе хлеб, воду, крышу над головой, вот это все. И потом ты там рисуешь и пишешь. Но творческие люди часто же идут по другому пути. Я лучше буду голодать, но я буду заниматься любимым делом. Скажи, пожалуйста, у тебя была такая ситуация, когда твоим близким не нравилось то, чем ты хочешь заниматься?
23: Да, это очень в точку, потому что моя бабушка хотела, чтобы я стала юристом. В какой-то момент я сама рассматривала эту сферу как раз в конце моих 11 классов. Юриспруденция – это вот то же самое было, что и с бухгалтерией. То есть это была очень прибыльная профессия. Сейчас рынок перенасыщен. Но тогда оказалось, что это такой идеальный вариант, что вот только туда. А я не хотела быть юристом. Я хотела писать книжки. Вот лет с 10, может, еще раньше. Я хотела писать книжки. Ну вот какая-то у меня такая интересная причуда. И она, в принципе, поддерживала меня как... Ну, то есть она ничего сильно не говорила по поводу того, что я пишу, но она всегда напоминала о том, что это не настоящая работа. Нужна настоящая работа, на которой ты получаешь деньги и, да, закрываешь вот эти потребности по пирамиде Маслоу. И то же самое было с моей мамой, например. Она хотела стать хирургом, но тогда решили, что она пойдет на бухгалтера, экономиста, она выучилась, она много лет работала бухгалтером.
6: Вот казалось бы, где хирург, а где бухгалтер, да? Да? Совсем вот разное.
23: Да, но тогда решили на семейном совете, что она пойдет на бухгалтера, она отучилась, она работала. Она ни разу, ни один день в жизни она не любила свою профессию. Она никогда не хотела работать бухгалтером. Она работала, потому что нужны были деньги, потому что, ну, понятное дело, что 2000-е годы, со мной маленькой на руках, там, ты ищешь уже любую работу. Но ее всегда, например, тоже тянуло к творчеству. И сейчас она не то чтобы жалеет, она занимается творчеством сейчас, но, да, в какой-то мере степени она жалеет, что очень-очень много лет она потратила на нелюбимое дело. То есть, когда мы отправляем там своих отпрысков учиться туда, куда они не хотят, мы вроде как закрываем свою вот эту потребность, что вот, наши дети будут сыты, одеты, у них будет престижная профессия. Но мы всегда забываем о том, что они будут очень много лет вариться в том, что им не нравится. И жизнь заключается в том, понятное дело, что... не в самых таких величайших проявлениях, но всегда нужно выбирать что-то, от чего тебе будет хорошо. Работу, на которой тебе будет нравиться работать, отношения, в которых тебе будет хорошо. В принципе, жизнь создана для того, чтобы проживать ее, не погружаясь в какие-то великие пучины страданий и там, не знаю... Отрабатывание кармы – это одно, но другое дело, что мама работала, да, на профессии, которая ей не нравилась. Она хороший бухгалтер, но она никогда это не любила. И если бы у нее была возможность отмотать все назад, она поступила бы и пошла учиться на хирурга. И тогда она была бы счастлива, потому что даже сейчас, спустя очень-очень много лет, она об этом жалеет. И я рада, что она поддержала меня, когда я сказала, что я не пойду учиться на юриста, потому что... я тоже не была бы от этого счастлива. Да, где-то, может быть, там у меня была бы стабильная работа в офисе 24/7, я там не волновалась бы о закрытии потребностей и что-то еще. Может быть, где-то это было бы проще. Но тут еще есть проблема в том, что, понятное дело, все наши родители и все наши бабушки и дедушки хотят для нас самого главного – стабильности. Но сейчас мир такой, что даже с полученной профессией стабильность – это очень какое-то эфемерное понятие. То есть 50 на 50, повезет тебе или нет, устроишься ты на хорошую работу или нет. Очень многие люди, которых я знаю с дипломом о высшем образовании, идут работать в сферу торговли или там, в общепит, или еще куда-то, потому что их диплом, даже если они там хотели на это выучиться, им по итогу не пригождается. Мир меняется слишком быстро с развитием всех технологий вокруг нас, с появлением того же ИИ, и нужно уметь... понимать, что не всегда, как раньше было, что вот ты получил профессию, ты отработал на заводе, там, не знаю, с самого выпуска из университета до конца жизни, у тебя там огромная пенсия, сейчас это не работает. И нужно уметь искать такие моменты, чтобы, возможно, совмещать работу и свое какое-то творчество. Это сложно. Ты очень часто там отбираешь время от сна, от просмотра чего-то там интересного, от, не знаю, общения с друзьями. Но тут опять же вопрос. Если ты действительно горишь каким-то творчеством, там, писательством, картинами, неважно чем, ты без зазрения совести просто отменишь встречу с друзьями и пойдешь писать. А если ты каждый раз выбираешь пойти погулять с подружками, сходить в кино и что-то еще, может быть, это не настолько тебе нужно?
6: Согласна, да, совершенно. Вспоминала сейчас своего сына. Он тоже с детства мечтал писать книгу, даже писал стихи в детстве. Ну, это было лет 9-10 примерно. Потом он все мечтал писать книгу и размышляла о том, как бы я отнеслась к тому, если бы он выбрал это своей профессией. И, например, он бы там сидел голодный или у меня на шее, да, и при этом бы там занимался творчеством. Ну, мне кажется, я бы не была довольна, потому что я как родитель, который пережил в детстве голод, для меня базовые потребности ключевые. Для меня важно, чтобы закрыта была база. Ну, в результате я получила сына, который айтишник, боксер и пишет книгу. Он все делает сразу. Поэтому здесь, в этом плане, слава богу, все в порядке. И да, действительно, можно понять родителей, которые беспокоятся именно о том, чтобы была закрыта база, потому что у них в детстве эта база не была закрыта. Это их травма, это их боль. Ты классно сказала о том, что это можно совмещать. И любое дело вначале хорошо совмещать с чем-нибудь. Сейчас короткая реклама на радио Луки FM, но не переключайтесь. После нее мы продолжим наш увлекательный диалог с Наташей.
0: Реклама.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата. Зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
24: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Историю из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке FM.
6: И снова в эфире я, Елена Тархова, программа «Диалог с психологом» и моя гость Наташа. Мы говорим про творческие профессии, которые часто не нравятся родителям. Ну, правда, родителям могут не нравиться не только творческие профессии, но творческие профессии в этом моменте самое главное. Многое творчество, многое талантливое, классное, потрясающее создается на противостоянии. Создается на том, когда я борюсь со всем миром. миром. Весь мир против меня, а в большинстве случаев весь мир — это не весь мир, а твои мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, все взрослые, которые имеют на тебя какое-то влияние, на твою жизнь. Вот этот вот весь твой маленький-маленький мир, он вроде как против, тогда ты назло маме, я сделаю все так, что это будет, и тогда она узнает. И часто пишут книги для того, чтобы мама наконец-то увидела и оценила, чтобы она наконец-то признала, что это хорошо, что, что я делаю, чтобы она наконец-то смогла гордиться мной. Вот я там хочу, чтобы мама гордилась. Но с мамой вообще ключевая фигура в психологии, поэтому мы часто утыкаемся именно в то, что мы ждем от кого-то близких, мам, пап, бабушки, дедушки, там какой-то ближайший круг окружения, подтверждение своей значимости. И мы знаем с тобой как-то даже об этом говорили, что многие великие люди подтверждения своей значимости от своих близких не добились. И им было жить очень тяжело. А мне нравится вот эта идея, про которую я начала говорить в первой части передачи, про совмещение. Когда, например, ты работаешь, ты зарабатываешь. Я в свое время сама так делала. Я работала на госслужбе, работа была достаточно сложная. Параллельно я училась психологии, параллельно я развивала частную практику, параллельно я нарабатывала какой-то опыт, я училась каким-то методам, которые меня интересовали тогда. То есть я развивала это дело, имея постоянный доход. Да, уйти было очень страшно, тем более как я в 46 лет уйти из госслужбы. Тут, конечно, многие были в шоке и говорили: ты вообще как? Ты о чем думаешь? Но я вообще ни секунды не сомневалась. Я была уверена, что все, я здесь закончила свою работу, я иду работать в другое место. И да, было вначале достаточно трудно и сложно, но я лично начала этот путь только тогда, когда от меня никто не зависел. То есть, когда у меня был маленький ребенок, я не могла

0: чуть ли не с рождения, а то и раньше. Поэтому тревога – это нормальное совершенно явление. Нравиться всем ты не будешь. Даже написав 5 великих книг, ты можешь написать 6-ю бездарную, вообще совершенно. И все будут думать, ну как? Как у такого великого человека могла получиться такая книга? Ну так вот, вот так вот. Ну вот так случилось. И здесь это тоже нормально. Как будут к этому относиться близкие, во многом зависит от того, насколько ты берешь ответственность за свою жизнь. То есть, если ты полностью взяла на себя ответственность за свою жизнь, я сама разберусь. Я сама решу, как мне жить. Я сама знаю, что я хочу, чего я не хочу. Да, я рискую. Рисковала ли я, когда уходила в 46 лет с постоянного дохода? Рисковала. Был ли доход, который я получала в рамках Великих Лук, нормальным? Да, это была прям хорошая средняя зарплата Великих Лук на тот момент. А можно ли было работать еще? Можно было вообще все. Зачем, если я там устала, я выгорела, я кончилась, я больше не могла? Здесь поддержал ли меня кто-то? Да, мой сын, он мне всегда говорил, мама, уходи, на твоей работе невозможно работать. Это ужас, зачем ты вообще там работаешь? Но, правда, при этом он не говорил, где мне брать деньги, если я уйду. Творческие люди, почему бывает так трудно? Потому что часто оторваны от земли. А вот эта вот история, там, я буду писать, мне не важны деньги, это история не про взрослого человека, который берет ответственность за свою жизнь. Это история про травмированного ребенка, который пока еще не готов брать ответственность за себя. И да, иногда люди идут и уступают в своем творчестве духу времени, да, и делают что-то, что соответствует современным реалиям, а не совсем то, что хочется. Потому что имя нужно завоевать. В любой сфере имя нужно получить. И когда ты уже получишь имя, у тебя шире спектр возможностей. Ты можешь уже немножко иначе писать и постепенно становиться законодателем мод в своей сфере. То есть я решаю, как правильно и где здесь запятая. Это я решаю, как зовут персонажа и с какой горы он прыгает. Это моя история. Мне можно. И когда вот это вот твое «мне можно», оно все больше, тогда и близкие смиряются. Я все рассказываю про то, что ты хотела, или я уже ушла от темы куда-то вообще далеко?
1: Нет, по-моему, очень в точку, потому что, да, есть замечательная книга Вирджинии Вульф, она называется «Своя комната», и как раз она пишет о том, что в те времена практически девушкам нельзя было учиться, они не могли самостоятельно зарабатывать, обязательно нужно было выйти замуж. И она как раз тоже говорила о том, что у каждого творческого человека должна быть своя комната. И она образуется только, когда закрыты базовые потребности. То есть, если ты можешь пойти на работу, иди на работу. Я совмещаю работу и творчество, потому что я понимаю, что вот раз в месяц или два раза в месяц, да, у меня капает зарплата, я могу заплатить за свет, за интернет, я могу купить продукты. И я пишу без вот этой огромной излишней тревоги из-за того, что, ох, а если я не напишу книгу до конца месяца и не издам ее, и не получу денег, а чем же я буду платить? Небольшой секрет, за книги много не платят. То есть, да, если ты какой-то именитый автор, там уже написавший огромную серию книг, как та же самая Джоан Роулинг, да, у тебя огромные гонорары. Если ты начинающий автор, там, начинающий певец, неважно кто угодно, даже в эпоху соцсетей, очень сложно продвинуться поначалу. Если ты вот там решил бросить работу, пойти писать и думать, что через месяц все будет отлично, так не сработает. Возможно, бывают такие волшебные случаи, что кто-то вдруг там выстрелил, его полюбили всем интернетом, он заработал огромные деньги. Но творческих людей очень много, и конкуренция огромная, и всегда лучше иметь какую-то работу, которая тебе по душе. Да, там, понятное дело, что ты, может быть, не мечтала о такой работе в детстве, может быть, ты там хочешь целыми днями сидеть и писать книжки, но когда у тебя закончится еда в холодильнике и придут счета за коммуналку, а тебе нечем будет платить, ты не будешь сильно рад тому, что ты пишешь. В творчество нужно вкладываться спокойно и понимая, что ну, ты можешь себе позволить на выходных сесть там, и написать 2 главы. И от того, что ты сел их сейчас и написал, тебе не станет там хуже или лучше. Ты просто спокойно развиваешь свое творчество. Ты можешь делать это более осознанно. Ты можешь поначалу уйти читать какие-то книги по писательству, по сценарному мастерству, потому что у тебя есть основная работа, которая закрывает твои базовые потребности. Там, может, у тебя животные, может быть, там у тебя маленькие дети, что-то еще. Самое главное всегда, даже расширяя зону комфорта, даже как-то выходя в мир, иметь возможность вот этой базовой

0: базовой безопасности, потому что в современном мире деньги нужны везде. Продукты стоят недешево, если у тебя есть машина, там, и нужно ее заправлять, обслуживать, это тоже огромное количество денег, здоровье тоже требует вложений. И лучше, если у тебя будет такая возможность, потому что вот этот миф о голодном художнике, да, он, конечно, кому-то очень нравится, он такой популярный, что вот там известные художники старых времен жили в каких-то коммуналках, ничего не ели и только писали, но и славу свою они получили, возможно, после смерти, и они прожили жизнь в страдании. А зачем проживать жизнь в страдании, если можно совместить какие-то вещи и жить спокойно, и заниматься своим любимым творчеством, и испытывать полноту радости от жизни, не заставляя себя страдать?
1: Да, согласна с тобой полностью. Можно жить счастливым прямо уже сегодня, и не нужно ждать какого-то мифического завтра. И вот этот баланс между земным и духовным, между низшими потребностями и высшими, он всегда присутствует в жизни, наверное, любого думающего человека. И хочу ли я танцевать или я хочу поесть, тут уже то, что художники, те, которые жили и не ели, я что-то сомневаюсь, что-нибудь они там наверняка ж ели и наверняка ж пили, потому что они все пили. И это совсем другая история. Я не рекомендую в нее погружаться. Я желаю, чтобы твой творческий путь был очень легким, очень беззаботным, чтобы все сложилось в лучшем виде, и твоя зона комфорта была максимально большой. А думаю, что я немножечко тебе помогла сегодня. Благодарю тебя за эфир. Напомню, что это была передача «Диалоги с психологом». Мой гость Наташа, я Елена Терхова. И если вы пропустили наши эфир, вы можете послушать его в канале Макс Радио Луки ФМ, либо на страничке ВКонтакте Радио Луки ФМ. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч.
0: До свидания.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
4: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют, и все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии — это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. можно. Просто позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир. Тюленей жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это ваша надежная поддержка, это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Арсил Артра абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О выборах.
6: Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы от всех парламентских партий. Об этом сообщила председатель ЦК Элла Памфилова на заседании комиссии. Ранее сообщалось, что в федеральные списки кандидатов в депутаты Нижней палаты парламента вошли 3133 человека. В партийных списках по одномандатным избирательным округам включены 1667 человек. Всего 40 кандидатов от 9 политических партий выдвинуты на выборы глав российских регионов. В то же время ЦИК завершил прием документов кандидатов, выдвигавшихся в порядке самовыдвижения. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября.
2: О законах.
6: Госдума сегодня во втором и третьем окончательном чтении приняла закон, по которому семьи участников СВО не могут быть сняты с учета в качестве нуждающихся в жилье в случае гибели военнослужащего. Документов там также уточняется, что при определении общей площади предоставляемого жилья ее размер не подлежит уменьшению в связи с гибелью военного. Также отмечается, что это правило действует при условии, что члены его семьи уже состояли на жилищном учете на момент наступления таких обстоятельств. Также по закону в составе семьи при определении площади будут учитываться все дети погибшего военнослужащего, в отношении которых установлено отцовство в соответствии с семейным кодексом. Федеральная налоговая служба заблокировала счета покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье. Как следует из данных ФНС, операции по ним были приостановлены 6 июля из-за несвоевременной подачи налоговой декларации. Документ был подан с опозданием более чем на 20 дней. А сегодня российская газета со ссылкой на источники сообщила, что распоряжение ФНС было направлено в два банка, где у Лурье есть бизнес-счета. В 2024 году Лурье купил квартиру у Ларисы Долиной в центре Москвы. После продажи певица заявила, что продала недвижимость, и отдать деньги ее убедили мошенники. Долина оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались судебные споры, и в декабре 25-го Верховный суд оставил право собственности за Полиной Лурье. Несколько дней назад СМИ сообщали, что Лурье собирается эту квартиру продать, но ее адвокат эти сообщения опроверг. В завершение выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 78.48, евро 89.60, юань 11.58. Вероника Борисенкова, служба информации.
7: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов в Белгороде, многострадальном Белгороде. Дрон ВСУ атаковал ЗАГС прямо центре, в самом центре города и прямо во время церемонии бракосочетания. Ну, не надо потом рассказывать, что он не видел, не знал, случайно целился конкретно в жениха и невесту. Вот у жениха осколок дрона, осколок дрона ранил в ноги, на невесте аж вспыхнуло свадебное платье. такой вот свадебный подарок от ВСУ, от Зеленского, от Киева. Ну, белое платье, не камуфлированное, жених, невеста, все как обычно. Но, тем не менее, вот Киев не то чтобы даже передает...
0: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ на 102.6. Как и всегда, по четвергам программа «На большом воздушном шаре». Это значит, что воздухоплавание в нашем городе не заканчивается никогда, а в студии, как и всегда, в этой программе самопровозглашенный амбассадор российского воздухоплавания в Великих Луках и самопровозглашенный амбассадор Великих Лук в российском воздухоплавании Дмитрий Иванов. И сегодня отечественные взгляды аэронавтов, безусловно, устремлены в один лишь город, устремлены они в один лишь край, туда, на Урал, Пермский край, город Кунгур, замечательный, славный и прекрасный. Потому что именно там проходит фестиваль «Небесная ярмарка», который в этом году дал джазу, что называется, в спортивном плане, потому что проводят сразу два подряд крупных всероссийских соревнования, о которых мы сегодня и поговорим. В прошлом выпуске мы это все предвещали, сегодня уже можем полноценно о них рассказывать, тем более, что первая часть, первое соревнование уже удалось, состоялось, и были разыграны первые комплекты медалей, однако награждение нас ждет только на этих выходных, потому что фестивальная программа решила так, что всех победителей будут чествовать отдельно, точнее совместно, все на одном большом, красивом, ярком, как это бывает в Кунгуре, закрытии. Церемонии там действительно мощные, с которых стоит даже где-то чем-то поучиться, но что греха таить, все-таки, если мы где-то уступаем, можем всегда напомнить, что именно из Великих Лук в Кунгур воздухоплавание-то приехало, и их бессменный лидер, мотиватор, организатор, создатель Андрей Брониславович Вертепрахов идеи вот этих фестивалей набрался именно в нашем городе и привез уже туда, к себе, в родные края. Шар, конечно, появился раньше, именно большое количество этих самых аэростатов появилось чуть позднее. Но и были сложные годы у ярмарки, у Небесной, и несколько лет простое состоялось в связи с административными моментами, но в итоге что-то поменялось там, но и в итоге осталось неизменным в воздухоплавательном плане. Снова вернулась Небесная ярмарка и стала одним из важнейших мероприятий и точек стечения воздухоплавателей со всей страны. В этом году именно так, в том году немного скомканно это возвращение прошло достаточно неожиданно, но здесь у нас первенство России по воздухоплавательному спорту, которое также вернулось в календарный план спортивный впервые с 2018 года, и если уж совсем углубляться в эти дебри спортивной бюрократии, назовем ее так, то тогда в 2018 году и официального-то статуса у соревнований не совсем чтобы было. Законодательство о спорте за последние 8 лет, 10 лет значительно претерпело изменения, стало более регламентированным, и поэтому можем говорить, что первенство именно в таком формате проходит впервые, и в первенстве должны принимать участие 15 участников, 15 спортсменов, и в нашем виде спорта первенство России — это до 30 лет. Пилоты должны быть и все люди, которые находятся в корзине во время полета. Как раз именно по этой минимальной квоте в 15 человек соревнования и были проведены. 15 человек добрались до Кунгура с разными степенями возможностей. Опять-таки полностью поддерживает Федерация воздухоплавательного спорта России эту самую затею, потому что это, в принципе, их затея во многом и есть. И 15 пилотов до 30 лет — это достаточно сложно с точки зрения, что вход в воздухоплавательный спорт — история достаточно тоже серьезная. Достаточно высокий этот порог возрастной. Ну, даже давайте просто посчитаем. Чтобы стать пилотом, у вас необходимо иметь на руках какое-то свидетельство об окончании образования среднего хотя бы, то есть диплом, либо среднего, либо высшего образования. Это сразу порядка 21-23 лет. Ну, и потом некоторое обучение на пилота тоже время проходит. Ну, а дальше включаются материальные ценности, что называется, и всякая матчасть, которая тоже молодым людям не всегда доступно. Либо вы представитель какой-то большой воздухоплавательной династии, либо стоите при большом аэроклубе, у которого есть матчасть, которую они могут вам предоставить для соревнований. Ну, а еще на эти соревнования нужен налет порядка 50-100 часов, в зависимости от требований организаторов, опять-таки. Касаемо воздухоплавательного первенства России, в этом году ограничились налетом не менее 40 часов. Такое вот заявлено было мероприятие. К сожалению, с точки зрения, опять-таки, логистики, Великие Луки были представлены не так, как хотелось бы. Планировалось, что туда доберется Максим Валуев, который занял 4-е место на общем чемпионате России по воздухоплавательному спорту. Среди сильнейших пилотов, вне зависимости от возраста в нашей стране, тоже надеялись, что Илья Карпулев выступит чуть сильнее, но доедет, опять-таки, до туда полноценно. Ну и неожиданно достаточно появился Максим Заяц, который прошел большую школу пилота, можно сказать, у Евгения Чубарова, много лет был у него штурманом, набирался опыта, набирался соревновательных каких-то аспектов, набирался нюансов, которые Евгений Владимирович тоже мог посвятить именно с точки зрения пилотирования и спорта, потому что хороший инструктор и, напомним, 3-летний уже 3 года подряд главный судья соревнований на встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Это все про Евгения Чубарова. В общем, Максим Заяц, став пилотом в прошлом году, точнее, в начале этого, уже смог осуществить задачу, по крайней мере, самостоятельных спортивных полетов. Интересно, у него подобралась команда. Пилот из Кемерово Алексей Шеломенцев, который предоставил, собственно, аэростат, был у него в подборе, в корзине находиться не мог, потому что он старше 30 лет. Тот самый Евгений Чубаров и судья первой категории из Великих Лук, первой квалификационной категории Ульяна Никулина, вот такая Dream Team, позволила Максиму войти в первую десятку первенства России. Ну, а потом в Кунгуре стартовал уже Кубок России, но о нем чуточку позднее. Поступление, опять-таки, получилось скомканным и неполным для команды Псковской области, поэтому, к сожалению, радоваться медалям в этот раз мы не можем, но знаем, что в следующий год уже некоторые наметки имеются, и дебютант соревнований этого года Даниил Богданов, например, планирует, что отпуск у него совпадет с первенством на будущий год, и действительно, уж если он перелетал отца на встречу воздухоплавателей в Великих Луках по результату, то, наверное, на первенство России сам Бог велел в следующем году заявляться. Ну, а что касается непосредственно результатов, которые в первенстве мы можем зафиксировать, это то, что Елизавета Вертепрахова, обладательница Кубка княгини Ольги 2026 года, получившая его на встрече воздухоплавателей у нас в городе, завоевала золото. К сожалению, буквально перед самыми соревнованиями вступили в силу изменения, опять-таки, эти минспортовские законы о спорте, требования к воздухоплавательному спорту, и победитель первенства России теперь не получает звания мастера спорта, не может на него претендовать, только на кандидата в мастера спорта. Такой разряд у Елизаветы уже был, и вот действительно обидно, что соревнования стартовали 2 июля, а в конце июня вступили изменения в силу. К сожалению, да, увеличить количество мастеров спорта в этот раз не получилось, а Елизавета была действительно одним из не просто кандидатов в мастера спорта по полученному разряду, а по факту, с точки зрения возможности выступления на первенстве России. Представитель Марии Эл, который опять-таки, спортивному гражданству сейчас представляет Нижегородскую область, Дмитрий Димаков стал вторым, и отрыв такой достаточно заметный, порядка 500 очков, ну и еще ниже на третьем месте Валерия Ломтева, которая представляет Московскую область, точнее, город Москву. В общем, такая вот тройка: Суворин Михаил, Ярилин Михаил, Екатерина Чевжик 6-я, Дмитрий Теплов 7-й, Акулов Даниил 8-й, Максим Заяц и Володин Данила 10-й. Есть некоторые, скажем так, удивления с точки зрения выступления пилотов, которые не так часто в спорте участвуют. Есть удивления от опытных, несмотря на возраст до 30 лет, пилотов, которые оказались достаточно низко в турнирной таблице. Все-таки, как показывает, видимо, практика, сказалось отсутствие этой самой практики соревновательной за последние годы. Хотя я, как ваш покорный слуга, рисовал себе немного другие тройки призеров, ну и, конечно, рассчитывал на великолучан на первых самых местах. Это что касается первенства России, которое завершилось, но не завершается, а полностью продолжается. В полном разгаре сейчас у нас Кубок России по воздухоплавательному спорту, который также в рамках Небесной ярмарки стартовал 5 июля до 12 числа. Заявлено мероприятия и спортивные полеты будут длиться до утра субботы. Там резервный спортивный полет заявлен. Не знаю, как пока решила спортивная дирекция, как это все будет у них происходить. Но пока там действительно очень интересная яркая заруба, о которой поговорим после паузы.
9: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
11: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Джон Кеннеди был последним американским президентом, надевшим на свою инаугурацию цилиндр.
13: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
8: Возвращаемся в студию Луки ФМ, где сегодня на большом воздушном шаре мы улетели в Пермский край, улетели в Кунгур и обсуждаем соревнования, которые проходят там прямо сейчас, в режиме реального времени, да, к вечеру, с учетом часового пояса. Наверное, если вы будете слушать нас в формате подкаста на Луки ФМ в нашем сообществе ВКонтакте, то, возможно, результаты уже будут несколько иными. Первенства они не коснутся, потому что 5 июля завершилось это соревнование. Первенство России, о нем мы говорили в первой части программы, ну а во второй части программы говорим про кубок страны, который интересный вопрос, и даже некоторую, может быть, зависть, некоторую ревность вызывает у великолучан, но у меня в частности, потому что количество участников Кубка России достаточно высоко, но здесь опять-таки сказались несколько факторов, которые можно считать полностью адекватными, полноценными. В первую очередь, да, первенство России, которое проходило 3 дня буквально в начале июля, собрало 15 молодых пилотов, не юных, а все-таки молодых, до 30 лет в нашем виде спорта так все принято, законодательно в спорте утверждено. Пилоты до 30 лет, 15 человек, они участвовали в первенстве России. Большинство из них также достаточно близки к Кунгуру, не могут доехать до центральной части страны на соревнования в большинстве случаев. То есть этот костяк, который был на первенстве России, он сохранился и на Кубок России, ребята заявились, и это здорово. Больше соревновательной практики, больше полетов не просто между собой в конкурентном варианте, когда ты действительно можешь рассчитывать на какие-то призы, но и тем не менее полеты с более титулованными, опытными пилотами, это, конечно, рост мастерства спортсменов 100%, но и фактор того, что если ты приехал на 3 дня, но уже если ты добрался до Пермского края, наверное, недельку еще нужно оставаться на тот самый кубок. Это все факторы, которые сказываются на количестве участников Кубка России. Это не оправдывая Великие Луки, у нас чемпионат России собрал также 35 пилотов. Достаточно большое число, рекордное, стабильно высокое для соревнований по воздухоплаванию. Крупнее нет никаких, но все-таки в Кунгуре в этом году 33 пилота максимально приблизились. Но опять-таки здесь еще и фактор того, что полноценно заявленные заранее соревнования там спустя перерыв, вызванный разными административными моментами. Впервые в том году, буквально за месяц, возродили Небесную ярмарку официально и кинули клич. За месяц все-таки все планы поменять невозможно. Здесь многие уже полноценно готовились к Кубку России. Часть человек, часть пилотов, часть спортсменов перебралась из первенства России, осталась на этих соревнованиях. Ну и опять-таки географический принцип. Немногие могут доехать в Подмосковье, в Рязань, в Великие Луки, чтобы посоревноваться. Все-таки Кунгур, Урал, он для того самого района, уральского, скажем так, во многом ближе и проще, и действительно не такие там есть спортсмены, которые готовы рвать и метать, все вкладывать в этот спорт, но хотят в нем участвовать. Поэтому возвращение Кунгура — это здорово, но и фактор, да, 33 участника против 35 в Великих Луках не должен никого смущать. У нас действительно приехали большинство именно топовых, стоящих в рейтинге максимально высоко пилотов. Здесь же все-таки количеством больше взяли, но количество неминуемо рождается качество, через какое-то время наверняка так оно и будет. Что же касается участников, хочется отметить, что, да, Максим Заяц, который представлял Псковскую область на первенстве России, остался в Кунгуре и также участвует в соревнованиях, но здесь подвох в другом. Если в начале соревнований на первенстве России у него в команде, в подборе работал пилот Алексей Шеломенцев, предоставивший матчасть, то теперь Максим Заяц летает вместе с Алексеем Шеломенцевым, уже который сам как участник Кубка России пилотирует свой аэростат. В общем, такие интересные нововведения, интересные хитросплетения Кубка России. Это всегда здорово. Еще более здорово то, что в высоких материях этого самого Кубка уже состоялось, кстати, 3 полета. Состоялось 4 спортивных полета, но результаты по 3 пока только доступны. И интересно, что вверху там действительно метры, и есть те, кто заскакивает туда немножечко неожиданно. Дмитрий Димаков пока 4-й, и он на первенстве, напомню, стал 2-м. Ну, а наверху такая заруба грандиозная. Просто Иван Миняйло и Сергей Латыпов по итогам 3 полетов возглавляют таблицу. За ними расположился Олег Снитков с достаточно таким тоже отставанием в 600 очков. Заметным, но не критичным. Не критичным по той простой причине, потому что спортивный директор, главный судья соревнований Александр Маврин пока полностью выжимает кунгурское небо и кунгурские возможности на полную. В общем, выжимает, да, потому что количество спортивных заданий, которые он выдает, варьируется от 4 до 6, можно сказать. В первом полете было 4, во втором полете он добавил еще 5. В общем, интересно, поработать многим будет, в том числе и виртуалки, в том числе и физические задания. Ну, все-таки, как, что ни говорите, но смещение туда, к Уралу, подальше от границы, сейчас интересный момент с точки зрения спорта и его возможностей. Все-таки более спокойное небо, больше возможностей. И это нормально, это надо понимать, с этим не надо соревноваться, с этим не надо бороться и испытывать какую-то ревность. Все-таки время у нас такое, какое есть, и то, что в Великих Луках, в принципе, чемпионат России проходит, мы не забываем, это большое достижение, несмотря на все географические варианты, ну и отмечаем, что в Кунгуре красота неимоверная, все пилоты действительно делятся красочными, яркими фотографиями, и это заставляет душу радоваться. Возвращение Небесной ярмарки, не хватает только участия великолукских пилотов. Ну, так уж сложилось, опять-таки, из-за, в том числе, дорожной обстановки. На 5-м месте пока Андрей Чижов, Екатерина Чевжик в 3-м десятке, к сожалению. Ну, вот за этих пилотов будем болеть, все-таки они великолучане. Действующий чемпион России, трехкратный чемпион России Дмитрий Жохов 13-й. Ну, как-то все будет в конце. Посмотрим уже в субботу утром, примерно будем понимать. Ну, а сейчас по программе у них еще несколько полетов. Сегодня утром отлетали 4-й спортивный полет, соревнующийся на Кубке России. Завтра утром тоже еще спорт, сегодня вечером еще спорт. В общем, полетать возможность есть, но и уже достаточное количество отмен присутствовало. Резервный спортивный заявлен на субботу, а завтра утром спортивный, в принципе, заключительный. Вечером планируется Кейграб. Местный, кунгурский, посмотрим, что они из него сделают. Пока тягаться с нашим возможности особой нет. Ну, в общем, болеем за всех пилотов, верим, что это разовая ситуация, что у нас представительство не такое высокое. Потом уже будем смотреть в августе. август туда, на небо России, все российские соревнования и кучу других фестивалей, которые уже не в спортивном формате между Небесной ярмаркой и Небом России пройдут. А так уже, смотрите, середина лета практически на носу, аэростаты летают, всем чистого неба, воздушного шара над головой. Верим, что уже и встреча воздухоплавателей не за горами, время летит, несомненно, быстро. Всем пока, слушайте нас на Луки FM на 102.6 и в формате подкаста в группе ВКонтакте Луки FM радио твоего города. Всем пока-пока.
13: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Просто космос.
14: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за 2 десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину, расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету, а еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
13: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
13: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
13: О происшествии.
6: В Подмосковье упал учебно-боевой самолет. При выполнении взлета летчик катапультировался, сообщает Минобороны. Судно упало в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Все произошло в Одинцовском городском округе. Пострадавших нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
13: О санкциях.
6: Евросоюз согласовал крупнейший за 4 года пакет санкций против России. В список внесут 218 позиций. В частности, под ограничения попадут НПЗ России и Беларуси. Содержание согласованного очередного пакета санкций раскрыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, под санкции попали более сотни банков и операторов криптобирж, более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, более 40 судов, также ограничительные меры коснутся теневого флота, а корректировка потолка цен на нефть будет заморожена на год, чтобы, по словам фон дер Ляйен, Россия не получала выгоду от колебаний цен. И также Евросоюз уже работает над новыми ограничениями против России. Госуслуги могут стать еще одним национальным мессенджером. В него хотят добавить семейные чаты, группы, сообщества, новостную ленту. Правительство планирует превратить этот сервис в соцсеть. Власти обсуждают масштабное расширение портала. В нем могут появиться также афиши культурных и спортивных мероприятий, система достижений за различные действия. В итоге госуслуги планируют сделать единой платформу для общения, повседневной жизни, получения государственных услуг. Как заявили агентство РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, у портала есть важное преимущество. Каждый пользователь надежно верифицирован, что делает возможным доверенное взаимодействие. Финальное решение о стратегии развития госуслуг еще не принято. Цифровая экосистема обсуждается в рамках предложений по совершенствованию этого портала.
13: О погоде.
6: В Испании объявлен максимальный уровень погодной опасности из-за жары. Он действует на востоке страны, уточнили в государственном метеоагентстве. По прогнозам, столбики термометров могут зафиксировать у отметки плюс 42-44. И также почти на всей территории Испании сохраняется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности. Официальный курс доллара на сегодня 78,48, евро 89,60, юань 11,58.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. Мы производим приборы для водоподготовки. Да, прежде чем пить воду, ее надо подготовить, сделать ее правильной, привести в соответствие с внутренними жидкостями нашего организма. Это очень важно, и на эту тему сегодня написано уже почти 3000 исследований и в России, и в очень-очень многих странах мира. Давайте с вами изучать, знакомиться, что же такое правильная вода и как и чем она нам поможет. Сегодня расскажу о настоящем прорыве в профилактике возрастных заболеваний. Вы узнаете, как простой стакан правильной воды помогает снизить плохой холестерин, уменьшить тягу к мочному и даже вернуть глубокий сон. И все это не обещание из рекламных буклетов, это результат клинических исследований, которые опубликованы в различных авторитетных медицинских журналах. Итак, что же такое правильная вода? Вода, которая нас с вами восстанавливает. Есть такой показатель, окислительно-восстановительный потенциал. Есть специальный прибор, который его замеряет, ОВП-метр называется. Его можно приобрести, кто разводит рыбок, хорошо знаком с этим прибором. Так вот, он показывает, является ли вода восстановителем или окислителем. Если ОВП с минусом – это восстановитель, если с плюсом – это окислитель. Теперь у меня вопрос к вам. Как вы думаете, какой процесс для человека наиболее важен – окисление или восстановление? Ну, я думаю, вполне ясно и понятно, что всем нам надо восстанавливаться. Окисляемся мы с вами, что называется, автоматически, ежедневно, сами того даже не желая. И когда мы окисляемся, мы не просто ржавеем внутри, мы накапливаем большое число свободных радикалов. А когда их становится так много, что наш собственный организм с ними не справляется, у нас с вами возникает оксидативный стресс. А наука сегодня доказала, что оксидативный стресс – это причина 90% всех заболеваний. Ну, то есть вот есть у вас там какой-то букет определенный, пьете вы там 10 лекарственных препаратов, чтобы снизить холестерин, кровь разжижить, печени помочь, что-то еще. Да, вот все это в совокупности вызвано одной причиной – оксидативный стресс. Соответственно, чтобы с ним справиться, нам надо что? Оксидативный стресс – это много окислителей, много свободных радикалов. Соответственно, чтобы с ними справиться, нам нужно что? Нам нужны восстановители. И вот вода, которая проходит процесс электролиза, и является восстановителем. Почему? Потому что воздействие постоянного тока на воду меняет как раз-таки ее заряд с плюса на минус. Заливаете в ионизатор или в генератор простую воду из-под крана, подключаете к розетке ионизатор, генератор не надо, он заряжается как мобильный телефон, нажимаете кнопку, и через несколько минут у вас из воды окислителя получается вода-восстановитель. Более того, в процессе ионизации, в процессе электролиза вырабатывается молекулярный водород. В ионизированной щелочной воде он присутствует в обязательном порядке. Ионизированная щелочная вода – это наша основа основ. В водородной воде бесспорно он присутствует. Поэтому наука сегодня, поэтому это мощнейший восстановитель. Потому что наука доказала, когда есть большое количество водорода в воде, это мощнейший антиоксидант, который способен проникать прямо в ядро клетки и митохондрии, в наши энергетические станции. И вот молекулярный водород, он настолько мал, что добирается туда, куда не могут попасть витамины С и Е. Итак, мы с вами выяснили, что простая вода – это окислитель, у нее ВП с плюсом. И таким образом мы поддерживаем оксидативный стресс в нашем организме, употребляя напитки с положительным ОВП. А если мы воду ионизируем, мы из окислителя делаем восстановитель, мы получаем антиоксидант. Причем, ну, по сути, можно сказать, бесплатно, каждый день в большом количестве, потому что вы один раз покупаете прибор, и все. Вам ничего к нему дополнительно покупать не надо, вы просто каждый день используете ту воду, которая у вас есть дома, и готовите антиоксиданты в любом количестве. Не ходите каждый раз в аптеку и каждый раз покупаете там, я не знаю, прописали вам антиоксидант, коэнзим Q10, витамин С, какую-нибудь чернику, еще что-то, это же все антиоксиданты. Вы все это покупаете в большом количестве, и каждый месяц нужны новые пачки не только вам, мужу, детям, внукам и так далее, и так далее. А ионизатор вы покупаете один раз, заливаете в него каждый раз простую воду, которая у вас есть дома, то есть уже не тратите на это денег, готовите и получаете воду-антиоксидант, которая, в отличие от всех остальных антиоксидантов, которые я перечислила, не будет нагружать печень, а будет помогать работать печени в том числе. И этому есть ряд доказательств, давайте мы к ним скорее придем. Итак, ионизированная вода снижает холестерин и тягу к сладкому. В июле 2025 года в престижном журнале «Медицина» были опубликованы результаты эксперимента, в котором участвовали 36 человек с лишним весом. 8 недель одна группа пила обычную воду, а вторая пила воду ионизированную. И употребление ионизированной воды значительно снизило тягу к сладкому. Представьте, вы просто пьете воду, и вас меньше тянет к булочкам. Общий холестерин снизился, плохой холестерин ЛПНП снизился на статистически значимую величину, а качество сна улучшилось. Люди стали быстрее засыпать и лучше высыпаться. В крови также вырос уровень гормона, который подает мозгу сигнал «я сыт». То есть, по сути, ионизированная вода работает как природный регулятор аппетита, только без побочных эффектов. Профессор Сергей Остаич, соавтор этого исследования, подчеркивает, мы впервые показали, что ионизированная вода может влиять на гормональную регуляцию аппетита. Это открывает новые возможности для контроля веса без лекарств. И холестерин снизился, вспомните. Далее, смотрите, ну, здесь я хочу сказать про себя, про мою маму. Еще несколько моих знакомых отметили, что буквально где-то через месяц действительно пропала тяга к сладкому. Я раньше рабочий день начинала с большой кружки кофе и обязательно шоколадка или какой-нибудь батончик. Вот без этого ну никак. Каждый день. Представьте, каждый день. После того, как я начала пить ионизированную воду, я спустя какое-то время заметила, что сладкого не хочется. И вот этот ежедневный ритуал из моей жизни пропал. Ну, во-первых, это плюс к моим зубам, которые стали более здоровыми. Это плюс к моему кошельку, потому что я перестала каждый день покупать какие-то там шоколадки и батончики. Бесспорно, это плюс к кишечнику, ему стало легче, лучше. Соответственно, и кожа, внешний вид улучшился. То же самое сказала моя мама. Она через месяц где-то позвонила и сказала: «Слушай, я каждый день ела по конфетке, а сейчас у меня их дома даже нет, и мне не хочется. Это вода?» – спросила мне мама. Говорю: «Да, это вода». А, соответственно, здесь еще что? Здесь еще и лишний вес уходит, да, перестает вода задерживаться, то есть уходят и отеки, и аппетит улучшается, и сон улучшается. И все это за счет того, что вы добавили в свой ежедневный рацион правильную воду, ионизированную воду, которая, работая с оксидативным стрессом, улучшает по всем вот так фронтам. То есть убирает отеки, снижает холестерин, регулирует аппетит, убирает тягу к сладкому, улучшает сон. Просто добавили одну воду. Не новых 10 лекарственных препаратов, а просто поменяли воду, которую вы пьете. Не каждый день покупать новую воду и ходить, таскать там, я не знаю, 5-литровые баклажки откуда-то. А дома та вода, которая у вас есть, вы заливаете в ионизатор, подключаете его к розетке, нажимаете старт, и все, и через несколько минут он вам голосом сообщает: ионизация окончена, готовая вода в кувшине. Все, дальше все, что вам надо сделать, это начать пить. Пить в течение дня, по чуть-чуть. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Сегодня мы делаем предложение, которого еще не было никогда. Впервые для радиослушателей «Комсомольской правды» новый набор. Ионизатор воды «Аквалайф Лайт». Он готовит ионизированную щелочную, кислотную и водородную воду, и генератор водородной воды Aqualife Light. Туда вы заливаете от 50 до 400 мл воды, простой, любой, и всегда берете с собой, когда выходите из дома. Он заряжается как мобильный телефон, зарядка у него идет в комплекте. Вы его зарядили, куда-то пошли, взяли с собой. И у вас всегда-всегда под рукой правильная вода. И сегодня эти два прибора, ионизатор и генератор, 32 тысячи рублей. 32 тысячи рублей. Такого не было еще никогда. Это впервые и вряд ли повторится. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
17: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
18: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
19: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
20: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
21: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
22: Радио «Комсомольская правда» продолжается. Прямой эфир. И, как обычно, в это время на связь со студией выходит официальный представитель компании «Аквалайф». И Ася Рах сегодня на связи со студией. Пришло время вам, друзья, при желании задать Асе любой свой вопрос или оставить свой отзыв, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася?
16: Будет очень здорово, если вы дозвонитесь, с радостью, с удовольствием с вами пообщаюсь. Вчера вот был звонок в прямой эфир, мы с вами слышали отзыв прекрасный, потрясающий. Дозвонитесь и вы обязательно, поделитесь. Это очень важно не только для нас, как для производителей, но и в том числе для всех радиослушателей, кто пытается все это осмыслить, понять и принять решение. Ну, а мы с вами продолжаем говорить о правильной воде. Сначала я напомню о предложении дня сегодняшнего. Это новинка, такого не было и вряд ли повторится, не могу ничего обещать. Итак, это ионизатор воды Aqualife Light. Он готовит щелочную, кислотную и водородную воду. И генератор водородной воды Aqualife Light. Он за 5 минут приготовит вам от 50 до 400 мл водородной воды, в зависимости от того, сколько вы в него зальете. Он выполнен из стекла, закаленного, боросиликатного, очень надежный, компактный, очень приятный. У него одна единственная кнопка. Вы заливаете в него воды, сколько хотите сейчас выпить, нажимаете старт, через 5 минут он отключается автоматически, то есть вам не надо следить за тем, чтобы его выключить, он сам отключится благополучно. И все это, то есть два прибора, 32 тысячи рублей. Звоните прямо сейчас, успевайте, станьте первым, кто заполучит себе такой

Японцы посещали салон здоровья. Я так полагаю, что это аналог московского долголетия. Специальные клубы такие для пожилых, где они общаются, занимаются физкультурой и другими всякими интересными делами. Так вот, одна группа из 24 человек пила воду водородную, какую вы можете пить, если закажете сегодня себе комплект, причем всегда, потому что в комплекте генератор. А вторая группа пила воду простую, что показали результаты через 6 месяцев. Главное открытие. Тест «Встань со стула». Это ключевой показатель риска падений. Сколько раз человек может встать и сесть за 30 секунд. Так вот, в той группе, где пили воду водородную, результат вырос с 13 до 14,5 раз. То есть прирост плюс 1,57. А вот в группе, где пили простую воду, результат снизился с 12,5 до 12,2. Разница между группами, как мы видим, статистически значимая. Другими словами, у тех, кто пил обычную воду, сила ног за полгода уменьшилась, а у тех, кто пил воду водородную, выросла. Для человека в возрасте 75 плюс, что это значит? Значит, способность самостоятельно ходить в магазин, подниматься по лестнице и, главное, не падать. Плюс ко всему еще также отмечу, что скорость ходьбы увеличилась значительнее в группе, где пили водородную воду. А ведь скорость ходьбы – это такой своеобразный маркер, по которому врачи, в том числе, оценивают продолжительность жизни. Авторы исследования пишут, регулярное употребление водородной воды в сообществах пожилых людей связано с улучшением функции нижних конечностей. Проще говоря, вода помогает сохранить ноги сильными. Что это значит для вас лично сейчас? Просто вы сможете ходить из дома и ходить туда, куда вы хотите, не дожидаясь помощи со стороны. Хотите пойти погулять? Пойдете погулять. Не будете ждать, когда кто-то придет и подставит вам свою руку. Не будете покупать там по нескольку ходунков. Я сейчас вот прям наблюдаю, люди по двое ходунков каким-то образом умудряются использовать, и при этом все равно еле-еле ходят. Им тяжело. Сил в ногах нет, ноги трясутся и подкашиваются. Это и тяжело, и неприятно, но многие с этим смиряются, думают, ну возраст, а что такого? А вот смотрите, какие исследования проводят в мире, и какие они результаты показывают. Попробуйте, смотрите, у нас сегодня уникальнейший набор на самом деле, ионизатор Light и генератор Light. Вот когда вы куда-то выходите из дома, вам достаточно иметь с собой генератор водородной воды. Туда можно залить 50 мл, 100, 150, 200, 400 максимум. Сколько вы просто готовы выпить водородной воды за один раз, столько и заливаете, чтобы пить всегда свежеприготовленную водородную воду. А почему и зачем еще нужен ионизатор? Ионизатор готовит ионизированную щелочную воду. Царицу всех вод, я бы так сказала. Потому что у щелочной воды, когда на нее воздействуют постоянным током, вот под воздействием этого постоянного тока, на ионном уровне идет разделение. Кислоты, в том числе и остаточный хлор, уходят в одну емкость, а щелочные элементы с отрицательным ОВП остаются в другой емкости. То есть, во-первых, таким образом мы с вами воду дочистили. Кому вода пахнет хлоркой, вот это идеальнейший вариант. Никакого запаха хлорки. Все, мы ее убрали. Она ушла в кислотную воду. И плюс ко всему у нее меняется pH. И вот здесь идет максимальная поддержка нашего кислотно-щелочного баланса. Мы не можем никак влиять там на pH крови, нет. Но давая правильные элементы, мы поддерживаем правильный pH среды в нашем кишечнике. Вот вы когда сдаете анализ, например, кала или мочи, да или крови в том числе, да, везде в результатах будет написан pH. Везде. Когда у нас слишком сильный оксидативный стресс, он сдвигается. Вода напрямую не воздействует так, чтобы поменять pH, но она помогает создавать правильную среду, чтобы организм
за счет своих буферных систем.

0: тем это регулировал сам. Нет щелочной воды, организму труднее с этим справляться. Но когда вы даете щелочную воду, важная поправка, не просто щелочную, а щелочную ионизированную, потому что, например, нарзан – щелочная вода, но она такого действия не окажет, у нее совсем другой механизм. А ионизированная щелочная вода как раз-таки будет способствовать поддержанию правильной среды. Поэтому вы с утра, утром, дома проснулись, приготовили в ионизаторе ионизированную щелочную кислотную воду. Кислотную воду переливаете в одну емкость и ставите в ванной. Вы ей умываетесь, вы ей гигиена, женские половые органы обязательно моем, потому что тоже поддерживаем правильный pH. Мужчины после бритья обязательно умываются, потому что кислотная вода обладает антибактериальными, антисептическими свойствами. Герпес прижигаем, ранки всевозможные, царапины, ожоги, все это кислотной водой обрабатываем. Чувствуете, не надо бегать там за популярными средствами в аптеку и тратить на них деньги. Нет, у вас есть кислотная вода, у вас есть дома ионизатор. А щелочную воду пьете. А вот когда уже выходите из дома, вы берете с собой генератор водородной воды Light. От 50 до 400 миллилитров воды в него заливаете, там одна кнопка. Там невозможно не разобраться, там даже инструкцию читать не надо. Вот налили до отметки, выше отметки наливать не надо. Или там минимум залили, который тоже на отметке указан. Нажали одну кнопку, она одна. Все отключится, он сам. Отключилось, значит, можно открывать крышку и пить. И все. И вот сила в ногах увеличивается. Давайте вспомним это исследование. Холестерин плохой снижается. Кровь нормальную реологию приобретает. Сахар в крови тоже снижается. Об этом я более подробно, несколько исследований вам расскажу в следующей части. А пока хочу напомнить номер телефона, чтобы вы могли дозвониться и оформить свой заказ. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Предложение абсолютно новое, такого не было и... Не могу обещать, будет, не будет, но сегодня до 19.00 точно есть. Ионизатор воды Aqualife Light и генератор водородной воды Aqualife Light. 8 800 505 0855. Звоните, оформляйте заказ, оплатите свою покупку при получении. Кстати, если вдруг сейчас все операторы заняты, я вижу звонков много, мы перезваниваем вам с номера, который оканчивается на 0808. Начинается 495. Видите, 0808. Знаете, это вам перезванивает Aqualife принять ваш заказ. Звоните 8 800 505 0855 и не переключайтесь. Мы продолжим в следующей части. Расскажу вам, как ионизированная вода снижает сахар в крови. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин – встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Из студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 29 июля в Великих Луках состоится квартирник в спутнике «Мелодия сердец 12+». Великолучан приглашают провести насыщенный вечер в Центральной городской библиотеке. Зрители ждут любимые песни и стихотворения. Начало мероприятия в 17:30. Вход свободный. ООО «Радис» сообщила о завершении работ по благоустройству территории дома номер 85 на проспекте Гагарина. Специалисты выполнили ремонт и покраску малых архитектурных форм, а также установку ограждений. Завершился 8-й открытый чемпионат по баскетболу 3x3. Спортсмены соревновались в 3 тура. В этом году они проходили в Великих Луках, Новоржеве и Себеже. В соревнованиях приняли участие более 160 баскетболистов из Великих Лук, Пскова, Новоржева, Новосокольников, Локни, Пушкинских гор и Себежа. В общекомандном зачете чемпионате первое место заняли великолучане, на втором месте – баскетболисты из Новосокольник. Третье место у спортсменов из Пушкинских гор. Команды были награждены кубками, медалями и дипломами.
1: О валютах.
2: Доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, юань 11.57.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачная температура воздуха до плюс 20 градусов. Ксения Фадеева, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Владимир Шаповалов о требовании Европарламента к России вернуть Румынии переданное в 1916 году золото.
4: Это просто фантастическая наглость со стороны европейских чиновников и со стороны Румынии. Нужно напомнить о том, что Румыния самим своим существованием обязана России, поскольку страна была создана после того, как Россия освободила эту территорию от Османской империи. И отплатила России за это и за помощь в Первой мировой войне черной неблагодарностью, потому что в 1918-м Румыния захватила российскую Бессарабию, а в 1941-м румынские фашисты вместе с немецкими фашистами напали на нашу страну и совершили множество военных преступлений, преступлений против человечности. Румынские концлагеря на территории Одесской области, на территории ряда других земель Советского Союза и тот режим, который был установлен румынской оккупационной властью на этой территории, был ничуть не менее жестоким, чем фашистский режим. Поэтому очевидно, что нынешние власти Румынии, которые, кстати, не скрывают культ Антонеску фашиста, видимо, забыли об уроках прошлого, о том, что Советский Союз простил Румынии долги, а не наоборот, потому что Румыния в неоплатном долгу перед нашей страной.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. Ася?
0: Я здесь, я с вами, и с удовольствием продолжу делиться теми знаниями, которые удалось раздобыть. Но сначала позвольте напомню о предложении дня сегодняшнего. Оно новое, интересное, максимально выгодное с моей точки зрения. Ибо ионизатор воды «Аквалайф» и генератор воды «Аквалайф Лайт» по одной цене – 32 тысячи рублей. Очень выгодно, потому что дома у вас ионизатор, это настоящая станция здоровья, он готовит ионизированную щелочную, кислотную, водородную воду. Вы с утра проснулись, вот как я делаю, я подогреваю в чайнике до 45 градусов воду и заливаю ее в ионизатор воды. Нажимаю старт, пока я умываюсь, чищу зубы, вода уже готова. Это занимает несколько минут. Воду заливаю простую, обыкновенную. Ничего для этого покупать, докупать не надо. Все есть. Пока я умываюсь, вода готовится. Я прихожу, переливаю кислотную воду отдельно, щелочную воду отдельно, выпиваю свои два стакана, кислотной водой умываюсь, кожа становится мягче, потому что pH кислотной воды соответствует pH кожи. Плюс ко всему вода обладает кислотно-антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Там, если какой-то герпес, если какие-то прыщи, царапины, грибок на ногтях, все это помогает справиться кислотная вода. Чувствуете, сколько всего? Губки продезинфицировать, чтобы они не пахли, которыми вы моете посуду. Доски разделочные продезинфицировать. Ну, в общем, все, все, где вам необходимо что-то продезинфицировать, пожалуйста, берете кислотную воду и используете. Это очень выгодно. Огромная выгода, потому что вам не надо покупать большое число всевозможных бытовых средств, которые еще и аллергию могут вызывать. Просто используйте кислотную воду для этих целей. Щелочную воду пьете в течение дня. Если я иду на тренировку, я беру с собой генератор водородной воды, чтобы... Ну, там в клубе есть, естественно, кулеры, из которых я регулярно набираю воду в генератор, и за несколько раз за время тренировки я готовлю водородную воду. Водородная вода в данной ситуации очень быстро восстанавливает. А когда возвращаюсь домой после тренировки, продолжаю пить ионизированную щелочную воду. Нас трое человек в семье, и мы иногда по два раза в день готовим ионизированную щелочную воду, потому что если каждый ушел из дома, взял с собой термос, там в середине дня все вернулись, воды уже нет, надо готовить заново. И ионизатор всегда готов прийти на помощь. Давайте еще раз вспомним. Ионизатор воды Aqualife Light, генератор водородной воды Aqualife Light. Каждый в полнейшей комплектации, ни к чему, никуда ничего докупать не надо. Легкие, простые в использовании, никуда не встраиваются, никакого обслуживания со стороны людей, специально вызванных, обученных, не требуют. Все делайте сами. Воду никакую для них покупать не надо. То есть, ну, все максимально легко. Но по факту вы получаете из воды окислителя воду-восстановитель. Это самое-самое главное, что мы с вами должны знать, что мы должны с вами помнить и использовать в своей регулярной жизни на постоянной основе для того, чтобы поддерживать себя в добром здравии. Давайте вспомним. Снижает сахар в крови, сейчас расскажу детали, снижает холестерин плохой, делает более жидкой кровь, то есть нормальную реологию. А если у крови нормальная реология, то это снимается риск всех сердечно-сосудистых заболеваний. Да? Это нормальное, стабильное артериальное давление, без каких-либо скачков, это отсутствие головных болей, просто потому что у вас нормальная реология крови. Смотрите уже сколько всего. Но давайте с вами вернемся к сахару в крови. Исследование 2017 года проводили его в Индонезии. Взяли людей с диагнозом диабет второго типа, все они в равных позициях находились, да? Все получали одинаковое лечение лекарственное. Их разделили на две группы. Одна группа пила воду простую, вторая группа пила воду ионизированную щелочную. Спустя время, провели анализы, провели замеры, и в группе, где люди пили воду простую, ну, какую, может быть, вы и сейчас себе налили стаканчик, у них ничего не поменялось. А вот в группе, где пили воду ионизированную щелочную, сахар в среднем в группе снизился на 20%, а потребность в инсулине на 60%. Если это ваша история диабета второго типа, подумайте о том, каких результатов вы можете достичь, просто поменяв воду. Это дополнение к лечению, это усиление эффективности лечения, и это снижение побочных эффектов от лекарственных препаратов, которые получает человеческий организм, когда мы пьем их в большом количестве. Подумайте об этом. Какой здесь механизм? собственно говоря. Да? Есть такой доктор, доктор Бартуля. Он паразитолог, он проводит исследования жидкости поджелудочной железы очень часто, в том числе. И вот он рассказывал в интервью о том, что все чаще сок поджелудочной железы, он щелочной, а он все чаще, беря эту жидкость на анализ, видит, что там pH сдвинулся с щелочного до кислотного. И у человека в связи с этим множество проблем. И повышенный сахар в крови, и паразиты плодятся и размножаются, и все остальное. Вот. Вот в этом исследовании пришли к выводу, что регулярное употребление ионизированной щелочной воды способствует поддержанию правильной среды pH сока поджелудочной железы, очищает рецепторы, то есть по факту здесь ионизированная вода выступает как такой чистильщик. Идет стабилизация, и за счет этого снижается сахар в крови. Вот такой простой механизм. Кстати, проводили исследования в 2025 году и с водородной водой. Водородная вода также способствует снижению сахара в крови. То есть смотрите, когда вы дома, вы пьете ионизированную щелочную воду, вы используете ионизатор, чтобы получать кислотную воду в том числе. А когда вы выходите куда-то из дома, вы берете с собой генератор водородной воды. Ну, результат он приходит, когда вы совершаете регулярно. Не один раз в день один стакан воды выпили, а вся вода, которую вы в течение дня пьете, будет правильный, будет ионизированный. Вот поэтому так важно иметь не только ионизатор, но и генератор в том числе. Я считаю, что сегодня просто супер, супер-пупер, простите мое выражение, предложение от Aqualife, это ионизатор воды Aqualife Light и генератор водородной воды Aqualife Light. Дома стоит ионизатор, выходите из дома, берете с собой генератор. И у вас всегда с собой правильная вода. И это очень здорово. Давайте вспомним еще раз некоторые данные. В 2008 году ученые доказали, что 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который присутствует в ионизированной щелочной воде и в ионизированной водородной воде, нейтрализует свободные радикалы, которые являются главными виновниками воспаления и старения. В клиниках Токио ионизированную воду используют для реабилитации после инфарктов. Дальше. В 2007 году японский ученый Шигео Ота открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и митохондрии, нейтрализуя самый опасный свободный радикал. В 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. В клиниках Южной Кореи ее используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. А у вас, как и в клиниках Токио, как и в клиниках в Южной Корее, дома может появиться ионизатор воды. Все зависит только от вас. Какое вы прямо сейчас принимаете решение? Быть здоровым, быть активным, максимально экологично и легко помогать своему организму справляться с оксидативным стрессом, который вызывает 90% всех заболеваний. Ну, или по старинке. Решение за вами. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. То есть звоните вы с мобильного или звоните вы с городского номера телефона. Для вас это будет бесплатно. То есть за межгород счет не придет, а с мобильного деньги не спишутся. А оплачивать сейчас ничего не надо. Вы оплачиваете, когда получаете. Ну а 32 тысячи рублей за ионизатор и за генератор только сегодня до 19.00. Успейте. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. Начните пить правильную воду. И почувствуйте эту энергию, эту силу, это здоровье. 8 800 505 0855.
6: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
8: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчик, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
9: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
1: А знаете ли вы что? Первую шашлычную в Париже открыл писатель Александр Дюма после путешествия по Кавказу. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
5: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. В Государственной Думе потребовали пересмотреть приговор таксисту и по совместительству бойцу ММА, который в Новосибирской области жестко и жестоко расправился с женщиной и ее 5-летней дочерью. Широкое внимание к этой трагедии и мягкости первоначального вердикта привлекло радио «Комсомольская правда». Наш корреспондент Вадим Алексеев детально изучил материалы дела, пообщался с юристами и выяснил, почему общественность и депутаты считают назначенные срок недопустимо мягким и каких шагов теперь ждут от правоохранительных органов.
11: Осужденный, о котором идет речь, боец ММА и по совместительству водитель такси Фархот Рахимзада. На его руках кровь двух человек. Подробности преступления по-настоящему жуткие. О них в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Ольга Либрихт.
12: Громкое уголовное дело в отношении уроженца Таджикистана. Достаточно молодой парень, который прибыл на территорию Российской Федерации, приобрел гражданство Российской Федерации, здесь создал семью, работал какой-то период времени поваром, потом таксистом. И вот в ходе вот этой деятельности он познакомился с девушкой. Она очень часто пользовалась его услугами таксиста, доверяла в какой-то степени ему. И он знал о том, что она получила большое наследство. И вот в этот период времени как раз и он задумал ее убить и завладеть ее денежными средствами. Под надуманным предлогом он вывез ее в безлюдное место на территории Кировского района. При этом 5-летняя девочка находилась с ней в автомобиле, и на глазах у ребенка он убил женщину. Жестоко убил. В течение суток он возил тело матери в присутствии ребенка в автомобиле. На заднем сиденье девочка сидела в кресле в детском. Затем он вывез тело в Искитимский район, где спрятал его в снегоотвале. И через сутки вернулся в город, и около села Толмачево он задушил девочку и также ее тело оставил в снегоотвале. Через несколько дней они были обнаружены. Помимо всего прочего, он похитил денежные средства у нее, потерпевшие более 2 миллиона рублей, и после убийства уже девочки завладел автомобилем.
11: Прокуратура предлагала пожизненно лишить таксиста свободы, но суд отказал. Дали 23 года. На то, объясняет Ольга Либрихт, у судьи имелись основания.
12: были смягчающие обстоятельства. Он исключительно положительно характеризовался. У него было двое малолетних детей. И, собственно, также подлежало учету его частичное признание вины. И, собственно говоря, вот эти обстоятельства и повлияли на решение суда.
11: Начальник отдела государственных обвинителей рассказал об этом деле в эфире радио «Комсомольская правда». Сайт КПРУ опубликовал об этом материал. Его процитировали другие СМИ, социальные сети. И в итоге на приговор обратил внимание глава думской фракции «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. «Рассчитываю, что Генпрокуратура опротестует скандальный вердикт, а Верховный суд заинтересуется своим аномально гуманным коллегой», цитируют депутата российские медиа. Прокуратура вновь вернулась к этому делу, чтобы принять решение и, возможно, вновь обратиться к суду. Однако вопрос, насколько закон позволяет вынести преступнику приговор, которого тот действительно заслуживает, пожизненное лишение свободы, позволяет. Положительные характеристики и прочие смягчающие суд имеет право использовать для уменьшения наказания, но не обязан этого делать. Хотя практика обратная, говорит юрист Михаил Жуков.
13: А сколько у нас приговоров, в том числе там положительные характеристики ЖЭУ, от людей, которые вообще никогда не видели, собственно, подсудимого, от соседского кота. А суд говорит, характеристики же есть, мы их и будем признавать как положительные, смягчающие вину обстоятельства.
11: Судьба же приговора Фарходу Рахимзаде теперь под вопросом. Может быть, если прокуратура его обжалует, суд по-новому оценит смягчающие обстоятельства. Мы проследим и расскажем об этом. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда», Новосибирск.
14: Наших людей охватила новая неожиданная мания – массовые грибные туры. Теперь, чтобы набрать лукошко, не нужно вставать в 5 утра и знать секретные места деда. Достаточно заплатить от 2000 рублей, вас отвезут в правильный лес, за ручку приведут к поляне, покажут, какой гриб можно брать, а какой лучше не трогать, и даже помогут потом все это почистить. Наша Виталия Осипова решила, что 2000 цена небольшая за гарантию успеха. Схватила лукошко, надела сапоги и отправилась в тайгу. Но, кажется, в какой-то момент тур пошел не по плану. Виталия набрала мухоморов и не знает, что дальше с ними делать.
15: В московском регионе зафиксирован значительный рост интереса к организованному сбору грибов. По данным сервиса объявлений, за первые две недели июля спрос на грибные туры увеличился в 1.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество предложений таких услуг на платформе за это же время выросло на 28%. Средняя стоимость организации поездки за грибами в столичном регионе составляет от 2000 рублей. В большинстве предложений в стоимость входит не только трансфер до места сбора, но и помощь профессионалам. Гидов в идентификации, сортировке и очистке грибов. Это делает такие туры доступными даже для начинающих грибников, которые не уверены в своих знаниях. На сайте объявления есть предложение отправиться в грибной тур в другие регионы, например, в Карелию. Стоимость, правда, уже от 12 тысяч рублей с человека. Мы позвонили по одному из таких объявлений с предложением поехать в Калужскую область. Стоимость от 4 тысяч на человека. В описании следующее. Грибной тур – это отличный способ вырваться из городской суеты, насладиться природой и, конечно, заняться тихой охотой. Как проходит грибной тур, нам рассказал автор объявления.
16: У нас есть свой лагерь, отправка может быть от него. Мы садимся в грузовик ГАЗ-66, подготовленный для бездорожья, и направляемся в лес по грибным местам. Если вы едете с семьей вдвоем, там, к примеру, муж и жена, другая оплата, она будет дешевле, интереснее. Вы берете с собой все необходимое, корзинки, там, спреи какие-то от комаров, от клещей. Я читаю инструкцию, что можно делать в автомобиле при движении, чего нельзя делать, и выдвигаемся. Выдвигаемся в грибные места, где есть грибы. По пути вы можете там увидеть какие-то живописные места, там, может быть, встретим лося, косулю, там, бобра, к примеру, лису. Приезжаем на точку, собираем грибы. После вы можете посетить там озеро, к примеру. Могу вам вас прокатить еще по всему вдоль озера. Там будет мангал, музыка.
15: Аномально теплая и влажная погода, установившаяся в этом году, способствовала обильному росту грибов в лесах Подмосковья, что и стало основной причиной повышенного спроса. Правда, сезон грибов короткий. Время для того, чтобы отправиться в такой тур, ограничено. Всего пару недель в году. Отмечает в разговоре с радио «Комсомольская правда» организатор грибных туров Александр Грибнов. Он рассказал, что в последнее время действительно видит повышенный спрос на такие поездки. Запросов стало больше.
17: Да, люди стали меньше выезжать за границу, чаще стали здесь отдыхать, соответственно, чаще стали применять к услугам гидов, гидов по рыбалке. Это очень сейчас набирает направление, как и грибные туры, и гидов по грибам. Заявок стало больше, ну и в принципе из года в год больше, даже не связано с обстановкой в мире и так далее. В принципе, интерес к грибам у людей растет с каждым годом. Работает сарафан на радио, люди ходят, ищут проводников, им нравится, рассказывают знакомым. И с каждым годом эти знакомые, все больше и больше людей приходят в грибные туры. Если, например, гиды по рыбалке работают весь год, у них осень, лето, весна, сезон, да, по открытой воде, то в грибах проводник, к сожалению, очень сильно привязан к самим грибам. То есть, если грибов нету, то и людей в лес не затащить.
15: По словам Грибнова, сезон начинается в июне с лисичек. В этом году, кстати, их много. Любители таких туров также ищут белые грибы, подосиновики и подберезовики. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
14: Более 23 миллионов человек из 170 стран подписали онлайн-петицию с требованием отстранить сборную Аргентины от чемпионата мира этого года. Причина якобы сплошная судейская благосклонность к аргентинцам. Вся эта кампания «Аргентина аут» набрала бешеный ход после группового этапа и матча с Египтом. Но ФИФА протесты просто проигнорировала, в итоге наказала Аргентину сама Испания, обыграв ее в финале, после чего сбор подписей сразу остановили. Юрий Кораблев тоже пошел поиграть футбол.
18: Новости спорта.
19: Здравствуйте, у микрофона Юрий Кораблев. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев резко раскритиковал Евгения Плющенко за слова о деградации российских фигуристов. Об этом он заявил в интервью радио «Комсомольская правда». Дегтярев сказал, что не понимает, зачем Плющенко дает такие оценки, и призвал думать, что говоришь. Ранее на слова Плющенко отреагировала и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она заявила, что Россия остается конкурентоспособной. 14-й чемпион мира Владимир Крамник сообщил, что спортивный арбитражный суд зарегистрировал поданную им апелляцию на решение дисциплинарной комиссии Международной шахматной федерации о дисквалификации. В начале июля Крамника дисквалифицировали на год за публичное обвинение ныне покойного американского шахматиста Даниэля Народицкого. Также решение предусматривает еще один год дисквалификации условно. После этого он обжаловал решение ФИДЕ. 16 июля он подал апелляцию в КАС. В ноябре прошлого года ФИДЕ подала на Крамника жалобу в комиссию по этике в связи с его заявлениями в отношении Народицкого. О смерти шахматиста стало известно 20 октября. Он умер в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. Коллекционная карточка нападающего и капитана Washington Capitals Александра Овечкина с его автографом продана на аукционе Sotheby's за $256 000. Это следует из данных на сайте аукционного дома. Пластиковая карточка выпущена в единственном экземпляре. Особую ценность лоту придает надпись, сделанная самим Овечкиным, 895, номер один по количеству голов в истории, говорится в описании лота. В сезоне 2024-2025 российский форвард стал лучшим снайпером в истории НХЛ, превзойдя достижения канадца Уэйна Грецки. На этом у меня все. У микрофона был Юрий Кораблев. До встречи в эфире.
18: Новости спорта.
20: Реклама.
21: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Михаил Галустян тайно женился на молодой подруге. Хождение по наукам. Простые вопросы о ЕГЭ и поступлении в ВУЗ. Чудеса на СВО. Рассказ священника. Газета в продаже с 22 июля.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Николай Севастьянов об особенностях обострения конфликта между Ираном и США.
2: Сейчас основной вектор всей нынешней эскалации – это то, что действительно большая часть целей у обеих сторон находится в заложниках. У американцев в заложниках иранские порты, электростанции, нефтяная инфраструктура, сухопутные маршруты, что очень важно, те маршруты, по которым Иран пытался перекидывать ту нефть, которую было невозможно дальше экспортировать по морю в момент морской блокады. У Ирана в заложниках действительно это статусные объекты на Ближнем Востоке, которые очень важны именно с точки зрения такого медийной, но и не только. В частности, это и инфраструктура, это и опреснительные установки, это и дата-центры, это Эмиратская АЭС. И самое главное, Иран постоянно через свои ресурсы декларирует, что он вообще-то может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, чего пока нету. И поэтому действительно сегодня все происходит именно в таком формате, когда обе стороны показывают, что они могут сделать, и декларируют активно, что пока они еще не начинали. И вот если это все не прекратится, тогда они уже начнут по-настоящему.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О Путине.
20: Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза. На нем обсуждалась работа предприятий, производящих материалы для серийного выпуска новых и модернизированных образцов оружия. Президент подчеркнул, что Россия одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает сырье для вооружений.
3: О топливе.
20: Ситуация с поставками топлива в российских регионах постепенно улучшается. Это заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, горючее начали активнее поставлять сельскохозяйственным предприятиям. В ряде регионов также увеличивают лимиты и смягчают действовавшие ограничения. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о частичной стабилизации топливного рынка после мер, принятых правительством. В их числе ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, а также налоговые стимулы для импорта и увеличение производства внутри страны.
3: О законах.
20: Госдума приняла закон, который сохраняет за семьями погибших участников СВО право оставаться на учете в качестве нуждающихся в жилье. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты парламента. Законом также устанавливается, что при расчете общей площади предоставляемого жилого помещения ее размер не может быть уменьшен из-за потери военнослужащего. Эта норма применяется в том случае, если члены его семьи уже состояли на учете в качестве нуждающихся на момент наступления таких обстоятельств. Также документ предусматривает, что при определении площади жилья в состав семьи будут включаться все дети военного, отцовства в отношении которых установлено в соответствии с Семейным кодексом России. ЮНЕСКО включила Херсонеса в список объектов наследия, находящихся под угрозой. В своем решении организация указывает, что античный город, находящийся в Крыму, оказался под угрозой из-за значительной утраты аутентичности и целостности, вызванной новым строительством и связанными с ним археологическими раскопками. Организация призывает все стороны, имеющие сейчас отношение к состоянию сохранности объекта, воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ему дальнейший необратимый ущерб. Руины Херсонеса, основанного дарийскими греками в V веке до н.э., считается одним из важнейших археологических памятников в Северном Причерноморье. ЮНЕСКО включила этот античный город в список объектов всемирного наследия еще в 2013 году.
3: О погоде.
20: Аномальная жара, которая сейчас наблюдается в некоторых европейских странах, может дойти и до России, но в ближайшие 5 дней этого не произойдет, сообщили в гидрометцентре. Вероника Борисенкова, служба информации.
14: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Ждем, пока посвободнеют. Песков заявил о готовности Москвы к очным переговорам с США. Анкоридж провалился. Вашингтон жалуется на недостаток времени после получасовой встречи Рубио и Лаврова. И банки, суда и НПЗ. Брюссельский дурной санкционный сериал продлили на очередной сезон. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Итак, Россия рассчитывает, что когда американские переговорщики немного освободятся от своих дел, очное общение с ними будет продолжено, заявил пресс-секретарь президента Песков.
0: Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится. Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами. И надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог. Ну, во-первых, все-таки, конечно, здесь в первую очередь нужно следить за комментариями нашего Министерства иностранных дел. И хочу вам напомнить, что Министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Это действительно так. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику.
14: При этом госсекретарь США Марко Рубио после встречи с Сергеем Лавровым уже успел заявить, что прежние предложения в Анкаридже провалились, и для урегулирования конфликта Вашингтону срочно требуются новые идеи.
4: Да, понимаете, предложения были. Мы знаем, о них сообщалось. Их называли схемой 3 плюс 2, но они не сработали. Мирное соглашение невозможно без согласия обеих сторон, а украинцы на это не пошли. Именно поэтому та попытка и не увенчалась успехом. Так что придется искать новые предложения и идеи, ведь тот вариант был неприемлем для Украины тогда. Я не думаю, что он приемлем для нее сейчас. На самом деле, сейчас он, вероятно, еще менее приемлем.
14: Параллельно шеф американской дипломатии жалуется, что за полчаса на Филиппинах разгрести кризис просто нереально. Но именно столько длилась их встреча с Лавровым на полях саммита АСЕАН.
4: Мы хотим мирного соглашения, мы хотим, чтобы война закончилась. Мы готовы сыграть любую позитивную роль, какую только сможем, чтобы положить конец войне. И для того, чтобы положить конец этой войне, потребуется нечто, на что Россия и Украина смогут согласиться. Этого не произойдет на пресс-конференции, это не произойдет за одну встречу здесь, на Филиппинах. Для этого потребуется много работы. В прошлом мы вкладывали в это средства. В то время это было безуспешно или, по крайней мере, безрезультатно. Если условия и факторы изменились, чтобы сделать это возможным, мы готовы к работе.
14: Ну а пока Госдеп жалуется на плотный график и лихорадочно ищет свежие идеи, наш эксперт, главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИДа России Антон Гришанов открыл органайзер американских дипломатов, полистал их расписание и нашел там свободную форточку для переговоров. Антон Александрович, приветствую.
6: Добрый день. Ну,
14: когда у Вашингтона-то по графику появится окно для реального разговора с Москвой, вот то, о чем Песков говорит, когда мы вернемся к очным переговорам?
6: Ну, мы ждем, когда переговорщики по украинскому вопросу, Стивен Уикхоп и Джаред Кушнер, когда они смогут отвлечься от иранской проблематики. Мы понимаем, что для Вашингтона сейчас на приоритете, потому что погибают американские военнослужащие, идет серьезный конфликт, тратят миллиарды. И смогут приехать в Москву, и мы с ними продолжим предметную беседу, потому что именно Уитков являлся разработчиком тех предложений, которые были озвучены в Анкаридже, с которыми мы по итогам переговоров в целом согласились, и президент Трамп с ними согласился. Поэтому необходимо просто подождать, запастись терпением и продолжать работу по этому треку.
14: А получается, Уитков нас опять обманул?
6: Нет, он нас не обманул. Уитков разработал эти предложения. Мы с ними согласились, президент Трамп с ними согласился, потому что они озвучивались при нем в Анкаридже. И проблема в том, что США не могут пока, исходя из того, что заявил госсекретарь, нащупать некий инструментарий, чтобы принудить Киев к выполнению этих предложений. То есть мы хотим понять, мы же не слышали со стороны президента, со стороны его специального представителя по украинскому регулированию конечную позицию, остаются эти предложения в силе или нет. Поэтому мы исходим из того, что они остаются в силе. Рубио как это? Подождите, свое мнение.
14: Как мнение? Он же месяц назад сказал, что там не было никаких договоренностей, и, значит, поэтому и говорить не о чем.
6: Он высказал, что были предложения. Значит, эти предложения были предложениями американской стороны, о чем сказал президент Путин. И сейчас он выразил мнение, что эти предложения американской стороны неприемлемы для Киева, с его точки зрения. Хотя мы не видим, чтобы США проводили серьезную работу для того, чтобы сделать свои предложения приемлемыми для Киева. Ну, если Киев так относится к американской стороне, так относится к позиции Вашингтона, позволяет себе, можно сказать, вытирать ноги о предложении американской стороны, то это, конечно, вызывает серьезные вопросы к потенциалу посреднической роли США. Но мы исходим из того, что крупная держава, Соединенные Штаты, все-таки могут оказать некое давление на Киев, на его партнеров, чтобы добиться выполнения вот этих, так сказать, договоренностей, предварительных договоренностей, можно по-разному их называть, и довести дело до логического финала. Мы поэтому ждем, пока, когда президент Трамп сможет озвучить нам свою личную позицию. Значит, мнение Рубио понятно, но это не истина конечной инстанции.
14: То есть, когда Рубио говорит сегодня, что все предложения Анкериджа утратили смысл, потому что они не устраивают Украину, мы говорим, то есть, вот, как бы можно ли переформулировать то, что вы сказали, в то, что Россия не согласна с оценкой Рубио о провале Анкериджа и продолжает работать в этом направлении?
6: Ну, Россия исходит из того, что, во-первых, Марко Рубио, это при всем уважение к его статусу, он не принимал существенного участия в выработке этих предложений. Он во многом устранился от этого треха в прошлом году вместе с его соратниками по Госдепартаменту. Эта работа велась по линии специального представителя президента Стивена Уиткофа, который не подчиняется Марко Рубио, он подчиняется напрямую президенту Соединенных Штатов. Поэтому его оценка, она, в общем-то, свидетельствует, наверное, о такой, опять же, устраненной, самоустраненной роли Госдепартамента и Совета национальной безопасности, роль которой сейчас существенно сократилась под руководством Рубио, но не свидетельствует о том, что изменились подходы президента. Я думаю, что необходимо дождаться продолжения работы на треке, который ведут Уиткоф и Кушнер, им это поручено президентом. И, конечно, исходить из того, что в США есть разные силы, есть Марко Рубио, который сыграл свою, на мой взгляд, не самую позитивную роль в развитии этих переговоров. Мы знаем, что он...
14: Есть еще почивший экстремист-террорист, Грэм.
6: Да. Его союзник
14: в Сенате. Есть это как ее, Луна, террористка, экстремистка. А кто еще-то есть там?
6: Там много разных центров силы, много лоббистов военно-промышленного комплекса, групп интересов, некоторые из которых выступают за продолжение этого конфликта, о чем, кстати, и Трамп говорил, вспоминая Грэма, что Грэм был заинтересован в том, чтобы этот конфликт продолжался. Рубио, он балансировал между разными центрами силы, но, вот, честно говоря, ничего позитивного лично от Марко Рубио за это время я не помню. Я помню, что он сыграл роль в срыве саммита в Будапеште,
14: Антон
6: который был намечен на осень.
14: А что позитивного от Трампа, помните?
6: Ну, Трамп, по крайней мере, так сказать, направил своего доверенного представителя Уиткофа, который сыграл большую роль в регулировании ближневосточного конфликта, израильско-палестинского в прошлом году, на это направление. И Уиткоф добился того, что появился вот этот план из 29 изначально пунктов. И Трамп его одобрил. И, собственно, движение по вот этой дорожной карте, намеченной в Анкаридже, оно вполне возможно остается реалистичным. Но, конечно, для этого весь американский государственный аппарат, включая Госдепартамент, должны работать на то, чтобы эти цели были достигнуты, а не саботировать их, может быть, в угоду каким-то личным, политическим или президентским амбициям отдельных членов администрации, которые, наверное, пытаются угодить своим друзьям в Сенате, в Палате представителей или в Европе.
14: А что должно произойти, чтобы мы все-таки здесь, как это трактовать, чтобы поняли, что США и Трамп, и Рубио, и кто бы там ни был, что не будет никакого, ничего не будет, что все это выглядит несколько странно, стоит ли на это опираться? Ведь мы через день слышим вот то же самое Лавров. Смотрите, у него в одном выступлении сегодня он говорит, что они дошли до красной ручки, продолжая, значит, потому что они руками, американцы руками Украины бьют по России. И через запятую он говорит, что мы верим в Анкоридж, в дух Анкориджа, значит, и... Ну, здесь никто не понимает, понимаете, здесь диссонанс внутри. Понятно, что он-то говорит на ту аудиторию, хотя тоже непонятно, как в двух предложениях прям противоречивые вещи могут совмещаться. Надо или одно, или другое, или нет?
6: Ну, я бы не сказал.
14: Если мы, смотрите, просто если мы на стороне дипломатии, тогда не надо их обвинять в том, что они воюют с нами. А если мы их обвиняем в том, что они воюют, то какой дух Анкориджа? Ну вот непонятно. Полминутки.
6: Ну, импульс Анкориджа, да, мы исходим с того, что они обладают рычагами, чтобы побудить украинцев к выполнению этих договоренностей. Но многое зависит от нас и от нашей возможности продемонстрировать тем, что украинцы, заявление украинцев о их якобы успехах, они не более чем пиар-компания. Поэтому сейчас, я думаю, слово за Министерством обороны нашими вооруженными силами.
14: Ну, это интересно, да. Правда, здесь, конечно, возникает вопрос, не расходятся ли позиции, потому что мы говорим про наши успехи и территории, а они говорят про поражение России на поле боя, и территории им там для этого значения не имеют. На одном ли, как говорят дипломаты, треке мы находимся? Но мы продолжим это. Антон Гришанов, главный наш сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИДа России, был с нами на связи. Евросоюз пыхтит на 21-м пакетом ограничений, уже строчит 22-е. Алексей Бобровский все расложит.
7: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
23: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
14: Итак, в Брюсселе снова собрался Совет Средиземья. Евросоюз торжественно выковал уже 21-й по счету санкционный пакет. Верховная чародейка евродипломатии Каллас с гордостью заявила, что этот свиток с заклятиями самый мощный и монументальный за последние 4 года. В фолиант внесли ровно 218 магических запретов. Под удар попали 50 предприятий ОПК, 40 кораблей, судов, целая армада из сотни банков с криптобиржами и даже НПЗ в России и Беларуси. Но, правда, Кала сразу строго предупредила, что их заклинание не разрядится, не закончится никогда, потому Брюссель уже вовсю склонился над 22-м пакетом. Но пока они продолжают воображать из себя каких-то властелинов своих собственных колец, наш эксперт, экономист, директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский заглянул в эти 218 пунктов и готов, честно сказать, превратить след пакет в роковую гору для самого Евросоюза. Алексей Сергеевич, приветствую.
1: Да, здравствуйте. Я думал, вы про крестражи какие-нибудь, мы с вами это в кольца уходим. Не, ну там все 218, 280, невозможно прочитать, невозможно проанализировать. Тем более, что...
5: Засыпать сразу, да, то есть в сот плывет.
1: Ну да. Ну, повторяются какие-то вещи в развитии. Не со всеми смогли договориться, наделали 1000 исключений. Поскольку ряд стран, вот Греция, Франция в том числе, по отдельным пунктам не согласны друг с другом. Это, кстати, очень интересно, потому что раньше был вот такой жупел для Евросоюза в Венгрии в лице Орбана. Все говорили, вот это из-за него. Ну, хорошо, вот его нет. А, оказывается, очень много стран других по отдельным направлениям говорят, нет, давайте вот это не будем включать, мне это не нравится. Это, в принципе, как бы показывает единство в этом Евросоюзе, с одной стороны, а с другой стороны, ну, и подсказывает что-то нам, что можно сделать в ответ. Другое дело, что мы вот пока выдержим эту паузу. Хотя президент же уже говорил правительству и субъектам крупного бизнеса, прежде всего, сырьевым компаниям, что осторожно, аккуратно, надо посчитать, ну, например, по газу мы могли бы ответить. Я вот до сих пор жду. По-моему, уже больше года прошло вот с того момента, когда президент это допустил. А они же делают исключение ровно для тех отраслей, тех направлений, которые важны. Они же не делают тотальные какие-то запреты. Ну вот просто исключение, так где они не могут пока обойтись без России. Вопрос, ну мы же можем в этих темах обойтись без них. Юго-Восточная Азия, Африка, ну, вообще 3/4 мира готовы покупать российскую продукцию.

0: Ну, хочется сказать, либо примите уже все возможные пакеты сразу, либо действительно остановитесь. Здесь штука вот в чем. Они искренне верят, что санкции – это оружие. По счастью, это так и есть. Они искренне верят, что это оружие эффективное, которое может сильно, так сказать, навредить стране, против которой они применяют эти санкции. Это тоже отчасти правда. Ну, насколько сильно, это всегда вопрос к стране, вопрос к каким-то конкретным санкциям. Но здесь вопрос еще и в неких традициях, и в этих результатах того, как это работало в прошлом. Вообще санкции в современном виде, они же с Первой мировой войны применяются. Тогда вот главным врагом были центральные державы, ну, прежде всего Германия. Тогда уже глобальная экономика, она вот стояла из этих цепочек поставок и, соответственно, большого количества стран, компаний в них включенных. Это уже тогда было. И поэтому их обрывали вот ровно этими санкциями. Тебе запрещаем перевозить, тебе запрещаем перерабатывать, ты не можешь здесь принимать грузы, здесь я тебе не буду загружать уголь и так далее, и так далее. Вот это работало так тогда. Ну и поскольку такая британская задумка отлаженная и, в общем-то, отполированная уже так до блеска, когда ее предлагают под ключ к Ники Кейс, вот ее используют в том числе и европейцы, и какие-то другие страны. Они считают, что это некий универсальный способ противостояния, противодействия, войны, как они это называют. Да? Но если пока не можешь стрелять, я подчеркиваю слово «пока», потому что, безусловно, они в какой-то момент к этому перейдут. Вот они считают, мы помогаем, чем можем. То есть это вот такая позиция. В этом смысле они не останавливаются, потому что это как бы вот перманентная война экономическая.
1: Да, ну и в общем, перспектив, да, здесь на какое-то изменение нет.
0: А какие перспективы? Тут надо по единому аппарате договориться. Есть перспектива? Перспектива их на время отрезать вообще, вот это хорошая перспектива. И сказать, пожалуйста, дальше без нас. Ну, в каких-то вопросах вы там придете, мы рассмотрим, вы придете. И заплатите в том варианте, в котором мы скажем. Так, как мы скажем. А в каких-то вариантах, ну, просто, пожалуйста, через вторые, через третьи руки. Это нам будет тяжело отследить, но, наверное, они как-то купят и газ, и нефть, и нефтепродукты. Собственно, они это и сейчас уже делают.
1: Спасибо. Алексей Бобровский, экономист, директор Института изучения...

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о паевых фондах недвижимости. Что это такое, как они устроены, какие у них доходности и риски. И самое главное, можно ли их с помощью стать рантье. Своя собственная квартира, желательно в Москве или другом крупном городе. Согласитесь, это что-то из разряда вечных ценностей. То, к чему многие стремятся. И что многие, получившие квадратные метры в наследство, не ценят. Но сейчас речь не об этом. И даже не о том, как купить реальные стены в какой-нибудь многоэтажке. А о том, как вложить деньги в недвижимость без физических обязательств и за гораздо меньший ценник. Причем можно стать инвестором не только в жилую, но и в коммерческую недвижимость. Например, в склады, офисы, торговые или дата-центры. Все это возможно с паевыми фондами недвижимости. Есть две популярные схемы работы. Первая. Управляющие собирают деньги с большого числа инвесторов, вкладывают деньги в стройку жилого комплекса, продают квартиры, а потом делят полученную прибыль между всеми участниками фонда. На этом фонд закрывается. Всем спасибо, все довольны. Вторая схема – управляющие ищут уже построенные объекты. Как правило, коммерческую недвижимость, офисный центр, склад или центр обработки данных. Покупают их с помощью денег пайщиков, потом сдают в аренду и выплачивают ежемесячный рентный доход. При этом цена пая зависит от рыночной стоимости объектов. В последние 6 лет на рынке недвижимости в стране был настоящий бум. Цены на жилые дома росли из-за массовых программ льготной ипотеки, а цены на коммерческие помещения сразу из-за нескольких факторов. Во-первых, бурное развитие маркетплейсов увеличило спрос на складские помещения. Во-вторых, импортозамещение в сфере IT-технологии предъявило большой спрос на центры обработки данных. Как результат, резкий приток пайщиков. По данным Центробанка, россияне вложили в паевые фонды недвижимости около 1 триллиона рублей. При этом

0: рынок довольно узкий. Больше 90% средств находится под управлением 6 крупных управляющих компаний. При этом фонды недвижимости есть разные. Например, закрытые. Туда могут войти, как правило, только квалифицированные инвесторы, то есть люди, чей свободный капитал на бирже должен составлять не менее 12 или 24 миллионов рублей, в зависимости от того, есть у них профильное образование в сфере финансов или нет. Выйти из такого фонда раньше времени не получится. Вся доходность выплачивается при закрытии фонда. Есть открытые фонды. В них может участвовать практически любой человек. Порог входа начинается от 30 тысяч рублей. При этом свои паи можно в любой момент продать. Доходность в этих фондах складывается из двух составляющих. Во-первых, от роста стоимости пая. Подшефная недвижимость, находящаяся в управлении, дорожает. И вместе с ней дорожает и ваша частичка этой собственности. Второй элемент доходности – рентные платежи. Управляющая компания не просто держит активы на своем балансе, но и сдает их в аренду бизнесу. В целом, доходность фондов недвижимости в последние годы действительно была неплохой. Но при этом, если я опережала ставки по вкладам, то не намного. И одна из причин этого – комиссии управляющей компании. В среднем крупнейшие управляющие компании берут 1-2% от стоимости всех активов в год. Плюс еще 10-20% от полученного дохода. Ну и по мелочи. Услуги спецдепозитария, регистратора, аудитора – это еще от 0,2% до 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов. Так что выходит приличный платеж, который снижает реальную доходность этих инвестиций. Плюс не надо забывать про налоги, которые управляющая компания автоматически уплачивает за инвестора. Как резюмируют в ПСБ, закрытые ПИФы недвижимости – неплохой финансовый инструмент. Часть портфеля в них можно разместить, хотя бы для диверсификации. При этом нужно внимательно читать все условия сделки. Если уж вкладывать, то только фонды от крупнейших управляющих компаний, находящихся под надзором Центробанка. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
1: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. Звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 15:30, студия Ксения Фадеева. Здравствуйте. 31 июля – День дружбы в семейном досуговом центре «Атмосфера». Итальянский ужин, вечер в гастробаре или уютное чаепитие с десертами. Любой формат становится особенным, когда рядом любимые друзья. 31 июля организаторы объединят три заведения в одном большом празднике. Кондитерскую «Сладкое небо», итальянский ресторан «Альтеза» и гастробар 1166. В программе комплименты для компании 4 человек, розыгрыш по чекам сразу в трех номинациях, конкурс фотографий в социальных сетях. Сегодня Псков отмечает важную дату – день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Германия назвала Псков ключом к парадным дверям Ленинграда. Поэтому в город враг вторгся уже 9 июля 1941 года. 1110 дней длилась оккупация с жесточайшим режимом. Псковичи вынуждены были жить по законам военного времени. В ходе Псковско-Островской наступательной операции была прорвана оборонительная линия «Пантера». Удалось освободить остров, потом Пыталово. И 23 июля 1944 года Псков. Встречать советских солдат вышли чуть больше 100 человек, все, кто уцелел после 3 лет нацистского режима. Жителям Великих Луг напомнили, где сейчас можно пройти курс инъекций, если лечение в стационаре не требуется. Назначенный лечащим врачом уколы выполняют в дневном стационаре поликлиники номер 1 Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы на улице Пионерская, дом 10. Дневной стационар предназначен для пациентов, которым не нужно круглосуточное наблюдение, но требуется квалифицированная медицинская помощь, в том числе проведение инъекций. В региональном Минздраве сообщили, что в ближайшее время возможно делать уколы по назначению врача появится и в других поликлиниках Великих Луг.
1: О валютах.
3: Доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, юань 11,57.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 20 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
5: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Прямой эфир, радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. В правительстве задумываются о том, чтобы превратить госуслуги из строгой цифровой приемной в настоящую соцсеть. До 2035 года портал планирует трансформировать в универсальную экосистему. Добавить семейные чаты, сообщества, новостную ленту, агрегатор культурных и спортивных событий и даже систему с бонусами и подарками от партнеров за активное пользование сервисом. Как заявили в аппарате вице-премьера Григоренко, цель – объединить на одной площадке граждан, бизнес и госорганы. Но главное, чтобы потом не удалили госуслуги из App Store и Google Play, правда. Но пока чиновники планируют выдавать подарки за своевременную оплату налогов и оформление загранпаспорта, наш эксперт, генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедоров внимательно посмотрел на этот код цифровой социализации и уже вовсю тестирует госчат с тещей.
7: Мы позиционируем наши современные сервисы с тенденцией в развитии сервисов мегалодонов, мегасервисов, таких как китайские WeChat и другие. И поэтому мы сегодня и видим, что госуслуги прирастают новым количеством функционала, в том числе социального функционала. Мессенджеры и российские социальные сети получают дополнительный функционал, связанный там, с обеспечением государственной функции верификации пользователей в различных сервисах, в том числе государственных сервисов. Поэтому и работает данный проект по нескольким направлениям. С одной стороны, со стороны государственных сервисов, таких как госуслуги, реализуется функционал. Хотя бы потому, что это будет безопасно. Сервис значительно более защищен, чем наши социальные сети, откуда очень легко угоняются аккаунты. И поэтому в нем было бы удобно вести и какие-то отдельные деловые переписки, и школьные, семейные чаты, домовые чаты. Это было бы более безопасно, приватно. То есть здесь идет забота о наших, собственно, с вами соотечественниках. Во-вторых, это минимизирует риск мошенничества в тех же самых сетях, потому что аккаунты регистрируются с серьезной формой верификации, и мы, как правило, понимаем прекрасно, с кем мы говорим в подобного рода чатах, созданных из пользователей госуслуг, в отличие от тех, что есть в мессенджерах и соцсетях.
6: Впрочем, согласно с такой инициативой, далеко не все. Эксперты предупреждают, госуслуги не должны превращаться в очередной коммерческий сервис, который пытается удержать пользователей на сайте как можно дольше. У государственного портала все-таки совсем другие задачи. Рассказал радио КП, эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
8: У людей, да, у граждан есть сейчас достаточно каналов, чтобы между собой общаться, и семьями, социальных сетей достаточное количество, и создавать еще одного конкурента на госуслугах, ну, нет никакого резона. И если мы будем реализовывать подобный сервис на госуслугах, то он вынужденно отвлечет, ну, как бы переставит акцент внимания человека с услуг, да, то по-настоящему, зачем он пришел, на вот эти социальные, развлекательные истории, которые там могут быть. А это значит, что мы, вероятнее всего, затрудним, как бы, самому человеку возможность быстро получать доступ к этим услугам. И, скорее всего, государство должно думать не о том, как вернуть пользователя на госуслуги, чтобы там с кем-то общался. Это вообще задача бизнеса, да, чтобы зарабатывать деньги, показывать рекламу и так далее, и так далее. У государства задача максимально быстро предоставить сервис в идеале, чтобы этот сервис доставлялся настолько мгновенно, что человек даже о нем подумать не успел. Ну, я говорю в том смысле, что есть такое понятие, как проактивные сервисы, да, которые понимают, исходя из вашего контекста, ну, это может быть разный там возраст, какие-то знания из баз данных, ну, какая ситуация у вас сейчас складывается, и автоматически создавать, генерировать необходимые вам документы, автоматически передавать их в нужные там инстанции, службы, для того, чтобы, по сути, вы видели только результат этих действий, да, или, может быть, что-то подтвердили максимум. Вот, и нужно думать скорее в эту сторону, потому что здесь все далеко не идеально, чем тратить ресурсы и деньги впустую, создавая, ну, какой-то такой комбайн, сложный комбайн с непонятными механиками.
6: Ну, к слову, это не единственная попытка связать портал с личной жизнью граждан. Ранее в Госдуме предлагали профили на сайтах знакомств для прозрачности интегрировать с информацией из госуслуг. Но именно и с целью на подтверждение базовой прозрачности пользователей. Контроль над онлайн-продажей ветеринарных препаратов могут существенно ужесточить. Причина – засилие серых поставок на популярных крупных онлайн-торговых сетевых площадках. Сейчас там свободно продают средства от блох и клещей, ушедших зарубежных марок, произведенных для рынков других стран. Они нарушают российские требования и не имеют элементарной маркировки и инструкции на русском языке. Наш Вадим Алексеев заглянул на одну из таких площадок, заказал зарубежные капли и теперь с переводчиком на телефоне пытается разобраться в дозировках, иероглифах и мелком шрифте.
9: Россельхознадзор предложил ужесточить контроль за онлайн-продажей ветеринарных препаратов. Как пишут СМИ, ведомство направило в Минсельхоз предложение по разработке нормативных актов, регулирующих дистанционную торговлю такими товарами. Поводом стало обращение общественной потребительской инициативы, которая попросила проверить крупнейшие маркетплейсы на предмет продажи препаратов без необходимой документации и маркировки на русском языке. В организации считают, что часть зарубежных ветеринарных препаратов поступает в Россию в обход официальных каналов. По словам президента Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилла Дмитриева, проблема незаконной продажи ветеринарных препаратов через маркетплейсы существует последние несколько лет. Она возникла в свете массового ухода с российского рынка зарубежных марок. Продукция от частных продавцов в принципе несет много рисков. Часто они не соблюдают условия хранения, а это может приводить к утрате свойств и проявлению токсических эффектов. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
10: Ветпрепараты выдаются через пункты выдачи заказов. На протяжении пути следования этих ветеринарных препаратов никто не знает, как соблюдались условия хранения, условия, так сказать, транспортировки, температурный режим, соблюдались или нет. У нас есть подтвержденный случай, когда вакцина для собаки от продавца из Санкт-Петербурга, который, безусловно, имел лицензию, но через один из маркетплейсов передавалась потребителю в постамате в городе Сочи. Ну, надо понимать, что постамат Вакцина-стомат – это железный ящик с точной температурой плюс 35, а вакцина должна храниться при 0 градусов. Конечно, в лучшем случае эта вакцина просто не будет работать, а в худшем она может нанести вред собаке в данном случае.
9: По данным RNC Pharma, средства от блох и клещей формируют 41% денежного оборота рынка ветеринарных препаратов. За январь-май 2026 года их продажи достигли 18 миллионов доз на сумму 1,5 миллиарда рублей. Около 40% продукции было реализовано через интернет. Как отмечают участники рынка, многие иностранные препараты поставляются из Турции или Китая. Кирилл Дмитриев из Национальной ассоциации зооиндустрии на примере одного из препаратов рассказал о масштабах проблемы с контрафактом.
10: Самый хороший пример – это препарат Бравекта, да, концерн МСД, который с 2022 года официально не поставляется в России. Просто потому, что у производителя нет российского сертификата GMP. Тем не менее, в 2025 году через маркетплейсы этого препарата Бравекта было продано чуть менее, чем на 3 миллиарда рублей. При том, что весь рынок ветеринарных препаратов мы оцениваем примерно в 51 миллиард рублей. То есть это колоссальнейшие суммы. Это один препарат, только контрафактный, контрабандный, неизвестно как в страну ввезенный. То есть эта продукция зачастую имеет на упаковке турецкий язык, китайский язык.
9: Решить проблему, считают эксперты, можно по аналогии с препаратами для людей. Разрешить оформлять заказы онлайн через маркетплейсы, но выдавать их только через лицензированные аптеки и другие специализированные точки. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Дегустаторы.
11: В разгар лета «Комсомольская правда» провела экспертизу 10 марок кваса. Уже на этапе анализа состава два образца были исключены из дегустации. В напитках «Желтая бочка» и «Лакинский оригинальный» обнаружена искусственная пищевая добавка «Мармикс-25».
12: «Мармикс-25» – это смесь, в которую входят интенсивные подсластители ацесульфам калия Е950, цикламат натрия Е952 и сахаринат натрия Е954. Согласно ГОСТу, квас должен производиться без использования подсластителей и консервантов, поэтому напитки с такими добавками не имеют права называться квасом.
11: Оставшиеся 8 образцов прошли слепую дегустацию с участием 47 сотрудников редакции «Комсомольской правды». Оценивали по 9 параметрам – от внешнего вида и газации до желания купить напиток снова. Баллы выставляли по 10-бальной шкале. По итогам дегустации лидером признан квас «Очаковский» со средним баллом 8,49. Ключевым преимуществом образца эксперты назвали технологию двойного брожения. Второе место занял Лидский, третье – «Русский узор».
12: Двойное брожение – это технология, при которой в процессе участвуют дрожжи и молочные кислые бактерии, как в кефире. Дрожжи обеспечивают спиртовое брожение и выделяют углекислый газ, а молочно-кислые бактерии вырабатывают натуральную молочную кислоту. Именно сочетание этих процессов создает классический вкус кваса – хлебный аромат, мягкую газированность и легкую кислинку. Во время двойного брожения зерно отдает напитку максимум питательных веществ и антиоксидантов.
11: В общем, выбирайте с умом. И пусть квас будет именно таким, каким мы его любим – хлебным, живым и настоящим.
1: Дегустаторы.
13: Реклама. Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
14: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
15: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенные. Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
16: Здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я, ваша ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся в город, который называют казачьей столицей Кубани и простым семейным счастьем. Едем в Тимашевск. Лето здесь теплое и солнечное. Зимой температура обычно колеблется от минус 5 до плюс 2 градусов. Осадков выпадает немного. Лучшее время для визита – с апреля по июнь. В этот период комфортный отдых и бархатный сезон со средней температурой 17-27 градусов. Тепла. Хороший сентябрь с октябрем, золотая осень, когда воздух особенно прозрачен. История Тимашевска начинается в 1794 году, когда здесь был основан Тимашевский курень, одно из первых поселений черноморских казаков на Кубани. Название получил в честь куреня Запорожской сечи. Поселенцы построили с нуля дома, дороги, мосты, укрепления, одновременно неся государственную службу, срок которой составлял практически всю жизнь. Примерно через 50 лет курень стал станицей, а статус города и актуальное название было присвоено в 1966 году. Одна из самых популярных версий происхождения названия гласит, что курень Тимашевский был назван в честь атамана Тимоша. Кем был этот Тимош, точно неизвестно. Одни говорят, что это был запорожский казак, другие, что черноморский атаман. Но имя осталось на века. А в центре сохранились старые казачьи дома, где теперь размещаются магазины, аптеки и учреждения. Еще рассказывают, что во времена отступления из Тимашевска в годы гражданской войны казаки спрятали где-то в окрестностях города клад – золотые монеты и драгоценности. Местонахождение клада до сих пор неизвестно, и местные кладоискатели время от времени отправляются на поиски. Главное место в городе – музей семьи Степановых. Это не просто музей, это место, куда приезжают люди со всей России, чтобы поклониться подвигу простой кубанской матери. Когда впервые сюда попадаешь, поражаешься масштабу и величию и самого здания, и тем, в честь кого музей построен и создан. Епистиния Федоровна Степанова – мать девятерых сыновей. Все они ушли на фронт в Великую Отечественную войну. 8 из них погибли. Только один вернулся домой, но умер от ран спустя годы. Музей, расположенный в доме семьи Степановых, хранит их фотографии, письма, личные вещи. В 2023 году музей был обновлен. Здесь появились современные экспозиции, мультимедийные гиды и интерактивные панели. Посещение этого места оставляет неизгладимое впечатление. Экскурсия длится около часа, и за это время вы узнаете не только историю семьи, но и всю трагедию войны, пропущенную через судьбу одной женщины. Рядом с музеем находится парк, где установлены памятники погибшим воинам. Это место тишины и памяти. Ну а теперь о Тимашевске расскажет казак Василий Лузинов.
17: Наш Тимашевск – это город казачий. Здесь везде присутствует дух казачества, вообще везде. Вот в старых домах, в людях, в названиях улиц. Вот куда ни посмотри, везде казачества. И мы этим гордимся. Гордимся своей историей. А музей Степановых вообще наша святыня. Я часто привожу туда своих детей. И гости, когда приезжают, всегда вожу. Вижу, как люди выходят оттуда вообще другими. Прям с другими глазами. Здесь не просто экспонаты у нас в музее показывают, а рассказывают историю семьи, которая стала историей всей страны.
16: Спасибо, Василий. Удивительно, конечно, сколько мы еще не знаем о нашей России и о городах Краснодарского края в частности. Поэтому продолжим. Еще одно место силы в Тимашевске – Свято-Духов мужской монастырь. Это первая на Кубани мужская обитель. Монастырь был открыт в 1992 году и с тех пор стал центром духовной жизни всего района. Белокаменные стены, золотые купола, тишина и покой. Здесь можно отдохнуть душой. На территории монастыря есть святой источник, вода из которого считается целебной. Местные жители и паломники приезжают сюда, чтобы набрать воды и помолиться. Городской парк культуры и отдыха – идеальное место для семейного отдыха. Здесь есть зеленые аллеи, детские площадки, спортивные площадки и зоны для пикников. В парке проходят музыкальные, спортивные мероприятия, детские и благотворительные акции. Парк имени 30-летия Победы – еще один зеленый оазис с тенистыми аллеями и лавочками для спокойного отдыха. Сквер имени 40-летия Победы – самое популярное место для прогулок. Здесь есть аттракционы, кинотеатр, вечный огонь и памятник. Вечером сюда приходят семьями, чтобы покататься на каруселях и посмотреть фильм «Под открытым небом». В самом центре Тимашевска, среди городской застройки, расположилось живописное озеро «Маяк» – одно из любимых мест отдыха горожан и гостей. Это небольшой, но очень уютный водоем с чистой водой и ухоженными берегами. Здесь приятно прогуляться в любое время года, посидеть на скамейке в тени деревьев или устроить небольшую фотосессию на фоне водной глади. Рядом с озером находится парк Заречный. Еще одна зеленая зона, где любят гулять семьи с детьми. А теперь предлагаю послушать местную жительницу Дарью.
18: Тимашевск – это город, где я родилась и выросла. Здесь очень спокойно, зелено. Чисто. Мы с семьей каждые выходные ходим в парк кататься на аттракционах, гулять по аллеям. Обязательно водим всех друзей, когда они приезжают в местные музеи. Они небольшие, но уникальные в своем роде. Это важно, чтобы люди знали свою историю и понимали, почему мы так дорожим своей малой родиной.
16: Спасибо, Дарья. А теперь я хочу перейти от истории города к его настоящему и будущему. Тимашевск по праву гордится своей спортивной инфраструктурой. Главный стадион города – «Колос», самый вместительный в Тимашевске. В 2019 году здесь провели масштабную реконструкцию. Второй крупный спортивный объект – стадион «Изумруд». Обе площадки пользуются огромной популярностью. Сюда приходят и взрослые, и дети. Объект занят и рано утром, и поздно вечером. Так что туристы, которые приезжают на отдых, могут не прерывать занятия спортом. Для этого здесь все необходимое. А на реке Кирпили, которая почти никогда не замерзает, регулярно тренируются гребцы со всей страны. Для любителей скорости и драйва в Тимашевске есть уникальное место – автомотодром в микрорайоне Заря. Здесь регулярно проходят открытые городские соревнования по автокроссу, собирающие гонщиков со всего юга России. В одной из последних гонок участвовали 68 спортсменов из Краснодарского, Ставропольского края, Ростовская, Волгоградская, Московская областей и даже из Республики Крым. К заездам допускаются участники, начиная с 6 лет. В день соревнований на трассе собирается огромное количество зрителей. Многие приезжают с семьями, чтобы полюбоваться захватывающим зрелищем. Тимашевск – это еще и настоящая сладкая столица юга России. Здесь расположен крупнейший на юге России кондитерский комбинат, который производит 300 видов продукции. Печенье, соленую и сладкую соломку, леденцы петушок, шоколадные конфеты, вафли, пряники и многое другое. Местные часто шутят: в Тимашевске сладкая жизнь. Неудивительно, что здесь в разное время жили и бывали разные известные личности. Главная героиня Тимашевска – Епистиния Степанова, мать-героиня. Еще одна знаменитость – Иван Попко, военный историк, этнограф. Ему в Тимашевске установлена памятная скульптура. И личность масштаба страны – Геннадий Романенко, академик РАН, герой труда Кубани, почетный гражданин Тимашевского района. Тоже родился и вырос здесь. Ну что, переходим от популярных людей к популярным маршрутам. В городе разработан маршрут «Казачий Тимашевск». Прогулка по центру с осмотром старых казачьих домов, памятников и храмов. Экскурсия займет около 2 часов. Маршрут памяти матери, посещение музея семьи Степановых, парка и мемориалов. Это экскурсия для тех, кто хочет понять душу этого города. Но в Тимашевске есть смысл выйти за пределы пределы, за пределы черты города и своих возможностей. Рыбалка – это одно из главных увлечений местных жителей и привлекательный досуг для гостей города. Сердце местной рыбной ловли – река Кирпили, которая протекает через весь район и впадает в Кирпильский лиман Азовского моря. Ее протяженность составляет около 202 километров, а ширина варьируется от 5 до 30 метров. Это типичная равнинная река с медленным течением, извилистым руслом и илистым дном. Идеальные условия для обитания рыбы. Берега местами заросли камышом и кустарником, что создает отличные укрытия для рыбьих стай. Ихтиофауна реки Кирпили поражает разнообразие. Среди мирных видов здесь водится карась, который ловится круглый год, трофейный сазан и карп, обитающий в глубоких ямах, а также лещ, плотва, тарань и красноперка. Для любителей охоты за хищником настоящий простор. Щука охотится в зарослях и коряжнике, а в нижнем течении можно поймать судака. В глубоких ямах попадается настоящий великан, сом. Местные рыбаки с гордостью рассказывают, что в Кирпилях также водятся толстолобик и лень. Редкий, но ценный трофей. Одно из лучших мест для рыбалки – окрестности станицы Медведовской, где река широкая и есть удобные подходы к воде. Также местные рыбаки облюбовали устье реки у Кирпильского лимана, район станицы Новоджерелиевской и возле хутора Кирпильского. Сезонность тоже имеет значение. Весной, в апреле-мае, начинается активный жор щуки и окуня. В это время природа просыпается, и рыба после зимовки активно кормится. Однако стоит помнить о нерестовом запрете. Летом река местами мелеет, поэтому лучше выбирать глубокие участки. Осенью рыбалка тоже хороша. Рыба нагуливает жирок перед зимой. Зимняя рыбалка на Кирпили тоже популярна, хотя требует осторожности. Всего в бассейне Кирпили насчитывается свыше 100 прудов, используемых для рыбоводства. На официальном сайте Тимашевского района размещена информация о свободных участках рек для ловли. Голубым цветом те, где ловля разрешена, а зарыбленные и закрытые для любителей ловли розовым. Найти эти координаты можно на сайте дистанционного спутникового мониторинга Краснодарского края. Для тех, кто хочет совместить рыбалку с комфортным отдыхом, в окрестностях Тимашевска работают базы отдыха. Приятный бонус. От Тимашевска до Азовского моря всего 50 километров, так что после рыбалки можно легко добраться до побережья. Так что если вы возьмете с собой удочку и запас терпения, река Кирпили щедро одарит вас богатым уловом и незабываемыми впечатлениями от общения с дикой природой Кубани. По традиции рассказываю, как попасть в этот рыбно-спортивный рай. На автомобиле по трассе М4 Дон. Расстояние от Краснодара около 70 километров. На поезде или электричке до станции Тимашевская, или на автобусе из краевого центра. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России. Здесь есть на что посмотреть.
1: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому фабрика здоровья создала уникальный напиток, который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент цикл Крепса претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
20: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
21: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
22: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня провел очное оперативное совещание с членами Совета Безопасности. На повестке была работа предприятий, производящих материалы, комплектующие сырье для серийного выпуска новых образцов вооружения, военной и специальной техники. Перед заседанием президент назвал Россию одной из немногих стран, самостоятельно выпускающих материалы и комплектующие для вооружений. Это уже четвертое совещание Владимира Путина с Совбезом за июль. В очном формате оно проходит второй раз за месяц. На предыдущем таком мероприятии обсуждались вопросы социально-экономического развития Калининградской области.
22: О политике.
23: Владимир Зеленский заявил, что украинская и американская делегации могут встретиться в США в ближайшие дни. Выступая на пресс-конференции сегодня вместе с премьер-министром Ирландии, президент Украины добавил, что накануне он разговаривал с американскими посланниками Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить идеи о том, как активизировать мирные переговоры. Ну а сегодня утром в Маниле получасовые переговоры провели министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, обсуждали урегулирование украинского конфликта.
22: О ценах.
23: Средняя стоимость номера в гостиницах Москвы снизилась на 8,5% до 11 466 рублей по итогам первого полугодия 26-го. До этого этот показатель демонстрировал рост. Цены на размещение в столичных отелях в этом году в годовом выражении росли только в январе. Это было связано с высоким спросом в период новогодних праздников. Подобная ценовая динамика связана с сокращением иностранных туристов в Москве на фоне ближневосточного конфликта, объясняют эксперты.
22: О спорте.
23: 23 миллиона подписей собрала петиция за исключение сборной Аргентины с чемпионата мира по футболу. Документ подписали жители 170 стран менее чем за неделю. Этот показатель едва не побил мировой рекорд Гиннесса. Болельщики, созданные против Аргентины петиции, обвиняли Международную федерацию футбола в особом отношении к южноамериканской команде и ее капитану Лионелю Месси. В Греции гражданам младше 17 лет запретили ездить на электросамокатах. На них нельзя передвигаться по дорогам общего пользования. Такой законопроект одобрил греческий парламент. Кроме того, правила предусматривают крупные штрафы за использование электросамокатов на дорогах с ограничением скорости более 50 км в час. Вероника Борисенкова, служба информации.
22: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
24: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды». В ближайшее время на ваши вопросы постарается ответить ведущий военного ревю. А сейчас небольшой фрагмент музыкальный. А потом я расскажу, почему мы его выставили. Поехали!

0: Это отрывок из «Кантаты» великого композитора Прокофьева Александр Невский. Почему он прозвучал в эфире военного ревю? Да потому что именно 23 июля 1240 года князь Александр Невский со своим войском на Неве разбил шведов. Через некоторое время Петр I задумал учредить орден Александра Невского, но не успел. Это сделала Екатерина II. Кстати, попутно замечу, как-то так повелось в нашей истории, что великие слова «Бог не в силе, а в правде» приписывают непосредственно Александру Невскому. Нет, их, благословляя на бой, произнес архиепископ Спиридон. Но теперь еще раз к ордену. Тут любопытный момент есть, раз уж мы говорим об Александре Невском. Да, и появился тогда при Екатерине еще, по-моему, орден святого Александра Невского. И он просуществовал до 1917 года. Ну, когда пришли большевики, как-то у нас часто бывает при смене власти, все старое вон, давайте вот сделаем свое. Ничего не делали до 1942 года. Тогда только ввели орден Александра Невского. Приличнейший орден, я вам хочу сказать. Вот там и серебро, там и медь, и олово. Очень симпатичный орден. И Александр Невский как бы в профиль. А поскольку портрета Александра Невского реалистичного не было, то автор этого ордена решил изобразить Черкасова, артиста, который играл главную роль в одномерном фильме «Александр Невский». Колоссальное количество было за время Великой Отечественной войны награждено. Но принцип был, строго выдерживался. Начало только от командира взвода до командира полка. Таков был статус. Со временем пошло-поехало, и до командира полка, и дивизии, там, и командующий фронтами, и так далее. И вот наступил 1992 год, это орден советский, что надо, конечно, надо что-то с ним делать. Вроде бы приличный, имеет отношение к истории, знаменитый, да. И его вернули, этот орден Александра Невского, но с 92-го, по-моему, по 10-й год, не награждали. Совершенно. Во времена Медведева вернули ордену статус государственной награды. Ну и радикально модернизировали орден. Он сейчас в виде такого эмалированного Красного Креста. И с одной интересной особенностью, обратите внимание, есть орден без мечей, а есть орден с мечами. Гораздо лучше выглядит, а главное, что мне понравилось, что по этим мечам можно отличать, цивильному ли человеку вручен этот орден, награжден, или военным. Военным вручают с мечами. Я посмотрел, дорогие друзья, ради вас награждение. Список награжденных можно месяца три перечислять, но я посмотрел на то, как пал статут ордена. Если сначала он был утвержден в 1942 году как орден за личные заслуги, за выдающиеся заслуги, которые радикально позволили изменить положение на поле боя, там, на одном участке фронта, а сейчас, в общем-то, так. Не знаю, понравится им ли мое возмущение. Стали, в общем-то, и пиджачкам давать, которые, в общем-то, мало известны России своими славными подвигами. Я вам один только назову. Председатель совета директоров компании «Ренова» Александр Ваксельберг. Да, он не один имеет орден Невского, аж два. Зачем? Не понимаю. Но теперь повестка дня. Вы знаете, что недавно встречались Рубио и Лавров, и у них была там коротенькая получасовая беседа. И мои друзья-коллеги сообщили мне любопытный момент вот этой вот беседы. Ну, в самолете там уже просочилась информация, о чем же там говорили. Мы уже знаем, что был разговор про Украину. Да, вы знаете, что Лавров рассказал Рубио о ситуации на украинском фронте и так далее. И еще раз не попросил, не уговаривал, а просто сказал, что надо заканчивать, ребята, с поставками вооружений на Украину. На что Рубио сказал, а как вы докажете? А говорит, зачем не доказывать, если официальное решение Конгресса Соединенных Штатов Америки, навалом их. Там через день они там принимают решение о помощи или финансовой, или военной, да. Ну, а тогда Рубио сказал, а почему вы поставляете оружие в Иран? А вы докажите. Доказательств нет. Вот так ведут себя Соединенные Штаты Америки. Я часто сравниваю, знаете, с карапузами в песочнице. Знаете, там вот иногда смотришь, копошатся в песочнике детишки, и Ванька просит Петьку, ты с Надькой не играй, а то я тебе ведрышко не дам. Вот честное слово, вот кто вообще такие Соединенные Штаты Америки, которые диктуют нам, с кем дружить, с кем нет, кому нефть продавать, кому не продавать и так далее. Какой-то непорядок установился на земном шарике, не правда ли, да? Меня лично это очень, очень волнует. Мы, ну ладно, я не скажу, что мы давно не били Соединенные Штаты Америки, но мы давно их не ставили на место как следует, чтобы не вели себя вот таким наглым, набрым. Как там в криминальные 90-е годы говорили? Пацаны рамсы попутали, да? Ну, скорее можно было бы сказать и вот таким образом. Но ничего, ситуация потихонечку со временем выправится. Главное, чтобы мы продолжали такую же линию на самостоятельность, на национальную гордость. Но главное, чтобы мы давали щелбан и пощечину дипломатически, хотя бы образом, для Соединенных Штатов Америки. Вот такую, как дал Рубио Лавров. На этом я заканчиваю и жду ваши вопросы. Мой телефон 8-800-200-97-02. Поехали. Ростислав, у нас сейчас какой-то интереснейший вопрос, связанный с историей Советского Союза, может быть. Ну да, это так. Поехали, Ростислав.
1: Да, вы угадали. Вот в июле 53-го, в июле 53-го министр обороны Булганин заявил на пленуме ЦК, что когда главой генштаба был генерал Штеменко, Штеменко сообщал в Кремль все сплетни про военное руководство страны. И вопрос, а когда на вашей памяти были самые напряженные отношения руководства Минобороны и Генерального штаба?
0: Вы знаете, я помню такие напряжения скорее при Сердюкове. Были очень серьезные, когда возглавлял Юрий Николаевич Балуевский. Я помню очень серьезный скандал. Было распоряжение президента провести стратегическое учение на Дальнем Востоке. И вот Балуевский уже в Чкаловске самолет заказан и так далее. И Балуевский пошел у министра доложить, что я улетаю на 5 дней на учение. Не полетите, Юрий Николаевич. Да как же так? Это распоряжение... Я вам сказал, идите и работайте. Вот это я много помню вот таких искрящих отношений, но вот то, что мне в душу запало и вызвало такое атомное возмущение, это вот этот эпизод, который я вам рассказал. Перерыв.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Новости. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Самое длинное предложение у русских классиков – 189 слов. Его написал Лев Толстой. Вступление к повести «Два гусара». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
6: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск «Военное ревю». С вами Виктор Баранец. Здесь Ростислав задел меня душу воспоминаниями о Штеменко, о Булганине. Кстати, Булганин два раза назначался министром обороны. Но я, Ростислав, ради вас расскажу очень вкусную сплетенку. Не Штеменко доложил об этом Сталину. Нашлись люди, которые доложили по другим каналам. Министр обороны Штеменко очень любил балерин. И в минуты, свободные от выполнения служебных обязанностей, вечерком любил пообщаться с балеринами. Ну, эти балерины, определенная их часть, Большой театр рядышком, отдыхали в Национале. Туда любил заглядывать по вечерам Булганин. Это я вам рассказываю, за что купил эту продукцию. Ну, и там хорошенько набрался. Человек очень забавный, человек такой веселый. Ну, дело дошло, что в нижнем белье, подняв женские увесистые трусики на швабре, он маршировал по коридорам Националя. Об этом, конечно, доложили Сталину. Сталин сделал Булганину серьезный втык. Но, кроме того, адъютанта майора немедленно уволил со службы. Нравится вам эта байка или не нравится, Ростислав, решайте сами. А я жду других вопросов. Поехали. Федор, Нижний Новгород, здравствуйте.
7: Здравия желаю, товарищ полковник. Скажите, как так получается, что наши ребята на ленточке воюют сами по себе? Ни стратегов у нас нет, нет ни военной науки, нет ни бушидо.
0: Отключите, пожалуйста, отключите. Сейчас я немножко выжду, сплюну все матерные слова. Ну, чтобы не заводиться сразу после вашей глупости. Люди добрые, скажите, пожалуйста, как подразделения могут воевать сами по себе? Вы знаете, если бы вы родились где-нибудь на Бахче глубинной, ни в школе не учились, ни в садик не ходили, вообще ни хрена не знали о том, что происходит, и вы мне задали такой вопрос, я бы вам это простил. Но ваш дурацкий вопрос я комментировать не буду. Армия не воюет сама по себе. Она воюет по приказам, по планам. И так далее. Вот так она воюет. Иногда очень удачно, иногда неудачно. Это правда. Я ответ не считаю нужным даже больше вам отвечать на ваш повторюсь, очень глупый вопрос. Кто следующий в эфире? Павел, Владивосток. Здравствуйте.
8: Добрый день, Виктор Николаевич.
0: Добрый.
8: Вопрос такой. Вы меня слышите?
0: Да. Да, да, да.
8: Кто,
0: да.
8: Кто у Российской Федерации настоящий друг? Члены УКВБ, договора нашего, или Северная Корея?
0: Я бы скорее назвал на первом месте Белоруссию, а на втором месте поставил ОДКБ. О, извините, конечно, конечно. Северную Корею. Белоруссия и Северная Корея. Вот наш.

0: Нет,
1: только
0: так
1: вопрос.
0: Так я сказал, правильно ли это, что мы слушаем-то?
1: Не всегда слушаем. Не всегда. Особенно часто слушали при Ельцине. Очень часто. Некоторое время слушали при Медведеве. А теперь хренушки. Да. Все, договорились. Да. Все. Вот я вам повторил. Да, да. Это была наша национальная боец. Ублюдочное шарканье ножками перед Белым домом. Да, это. Все, поговорили, мило, поняли друг друга. Спасибо. Согласен, нет, вы врете. Нет, не продолжаем. Не продолжаем, уважаемый. Вот так оно получается, что не продолжаем. Да. Нам сказали уйти с Украины. Мы ушли? Алло, алло, подожди, человек! Ну, останься же в эфире.
0: Я никуда не ушел.
1: Трамп сказал, покиньте Украину, Россия. Покиньте Украину. Что, мы покинули Украину? А? Отвечайте.
0: Нет.
1: Вот до свидания. Все, до свидания. До свидания. Ребята, это там, на Завальнике, с пивком, сдувая пенку. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Игорь Калуга, здравствуйте.
2: Добрый день, товарищ полковник. Вы вначале сказали про обесценивание ордена Невского. А вот, может, я что-то не понимаю, не обесценили мы орден Героя России и за отвагу. Вот подбил 4 танка, Герой России, там сбили самолет, он там забирался ползком, пришел, не взорвался, бег, Герой России. Ведь раньше, представьте, во время войны, чтобы Герой России получить, какие подвиги люди совершали, или за отвагу. Вот эти ордена мы не обесценили, но... Объясните, пожалуйста, или я что-то не понимаю. Спасибо.
1: Да, все вы, в общем-то, понимаете.
2: Как 4 танка подбил Герой России? Ну как, это же не серьезно. Мне кажется, такой орден, Герой России, герой такой страны, чтобы стать героем, ну представьте, ну как вот, ну...
1: Уважаемые, не уходите из эфира, не уходите. Я с любовью отвечу на ваш вопрос. Скажите, где вы слышали, что Герои России дают за 4 танка? Ну вот скажите мне, пожалуйста.
2: Помните,
1: не помню, я помню только указ президента. И закон помню. Вот это я помню. У вас этого нет, значит, ля-ля. Сегодня, кстати, день бла-бла-бла. Вот прямо напасть какая-то. Да.
2: Отвечай.
1: Вы абсолютно правы. Однажды сижу на общественном совете Минобороны. Еще когда только началась война. Со мной сидит герой афганской войны и герой Советского Союза. Сидим, разговариваем. Он говорит: Вить, ты знаешь, мой батя участвовал в Московской битве. Я как-то с документами рылся, узнал, сколько было героев за Московскую битву. Да? Да. Он сказал там, ну, скажем, 145. А вот знаешь, сколько за такой же период специальной военной операции у нас появилось героев? На 100 человек больше. Вот тут я тоже стал чесать репу, уважаемые. Да, да. Что тут происходит? У меня тоже есть такое личное впечатление, что есть вот тот подспудная мысль, которую вы сейчас озвучили. Она, возможно, неприятна для Верховного, но об этом надо думать. Вы правы. Уважаемый, а что касается за отвагу, то позвольте это решать командиру. Он видит, он знает, кто из его подчиненных совершил подвиг. Уважаемый, если вам не нравится, так вот, вот это же ведь. Вот в старую историю нашу, когда георгиевские кресты награждались, да, крестами, там даже существовал в каждой части совет награжденных георгиевским орденом, да, да. Вот он был даже не командир, а этот совет из кавалеров ордена. Вот это, мне кажется, было правильно. И командир тогда, в общем-то, тут единолично вряд ли. Не нравится ему подчиненный, который подвиг уже может и не дать, да? А тут решал коллектив. Очень грамотное решение было. Надо бы вернуться к этой практике. Кто вот следующий в эфире? Да. История наша мудра, только у нее надо учиться. Ярославль у нас. Здравствуйте. Приветствую вас.
3: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Всех православных верующих с событием принесения в Москву честной ризы Господней, это первое. Потом, Виктор Николаевич, хочу сказать, наши друзья нам друзья. а наши враги...

0: Одни нам не друзья, вот насчет этого звонящий, который спрашивал, кто наши друзья. И вот, Виктор Николаевич, вот нейтральный такой вопрос хочу задать. Вот редакция, когда вам обретет для вас ведущего, вот мы скучаем вообще все, я смотрю, наши читлане все скучают. Соведущим. Да,
1: я вам отвечу. Этот вопрос решается. Так и вот, резиновым словом. Руководство знает, оно решает этот вопрос. Спасибо за соболезнования. Потерплю как-нибудь. А сейчас перерыв, дорогие друзья. Перерыв. Он будет недолгим, минуточек 5.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Треть жизни мы проводим во сне. Ночью очищается мозг, укрепляется иммунитет и нервная система. Без качественного сна невозможно быть здоровым. Если человек спит менее 6 часов, возрастает риск развития многих проблем с организмом, в том числе давлением. Сон – это связующее звено между здоровьем и болезнью, говорил Аристотель. И сегодня наука полностью это подтверждает. Наши биоритмы – как внутренние часы. Утром нужна энергия, вечером – глубокий сон. Европейские ученые создали двухфазный инновационный комплекс «Сомнус». Утренние капсулы способствуют поддержанию бодрости и хорошего настроения днем, а вечерние – здоровому и качественному сну. Специально для наших радиослушателей, которые готовы попробовать комплекс «Сомнус», звоните прямо сейчас, звездочка 125. Делайте первый заказ, и мы подарим одну упаковку совершенно бесплатно. Это наш подарок вам, чтобы начать путь к активному долголетию. Утренние капсулы комплекса «Сомнус» – это ваше доброе и бодрое утро, энергия и хорошее настроение. А вечерний – это ваш глубокий и безмятежный сон. Звоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте условия акции. Помните, здоровый сон – это основа здоровья, а «Сомнус» – ваш надежный помощник в его достижении. Забота о себе никогда не была так проста и приятна. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках, 16:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 31 июля – День дружбы в семейном досуговом центре «Атмосфера». Итальянский ужин, вечер в гастробаре или уютное чаепитие с десертами. Любой формат становится особенным, когда рядом любимые друзья. 31 июля организаторы объединят три заведения в одном большом празднике. Кондитерскую «Сладкое небо», итальянский ресторан «Альтеза» и гастробар 1166. В программе комплименты для компании 4 человек, розыгрыш по чекам сразу в 3 номинациях, конкурс фотографий в социальных сетях. Сегодня Псков отмечает важную дату – День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Германия назвала Псков ключом к парадным дверям Ленинграда. Поэтому в город враг вторгся уже 9 июля 1941 года. 1110 дней длилась оккупация с жесточайшим режимом. Псковичи вынуждены были жить по закону военного времени. В ходе Псковско-Островской наступательной операции была прорвана оборонительная линия «Пантера». Удалось освободить остров, потом Пыталово и 23 июля 1944 года Псков. Встречать советских солдат вышли чуть больше 100 человек, все, кто уцелел после 3 лет нацистского режима. Жителям Великих Лук напомнили, где сейчас можно пройти курс инъекций, если лечение в стационаре не требуется. Назначенный лечащим врачом уколы выполняет в дневном стационаре поликлиники номер 1 Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы на улице Пионерская, дом 10. Дневной стационар предназначен для пациентов, которым не нужно круглосуточное наблюдение, но требуется квалифицированная медицинская помощь, в том числе проведение инъекций. В региональном Минздраве сообщили, что в ближайшее время возможно делать уколы по назначению врача появится и в других поликлиниках Великих Лук.
2: О валютах.
4: Доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, юань 11.57.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачная температура воздуха до плюс 20 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: С сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Я жду очередных позвонивших. Меня мой телефон 8 800. Виталий из Тулы. Здравствуйте, Виталий.
7: Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Можно просьбу и вопрос?
1: Можно.
7: Можно вас, если это, конечно, возможно, вернуться вот к вашему прежнему формату ведения передачи? То есть перед началом программы 150 заудил и знакомый сленг. Дяди, тети, чепушило. А то как-то, ну, кисловато передача получается. Нет этой остроты. И вопрос.
1: Спасибо. И вопрос. Спасибо. Спасибо. Нет, спасибо. Вопрос, можно? До свидания. До свидания. Не-не-не-не, дорогой мой человек. Лучше бы вы после этого задали. Я знаю, что в Туле очень много умных людей. Невероятно много. Но вот дураков я там очень редко встречаю, хотя там бываю не раз. Так что спи спокойно, дорогой товарищ. Память о тебе навсегда сохранится в моем сердце. До свидания. Поехали дальше. Александр, Ленинградская область. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня такой вот вопрос. В 2014 году, когда были крымские события, американский эсминец Дональд Туск зашел в Черное море. В прессе это освещалось, говорили, что пролетел наш какой-то самолет и вывел из строя их электронику, но на какое-то время ослепил корабль. После чего американские там некоторые моряки написали рапорта об увольнении. Вот у меня вопрос. Перед атаками на Крым летает самолет-разведчик. Можно ли таким самолетом нашим пролететь рядом и просто мешать их выполнению их действий? Ну, электронику наводить, помехи, все это. И либо понятно, не сбивая самолета. Ну, там, электронику попытаться, либо просто да, мешать. Да, ну, там, струей спасибо. Воздушных.
1: Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Предельно ясный вопрос. Да, вот этот красивый инцидент, о котором вы говорите, там наш пролетел самолет, и была система РЭП «Хибины», и он ослепил этот корабль, который удрал в румынский порт Констанца, куда там к причалу выбежал военный атташе, там дали несколько человек сразу в госпиталь уложили, некоторые были психически ненормальными. Я когда писал книгу «Спецоперация Крым-2014», я вам признаюсь, положа руку на печень, я не верил в эту байку. Но знаете, каждая война – прекрасная сказочница. И если тебе хочется приукрасить недостаток твоих знаний и опыта чем-нибудь забавным, чем-то удивить компанию и так далее, ты легко, услышав какую-то красивую байку, разносишь ее там по войскам, по квартирам, по друзьям. И так, да, это было. Это первый аспект. Да, слава Хибинам. Теперь второе. Часто спрашивают, вот летают самолеты-разведчики у границ, хотя бы у наших крымских границ. Да, летают. Виктор Николаевич, почему не сбиваем? Потому что они летают в нейтральном воздушном пространстве. Понятно. Теперь третий случай. А когда залетают, я к вашему вопросику поближе подбираюсь, когда залетают, то вы знаете, попросили сначала спокойненько, со всем набором, таких набором, знаете, приемов, которые должны были сказать супостату: браток, ты забрался в наше пространство, браток, поверни налево, гуляй домой и так далее, а то, может быть, даже расстреляем. Но вот наш Су-27, который, в общем-то, не слушался этот самолетик американский, да, он сделал все необходимые маневры, но стрелять не стал. Он просто над ним пролетел и пописал на него горючим. Да так, что самолетик-то сразу нырнул в глубокие и холодные воды Черного моря. Кажется, мы оттуда его и достали. Ответ закончил. Кто в эфире? Будьте добры. Олег, Москва, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Ну, да, опять же, скорее, может быть, не вопрос, а почва для размышления, что все-таки вот пятый год – это затяжная, тяжелая укровойна.
1: Вы, извините, вы не из Тулы звоните? Не из Тулы звоните, нет?
9: Москва, нет, не... Москва.
1: А, да, то я думал, с Тулы пьяница звонит. Говорите, продолжайте дальше, продолжайте.
9: Москва. И просто для достижения цели СВО и для сохранения жизни наших военнослужащих все-таки это почва для размышления. Об этом говорят и военные эксперты, о необходимости вот уничтожения главных политических и государственных центров укронацистской хунты. И, может быть, еще у нас есть какая-то пауза в применении орешника. Это просто дополнение. Это может быть по другим объектам, так сказать, врага.
1: Да, да, ну, да, хороший вопрос. Отвечаю с краю. Орешник мы держим в рукаве. Орешник мы будем держать, а может быть, и не один, до тех моментов, когда наш удар нанесет наибольшую эффективность. Пока такой необходимости, пока нет. Мы выискиваем объектик, чтобы там по мышам не бить. Да, а рухнуть так, как это было на Днепре. Что касается вопроса об уничтожении политической и военной верхушки Украины, извините, то вот этот вопрос, который я слышу в каждой передаче, его там уже моль сожрала. Вы понимаете, каждый раз мне приходится говорить. Если не уничтожена политическая верхушка, то здесь две причины. Нет указаний, но это народ же любит. Народ же любит, нет политической воли. Ох, обожаю это. Когда нихрен сказать, сразу нет политической воли. Да. Или не можем. Вот я тоже, вот у меня мозги в раскоряку стоят, да, вот нету политической воли. Ну, вроде бы есть маленькое обоснование. Опять приходится повторять вам, дорогой радиослушатель, что знаменитый разговор Путина с бывшим вице-премьером Израиля, да, о том, что он задал вопрос: вы будете уничтожать Зеленского? Что ответил наш президент? Я этого делать не буду. Все. Ну, как говорится, пацан сказал, пацан сделал. Есть такая поговорочка, да, об обиходе в российском народе. Вот почему? Может быть, уже пришло время забрать это слово назад? Может быть, может быть. У меня тоже вот такой же вопрос к вам. Почему до сих пор же жив и террорист Зеленский, и вся его террористическая клика? Зажились. 4 года мы подарили им жизни. Это слишком большой подарок. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Михаил, Петербург, ушел. Илья, Москва. Здравствуйте.
10: Добрый день, Виктор Николаевич. Хочу, пользуясь вашим радиоэфиром, попробовать донести такое для нашей Государственной Думы, может быть, и правительство это услышит. И я думаю, вы, как мудрёный жизнью человек, тоже меня поддержите. Чтобы на законодательном уровне запретить подписание контракта гражданам, которые хотя бы не достигли 23 лет. Вот, я думаю, вы сами понимаете, к чему этот мой не вопрос, а повествование. Вот. Спасибо большое за предоставленное время.
1: Спасибо, спасибо. Российский народ, правда, хотел бы от вас аргументацию хотя бы примитивную, хотя бы поченькую услышать. Ее нет. Ну ладно, до свидания. Может быть, через 10 дней вы нам сообщите, чем вызван этот ваш вопрос. Понимаете? Спасибо, что вы говорите, я понимаю. В данном случае я не понимаю, почему до этого возраста гражданин Российской Федерации не может подписывать контракт. Потому что у него денег нет? Или у фирмы нет? Или тогда? Вы это не сказали. Туману напустили и ушли. Ну, считайте меня непонятливым. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Николай Орехова, Зуева на арене Радио Ревью. Здравствуйте, военного ревью. Здравствуйте.
11: Добрый день, Никита Николаевич. Орехова, Зуева, Восток, Подмосковье. Очень часто, находясь на даче, наблюдаю пролет беспилотников самолетного типа. Очень часто. И они идут с Владимирской области на Москву. Вот чем это объяснить?
1: А как вы знаете, что именно с Владимирской области? Доложите мне четко, аргументированно.
11: Четко и аргументированно, я геодезист, и я знаю направление света. Поэтому я вижу,
1: спрашиваю,
11: откуда они летят.
1: И я тоже. Я только определяю запад, север, восток, ну еще там может сектор проблем. Откуда вы знаете, что с направления Владимирской области?
11: С востока на запад идут.
1: А зачем же вы обижаете Владимирскую область? А? Зачем вы сейчас придумали сказать?
11: Я не обижаю.
1: Вы сказали с направления Владимирской области. Мы превращаем наш разговор в трёп. До свидания. Вы не ответили. А сейчас мне позвонят с Владимирской области и скажут: «Баранец, ты что там провокаторов держишь в эфире?» Я не буду этого делать. Поехали. Давайте, может, еще примем? Любовь из Ростова-на-Дону. Здравствуйте.
12: Добрый день, товарищ полковник. У меня вот такой вопрос-предложение. Вот эти челночные дипломатические поездки, по-моему, уже всей России в основном, основной массе надоели. Может быть, предложите эти челнокам? Либо вы прекращаете поставлять оружие через Европу Украине, либо мы поставим на территории Ирана ядерное оружие. Потому что уже стали поговаривать, что...
1: Спасибо, Савин. Уже стали поговаривать. Ну, во-первых, давайте договоримся. У Ирана есть ядерное оружие. Как бы там кому-то не хотелось дулю показывать Трампу, перерыв.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
13: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
14: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138, Дальняя, 1, Дьяконова, 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Сцена в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь перепутал местами скипетр и державу, исторически невозможно. Скипетр, как атрибут царской власти, в России ввели только при сыне Ивана Грозного, Федоре Иоанновиче. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
15: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании «Аквалайф». Мы производим приборы для водоподготовки, потому что для того, чтобы вода, которую мы пьем с вами каждый день, приносила нам пользу и помогала нам чувствовать себя хорошо, очень важно предварительно подготовить и речь не прокипятить. Давайте сначала познакомимся с отзывами некоторых людей, которые уже завели правильную привычку пить правильную воду. Ольга, 42 года, из Москвы. После ковида я столкнулась с ужасным постковидным синдромом. Туман в голове, слабость, я не могла работать, все время хотелось спать. Врач порекомендовал пить ионизированную щелочную воду. Результат меня шокировал. Уже через неделю сознание начало проясняться. Через две недели вернулась энергия. Я уже год пью ионизированную щелочную воду, и сейчас я отлично, полноценно живу, работаю, отдыхаю, занимаюсь спортом, и даже лучше, чем до болезни. И вот история Ольги – это прямое подтверждение данных исследований о том, что ионизированная вода, благодаря тому, что в ней появляется молекулярный водород, у нее отрицательный ОВП за счет того, что водород имеет микроскопический размер и легко проникает в мозг, снижает воспаление и восстанавливает ясность мышления. То есть такая вода обладает противовоспалительными свойствами и помогает вам в исцелении. А вот история Сергея, 54 года, Сочи. У него диагноз гипертония, постоянные скачки давления, таблетки помогали ему лишь отчасти. Начал пить водородную воду по совету кардиолога. Через месяц-полтора где-то давление стабилизировалось, ушли головные боли, а через три месяца врач снизил дозировку моих привычных лекарств. Я снова могу гулять и радоваться жизни без страха за свое сердце. И снова наука подтверждает практику. Водород, который присутствует в ионизированной щелочной воде, в водородной воде, улучшает состояние сосудов и текучесть крови, что напрямую влияет на нормализацию давления. И еще отзыв молодой мамы, 30 лет, девушка Анна из Казани. Мой ребенок с 3 лет страдал от сильной аллергии. Мы перепробовали все: диеты, антигистаминные, смену климата. Эффект был временным. Я начала давать ему по стакану водородной воды утром и вечером. Уже через неделю щечки перестали краснеть, а через месяц аллергия отступила. Педиатр был удивлен таким стойким улучшением. В этом случае водород, который содержится в ионизированной щелочной воде, в водородной воде, помог отрегулировать работу иммунной системы, снизив ее гиперактивную реакцию на аллергены. Смотрите, во время ионизации, ионизация – это воздействие постоянного тока на воду, вырабатывается молекулярный водород. Вода им насыщается в достаточном количестве в терапевтической дозировке. Эта молекула водорода, она настолько мала, что достигает любой, даже самой защищенной клетки нашего тела, включая клетки мозга. Она действует как умный антиоксидант. Выборочно уничтожая только самые опасные свободные радикалы, не нарушая при этом полезный окислительный стресс. Помните, что обычная вода, даже дорогая какая-то бутилированная, она не обладает такими свойствами. Чтобы получить по-настоящему активную физиологичную воду, необходимы специальные приборы, ионизаторы и генераторы. И сегодня для радиослушателей «Комсомольская правда» супер предложение. Сразу и ионизатор, и генератор по одной цене 32 тысячи рублей. 32 тысячи рублей, вы не ослышались. Ионизатор и генератор. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Я еще озвучу вам буквально несколько исследований, несколько эффектов, которые вы получите, когда начнете регулярно пить ионизированную воду. Ученые доказали, что буквально 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Ионизированная вода нейтрализует свободные радикалы, которые являются главными виновниками воспаления и старения. В клиниках Токио ионизированную воду используют для реабилитации после инфарктов. В клиниках Южной Кореи ее используют для реабилитации после COVID-19, потому что снимается воспаление легких. Вы слышали, я сейчас читала отзыв от девушки, которая страдала таким постковидным синдромом. Ну, вот представьте, например, при диабете второго типа клетки глохнут. Они перестают слышать инсулин, а водород действует как чистильщик. Он снижает оксидативный стресс, а это главная причина 90% всех заболеваний. Он уменьшает воспаление в сосудах, падает риск осложнений, защищает печень от жирового гепатоза, который является частым спутником диабета. Это не теория. В исследовании 2008 года у пациентов, пивших водородную воду, плохой холестерин, ЛПНП, упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. Вот история от врача. К ней на консультацию пришла женщина 58 лет с диабетом второго типа и стажем 10 лет. Сахар у нее был натощак, 12 миллимолей, невероятно отекали ноги. К ее терапии добавили ионизированную воду. Через 3 месяца сахар натощак упал до 6. Полностью прошли отеки, а врач снизил дозу лекарственных препаратов. Это не магия, это биохимия. Ионизированная вода не заменит лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Попробуйте. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении 32 тысячи рублей. Ионизатор воды Aqualife и генератор водородной воды. Два прибора. Ионизатор плюс генератор. 32 тысячи. Такого не было. И вряд ли еще будет, но сегодня для радиослушателей «Комсомольской правды» до 19.00 именно такое предложение. 32 тысячи, ионизатор и генератор. Ну, а также очень хочу напомнить вам про клеточный сок байкальской пихты. Это вязкая жидкость внутри живой растительной клетки хвои. Она состоит из воды и различных минеральных и органических соединений. Здесь растение накапливает запасные питательные вещества, которые используются при производстве экстракта. Это уникальное по своему составу и пользе природное средство. А у нас оно в мелкодисперсной форме, в порошке. Все это высушивается при очень низких температурах, очень бережно добывается, чтобы сохранить максимум пользы. Зачем же нам нужен клеточный сок байкальской пихты? Если хотите так же, как и я, испытать вау-эффект, как будто вам дополнительно 10 новых батареек вставили, то вам нужен клеточный сок байкальской пихты. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55 3000 за полкилограмма клеточного сока байкальской пихты. 3000. Полкилограмма. Клеточный сок пихты содержит железомальтольный комплекс, за счет которого имеет темно-оранжевый оттенок. Мальтол – природный антиоксидант, который способствует легкому всасыванию и усвоению железа в желудочно-кишечном тракте. Именно поэтому эффективно при железодефицитных состояниях, при простуде, при снижении иммунитета, при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Я честно признаюсь, я на третий день только до меня дошло, что вот такое количество невероятной энергии у меня после того, как я начала пить клеточный сок байкальской пихты. Там есть мерная ложка. Вы берете мерной ложкой и растворяете в теплой воде. Можно даже не размешивать. Я просто кидаю, заливаю теплой ионизированной щелочной водой и оставляю. Оно стоит, я прихожу, чуть-чуть перемешиваю, оно уже все растворилось. На вкус невероятно вкусный, нет никакой горечи. Есть несколько таких разных препаратов из клеточного сока и байкальской пихты, они прям горькие, а у нас очень-очень вкусные. Приятного оранжевого цвета, детям это очень-очень нравится, классно заходит. Чтобы детям тоже давайте. Почему? Потому что в составе клеточного сока и байкальской пихты Aqualife витамин С, каротин, флавоноиды, фенольные кислоты, макро- и микроэлементы, железо, натрий, калий, кальций, цинк, магний, марганец. Как принимать? Если хотите максимум энергии, принимайте дважды в день, независимо от приема пищи. Одну мерную ложку развести в 100 мл воды и выпить. Мне хватило одной ложки в день, более чем. И вот вы думаете, и когда я буду пить? А вот замените свои сладкие чаепития в течение дня на то, чтобы выпить клеточный сок байкальской пихты, разведенный ионизированной щелочной водой. Эффект будет колоссальнейший. Желудочно-кишечный тракт заработает как. А женщины, кто в детородном возрасте, скажем так, находится, кто ежемесячно теряет достаточное количество крови, всем в обязательном порядке надо это поддерживать, чтобы не было анемии. И поддерживать лучше вот такими простыми растительными экологичными препаратами, которые легко усваиваются, а не аптечными какими-то. Тут самоназначения никакого не надо. А здесь и приятно, и вкусно, и очень полезно. Полкилограмма 3000 рублей. И сегодня еще уникальное предложение. Напоминаю, генератор водородной воды и ионизатор воды по одной цене 32 тысячи рублей. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Предложение действительно до 19.00. Такого не было и повторится ли еще, не знаю. Ионизатор и генератор 32 тысячи рублей. И клеточный сок байкальской пихты 3000 рублей за полкилограмма. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855, оплатите при получении. Доставка бесплатная. Будьте здоровы.
16: Берегите. Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
18: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
19: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
21: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
22: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Логистический центр «Вайлдберрис» в Котовске Тамбовской области возобновил работу. Об этом сообщили в компании. 18 июля он был атакован при помощи беспилотников. Погибли 7 человек, пострадали 25. В тот же день БПЛА ударили по логистическому центру «Вайлдберрис» в подмосковной «Электростали». В ночь на 22 июля в Краснодаре и Невиномысске Ставропольского края. На поврежденных складах продолжают устранять последствия и оценивать ущерб, заявляют в руководстве компании. Дрон атаковала в Черном море следовавший из России сухогруз под флагом Турции. Танкер перевозил уголь из порта Тамань в турецкий Трабзон. Из-за удара беспилотника погиб один человек. Трое моряков получили ранения. Судно под турецким флагом приписано к порту Стамбула. Атака на сухогруз произошла в районе Новороссийска. Уточняется, что погибший был сотрудником машинного отделения. Трех пострадавших доставили в медучреждение. Несмотря на повреждения, судно сохранило ход и продолжило движение. После произошедшего на борту усилили меры безопасности.
0: о санкциях.
24: Евросоюз внес в новый список антироссийских санкций нефтеперерабатывающие заводы и 50 оборонных предприятий. Это заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Она уточнила, что этот пакет ограничений наиболее масштабный за последние 4 года. Всего в санкционные списки включили 218 позиций. Среди них более сотни банков и криптооператоров, а также свыше 40 судов теневого флота. Решение о введении 21-го пакета санкций было ранее одобрено Комитетом постоянных представителей стран Евросоюза, и сегодня ожидается окончательное утверждение его Советом ЕС. Работодатели ужесточили политику в отношении соискателей с судимостью. О готовности трудоустраивать таких граждан заявили представители 9% компаний. Это на 8% меньше, чем годом ранее. Персонал с непогашенной судимостью есть в 5% организаций. Однако в 2024-2025 годах этот показатель был на уровне 7-8%. Это данные сервиса Superjob. Также опрос показал, что чаще лояльность к бывшим заключенным проявляют добывающие, складские, энергетические и производственные предприятия. Таких соискателей принимают на позиции рабочих и разнорабочих. Официальный курс доллара на сегодня 78,48, евро 89,60, юань 11,58.
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки-ФМ.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции Луки-ФМ. В эфире программа «Беседа с краеведом». И я, и ведущий, председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. В нашей программе мы рассказываем об истории и культуре Великих Лук и Псковского края, соседних территорий, краеведческих находках, памятных и юбилейных датах земли Великолукской, наших известных земляках, внесших значительный вклад в развитие и укрепление малой родины и отечества. Сегодня тема нашей беседы – юбилей Великих Лук. И в гостях у нас почетный гражданин города Великие Луки, заслуженный учитель России, член Союза краеведов России и Великолукского городского краеведческого общества Владимир Викторович Орлов. Здравствуйте, Владимир Викторович.
6: Добрый день.
5: Великие Луки в этом году отмечают 860-летие первого летописного упоминания. Это юбилейная круглая дата в истории нашего города, но, как мы знаем, это не первый юбилей. И поэтому интересно вспомнить, как же отмечался юбилей города, например, 60 лет назад, а именно в 1966 году, когда нашему городу исполнилось ровно 800 лет. Тем более, что тогда юбилей отмечался в июле, а именно 16 и 17 июля состоялись основные торжественные празднования 800-летия города. И это осталось событие в памяти, исторической памяти нашего города, в памяти историков, краеведов, старожилов. Поэтому, Владимир Викторович, вам, как человеку, хорошо знающему историю нашего города, знающую не понаслышке, вы и сам вносите свой вклад в изучение родного края, наверняка и помните юбилей города. Будет, наверное, интересно нашим радиослушателям узнать из первых уст, как город готовился к этому юбилею, какие мероприятия состоялись в этом юбилейном году, ну и непосредственно вот сами вот эти дни, 16-17 июля. Поэтому начнем с того, как готовился юбилей, какие были события, события этому посвящены. Вам слово, Владимир Викторович.
6: Ага. Сразу надо сказать, что это был первый юбилей нашего города за всю его многолетнюю историю. Готовиться к нему великолучане начали примерно за год до праздника, который, как вы уже сказали, был назначен на 16-17 июля 1966 года. Городские предприятия брали повышенные обязательства по выполнению плановых заданий. Учреждения образования и культуры проводили различные мероприятия, посвященные 800-летию города. Происходило благоустройство его. К празднованию была приурочена сдача новостроек Великих Луг, гостиницы «Юбилейной» на площади Ленина, нового автовокзала на берегу речки Лозавицы и нового рынка на улице Комсомольца Зверева. 12 мая исполком горсовета вынесли решение о сооружении обелиска в честь 800-летия города на площади Тимирязева, которая была переименована в июне в площадь Юбилейную. Газета «Великолукская правда» вела новую рубрику к 800-летию Великих Лук, в которой публиковались материалы местных краеведов. За высокие показатели в труде несколько сот великолучан были награждены особыми юбилейными областными и городскими почетными грамотами. Было издано много печатной продукции. Сборник «Великие Луки. 800 лет» с моей точки зрения поныне самая лучшая книга о нашем городе. Комплекты цветных и черно-белых открыток с видом города на Ловоте отчеканили три юбилейных значка, а Министерство связи СССР выпустило юбилейный почтовый конверт, который 16, 17 и 18 июля гасился специальным штемпелем. Эта филателистическая новинка вызвала большой интерес у коллекционеров Советского Союза. Разработали программу праздника, главной целью которой являлось проведение такого торжества, которое надолго бы осталось в памяти горожан. На юбилей приехали многочисленные гости. Делегации из Пскова, Таллина, Петрозаводска, Калинина, Нарва, районов Псковской области, ветераны войны, освобождавшие наш город, те, кто его восстанавливал, воины Советской армии, моряки теплохода «Великие Луки» и многие другие. И вот торжества начались в 12 часов дня 16 июля митингом трудящихся города на площади Ленина. Множество знамен и транспарантов, гром духовых оркестров, радостно приподнятое настроение собравшихся привели к тому, что митинг вылился, как писала «Великолукская правда», в огромный триумфальный праздник. Далее на площади финишировались совершенные великолукскими спортсменами в честь юбилея мотопробег по древним городам Советского Союза и велогонка «Псков-Великие Луки». А в драмтеатре началась юбилейная сессия Калужского городского совета, на котором выступили руководящие лица города и области, представители предприятий и учреждений города, почетные гости. Были зачитаны многочисленные приветственные адреса и поздравительные телеграммы городу и его жителям, дан концерт художественной самодеятельности. Сессия приняла торжественное послание жителей города Великие Луки своим потомкам и присвоила четырем великолучаним, начальнику центральной лаборатории ПВРЗ Рашкевичу, учителю Жандецкому, врачу Клеровскому и директору городских электричеств сетей Логинову звание почетный гражданин города Великие Луки. Школьники собрались на мероприятие в детском парке на острове Дятлинг, а на летней эстраде шел большой концерт для жителей города. Во время гуляния можно было приобрести сувениры с юбилейной символикой, купить открытки с видом Великих Лук, значки, поесть юбилейного мороженого. А в 22 часа город осветился гирляндами огней, засверкали цветные фонтаны, в небо взлетел фейерверк, и по Ловоте при свете факелов от острова Дятлинг к лодочной станции поплыли лодки с купецкой ладьей в центре. На следующий день праздник продолжался. На площади юбилейной состоялась закладка капсулы из нержавеющей стали с посланием к великолучанам 21 века. Капсулу предполагалось вскрыть 1 января 2000 года, но в связи с рядом событий делать этого не стали. С посланием можно ознакомиться с копиями, их сохранилось около 20. Кстати, вполне хорошее, приличное обращение, без всякой особой идеологии. Кроме обращения было еще заложено скрижаль памятных событий Великих Лук. На стадионах «Спартак» и «Локомотив» прошли спортивные состязания и товарищеские футбольные матчи. Были даны концерты, в том числе один на плоту на Ловоте. В дни торжеств в Доме физкультуры на Пушкинской улице действовала промышленная выставка, отображавшая достижения хозяйства нашего города. В средней школе номер 1 открылась выставка детского творчества. В драмтеатре выставили свои лучшие работы великолукские художники, а в кинотеатре «Спутник» была организована фотовыставка. Во второй день подводились итоги многочисленных конкурсов по посвященных юбилею, конкурсов цветов, на лучшую песню о нашем городе и тому подобное. Все это проходило в Великих Луках в эти дни и широко освещалось в городской и областной печати. Юбилейные торжества имели большое значение для патриотического воспитания жителей нашего города, особенно подрастающее поколение, способствовало росту интереса к истории города на Ловоте, обогатила организация Великих Лук опытом проведения массовых патриотических мероприятий.
5: Владимир Викторович, спасибо за интересное начало беседы. Такие вот ключевые такие события, да, мы услышали, перечислены. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, а потом вернемся в студию Луки FM.
0: Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно,
7: вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
10: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки-ФМ.
5: Дорогие слушатели радиостанции Луки-ФМ, в эфире вновь программа «Беседа с краеведом», и я ее ведущий Дмитрий Белюков. Сегодня в нашей программе мы вспоминаем юбилей города Великие Луки 1966 года, когда наш древний русский город отмечал 800-летие с момента первого летописного упоминания. И у нас в гостях почетный гражданин города, член Союза краеведов России Владимир Викторович Орлов. До рекламной паузы, до перерыва с моим собеседником мы вспомнили, как город готовился к юбилею, как отмечал, какие были ключевые события юбилея. Ведь тогда, в 1966 году, юбилей отмечался 2 дня, 16 и 17 июля. Владимир Викторович напомнил нам, радиослушателям, ключевые события, важнейшие, так сказать, мероприятия этих дней. Владимир Викторович, ну вот вы упомянули про капсулу, да, которая, ну, она всегда, я сколько себя помню, всегда это вызывало такой живой интерес, что-то какая-то капсула, ее где-то спрятали, да, потом ее опять случайно нашли, потом ее, это послание потомков. Но на самом деле это такая не очень-то криминальная история, больше она такая, что вот от незнания, да? Вот давайте еще раз вспомним, что же это за капсула и какой там текст был?
6: Это была капсула из нержавеющей стали, она была закопана вот на площади юбилейной под памятный камень, который позднее должен был превратиться в памятник в честь 800-летия. Спустя 50 лет он все-таки появился. А там было вполне хорошо написано, было снято 20 копий, которые одну из них мне потом подарили в горкоме КПСС. Уж вот что там было написано. Дорогие потомки, граждане города Великие Луки, сегодня, в день празднования славного 800-летнего юбилея нашего города, мы, жители вечно молодых Великих Лук, обращаемся к вам, нашим землякам, людям 21 века, со словами сердечного привета и братскими пожеланиями счастья и процветания. Несколько десятилетий прошло с того дня, как написано это послание. Время неумолимо и необратимо. Пусть же это письмо донесет до вас наш коллективный голос с глубины 20-го столетия. Мы живем в необычное историческое время. Наше поколение совершило Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Некоторые из нас видели и слышали голос вождя, руководителя, организатора коммунистической партии и первого в мире социалистического государства рабочих крестьян, бессмертного Владимира Ильича Ленина. На нашу долю выпало много горя, бед и страданий. Мы стойко пережили голод, разруху, войны. Своими руками поднимали из руины пепла Великие Луки, город-солдат, город-труженик, город-сад. Но мы никогда не падали духом, не склоняли своих голов перед трудностями, не пасовали перед опасностями. Великолучане вместе со всем советским народом, преодолевая все преграды на своем пути, строили социалистическое общество и активно создают материально-техническую базу коммунизма. Все мы свидетелями величайших преобразований, совершаемых трудящимися нашей Родине. В нашей стране успешно претворяется в жизнь ленинский план электрификации страны, небывалых высот достигли наука и техника, в наше время раскрыты тайны атома, и он поставлен на службу мира и прогресса, моря и океаны бороздят первый атомный ледокол «Ленин», выдают энергию атомной электростанции. Наше поколение – пионеры освоения космоса. Первый человек мира, побывавший в космическом пространстве – это советский человек Юрий Алексеевич Гагарин. Все эти успехи достигнуты упорным и героическим трудом наших современников. Дорогие потомки, мы получили эстафету жизни от наших славных предков, которые совершили поистине чудесные дела. Их трудовые, революционные, ратные подвиги мы изложили в памятной скрижали. Наше поколение с честью и достоинством несет эстафету истории. Мы твердо уверены, что вы не уроните чести и славы древних великих лук и продолжите славные дела его граждан. Своим трудом, мыслью и борьбой мы прокладываем путь в будущее навстречу вам, нашим наследникам. Смысл жизни в именно том, чтобы сделать мир красивее, богаче и счастливее. Нас с вами объединяет многое. Мы соратники по борьбе за преобразование жизни, единомышленники в стремлении сделать мир лучше, чем он есть. Мы граждане одного города, славных великих лук, которые вступают в 9-е свое столетие бурно растущим, молодым и бесстрашным городом. Любите свой город, ведь его история – это частица истории нашей Родины. Вы, наши внуки, сыновья и дочери, унаследовали такие неприходящие духовные ценности, как любовь к жизни и людям, чувство справедливости, преданность своей земле. Пишем это послание мы, трудовые люди, по поручению юбилейной сессии Городского совета депутатов трудящихся. В каждом слове, мысли, которые вложены в послание, отражены замечательные дела, радость, успехи жителей старинного русского города. Мы уверены, что вы приумножите эти ценности и наши достижения и передадите их как эстафету своим потомкам, которым суждено увидеть такие вершины человеческой мысли и труда, о которых вы пока мечтаете. Да будет вечная эстафета жизни, эстафета беспокойного человеческого духа. Сегодня, раздвигая десятилетия, разделяющие нас, мы протягиваем вам руки дружбы и товарищества. Здравствуйте, дорогие потомки! Здравствуйте, люди нового века! Будьте всегда счастливы!
1: Владимир Викторович, ну, замечательные слова, соглашусь с вами, они, наверное, и сегодня актуальны.
6: Да, то есть, без сомнения.
1: Вот, читаешь или слушаешь, да, текст 60-летней давности, и не хочется даже как-то комментировать. Все по делу, по существу.
6: Совершенно верно.
1: Действительно, события юбилейное, оно всегда вот остается в исторической памяти, да, в памяти потомков. Вы многое назвали. Я тоже кое-что, вот тоже у меня вот есть информация, выписал себе, да. Что-то вы говорили, что-то надо еще сказать. Вот у нас в этом году два же великолучанина были награждены званием Героя социалистического труда в 66-м году. Это представитель колхоза России Васягин и доярка колхоза Смычка Кривенышева. Вот это вот как раз тоже связано с юбилеем города. Потом в этом же году ПТУ номер 8 боролась за присвоение имени Матросова, и тоже в этом году было присвоено это имя Александра Матросова. Ну и площадь Тимирязева, да, была, да, переименована в юбилейную. Эта площадь, она такая у нас, ну, историческая, да?
6: Да.
1: В свое время еще школьным городком называли, потом да, реальный садик.
6: Да, это Пятницкая.
1: Пятницкая площадь, да, это ключевые такие. Потом вот она стала уже в 20-й год, Тимирязева. И вот в юбилейный год площадь получила современное название, юбилейное. Вот. А что касается обелиска, да, который на площади юбилейной поставили, тогда, ну, тогда камень заложили, вот, да, и под него вот как раз эту капсулу с посланием потомкам. Потом это, ну, отдельная история, да, она длительное время преобразовывалась, и только в 2016 году, к 850-летию города, она приобрела такой, ну, современный, я бы сказал, достойный вид.
6: Да, без сомнения.
1: Вот, все-таки теперь это такое памятный знак в честь первого летописного упоминания города. 50 лет фактически вот шла такая история этого памятного знака. Поэтому, конечно, много было сделано в этот юбилейный год, и я бы, наверное, еще раз упомянул знаменитую книгу «Великие луки. 800 лет». Вы о ней так вскользь сказали о том, что она действительно одна из лучших, наверное, соглашусь. По охвату и по такому описанию всех периодов Великолукской истории. Конечно, она уже немножко отстает в таком своем историческом, может быть, значении, потому что эти 60 лет, историческая наука и краеведение наше Великолукское продвинулись. Поэтому вопрос о переиздании новых исторических очерков, он рано или поздно, безусловно, встанет. Да он уже и сейчас как бы неоднократно поднимался, поэтому мы этот вопрос тоже будем держать, как говорится, в нашей памяти. Какие еще важные события? Я думаю, что надо упомянуть серию материалов по истории города, которые были опубликованы в газетах. Ведь до этого фактически не было этого.

0: видно. Ну, конечно, вспоминаем и гастроли. В частности, в дни празднования был гастроли Могилевского областного драматического театра в городе Великие Луки. Неоднократно выступали различные творческие коллективы со всей страны, приезжали в этот год в наш город. Раскопки проводились в 1966 году за сквером около главного здания, ну, тогда сельскохозяйственного института на берегу реки Ловоти. Но они, так скажем, были незначительными.
1: Пробные шорохи
0: делали. Да, но, тем не менее, такой вот тоже примечательный факт. То есть город жил своей просто обыденной, да, и обычной жизнью, а юбилейной жизнью,
1: да, это было важно. Рассвет Великих Лук, 60-е, 70-е годы. Будем надеяться, что когда-нибудь наш город достигнет такого же высокого уровня, который был в это время.
0: Ну что ж, спасибо, Владимир Викторович, за интересную беседу. Мы вспомнили сегодня, как наш город отмечал юбилей в 1966 году, когда городу исполнилось 800 лет. Но юбилейные мероприятия, как мы сегодня еще раз напомнили, как раз и проходили в июне, 16-17 июля 1966 года. Хотя, как из сегодняшней беседы мы еще раз выяснили, конечно, юбилейные мероприятия проходили в течение всего года.
1: Совершенно верно.
0: Владимир Викторович, ну этот год тоже юбилейный. 860 лет.
1: Без сомнения.
0: Наверное, что-то есть сказать великолучанам, пожелать в юбилейный год.
1: Ну что,
0: год.
1: Хочется пожелать великолучанам в юбилейный год продолжать работать над тем, чтобы наш город все больше и больше переживал расцвет. А хочется пожелать великолучанам, чтобы они, все их мечты сбылись, и чтобы все они жили хорошо, спокойно и счастливо.
0: Спасибо большое. Я благодарю нашего гостя, почетного гражданина города Великие Луки, заслуженного учителя России, члена Союза краеведов России и Великолукского городского краеведческого общества Владимира Викторовича Орлова. Владимир Викторович, спасибо за интересную беседу.
1: Пожалуйста.
0: А я напоминаю, что прослушать полную запись программы можно будет и после эфира в группе ВКонтакте, а также в мессенджере Макс. С вами был ведущий программы «Беседа с краеведом», председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. Всего доброго, до новых встреч.
2: Просто космос.
3: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Что будет, если человек окажется в открытом космосе без скафандра? Картинки из фантастических фильмов показывают нам леденящие кровь сцены. Тело мгновенно замерзает, раздувается и взрывается, как воздушный шар. Но реальность, как это часто бывает, и страннее, и прозаичнее. Итак, первое, что мы почувствуем, это не холод. Вакуум – отличный теплоизолятор. Тепло будет уходить только через излучение, а это процесс не быстрый. Главный враг – отсутствие давления. Вы не замерзнете моментально, но вы перестанете дышать. Вернее, воздух сам вырвется из ваших легких. Но не это самое опасное. При нулевом давлении жидкости в теле начнут закипать при температуре тела. Слюна на языке, слезы в глазах, но не кровь, как многие думают. Кровеносная система достаточно герметична, чтобы этого не случилось. Самое критическое – кислород. У человека есть примерно от 10 до 15 секунд сознательной деятельности. Не из-за холода или взрыва, а потому что мозг лишается кислорода. Кожа, незащищенная скафандром, начинает получать жесткие солнечные ожоги от незащищенного ультрафиолета. А теперь главный вопрос. Можно ли выжить? Ответ парадоксальный – да, но только если вас очень быстро вернут в среду с нормальным давлением. Известны реальные случаи на Земле, когда люди в результате аварий оказывались в условиях, близких к вакууму, на 30-40 секунд. Они выжили, хоть и получили серьезные повреждения – баротравмы, загар от солнечного излучения, проблемы со слухом и со зрением. Так что космический вакуум – это не мгновенная смерть, как в кино. Это 15 секунд осознания происходящего и медленное угасание из-за гипоксии. И эти 15 секунд – лучшее доказательство того, насколько хрупка и одновременно невероятно устойчива наша земная жизнь. Наш теплый воздушный мир – это единственный и идеально подогнанный под нас скафандр.

0: Просто космос. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: Внимание! Говорим о вашем здоровье. Допустим, вам или вашему близкому назначены жизненно важные лекарства, например, при онкологическом заболевании или гепатите С. В стационаре их обязаны предоставлять бесплатно, но на практике порой возникают проблемы. Что делать? Помнить, ваша страховая медицинская компания, та самая, что выдала полис ОМС, всегда на вашей стороне. Обратиться к ней за помощью – ваше законное право. Шаг первый. Если в стационаре вам не выдают назначенные лекарства, сразу звоните в свою страховую компанию. Телефон найдете на полисе ОМС или сайте страховой. Шаг второй. Страховой представитель проверит, положены ли вам препараты бесплатно в рамках ОМС или по льготе, и разъяснит ваши права. Шаг третий. Если льготных препаратов нет в наличии, страховая поможет добиться их назначения в стационаре за счет ОМС. Шаг четвертый. При подтверждении нарушений страховой представитель примет меры, чтобы вас обеспечили всеми необходимыми препаратами. Будьте здоровы и помните, страховая всегда на вашей стороне.
0: Реклама.
2: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Михаил Галустян тайно женился на молодой подруге. Хождение по наукам. Простые вопросы о ЕГЭ и поступлении в ВУЗ. Чудеса на СВО. Рассказ священника. Газета в продаже с 22 июля.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Владимир Путин провел сегодня очное оперативное совещание с членами Совета безопасности. На повестке была работа предприятий, производящих материалы, комплектующие и сырье для серийного выпуска новых образцов вооружений, военной, специальной техники. Перед заседанием Путин назвал Россию одной из немногих стран, самостоятельно выпускающих материалы, комплектующие для вооружений. Это уже четвертое совещание президента с Совбезом за июль. В очном формате оно проходит второй раз за месяц.
0: О политике.
3: Владимир Зеленский заявил, что украинская и американская делегации могут встретиться в США в ближайшие дни, выступая на пресс-конференции сегодня вместе с премьером Ирландии. Президент Украины добавил, что накануне он разговаривал с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить идею о том, как активизировать мирные переговоры. Ну а сегодня в Маниле получасовые переговоры провел министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсуждали урегулирование украинского конфликта.
0: О нововведениях.
3: В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Граждане обратились в Росреестр через личный кабинет на портале госуслуг. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Единая биометрическая система позволяет идентифицировать личность человека, сверяя его лицо и голос с сохраненными данными, пояснили в Росреестре.
0: О спорте.
3: Норвегия подаст жалобу ФИФА из-за вмешательства Дональда Трампа в дело Балогана. Глава Норвежской футбольной ассоциации заявила, что дисквалификацию нападающего сборной США отменили под влиянием внешних сил и без соблюдения надлежащей процедуры. Она также призвала главу ФИФА Джанни Инфантино признать ошибку и подчеркнула, что подстраивание под требования государственных лидеров и политиков меняет поведение организации и размывает границы допустимого вмешательства в дела футбола. По ее словам, когда решение принимается под влиянием внешнего голоса и без коллективного обсуждения, это ошибка. В Москве осталось 5 зон, где официально разрешено купаться. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Сейчас открыты озеро Белое, Путяевский пруд, пляжи Серебряный Бор 2 и Серебряный Бор 3, а также Пионерский пруд. В Большом городском пруду, Школьном озере, на пляжах Динамо и Тропарева качество воды не соответствует санитарным нормам. Проверки зон отдыха продолжаются в течение всего лета, подчеркнули в ведомстве. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
5: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
6: Всем снова здравствуйте. Это Луки ФМ, программа «После работы». У нас в эфире Виктория Александровна Крюкова, начальник управления образования администрации города. И мы говорим об итогах великолукского образования, о модернизации и продолжаем наш разговор. Виктория Александровна, давайте поговорим о людях, которые работают. Насколько остро сегодня в Великих Луках ощущается дефицит педагогических кадров?
7: Те же самый такой, наверное, острый вопрос, потому что вообще формирование числа педагогов зависит от ряда факторов, включая и демографические изменения, развитие технологий, обновление образовательных стандартов, а также запросы общества на новые образовательные программы и методики. Общая численность педагогов имеет тенденцию к сокращению, и это объективная реальность, стоимая уменьшением количества воспитанников и обучающихся. Кадровая проблема нашего города решается за счет переподготовки работающих педагогов, увеличение учебной нагрузки педагогов, педагогические нагрузки руководящего состава. Результатом этой работы является выполнение программ по всем предметам в полном объеме, несмотря на кадровую потребность в образовательных организациях.
6: Виктория Александровна, а вот каких учителей больше всего не хватает, если говорить о предметниках?
7: Сейчас существует спрос особо на учителей математики, русского языка, литературы, физики, начальных классов и иностранных языков.
6: А вообще, как вот удается привлекать молодых специалистов? И если говорить в показателях, да, вот сколько за последнее время пришло молодых и амбициозных?
7: Наверное, прошлый год был самым плодотворным на молодых специалистов. К нам пришел 21 человек. Если сравнивать с 2024 годом, это было 16 человек. А, например, в 2021 году вообще это 7 человек. То есть тут практически в 3 раза выше. Но, конечно, здесь влияет также у нас открытие профильных классов и групп психолого-педагогической направленности. Проводится универсальное профильное обучение, где ребята готовятся поступать в учреждения высшего образования на педагогические направления. И также благодаря ряду мер поддержки педагогов, направленных на улучшение условий труда и повышение социальной устойчивости, удается привлекать молодых специалистов. Ну вот некоторые меры поддержки. Это программа поддержки молодых педагогов со стороны правительства Псковской области. В течение 3 лет выплачивается по 100 тысяч педагогам. Это наша муниципальная премия «Дебют» за значительные успехи в педагогической деятельности по итогам первых лет работы в образовательном учреждении. Ну и, конечно, мне кажется, уникальная мера поддержки именно в нашем городе – это предоставление служебного жилья педагогам и также система развития наставничества.
6: Виктория Александровна, вот вы сказали, что у нас есть психолого-педагогические классы. Буквально недавно выступал глава города, он сказал, что будет в этом году еще открыты одни классы, которые будут уже в силовом блоке, скажем так, специализироваться.
7: Да, действительно, с 1 сентября открываются профильные классы Следственного комитета Российской Федерации. Это в школе номер 5 и номер 10. И также хочу еще сказать, что в обновленной школе номер 7 идет набор в новый 10-й медицинский класс.
6: Действительно, это большое подспорье. Вообще, какую роль сегодня играет целевое обучение? Много ли молодых специалистов возвращаются в Великие Луки после окончания вузов? Потому что я знаю, что многим дано это целевое обучение, но есть те, кто пытается, скажем так, не возвращаться, да, придумать лазейки, как бы это не сделать.
7: К сожалению, да, такая тенденция есть, но все равно целевое обучение это остается важным инструментом привлечения кадров в систему образования. В 2026 году на портале «Работа в России» размещено 60 предложений для выпускников школ. Но, несмотря на все предпринимаемые меры, процент желающих заключить целевой договор невелик. В прошлом году всего лишь 4 выпускника поступили на педагогические специальности с заключением целевого договора. В этом году только 3 выпускника рассматривают эту возможность. При этом количество выпускников, поступающих на педагогические специальности ежегодно, оно составляет более 30 человек. Что касается возвращения, то в прошлом учебном году к работе приступили 4 педагога, которые при поступлении в ВУЗ подписывали целевой договор. В этом году мы ожидаем еще 3 специалистов.
6: Но все равно это не ноль, да, это все равно рабочая сила, трудовая, педагогическая, это очень важно. Виктория Александровна, какие основные задачи управления образования ставит перед собой на следующий учебный год?
7: Главная наша задача – это удержать заданную планку качества и продолжить модернизацию образовательной инфраструктуры. На 2026-2027 учебный год мы ставим такие задачи, как обеспечение доступности образовательных организаций и равенство образовательных возможностей, обеспечение преемственности между уровнями образования, снижение педагогической и бюрократической нагрузки педагогов, выстраивание системы выявления и раскрытия талантов детей, развитие интереса и навыков инженерной деятельности, выстраивание единой системы воспитания от детского сада до окончания школы, повышение уровня удовлетворенности дополнительным образованием, продолжение работы по привлечению молодых специалистов в систему образования.
6: Виктория Александровна, есть ли проекты или нововведения, которые начнут реализовываться с 1 сентября? Понятно, есть те, которые нам уже Минпромпросвещение выдвинуло, но наверняка у Великих Лук есть свои заготовочки.
7: Мы уже слышали, что с 1 сентября это и отмена домашних заданий для первоклассников, это и оценка за поведение. Оценка за поведение будет проходить апробацию у нас в гимназии и в педагогическом лицее. Введение предмета духовно-нравственная культура России. Но, кроме того, с 1 сентября мы, конечно же, планируем также запустить несколько новых проектов. У нас открываются в обновленном виде 2 школы. Школа номер 7, кадетская школа, детский сад. И, конечно же, новшества, новые идеи в этих учреждениях будут. И продолжит работу, откроются новые специализированные классы, то, о чем мы уже с вами ранее сказали. И также планируем расширить программы дополнительного образования и профориентации для школьников.
6: Виктория Александровна, большое спасибо за подведение итогов. Услышимся теперь уже, думаю, что 1 сентября. И расскажем нашим радиослушателям, как же стартовал учебный год очередной. Всего вам доброго, спасибо.
7: Спасибо, до свидания.
6: Это были все темы программы «После работы». Мы сегодня говорили о прорыве великолукского образования. Для тех, кто пропустил сразу после эфира, в официальной группе ВКонтакте «Луки.ФМ» и в Телеграм-канале выйдет подкаст. С вами была Ксения Фадеева. До встречи и не переключайтесь.
0: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
10: и хорошего настроения.
9: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
10: Ура! Идем в «Атмосферу»!
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
6: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы», микрофона ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждый четверг вечером ко мне после своей работы приходят известные политики, деятели искусства, культуры, образования, педагоги, директора крупных промышленных предприятий, волонтеры и много кто. И мы обсуждаем то, что действительно волнует наших великолучан и не только. Сегодня в фокусе нашего внимания великолукское образование. Это логично, ведь завершился учебный год, впереди новый, но время подвести итоги. Прорыв великолукского образования, именно так можно охарактеризовать этот учебный год. Вот модернизация проходит большой и системной наш сферы образования. Идут несколько капитальных ремонтов. Модернизируется инфраструктура уже существующих школ. Конечно, внедряются новые учебные процессы, что дает своего рода отличные результаты. Именно о результатах, о прорыве, о системе образования города Великие Луки мы поговорим с начальником управления образования Викторией Александровной Крюковой. Виктория Александровна, здравствуйте. Приветствуем вас в студии Луки ФМ. Спасибо, что нашли время для такого важного и нужного разговора на сегодняшний день.
7: Добрый день.
6: Виктория Александровна, каким в целом этот учебный год был для системы образования Великих Лук? Какие бы события или достижения вы назвали главными? Да? То есть можно ли сказать, что это был год прорыва, год очередной модернизации в глобальном смысле этого слова?
7: Этот учебный год для нас стал годом напряженной работы и значимых достижений. Несмотря на внешнюю непростую обстановку, этот учебный год стал для нас годом стабильности, планового развития, ну и, конечно же, новых вызовов, которые система образования Великих Лук успешно преодолевает. Мы сохранили высокое качество образовательных результатов, укрепили материально-техническую базу школ и продолжили работу над внедрением современных образовательных практик. Главными событиями года я бы назвала, конечно же, 2005-2026 учебный год стал годом высоких достижений для великолукского образования. Прежде всего, это победы наших школьников в региональных и всероссийских конкурсах. Это выдающиеся результаты наших выпускников на едином государственном экзамене. 7 человек получили наивысший 100-бальный результат. В этом году мы можем говорить о рекордном числе медалистов. 99 выпускников получили медали.
6: Не хватило одного, я бы сказала.
7: Не хватило одного, да, мы надеялись, что вот в президентские дополнительные дни он будет, но, к сожалению, нет. Мы улучшили по 100-бальникам, у нас добавилась Ольга Ключина, но медалистов, да, 99, есть к чему стремиться. Также успехи наших педагогов, это и областной конкурс «Учитель-дефектолог», «Учитель года России 2026», это гордость для всей нашей образовательной системы. У нас Елизавета Сергеевна Степанова, победитель областной нового этапа конкурса «Учитель-дефектолог» и Дмитрий Владимирович Евдокимов, призер областного этапа конкурса «Учитель года». Это наша гордость.
6: Виктория Александровна, вот если подводить итоги прошедшего учебного года, какие были проведены работы по ремонту школ, да, оснащению их современным оборудованием? Потому что сегодня, да, и президент ставит задачу, чтобы школы соответствовали современному ученику, да, все-таки, чтобы это были не те школы, в которых, например, мы с вами учились.
7: Модернизация образовательной инфраструктуры – один из важнейших приоритетов. В рамках государственной программы Псковской области развития образования и повышения эффективности реализации молодежной политики ведомственного регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Псковской области» в городе продолжается масштабная работа по капитальным ремонтам образовательных учреждений. Мы уже завершили ремонт 5-го детского сада. Подходит к своему завершению капитальные ремонты в школе номер 7 и кадетской школе. Продолжается ремонт в детском саду номер 21. Эти проекты направлены на создание комфортных и современных условий обучения для наших детей, включая модернизацию учебных кабинетов, замену коммуникаций и обновление материальной базы. Традиционно к началу нового учебного года администрации города выделены значительные средства на ремонтные работы в образовательных учреждениях. Производятся ремонтные работы в столовых, на пищеблоках, это школа номер 2 и 16, ремонт раздевалок в педагогическом лицее, санузлы в школе номер 6, ремонт помещений в спортивных школах номер 1 и номер 3, замена оконных блоков в 11-м лицее и центре образования. В ряде школ выполняются работы по ремонту узлов подачи теплоносителя системы отопления, выполняются работы по решению вопросов антитеррористической защищенности наших объектов, это и системы видеонаблюдения, оборудование зданий системами контроля доступа, ремонтируются ограждения учреждений. И в 2026 году новое современное оборудование за счет федеральных субсидий получили кабинеты физики, ИЗО и музыки. На 2027 год запланирована закупка оборудования для кабинетов математики, химии и биологии в рамках национального проекта «Молодежь и дети». За счет средств муниципального бюджета также производится закупка оборудования для пищеблоков и медицинских кабинетов.
6: Виктория Александровна, если говорить о будущих планах, какие школы стоят в очереди, да, если вот так вот грубо это можно сказать, какие еще капитальный ремонт ожидает система образования? Мы все понимаем, что мы живем в непростых, да, экономических, бюджетных условиях, но тем не менее.
7: Но уже прошли отбор школа номер 9. Капитальный ремонт запланирован на следующий год. И детский сад номер 19. Также запланирован капитальный ремонт. Поданы заявки на следующие годы. Это школа номер 16, школа номер 2, школа номер 5. И мы надеемся, что самая большая у нас необходимость сейчас в капитальном ремонте школы номер 16. Как только будут известны результаты, обязательно с вами поделимся.
6: Ну что, Виктор Александрович, давайте перейдем непосредственно к результатам ЕГЭ. Сколько выпускников города, давайте еще раз повторим, набрали 100 баллов за одно из ЕГЭ, скажем так?
7: За одно из ЕГЭ набрали 7 человек. Набрали 100 баллов по предметам. Это химия, русский язык, литература, история, обществознание, физика, география и русский язык.
6: Скажите, пожалуйста, есть ли в городе выпускники, которые набрали 100 баллов за 2 или более из ЕГЭ? Если да, то сколько их вообще? Есть ли такие таланты у нас?
7: У нас ребята, конечно же, талантливые, и хотя мультистобальников, так назовем их, те, кто набрал 100 баллов по 2 и более предметов, у нас в этом году нет. Но у нас есть две выпускницы из школы номер 7, которые показали выдающиеся результаты, набрав более 290 баллов по 3 предметам. Это Борисова Дарина и Александрова Валерия. Мы отмечаем, что наши выпускники способны демонстрировать исключительные знания в разных областях.
6: Интересно, что это выпускница той школы, которая находится на капремонте, и вроде бы здесь, есть определенные сложности в плане получения, знаний. Все равно это, другая школа, другие стены, тем не менее.
7: Да, школа номер 7 этим отличается, способна сорганизоваться своим коллективом и достигнуть высоких результатов не только в учебной деятельности, но и в воспитательной.
6: Виктор Александров все равно считается не только по стобальникам, но и по тем качеству образования, кто набрал выше 90 баллов хотя бы за одно из ЕГЭ. Какой процент от общего числа выпускников показали вот такие вот знания?
7: Результаты ЕГЭ в Великих Луках можно оценить как очень высокие. Помимо 100 бальников, значительно увеличилось количество высокобальников, то есть тех, кто преодолел порог в 90 баллов хотя бы по одному предмету. В этом году 67 человек, а это около 5% от общего числа полученных результатов, причем в прошлом году было 42 таких выпускника. Практически, динамика есть, да. Если в процентном соотношении, то можно сказать, что каждый седьмой выпускник показал такой глубокий уровень знаний.
6: Ничего себе. Давайте все-таки поговорим немножко о плохом. Сколько выпускников не сдали ЕГЭ и смогут ли они пересдать его?
7: К сожалению, небольшая часть выпускников не преодолела минимальный порог по некоторым предметам. Предварительно это 6% выпускников, 90 человек, которые не преодолели минимальную шкалу баллов по совокупности всех сданных экзаменов. Более точно количество станет известно по итогам, когда придут все результаты после президентских дополнительных дней.
6: Виктория Александровна, чтобы завершить разговор по ЕГЭ, топ предметов, которые, как обычно или традиционно, лучше всего поддаются нашим выпускникам, то есть где лучше всего, как правило, показывают результаты?
7: Приятно отметить, что результаты выпускников этого года выше общероссийских показателей по 9 предметам из 11. Исключение составляют результаты ЕГЭ по литературе и физике. Лучшие результаты наши выпускники показали по химии и русскому языку. По этим предметам у нас есть 100-бальники и множество высокобальных работ. Сегодня особо радуют результаты по предметам естественно-математического цикла. И самое важное, средние баллы не просто держатся, они растут. По химии это 76,2 балла, по профильной математике 66,3, по физике 63,3, по биологии 59,4. Что касается предметов, где результаты оказались ниже ожидаемых, то традиционно сложнее дается, конечно, обществознание. Но, однако, и здесь наши ребята показали достойные результаты. 9% выпускников получили результат более 80 баллов.
6: Спасибо большое, Виктория Александровна. Давайте прервемся на короткую рекламу, а после продолжим.
0: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях... Отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
14: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют, и все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Честное риэлторское.
15: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская» и я, Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
16: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
15: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь со-собственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
17: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
17: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
17: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
11: О топливе.
3: Российские власти обсуждают возможность продления запрета на экспорт дизельного топлива для производителей. Он заканчивается 31 июля еще на один месяц. А запрет на экспорт бензина, заканчивающийся также в конце июля, сразу на полгода. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. По словам одного из них, проект постановления уже подготовлен, но окончательное решение будет приниматься у вице-премьера Александра Новака. Второй источник утверждает, что ЕСПО это решение фактически принято. При этом запрет на экспорт дистоплива для непроизводителей, как ожидается, будет продлен тоже на полгода. Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже превысила $100 за бочку впервые с 22 мая. По данным на 17.03 по Москве, котировки выросли на 6,4% до $100.5 за баррель. Рост цен на нефть объясняют военной эскалацией на Ближнем Востоке. Союзники Ирана, йеменские хуситы, на днях объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. И в связи с этим может быть закрыт Баб-эль-Мандебский пролив. Фьючерсы на нефть Brent в последний раз торговались на уровне $100 за баррель. 26 мая в июне они резко подешевели. Это произошло после того, как США и Иран объявили о перемирии и начали работы по разблокировке Ормузского пролива, важнейшего торгового пути нефтяных поставок. Операторы сотовой связи в России фиксируют сокращение потребления мобильного интернета. По итогам года трафик может снизиться на 5-10%. В первом полугодии 26-го мобильное интернет-потребление стало сокращаться на фоне регулярных ограничений доступа к сотовой связи, в том числе и в мегаполисах. Материальный ущерб от землетрясений в Венесуэле 24 июня составляет более $19,5 миллиардов. Это следует из оценки Всемирного банка. Из общей суммы ущерба на долю жилых зданий приходится более 9 миллиардов. Для оценки Всемирный банк использовал отчеты правительства Венесуэлы, гуманитарных организаций о повреждениях, а также данные специалистов сейсморазведки. Магнитуда землетрясений составила 7,2 и 7,5. За последние месяцы в стране произошло почти 1500 авторшоков. Больше всего разрушений в прибрежном штате Ла-Гуайра. По последним данным властей погибли 5300 человек. Пострадали более 16 500. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 23 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
20: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем.
0: Что будет?
20: Ну, для того, чтобы так вот, знаете, плавно въехать в эфир, начнем с внутренних новостей, внутренней политики имеется в виду, конечно, не международки, хотя там тоже хватает всего интересного, именно что интересного. А вот что касается наших новостей, то периодически с ними, с интересными, конечно, дефицит, или только тревожный и печальный. А тут смотрите, какая веселуха началась. Вячеслав Володин, главный по депутатам, в смысле председатель Госдумы, попросил Министерство обороны проработать вопрос о военных сборах для депутатов. А мы, говорит, подготовим списки. Поучаствовать в военных сборах господин Володин предлагает вместо депутатских отпусков. Политик, сказал Володин, если он избрался и принимает решение от имени народа, должен быть всесторонне подготовлен. Конец цитаты. По прохождении сборов многие будут более ответственно подходить к рассмотрению и принятию тематических законопроектов, выразил уверенность господин председатель. И еще цитатку-то выдам вам. Давайте не будем придумывать никакие ограничения. Никаких ограничений, по словам Володина, не надо. Тут же на это отреагировал глава одной партии Сергей Миронов. Он сообщил, что готов к летним военным сборам для депутатов Госдумы. Цитата фантастическая. «Если дать мне сейчас автомат Калашникова, то мало кто со мной может сравниться по меткости стрельбы», сказал Сергей Миронов. Вот такие вот дела. Проверять не будем. Верим на слово. По меткости стрельбы, наверное, действительно Сергей Миронов лучший. Но не об этом речь. Там еще в финале от Володина тоже есть абсолютная феерия. Я сейчас, кстати, никак не глумлюсь, даже не иронизирую, хотя мне сложно сдержаться. Просто вот озвучиваю вам вчерашние новости, что называется, вечерние вчерашние новости, которые, я так понимаю, обсуждать будут еще долго и вспоминать, как мемы в стиле «отлито в граните». И действительно, «отлито в граните», вы ведь еще не все слышали. Вы, наверное, сейчас пытаетесь переварить то, что я уже сказал, да, то, что уже процитировал, а на самом деле лучшее, конечно, впереди, как в песенке поется. Среди прочего, Володин заявил, что упреки которые вот они, в смысле депутаты, депутатский корпус периодически слышат по поводу того, что принимаются исключительно запретительные меры, они абсолютно неуместные, потому что депутаты принимают законы только, в смысле исключительно, по запросу российских граждан. Тут бы... Вы сами понимаете, да, есть в силу того, что я на федеральной радиостанции работаю, можно, конечно, разгуляться, но вот определенные, конечно, есть ограничения у меня, как у профессионального сотрудника, еще раз говорю, федеральной радиостанции, и я не могу себе позволить сказать некоторые вещи, которые, может быть, сказать на улице хочу и могу. А тут вот, да, нужно держать себя в руках и вести себя как профессиональный журналист. Это иногда мешает. Так вот... Володин отметил, что законодатели понимают свою ответственность и защищают, как про подрастающее поколение, если контекст брать, так и взрослых людей, которые пошли по неверному пути. Это вот если брать контекст, на самом деле он довольно глубокий и долгий, его даже смысла нет сейчас приводить. Тут факт в том, что как раз депутаты принимают законы исключительно по запросу российских граждан. Вспоминаем. Все принятые законы. Ах, да, вспомню, все принятые законы не получится, потому что их столько, что дней в году значительно меньше, чем принятых законов. Ну, вы поняли, да, в день по закону принимается. Вот такая была шутка в свое время. Короче, дорогие друзья, вы, если депутатов хотите поругать, покритиковать за какие-то очередные запретительные меры, помните, что вы сами этого хотели. Вот за что боролись, на то и напоролись. Это, пожалуйста, себе, ну, напишите на лбу, извините, пожалуйста. Да, так, чтобы не забывать, кто реальный, так сказать, проситель в данном случае. Так, ладно, все, иронию в сторону, пошутили и будет. Все-таки закон – дело серьезное, и мы с вами, законные Российской Федерации, соблюдаем и живем по закону. Поэтому все, шуточки в сторону. Далее пройдемся по старому, доброму, понятному, в смысле по заявлениям ответственных лиц официальных. Песков, пресс-секретарь президента, прокомментировал изменения в генштабе ВСУ. И там хорошая цитата. «Все вот эти пертурбации, то, что киевский режим потряхивает изнутри, это понятно, это видно невооруженным глазом». И отметил, что назначение нового главкома ВСУ вряд ли приведет к изменениям на фронте. И, среди прочего, конечно, вот другие заявления надо подсветить. Не все, их много, но вот тезисно я бы сейчас подсветил одно, на мой взгляд, любопытное. Озвученные Путиным 2 года назад условия для остановки боевых действий на Украине действуют до сих пор и хорошо известны всем в мире, в том числе Киеву. То есть мы никаких новых решений по этой части не принимали. Это интересно. Далее. Россия будет участвовать в саммите G20 в США на самом высоком уровне. США является председательствующей и принимающей стороной саммита. Возможно, Путин поедет в Майами, кажется, этот самый саммит пройдет, G20. И, возможно, Путин на него полетит. Совсем недавно закончилась, кстати говоря, встреча главы российского МИДа Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле. Там идет саммит АСЕАН, это саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. И там они как раз с Марко Рубио и пообщались. Встреча была невероятно короткой, 35 минут, и многие сошлись во мнении, что ну просто сверка часов. Зашли в кабинет вот делегациями, сели друг на друга, посмотрели, общие какие-то моменты обозначили, в том числе Лавров уточнил про то, что мы ориентируемся на то, что Путин сказал 2 года назад по поводу урегулирования конфликтов. Вот и вы можете на это тоже ориентироваться, дорогой товарищ Рубио. Ну и все, как бы, наверное, как-то так прошла эта встреча. Еще основные заявления Лаврова по итогам министерского совещания «Россия-АСЕАН». США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в России, включая гражданские объекты. И это все сказано, представьте себе, вот на фоне как раз встречи с госсекретарем Рубио. То есть, ну, прямо сказал. Далее. Россия исходит из того, что США пока не отказались от своих предложений, которые прозвучали на саммите в Анкоридже. А вы говорите, дух Анкориджа мертв. Какой там мертв? Далее. Россия готова к любому развитию событий в контексте милитаризации Евросоюза, но не собирается ни на кого нападать. Но еще, если Европа начнет конфликт с Москвой, это будет уже неконвенциональная война. Россия, далее, не получала предложения о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, и мы, в смысле России, обеспокоены информацией о намерении ФРГ получить доступ к ядерному оружию. Еще проходила новость про то, что к этому самому ядерному клубу может присоединиться, представьте себе, Саудовская Аравия. Да, вчера об этом как раз проходили новости, что они сами могут заняться обогащением урана, саудиты, и, ну, возник вопрос, почему им можно, почему им США вдруг разрешит, как своим союзникам, а вот Ирану нельзя, да, прямой простой вопрос. Ну и далее, после, соответственно, всех этих встреч, Рубио, госсекретарь США, заявил, что США считают себя единственной страной, способной конструктивно способствовать завершению украинского конфликта. И Россия, и США обязаны поддерживать отношения вопреки существующим разногласиям. Отказ от контактов – безрассудное решение. Ну и конфликт на Украине мешает России и США находить точки согласия по другим вопросам, но Вашингтон будет искать возможности для сотрудничества. Кстати говоря, опять-таки, на этом фоне, что происходит на Украине, там Зеленский вчера поговорил со спецпосланником президента США Стивом Виткофом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, та самая двойка, которая к нам заглядывает периодически на чебуреки. Так вот, они обсудили идею относительно того, как возобновить дипломатические усилия по прекращению конфликта. Ну и все, никаких новостей оттуда не было, ну, таких принципиальных. Далее, на том же самом саммите государств в Юго-Восточной Азии, Кая Калас, знаменитая эстонская селедка, которая председательствует в Брюсселе над всеми дипломатами, то есть главное по министрам иностранных дел в Европе, заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы. И опять наши новостники зачем-то приписывают, Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для Европы. Зачем они это делают? Для меня загадка. Было бы неплохо, если бы мы действительно, и надо прямо об этом говорить, что представляем эту самую угрозу для Европы. Но вот наши новостники чего-то боятся во всех наших информагентствах. Цитата звучит следующим образом. Мы ясно видим, что Россия представляет эту самую экзистенциальную угрозу для наших стран в Европе. Мы уже сталкиваемся с серьезными угрозами со стороны России, и поэтому намерены повышать нашу обороноспособность. Это сказала кто? Правильно, никто. Кая Калас. Еще заявила, что ЕС усиливает давление на теневой флот России. По ее словам, в рамках подтверждения санкций задержан нефтяной танкер, который подозревает в использовании ложного флага и принадлежности к российскому теневому флоту. Но они доиграются когда-нибудь. Мы на эти санкции чем-нибудь обязательно да ответим. Вопрос, чем, конечно, ирония принимается, почему, если есть такие рычаги, мы до сих пор ими не воспользовались. Вопрос открытый, отдельный, мы его периодически поднимаем. Сейчас еще вот можно добавить про то, что ЕС, коль уж они говорят, что будут оказывать на нас давление, тем не менее Евросоюз столкнулся с дефицитом идей для 21-го пакета санкций против России. Перерыв у нас, друзья, но скоро мы вернемся и продолжим, не переключайтесь.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
21: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
22: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
23: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
2: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: А знаете ли вы что?
9: Суворовская улица и Панфиловский переулок в Москве названы не в честь военачальников, а по фамилиям прежних домовладельцев.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы.
24: Что будет? Честный взгляд на 23 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
20: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии Радио «Комсомольская правда». На связи Дмитрий Еловский, политолог, телеграм-канал «Еловский. Политика и управление». Здравствуйте, Дмитрий.
25: Здравствуйте, Иван, и приветствую всех слушателей и зрителей «Комсомолки».
20: Звучали ли хоть раз в жизни от вас упреки в сторону российских депутатов? Коротко ответьте, пожалуйста. Как-нибудь упрекали их в чем-либо?
25: Конечно. Регулярно мы их критикуем.
20: Так, в чем вы их упрекали? В запретительных законах упрекали депутатов? Признавайтесь.
25: Обязательно. Это проблема последних лет 10 примерно.
20: Не 10, конечно. Где-то лет...
25: 10.
20: Ну, ладно, хорошо, вам виднее все-таки как профильному специалисту. Но вы должны знать, и Володин, главный по депутатам, вам ответил, упрекать этих самых депутатов за запреты неуместно. Все законы принимаются только по запросу россиян. Только. Понятно вам? То есть в том числе и вас. Вот такие дела.
25: Ну, я, безусловно, рад, что в том числе и меня. Вот. На самом деле, если знать практику работы Государственной Думы и того, как она работает с законопроектами, то, конечно, это, наверное, немножко Вячеслав Викторович слишком обобщил, я бы даже сказал.
20: То есть Вячеслав Викторович не так хорошо знает, да, как работает Государственная Дума?
25: Он прекрасно знает, как Государственная Дума работает, просто обобщает. Ну, потому что 95% на самом деле законопроектов, которые проходят через Госдуму, это вообще технические законопроекты, которые меняют пару слов, каких-нибудь 3 запятых где-нибудь в действующем законе, не особо влияет вообще ни на что, в принципе. Просто нужно поправить что-нибудь немножко. И, как правило, инициатором этого является правительство Российской Федерации, или другие органы власти. И, к сожалению, таково устройство нашей законодательной системы. Да, из оставшихся законопроектов, 5-7%, действительно, где-то половина, наверное, это запрос на то, что происходит на земле, то, что происходит у людей, то, чего они там добиваются. Это правда, это действительно так. Я просто про запретительные разрешительные инициативы.
20: Какие еще раз?
25: Разрешительные разрешительные инициативы.
20: Мы сказали так называем, разрешительные. Да, таких не бывает.
25: Есть, конечно. Например, с этого года самозанятым разрешили использовать часть денег, которые они отчисляют в бюджет, на собственный больничный. Пожалуйста, как бы раньше не было. Сейчас самозанятые уравняли немножко в правах со всеми остальными. Хотя вообще изначально не предполагалось для этого режима такой истории. Вот, пожалуйста, разрешили.
20: Это оттепель. Оттепель.
25: Да, практически оттепель, да. Маленькая инициатива, но у нас 15 миллионов самозанятых, и, в общем, для них это важный вопрос.
20: Большой путь начинается с маленького шага, как мы знаем.
25: Да. Путь в 10 тысяч ли начинается с одного маленького шага, да.
20: Вот.
25: Поэтому, в принципе, где-то половина законов принципиального характера, они действительно являются ответом на запрос общества. Но объективности ради, конечно, есть и законопроекты, которые, скажем так, кем-то пролоббированы, и законопроекты, которые вносит правительство. Ну, ладно, чего мы...
20: Пролоббированы даже.
25: Конечно.
20: Будем надеяться, Вячеслав Викторович не слушает радио «Комсомольская правда», а то я даже не знаю, бегите, то он вам устроит. Значит, пролоббировано, у него там муха не пролетит, чтобы кто-то пролоббировал. Если... Вот, он вам четко сказал, что... Все, вот, политик, если он избрался и принимает решение от имени народа, должен быть всесторонне подготовлен. Это уже к другой теме, чтобы мы не тормозили. Значит, попросил Минобороны проработать вопрос о военных сборах для депутатов. Мы списки, говорит, подготовим.
25: Ну, это немножко такая странная история, потому что Вячеслав Викторович, я думаю, прекрасно знает, что те депутаты, которые сейчас планируют остаться в Государственной Думе на следующий созыв, они сейчас сидят в регионах своих и занимаются своими избирательными кампаниями. Им не то, что не до военных сборов, им сейчас и у них и отпуска нет. У них сейчас в разгаре выборы. Они носятся по региону, по встречам с избирателями и с трудовыми коллективами и пытаются победить на выборах. Вот. А другая половина депутатов,
20: пусть которые лучше, не попадают... Пусть лучше в рекламную службу радио «Комсомольская правда» приходит, не знаю, что они там фигней страдают. Выходят, платят деньги, выходят в эфир, рекламируются. Чуть, вообще абсолютно минимум.
25: Я вам открою страшный секрет. У половины депутатов, кроме зарплаты, денег больше никаких нет. Поэтому миф о

0: Он же публикуется. Сейчас он очень интересное чтиво. Это ЦИК публикует данные о доходах кандидатов в депутаты по партиям. Там вот уже опубликовали и коммунистов, и опубликовали единороссов. Вот, можно почитать, очень любопытно, кто чем владеет, сколько у кого денег.
1: Вот, ЦИК раскрыл доходы кандидатов от одной партии на выборах в Госдуму, и там есть интересные люди. За 2025 год самый высокий доход задекларировал депутат Леонид Симоновский. Но он, понятно, бывший председатель совета директоров «Новатэка», и там под 6 миллиардов рублей. Вот такие дела, миллиардов. На втором месте оказался депутат Госсовета Татарстана и гендиректор Акбарса Иван Егоров. У него доход 674 почти миллион рублей. Вот.
0: При всем, кстати,
1: Сущие
0: уважение к
1: копейки.
0: Симоновскому,
1: Сущие
0: при
1: копейки.
0: всем уважение к Симоновскому, мне понравилось, что у него среди доходов есть пенсия. Вот.
1: Копейка.
0: Российские пенсионеры
1: Копейка
0: могут
1: рубль
0: порадоваться.
1: бережет. Копейка рубль бережет.
0: Им есть к чему стремиться. Но вообще, как бы, насчет военных
1: Есть и другие
0: сборов...
1: люди, я просто два имени назвал.
0: Да,
1: Поэтому.
0: конечно, конечно.
1: Вот.
0: Это насчет военных сборов, конечно, Вячеслав Викторович таким образом отвечает на определенный запрос общества. Более того, недавно был скандал, когда одному из депутатов задали прямо в лоб вопрос, а почему он не на фронте, почему он не воюет, и там все кончилось
1: Но
0: очень
1: это
0: достаточно
1: глупый вопрос, согласитесь. Вообще,
0: бурным.
1: депутату задали вопрос, почему он не на фронте. А, Журавлеву, блин, задал, Иван
0: Да, да.
1: Миронов. А мы приглашали Журавлева. Вопрос абсолютно глупый, Журавлев не влезает с фронта, кстати говоря. Можно
0: Да,
1: к нему
0: да.
1: по-разному относиться, к Журавлеву, придираться там к его заявлениям, но на фронт он действительно ездит
0: Ну,
1: регулярно и помогает.
0: я даже больше скажу, что тот же самый Вячеслав Викторович в свое время запретил депутатам
1: Запретил, да.
0: ездить в
1: А
0: зону боевых
1: Журавлев
0: действий.
1: сказал, а мне не запретил. Вот. Представьте себе.
0: Ну, просто потому что есть депутаты, которые действительно там реально занимаются определенной работой, и действительно Журавлев в этом плане, он и правда там с 2014 года. И есть действительно другие депутаты, которые тоже оттуда не вылазили. Там тот же Батмам Шанкаев, который врач, который там действительно очень много всего сделал. Ну, а был, ну, объективно, давайте не будем врать, было такое явление, как депутатский туризм, когда люди
1: Было.
0: просто приезжали, фотографию сделали и уехали.
1: Но
0: Это все
1: вообще ключевой момент,
0: раздражало.
1: Дмитрий, вы должны понимать, и мы должны понимать, все должны понимать, что вообще место депутата в Госдуме по-хорошему, а совсем не на фронте. И вот эта история про военные сборы, я даже не знаю, она зачем вообще. Я бы просто хотел, чтобы депутаты работали, и чтобы там работа кипела самая настоящая, чтобы они занимались своим делом. Каждый, чтобы занимался своим делом, вот и все. Или
0: Нет,
1: сложи мандат, иди на фронт. Ну, как-то так,
0: здесь
1: да.
0: ответ другой, на самом деле. Это такой определенный, ну, назовем, пиар для, собственно, самой системы военных сборов, потому что у нас есть такая система, как военные сборы. Люди военнообязанные должны туда ездить. Многие не хотят, не видят в этом смысла. И точно так же говорят, ну, мы работаем, зачем нам отвлекаться? Вячеслав Викторович таким образом показал, смотрите, вот там вся система власти, начиная от депутатов, они избегают этого, и тоже и депутаты тоже должны ездить на военный сбор. То есть это был такой очень понятный сигнал, что это не касается всех, все должны. Военный сбор, это не обязательно, что он там поехал после этого воевать, но если человек военнообязанный, он обязан выполнять закон. Есть закон, пожалуйста, собирай вещи и катайся на военные сборы. И то есть на самом деле смысл-то посыла, если мы сейчас серьезно это обсуждаем, да, смысл посыла Володина заключается в том, что закон один для всех. И депутаты, не депутаты, чиновник, вот у тебя написано, что ты обязан раз там сколько-то времени явиться на военные сборы. Собрал чемоданчик и поехал на военные сборы, как все обычные нормальные люди. Вот. Его месседж был в этом, и разговор был об этом. Ну и, в общем-то, с точки зрения, наверное, именно представителей Государственной Думы, это правильный посыл, потому что он и должен следить за тем, чтобы у нас законы выполнялись для всех. То есть они должны... У нас единое законодательное пространство в стране.
1: Я вам два имени назвал, всего два. Вот эти люди, ну, во-первых, понятное дело, они в списке не окажутся, о котором Володин говорит, но представим себе, что они вдруг будут рекомендованы к военным сборам, да? Вот я прям представляю, как они поехали на военные сборы. 40 секунд.
0: А кто именно? Я просто
1: Ну, два
0: не
1: имени я
0: понял.
1: вам назвал. Симоновский, Егоров. Ну, вот. представим себе, да?
0: Несмотря на то, что пенсионер, он очень бодрый мужик,

0: Вполне можно поехать вообще без проблем. И не знаю уж, какая польза будет от него на военных сборах, но если у него долг такой есть, я вот его, в принципе, видел, он может поехать. Почему
1: Ну,
0: бы и нет?
1: хорошо, ладно. Да, может, действительно говариваем на порядочных людей. Дмитрий Еловский, политолог, телеграм-канал «Еловский. Политика и управление». Иван Панкин в студии. Перерыв у нас, друзья.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках, 18:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Ежегодно в последнее воскресенье июля в России отмечают День военно-морского флота. В 2026 году дата празднования Дня ВМФ выпадает на 26 июля. В этот день в Великих Луках пройдет торжественное возложение цветов к памятному знаку великолучанам, честно послужившим государству российскому на флоте морском. Начало мероприятия в 12:00 26 июля на Краснофлотской набережной. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал благодарность председателя Комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина, секретарю рекотделения «Единой России» Александру Козловскому за реализацию партпроекта «Чистая страна». Об этом глава региона сообщил в своем канале «Мессенджере Макс». Михаил Ведерников подчеркнул, что активисты партии в регионе делают ставку на реальные дела и эко-просвещение. Они регулярно организуют масштабные субботники по очистке берегов водоемов и общественных пространств, проводят в школах экологические акции, учат детей бережному отношению к природе. Глава региона также указал, что при разработке законов депутаты Госдумы опираются на позицию регионов и рассчитывают на поддержку природоохранных инициатив субъектов. Он добавил, что командная работа на всех уровнях – от правового регулирования до конкретных действий волонтеров. Ученица детской школы искусств-центра из Великих Лук Рада Тихонова заняла третье место на всероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В финале соревновались самые талантливые юные художники со всей страны, а профессиональное жюри оценивало их работу. Рада завоевала третье место в номинации «Живопись и акварельная техника». Наставником победительницы выступает Петр Дудко.
5: О валютах.
4: Доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, юань 11,57.
5: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачная температура воздуха до плюс 20 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: 8.40, евро 89.44, юань 11.58. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 23 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Так, ну, по новостям пройдемся. Пока ждем эксперта, ждем не дождемся. Непонятно. Но вот в конце первого блока я закончил цитатой Кай Каллас, это глава европейской дипломатии, то есть главное по главам Министерства иностранных дел стран Евросоюза. Да, вот такая, значит, существенная должность досталась Кай Каллас. И среди прочего, вот она говорит, ЕС усиливает давление на теневой флот России, вообще усиливает давление на Россию. Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы. Но далее в том числе подтверждает, что вот ЕС столкнулся с дефицитом идей для 21-го пакета санкций против России. И там столько сложностей, уже столько санкций насочиняли, что дальше уже как-то не санкционируется. Мы, конечно, периодически тут в эфирах в разных, и не только мы, иронизируем на этот счет. Понятное дело, есть над чем посмеяться, безусловно, но есть над чем поплакать, потому что санкции в определенной степени не всегда, скажем так, делают нас сильнее и лучше. Периодически, конечно, и ослабляют, то есть бьют по нашей экономике. Давайте прямо это говорить. То есть поиронизировали, в том числе нужно и обозначить ключевые, да, болевые точки. Но смотрите, что касается как раз дефицита идей. Власти Евросоюза исчерпали, вот она новость, возможности для включения новых пунктов в перечень рестрикций для, прости господи, из-за ущемления интересов отдельных стран сообщества. После реализации предыдущих мер простых целей больше не осталось, пишет европейская и американская пресса. Неназванный дипломат в ЕС отмечает в беседе с изданием «Политика», что необходимо искать баланс при подготовке новых ограничений. Ведь некоторые пункты в проекте 21-го пакета санкций уже изменили или полностью исключили из-за разногласий между странами ЕС. То есть санкции некоторые либо, ну, вообще обходят сами европейские страны, либо прямо исключают, либо не замечают сами европейские страны. Вот к чему мы дружненько все пришли. Ну, соответственно, я вчера общался с одним, скажем так, компетентным человеком, и он сказал, что, конечно, надо понимать, что санкции как таковые, вот все санкции, их нынче 20 пакетов, только европейских, да, никогда уже не снимут. Определенная часть санкций, ну, если не никогда, то они надолго, но вот будем ориентироваться на то, что их не снимут. Все-таки так проще жить, с пониманием, что их не снимут. Но либо половину, либо даже больше. Вот в какой-то период, надо посмотреть, какой после окончания специальной военной операции, конечно, безусловно, либо будут прямо сняты, либо, ну, сделают вид, что их как бы и нет. То есть они как бы будут, да, на бумаге их официально отменять не будут, но при этом и соблюдать сами европейцы не будут. Сложно себе это представить, чтобы сами европейцы их не соблюдали, при том, что они как бы есть. Но вот, пожалуйста, если политика пишет об этом прямо сейчас, то можно понять, что действительно так оно, скорее всего, и будет. И другой вопрос, будет ли вот этот самый 21-й пакет, тоже интересен. Может быть, они, конечно, что-то наковыряют, по сусекам наскребут, для того, чтобы просто был 21-й пакет. Ну, чтобы лицо интересно, сохранять лицо, да, чтобы как-то уж в собственных глазах выглядеть подостойнее. Но, может быть, даже 21-го пакета и не будет. В принципе, цифра 20, она вполне себе красивая, и портить ее, да, вот, лишним пакетом для того, чтобы был пакет с пакетами, наверное, может быть, и действительно не стоит. Да, дорогие друзья, которые вот, руководят всеми процессами в Брюсселе, пожалуйста, давайте уже не будем фантазировать лишний раз. Не позорьтесь, что называется. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, по этому поводу даже заметил, что санкционного предела Евросоюза не существует, как предел безумия. Отмечает, что если раньше европейские санкции только косвенно били по их экономике, то сейчас в наборе у Евросоюза остались только санкции, которые будут прямо бить по интересам стран Союза, что гораздо больнее. Видите, ну, Песков указывает на то же самое. Если принимать санкции дальше Евросоюзу, то они уже начнут пожирать сам Евросоюз. Я сейчас не про то, что Евросоюз развалится. Давайте не будем ждать этого развала в смысле Евросоюза. Никто не развалится, Америка не развалится, Евросоюз не развалится, Россия не развалится, уже ни одна страна не развалится на самом деле. Все эти процессы по развалам стран, они, наверное, все-таки в прошлом. Сразу после развала Югославии уже некому разваливаться. Ну, прямо и объективно. Может быть, в Африке будут происходить какие-то такие процессы, но мы их даже не заметим. Вся остальная часть стран, наверное, уже будут вот в том стабильном состоянии, в котором они находятся сейчас. По крайней мере, конечно, если говорить о крупных игроках. Соответственно, и если вот думать про Евросоюз, не как про отдельные страны, а как про, собственно, какой-то единый субъект, то он, да, скорее всего, в таком виде и останется. К нам присоединяется Александр Зимовский, медиаконсультант. Здрасте, Александр Леонидович.
9: Извините, пожалуйста, за опоздание.
1: Получается всякое, да.
9: Независящим причинам, да, извините.
1: Бывают независящие причины. По независящим причинам от Зеленского пришлось поменять, да, одного главком ВСУ на другого. Такое случается иногда. Как вы эти рокировки оцениваете? А, ну и подписан указ о назначении Игоря Скибюка на должность начальника генштаба ВСУ. То есть там не только глава, то есть главком ВСУ, только еще и начальник генштаба тоже поменен. Ну, вообще, про эти самые перестановки, рокировки что думаете?
9: Практически Зеленскому пришлось поменять руководство военное во время войны, причем не в самый ее лучший период. Дело в том, что там очень долго боролись две концепции, которые, в конце концов, решали свои вопросы уже на улице. Это Сырский олицетворял собой практику войны, так сказать, силовыми методами, людскими ресурсами, а ушедший, отправленный в отставку Федоров, он был такой своего рода технократом, и его концепция, ну, как люди это видели на Украине, особенно те, которые прятались от ТЦК, его концепция была в том, что людей больше не надо на фронт отправлять, все могут свободно возвращаться в кофейни, а воевать вкалывают роботы, а не человек, собственно. Поскольку на этой войне такая задача не решается, пришлось избавиться от Федорова и впоследствии под давлением от Сырского.
1: А можно вот я сразу говорить... вклинюсь, я сразу, потому что это важно, да. Времени немного, а вопрос действительно важный. Вот эта концепция имеет право на существование? Я думаю, что нет, ставка на людей, она будет всегда, и сейчас говорить про то, что воевать должны беспилотники, да, действительно, они так и написали на своих плакатиках, протестующие там на Украине, что воевать должны беспилотники, в смысле роботы, а не люди, но ведь это невозможно, я правильно понимаю, или нет, пожалуйста?
9: Вы совершенно правы, потому что концепция территориальных изменений, то есть не просто обмен ракетными ударами или ударами дронов, а когда предполагаются определенные территориальные изменения, там, изменения границ, без людей это невозможно. Потому что контроль над территорией – это всегда пехота. Пехота – это солдаты, это оружие, марши, там, быстро и медленно, неважно. Но без людей не занять территорию, не осуществлять потом над ней контроль невозможно, без военной силы. Поэтому ваш прогноз совершенно верен, и все эти картонные майданчики там, они как бы являются, ну, реакция того, что население не желает, в общем-то, воевать и становиться такой пехотой, которая сначала усеет своими телами, мертвыми костями, так сказать, поле боя, а потом там будет контроль или нет, это непонятно. Так вот, два новых военачальника, которые сменили Сырского и руководителя генштаба, они, в принципе, вынуждены будут оставаться, извините за выражение, в парадигме Сырского, потому что контроль над территорией никто не отменял. Результаты, которые они будут показывать в ходе нашего наступления, безусловно, будут хуже, чем у Сырского, потому что они продолжают продолжат терять территорию. Это объективное состояние нынешней войны. И в данном случае замена Сырского – это еще и дань чисто бандеровской реформе в армии, потому что Сырский был одним из последних командиров или генералов, которые имели советскую выучку. Все последующие, там, Скиба, Дропаты – это чистые бандеровцы. В том смысле, что они не имели никаких контактов уже с Советским Союзом или Советской Украиной. Они воспитывались исключительно на идеалах, там, если можно таковыми назвать, новой суверенной Украины. Они обучались в военных учебных заведениях уже, ну, некоторые там уже полностью под НАТО, некоторые переходный период между советской доктриной и НАТО. И, в принципе, ведь проблема Сырского была в том, что он русский. И поэтому он всегда оставался москалем. Сейчас украинская армия так сказать, добилась своей мечты, или не добилась мечты та политическая часть армии, которая мечтала, чтобы москали не командовали украинцами. Теперь там чистые хохлы, то есть даже не просто хохлы, а упоротые хохлы, командовать будут такими же упоротыми хохлами. В данном случае реализация мечты Зеленскому надо это поставить заслугу. По военным достижениям, вы меня простите, я не сильно глубоко там вникал в их военные достижения, но, судя по всему, они несущественны совершенно.
1: Сырский, уходя, сказал, что оставляет армию в состоянии наступления. Давайте 40 секунд, коротко, пожалуйста.
9: Я понял. Ну, если даже один солдат бежал вперед в момент отставки Сырского, Сырского не в чем упрекнуть, он был прав. Но дело в том, что украинская армия находится в стратегической обороне, это ничего не изменит. Ни отставка Сырского, ни приход новых.
1: Александр Зимовский, медиаконсультант. Зимовский в Телеграме. Найдите, подпишитесь. Иван Панкин в студии «Радио Комсомольская правда». Сейчас небольшой перерыв, но скоро мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте только «Радио Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
10: Реклама. Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
11: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
12: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
13: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Первый чемпион мира по шахматам Вильгельм Стейниц прожил 64 года. По числу клеток на шахматной доске. Взгляд на 23 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Игорь Пшеничников, известный политолог. Здрасте, Игорь Борисович. Вот встретились Лавров и Рубио, госсекретарь США, и пообщались там, на полях этого самого саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН. И да. Беседа их прошла 35 минут. О чем нам это говорит, 35 минут. Встретились, пожали друг другу руки, пожелали удачи и разошлись. Получается так.
0: Ну да, я хочу сказать, что до этого еще было анонсировано, что у Рубио там очень плотный график. Вот, и было сказано, что у него всего 30 минут на встречу с российским коллегой. Вот, так что быстро, сама-сама. Вот как-то, конечно, так и немножко скомканно, учитывая то, что это серьезный конфликт, да, тот, который они обсуждали и который анонсировал Рубио, значит, как тему для переговоров с Лавровым. Я, значит, не видел пока ничего конкретного в новостях о том, что они конкретно обсуждали, о чем они говорили. Но мне кажется, вообще, вот Россия в данном случае выступает как, значит, как главврач психбольницы, который, значит, общается со своим пациентом, в частности, значит, с администрацией Соединенных Штатов, в частности, с Трампом, так как, значит, с не очень здоровым человеком ментально. Вот, его не раздражаем, слушаем, говорим, значит, вежливые вещи, не повышаем голоса. Вот все, что говорил Сергей Викторович, значит, в преддверии этой встречи с Руби, вот как раз вот это вот этому отвечает. Но я прекрасно понимаю, что наши дипломаты делают отлично свою работу, вот, они на то и дипломаты, вот, хотя мне, да и вам, я думаю, многим, значит, моим коллегам, которые наблюдают за этой ситуацией, хочется говорить другими словами, более резкими, но мы воздержимся, пока не поступили конкретные, значит, заявления от Сергея Викторовича по поводу того, что они там обсуждали. Но у меня такое впечатление создается, что нам вообще эти посредники не нужны в этом конфликте, а нам навязывают американцы свое посредничество. Вот прям с самого начала президентства Трампа, значит, мы знаем, что он, президент Соединенных Штатов, хочет быть миротворцем во всех конфликтах, и особенно, значит, на Украине. Он же сказал, что он за 2 дня, значит, все сделает. Вот эти 2 дня тянутся уже 2 года, вот, почти, да, и вот эту роль миротворческую, в кавычках, Трамп себя все никак не хочет снять. Вот они хотят себе присвоить вот это, значит, звание миротворца на Украине и никак от этой роли, значит, не могут отказаться. Ну что ж, мы с ними в эту игру играем, вот, а сами при этом делаем, значит, то, что считаем нужным. Я вот так я вижу эту ситуацию, я думаю, что со мной согласятся многие мои коллеги.
1: Что касается возможной нашей поездки на саммит G20, он в Майами, насколько я помню, пройдет, в США, короче, может быть, сменим дух Анкориджа на дух Майами или нет? Вообще, Путин, как думаете, поедет? Вроде пока сказано, что Россия будет представлена на самом высшем уровне, в смысле, я так понимаю, первое лицо, да?
0: Ну, вот тут понятное дело, что мы не можем сейчас рассуждать за протокол нашего президента, вот, и фактически ничего конкретного тут, в общем-то, не сказано по поводу того, что поедет или нет. Но учитывая то, что, значит, нашего президента объявили уже в розыск, и уже это длится не первый год, вот, и всякие провокации возможны, я бы воздержался на месте Владимира Владимировича. Я, конечно, беру на себя слишком много, говоря за него, но я бы вообще бы не рекомендовал туда нашему главе ездить. А что там делать? И что он, собственно, так сказать, что он там иного услышим-то про себя? Подставить себя под провокацию какую-то, значит, под обстрел совершенно неаргументированной критики? Я бы не стал бы.
1: Ну, видите, в Анкоридж поехали все-таки, несмотря на то, что то же самое звучало. Не надо, провокации и прочее, опасно и так далее.
0: Ну, я же начал с того, Иван, что я не руководитель, значит, протокола президента Путина. Вот. Но если бы меня спросили, а вы меня спросили, я бы ответил свое мнение по этому поводу.
1: Угу. Хорошо, принимается. Тогда идем далее. Вот читаю основные заявления Лаврова по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН как раз. И там, среди прочего, много любопытного сказано вот, на фоне того, что мы с вами уже обсудили. Лавров говорит, США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в России, включая и гражданские объекты. И, ну, при этом добавляю, что Россия исходит из того, что США пока США пока не отказались от своих предложений, которые прозвучали на саммите в Анкоридже. Ну, то есть, с одной стороны, наводят, с другой стороны, встретились, посидели, хоть и 35 минут. Кушнера с Джаредом, вот они на Украине побывали, мы тоже, я так понимаю, ждем, много об этом говорилось. То есть, и при этом, да, США участвуют в наведении украинских вооружений на цели в России. Это даже не просто разведданные представляют, правда ведь? Участвуют в
0: это прямое участие в этом конфликте, совершенно очевидно. Но вот что касается меня, то я подавно говорю о том, что Трамп и его администрация участвуют в такой мировой мистификации, смысл которой заключается в том, чтобы убедить весь мир в том, что они, и нас прежде всего, в том, что они в этом конфликте не участвуют, и столкнуть Европу в конце концов, в яму войны с Россией. И когда это случится, всем сказать, мы к этому не причастны. А почему? Потому что есть большая опасность, если этот конфликт случится, что он будет ядерным. И если Штаты будут стороной конфликта, то, естественно, они рискуют получить по голове русской ядерной дубиной. А им этого очень не хочется. Но при этом им очень хочется, чтобы Европа травмировала Россию своими руками, и как бы Штаты стояли в стороне. Вот такая ситуация, она каждый раз, когда я слышу заявления какие-то со стороны американцев, вижу, что на самом деле происходит в Европе, и то, что делают, то, что говорят европейские лидеры, меня утверждает в мысли о том, что ситуация развивается именно так. Мы видим вот это шоу, вот эту мистификацию, которую, повторяю, устраивает Трамп. Ее цель, в конце концов, спровоцировать большой конфликт в Европе, между Европой и Россией, между европейским сегментом НАТО и Россией, и при этом остаться в стороне, наблюдать за этим из-за своего красивого океана, как сказал когда-то Трамп.
1: Соответственно, теперь к Европе переходим. Там и Кая Каллас на этом самом саммите АСЕАН выступила, сказала, что Россия для Европы – это экзистенциальная угроза, но при этом с 21-м пакетом пока проблемки, да, нечего больше пакетировать, кидать в этот пакет, пакеты полны. В этой связи, может быть, пришел тот самый момент, когда есть смысл о чем-то поговорить уже. Ведь, допустим, политика, американская, правда, газета, но тем не менее, пишет, что некоторые санкции уже даже сами европейцы обходят. То есть некоторые введенные, которые как раз ранее в пакеты заброшенные, другие пакеты, санкции уже, в общем-то, они не работают.
0: Ну, конечно, не работает. Я думаю, что они сами уже забыли то, что они делали, скажем, в 15-м, в 17-м и так далее. Ведь мы этого сбились, на самом деле, уже считая эти санкции, мы на них внимания не обращаем. А у них это превратилось в некий ритуал. Но поскольку вот этот пиар, он не может быть вечно мыльным пузырем, нужно наполнять каким-то содержанием, а содержания нет. Вот это и получается, так сказать. Вот они ищут уже совершенно какие-то маразматические предлоги для того, чтобы каким-то образом нас ущипнуть. Я думаю, что, конечно, мы уже на это смотрим как на некий цирк, но для самих европейцев это не цирк, ведь они же не все там идиоты, в отличие от Каи Каллас. Вот они же понимают, что они сами себе уши морозят на зло России. Но кому не хочется выглядеть идиотом, например, как в свое время Орбану, лидеру бывшему венгерскому, да, и Фицу, они выступают против, греки там что-то, суетятся. Они же понимают, что они себе, прежде всего, вредят, потому что они дошли до того уровня, когда уже, Россия не получает никакого вреда от того, что они делают, а весь вред возвращается к ним. Вот я повторяю, что они не дураки, они понимают, греки, например, посмотрите, нет турпотока в Грецию из России, а это был главный источник дохода летом для этой европейской страны. Что же делать? Жить стало хуже, и совсем не веселее, поэтому, естественно, они возмущаются и пытаются каким-то образом это дело купировать. Но отсюда не согласие, поэтому этот 21-й пакет все никак и не принят. Вот они приняты его, конечно, но, я повторяю, это для них это, скорее всего, пиар, а мы тоже просто, я думаю, что на это даже обсуждать нам не стоит.
1: Но Черногория, коль уж про Грецию заговорили, Черногория, например, куда был довольно большой турпоток и до СВО, и во время СВО, ввиду того, что без виз Тем не менее, они вводят визовый режим с нами. Да. Туда и сейчас путевки подорожали после начала СВО. Дорого съездить в Черногорию отдохнуть. А сейчас они визы еще вводят. Представляете, вот не обращают внимания на то, что... Хотя я посмотрел, там неплохой турпоток из России. Это неплохой.
0: Я вам объясню, я вам расскажу, почему. Там, значит, в Черногории...
1: Опа, что-то случилось. На самом интересном месте пропал эксперт. Да? Да. Ну, ладно, у нас сколько остается в секундах, коллеги? 40 секунд, блин, ну вот нас...
0: Да, отлично, да, я вижу, что я подключился.
1: 30 секунд, коротко, давайте, ага.
0: Да, очень просто, де-факто лидер Черногории Мило Джуканович должен полностью, значит, он абсолютно лоялен, он должен показывать, значит, своим хозяевам на Вашингтоне и Брюсселе, что он их буржуинский, поэтому такая история происходит в Черногории.
1: Игорь Пшеничников, известный политолог, благодарим за выход. Впереди большой перерыв. Друзья, в начале следующего часа мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Леонид Крутаков о сохранении суверенности стран.
15: Когда на порог твоего дома приходит, начинает хозяйничать, ты вынужден брать грабли, вилы, пусть знает, что у тебя под руками, идти защищать свое право на жить так, как ты хочешь жить, а не так тебе рекомендуют или там навязывают. Вот это вопрос не войны, это вопрос существования вашего. Понятие свободы ранее существовало не как индивидуализм, который нам навязывает, что право каждого человека вести себя как хочешь. Это существовало как право быть русским, право быть немцем, право быть французом. Вот этого права европейцы сегодня во многом лишены.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
16: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
8: США рассматривают возможность нанесения массированного удара по Ирану. Это заявил Дональд Трамп в интервью порталу Axios. Он уточнил, что близок к принятию такого решения. Мы все к этому готовы, так сказал Трамп. По его словам, Израиль присоединится через 2 минуты к новым атакам, если он об этом попросит. Но Трамп уточнил, что США никто не нужен для новых операций.
2: Об экономике.
8: Нефтегазовые доходы российского бюджета в июле по предварительным расчетам Рейтер могут вырасти примерно на 60% по сравнению с июлем прошлого года. По данным агентства, это произойдет благодаря росту мировых цен на нефть и увеличению поступлений от налога на прибыль при добыче нефти за второй квартал, а также с сокращением выплат НПЗ.
2: Об Украине.
8: Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, отправленный в отставку неделю назад, заявил, что не согласен ни на какую новую должность. Он готов быть только министром обороны. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам военных инноваций.
2: О торговле.
8: Латвия запретила импортировать в страну целый ряд товаров, произведенных в России и Белоруссии. Полный список позиций, которые попадут под ограничения, должны утвердить в правительстве, но известно, что в него могут войти книги и периодика на русском языке, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь.
2: Про газ.
8: Германия на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке и отказа от поставок энергоресурсов из России вынуждена платить за газ в 5 раз больше, чем в 2020 году. Это пишет газета «Берлинер Зайтунг». По информации издания, с тех пор, как прекратились поставки из России, Норвегия стала важнейшим поставщиком газа в Германию. По данным федерального сетевого агентства ФРГ, в 2025 году оттуда поступило около 44% импортируемого газа. Далее следуют Нидерланды 24% и Бельгия 21%. Чуть более 10% прошло через терминалы сжиженного природного газа на побережьях Северного и Балтийского морей. Ключевую роль здесь играет норвежская компания, которая поставляет сырье в Германию с 1977 года. Русский язык включат в учебные программы некоторых школ Бразилии. Об этом сообщили в Минпросвещении. Решение приняли по итогам встречи представителей образовательных ведомств двух стран. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 23 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube, канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, телеграм-канал «Клинцевич». Здравствуйте, Андрей Франч. Андрей Франч, что делать будем? Что делать будем, как решать? И еще вопрос туда же, чтобы два раза не вставать. Вот мы, когда начались удары по логистике, предполагали, да, следующие шаги. ВСУ, кстати говоря, ударов по маркетплейсам, вот в этих самых предположениях, я что-то не помню. Удивили нас, я, насколько могу судить, товарищи, не братья. В этой связи вопрос. Давайте все-таки думать, ну, сейчас мы как-то, уж не знаю как, эту проблему решим. С ударами по крупным складам, во всяком случае. А какие следующие шаги противник может предпринять, как себя обезопасить, так, чтобы больше не удивляться и не думать, как же так?
17: Давайте с самого начала начнем. Я всех приветствую. Первое. К сожалению, Запад дал команду ФАС Зеленскому, или он согласовал, может, тут не выясним до конца, на переход, так называемый, режим тотальной войны. Когда уничтожается все, что может вообще как-то позволять государству существовать. К сожалению, сразу тогда отвечу на крайний ваш вопрос. Что дальше? Дальше, скорее всего, будут продукты питания. Дальше будут теплицы со стороны противника. Дальше будут птицефабрики, свинофермы и все остальное. Как мне рассказывали специалисты, там нарушение цикла, нарушение герметичности там помещений тоже очень критично.
1: То достаточно. Есть понимание поэтому есть, противник... да, куда? Понимание есть, куда могут бить. Это важно.
17: Да. Ну, понятно, это будут очистные сооружения. То есть здесь они перешли вариант давления на гражданскую инфраструктуру так, чтобы нам с вами было очень тяжело жить. Соответственно, бензин, доставка продуктов питания, товары и так далее. Скоро будет еда, вода. То есть вот основные... вещи, связанные с проживанием. Ну, соответственно, ближе к зиме это будет энергетика, теплоэлектростанции. У нас, допустим, в отличие, допустим, от той же Европы, у нас централизованно, у нас огромные котельные обеспечивают кварталы теплом. Не маленькие, значит, газовые там специальные котлы в каждом доме. Это одна большая там турбина, которая там крутит и обеспечивает и электричеством, и теплом целые районы. И здесь, конечно, выведение ее из строя, это очень проблемное. Очень серьезная большая проблема размораживания труб в наших регионах, где, например, там минус 20, может быть, зимой, это вообще критично. Здесь, знаете, я так, такую небольшую вставку буду делать. Когда я был сотрудником полпредства Приволжского федерального округа, это у нас такая структура администрации президента, на новогодние праздники там на каждый день заступают дежурные, ну, для того, чтобы там фиксировать ЧП наступающие и так далее. Меня очень часто, ну, на новогодние праздники все мы заступали. И вот я помню эти жуткие моменты, когда в новогодние там, не в новогоднюю ночь, а вообще в праздничные дни рвет какие-нибудь трубы, например, там в Удмуртии, в которой там изношенная система, и там, там доклад МЧС, там 20 тысяч человек, значит, без тепла, и там начинается срочное восстановление подачи горячей воды, потому что если это все замерзнет, это вообще катастрофа, также с электричеством. Поэтому, на самом деле, это достаточно критичная система. И теперь, что делать? Значит, первое, я присутствовал в зданиях ангарного типа, выстроены так же, как и вот эти склады хранения Marketplace, которые относятся к Министерству обороны. Как раз туда попадал лютый. То есть вот те это места, дрон. Куда он бил, это тут
1: дрон,
17: же...
1: дрон, да, лютый.
17: Дрон противника, у них две модификации. Лютый делает завод Антонов, очень похоже на него дрон FP1 компании Firepoint. Боевая часть, ну, порядка там 50-60 килограмм, такой бочоночек с насечками для образования осколочного поля, ну, и, соответственно, там пора в разных модификациях разное взрывчатое вещество. Ну, нам повезло, там некоторые бочонки не сработали, можно было посмотреть, как он там выглядел внутри и так далее. Сейчас они, к сожалению, эту проблему устранили, сейчас у них редко бывает несрабатывание боевой части. Так вот, когда она срабатывала, то есть часть ангара выносила, это получалось там поле, не знаю, ну, условно говоря, там 10 квадратных метров в диаметре, дыра, там все это дело разлетается, но не образовывалось вот этого огромного пожара, потому что нет источников поддержания горения, как в маркетплейсах, там же до самого верха идут штабеля, пластиковая упаковка, она практически мгновенно вспыхивает, начинает гореть. Существующая система пожаротушения в таких, значит, зданиях, это уже присутствует, огромные трубы, сплинклерная подача воды сверху вниз, то есть под потолком мощная система труб, которая должна такого рода пожары тушить. То есть если мы посмотрим на кадры, которые тоже, кстати, наши граждане наснимали, хотя этого делать точно не надо, значит, мы видим, что здание занимает, там, не знаю, 5-10 футбольных полей размером, попадает в какой-то один угол, начинается небольшой пожар, потушить не успели, сгорело все.
1: Да, да, да.
17: Угу. То есть у нас оказалось так, что сами по себе здания не готовы к такого рода техногенной аварии, потому что, как правило, беспилотник нарушает целостность вот этих труб наверху, они теряют давление, а какой-то альтернативной системы тушить с земли какой-то пушки или еще что-то, подачи, чтобы эти штабеля затушить, не дать разойтись пламени, ну, нету. Пока приезжает пожарный расчет, это все уже переходит в такую степень горения, что уже остановить невозможно. Поэтому здесь задача номер один всех владельцев маломальских складов такого рода срочно дорабатывать систему пожаротушения под новые технологии. Это должны быть какие-то мобильные пушки, которые позволят, ну, там, персоналу внутри развернуть возможность тушения и подачи с там, пожарного пруда, который есть обязательно, подача альтернативной, подача воды или формирование уже новых пожарных команд. То есть вот то, что сейчас у нас потерял на миллиарды рублей Wildberries, это просто неготовность оказалась к такого рода техногенной аварии.
1: Соответственно, продолжайте.
17: Угу. Ну, соответственно, здесь понятное дело, что нужно прикрывать все это дело с воздуха, но, к сожалению, страна у нас огромная, прикрыть всю территорию страны, ну, физически будет очень сложно. Более того, наверное, кроме Израиля нет ни одной страны в мире, которая могла бы вот сказать, что у нас полное радиолокационное покрытие территории, и везде идет доступ, значит, комплексов ПВО для того, чтобы уничтожать дроны и так далее. Вы представляете, на миллионы квадратных километров у нас и один комплекс «Панцирь», который, допустим, там, в зависимости от модификации зенитных ракет, где-то 20, где-то 30, где-то 50 километров радиус может обеспечить. Ну вот и считаем, сколько таких надо миллионов комплексов, чтобы закрыть страну. Поэтому, понятно, идет прикрытие особо важных объектов. И здесь у нас, кроме, как я уже говорю, маркетплейсов, ну или складов, логистических центров, у нас еще куча социальных объектов, еще не закрытых, и противник это знает. И когда Зеленский озвучил, что в течение 40 дней мы будем воздействовать, я думаю, они нарезали уже перечень себе объектов незащищенных. То есть они бьют не туда, что является военной целью, может как-то сломить нашу ситуацию на поле боя, бьют там, где можно достать. Поэтому, конечно, будем работать, будем улучшать, смотреть. И вот этот процесс создания эшелонированной системы ПВО, поверьте мне, он 24 часа в сутки обсуждается. Есть ответственные люди, у них очень сильно по этому поводу болит голова. Где-то технологически не успеваем, где-то решения не рабочие, сырые и так далее. Где-то у нас нормативно-правовые акты не работают. И где-то, к сожалению, пока победить мы это не можем, коррупция, который не позволяет хорошим решениям зайти на возможности поставок, потому что кто-то лоббирует имея серьезные ресурсы, лоббируют свои неэффективные, но, скажем так, уже поставляемые на рынок решения. Ответные действия наши, конечно же, будут. И для противника они будут страшные. Ну, просто в качестве примера, нам, значит, попытались остановить судоходство в Азовском Черном море. Хотя это движение продолжается, но, тем не менее, кораблей нам там подпортили много. Что сейчас происходит? Сейчас ни один корабль не может ни выйти, ни зайти в одесские порты. Одесские, черноморские, потому что все это уничтожается. Более того, мы подключили уже к этому армейскую, значит, авиацию, и мы работаем фактически как в режиме военного времени. То есть самолеты, значит, наносят удары ракетами воздух-поверхность, ну, противокорабельными ракетами, которые бьют в руки и тормозят эти, значит, суда. Важно, кстати, замечание, мне всегда морские офицеры говорят, никогда не вздумай назвать гражданское судно кораблем, корабль только военный. Вот для них это принципиально имеет значение. Так вот, пока военных кораблей мы не бьем, потому что их фактически не осталось у Украины, а вот судов много, теневого флота, и более того, мы видим сейчас, что там многие компании закрыли фрахт туда, в Черное море, это и греческие компании, и другие, с точки зрения доступа к украинским портам. Такая же история будет, соответственно, и по их терминалам Новой почты, и другие, у них их меньше. Они, конечно же, тоже не защищены, и возможности у нас все это сжечь намного больше. Другой вопрос, зачем это надо Украине, и как они собираются дальше восстанавливать свою страну, и как они зиму хотят пережить? Потому что мы-то найдем возможности, там, у нас слишком высокий запас прочности, в отличие от них.
1: Это, ну, все, конечно, хорошо, понятное дело, да. Я сразу говорил, когда вот начался дефицит с топливом, сразу говорил, что со временем, конечно, эту ситуацию каким-то образом урегулируют, так что сильно переживать не надо, хотя проблемы видны. Но тут ключевой момент. Вот они, вы правильно сказали, и я согласен, будут бить в том числе, наверное, и по канализации, правда ведь? А это уже существенные проблемы. И когда Владимир Владимирович не так давно сказал, что наши ответы будут ключевое, зеркальными, но в 10 раз мощнее. Я пока смотрю, удары массированные, интенсивные, ничего не хочу сказать по этому поводу, но мы все-таки наносим удары по энергетической инфраструктуре и по каким-то военным, околовоенным объектам, военного значения, складам и прочее, складам, где собираются, идет сборка ВПЛА. Но, может быть, тогда либо намекнуть украинской стороне, ведь контакты сохраняются, что мы ведь можем и по, допустим, Киевской ГЭС ударить, правда ведь? Допустим. 20 секунд до перерыва, короткий ответ.
17: Ну, многие говорят о том, что все-таки пророчество старцев украинских о том, что Киев будет затоплен, очень высокая вероятность, ну, потому что может дойти до того, как то, что мы начнем бить по дамбам, как они сейчас бьют по дамбам на нашей территории.
1: Давайте часть паузу Киева сделаем, продолжим через несколько минут. Андрей Клинцевич, наверное.
18: Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
19: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
20: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
21: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
23: А знаете ли вы что?
3: В Гренландии нет ни одного травяного футбольного поля, поэтому ее не берут в ФИФА.
4: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольское».
5: Что будет? Честный взгляд на 23 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Телеграм-канал Клинцевич. Подписывайтесь. Андрей Францович, по взаимным ударам, вот как раз по Киевской ГЭС начали обсуждение. Если ударить по Киевской ГЭС, это как-то взбодрит наших небратьев, оппонентов или нет? Скажите, пожалуйста.
17: Важно не братьев разделять. Я их разделяю на три категории. Категория населения, которая ничего не принимает, никаких решений, продолжения войны не хочет, хотят просто мирно жить, как и любой человек на планете Земля. К этой категории мы относим и украинское, и европейское, и американское население. Дальше мы идем, это политическое руководство стран. Оно никак не пострадает, оно находится в очень большом потоке, финансовом потоке, им бы не хотелось остановки этих боевых действий, поэтому любые техногенные катастрофы, любые такие масштабные как бы вещи, от которых будут страдать люди, они будут использовать свою пользу. И Зеленский жаждет этого, потому что ему нужно распаковать самую большую кубышку в Европе. Это скандинавские пенсионные накопления, которые измеряются триллионами евро. Вот, потому что те 70 миллиардов, которые ему на год выделяют, ему маловато, хотелось бы побольше. Вот, и для этого нужны какие-то резонансные социальные потрясения, которые вызовут вот шок. Они, используя пиар-технологии, смогут это более сильно передать туда, в Европу. И здесь, наверное, нам нужно очень медленно варить европейцев в том числе, потому что там тоже часть европейской элиты, которая не избирается, как премьеры в Британии или европейская бюрократия, находящаяся в Европейской комиссии, они тоже сидят на потоке денег от транснациональных военных корпораций и так далее. Им тоже хорошо. Но население закипает, уровень жизни падает, предприятия закрываются, банкротятся, и социальное ну, такое напряжение там растет. И вот это социальное напряжение должно созреть и вылиться в протесты уже против своей власти, потому что любой внешний агрессор, как правило, объединяет. И для них это тоже выгодное решение. Вот. Ну, по крайней мере, вот закрытая информация, которую получаю из той же Германии, она неутешительная, потому что немцы уже сейчас начали, а немцы всегда действуют очень системно, в отличие от других стран. Вот. Ну, вот в качестве примера, 22-й год, осень, было резонансное выступление местного, ну, то есть земельного руководителя, аналога нашей ФСБ, это у них, по-моему, агентство по там, защите Конституции. Значит, он сказал о том, что нам пришла команда создать совместное командование Бундесвера и армии, которые будут патрулировать улицы для того, чтобы препятствовать возможным волнениям граждан или бизнес, который будет терять деньги, если он запланирует ну, какие-то антиправительственные выступления. То есть немцы заранее к этому готовились. Так вот сейчас пришла команда, что ряд бизнесов, которые сильно зависимы от поступающей электроэнергии, газа и так далее, начинают вызывать полицию, им доводят информацию о том, что, ребят, в готовности в течение месяца перевести и повысить ваши резервы, перевести ваше предприятие на возможный режим либо автономной работы, либо с прерыванием поставок тех или иных значит, продуктов, которые там идут по Балтике или по другим направлениям. То есть это говорит о том, что немцы планируют через там, 2 месяца, условно говоря, начало каких-то серьезных резонансных конфликтов вокруг своей территории. Ну, понятно, что это Россия. Вот, я не исключаю, что начнут давить нас на Балтийском направлении. Соответственно, ответные действия будут для них вызывать вот эти проблемы. То есть они уже заранее готовятся. И здесь мы понимаем, что, ну, с одной стороны, можно было бы сразу сейчас резко поднять градус и, как говорится, поднять планку. И, кстати, это является одним из решений, потому что лестница эскалации, которую мы очень часто слышим в выступлениях, в диалоге, она бывает двух типов. Одна – это Герман Хан, который описывает переход к всеобщей ядерной войне, а другая лестница эскалации, такой американский тип, который говорит о том, что если ты хочешь доминировать в конфликте, ты должен быть всегда на ступень выше своего противника в рамках лестницы эскалации. Он должен быть догоняющим. Ты каждый раз повышаешь планочку, он догоняет, и ты как бы являешься лидером. И там придается решение, что если вы находитесь в состоянии догоняющего, вам нужно перепрыгнуть через ступени, дальше все время доминировать. Соответственно, сегодня мы понимаем, что мы находимся на уровне догоняющего. Нам ударили по маркетплейсам, теперь мы бьем. Нам ударят по очистным сооружениям, будем бить мы. А нам, наверное, в какой-то степени, с учетом того, что у нас и потенциала больше, и всего остального, нужно по лестнице эскалации выходить наверх. В том числе относительно Европы. Потому что, вот как я сейчас описал пример немцев, ну, например, начнут они нам препятствовать свободному судоходству в Балтике, воспрепятствуют движению гражданских судов в Калининград, мы будем делать ответно. То есть мы будем догоняющими. А нам надо уже это делать сейчас. Ну, какие-то такие небольшие ростки уже есть. Британцы там сейчас немного возмущены тем, что мы в 40 километрах от их вот проводили учения наших военных кораблей там с боевой стрельбой. Ну, где-то, может быть, поактивнее нужно действовать, как с эстонцами, например, когда мы воспрепятствовали возможности выгрузки их штурмовых команд морской пехоты на наши корабли теневого флота. К сожалению, в отношении там, Франции и Британии мы этого не делаем, вроде как ядерная держава, но я уверен, что у нас есть точки, где им немножко надавить на хвост, мы можем всегда сделать. И здесь, ну, это такой вопрос политического решения. С одной стороны, казалось бы, морально хотелось бы, давайте сейчас поднимем планку,

0: Соответственно, второе направление, это, как я уже говорил, получение ядерного оружия. И многие страны, наверное, увидев примеры Северной Кореи, и вообще понимают, что это действительно очень такой серьезный сдерживающий фактор. Кстати, из любопытного, вчера общался со специалистами там, по искусственному интеллекту и так далее. Есть ряд военных стратегий, и вот в том числе военных, которые позволяют отрабатывать те или иные решения. И вот одна там такая большая стратегическая игра была, в которой пришли к выводу, что самое оптимальное делать недорогие решения военные, отправлять их на противника, а делать много мелких, дешевых. Ну, то есть вот фактически с дронами, как сейчас. И когда две стороны друг на друга волнами посылают эти дроны, единственное спасение в компьютерной игре, другого варианта победы не нашлось, это только применение ядерного оружия. Возможно, что мы сейчас находимся на этой же стадии, когда будет дистанционная возможность нанесения ударов, Иран, Израиль, США, треугольник, у нас с Украиной, что этот процесс может продолжаться вечно. Знаете, как в топку буду с каждой стороны закидывать ресурсы, и дроны будут лететь друг к другу, уничтожая, выкашивая районы. Никто победить в этой ситуации не сможет, только переломив ситуацию резкой эскалацией для завершения конфликта. Поэтому Саудовская Аравия, возможно, размышляет над этим, но в своих контраргументах, что, скорее всего, она не пойдет на получение ядерного оружия, я использовал следующие, значит, как говорится, следующую логику. Во-первых, Саудовская Аравия имеет договор о стратегической военной помощи друг другу, как у нас в Беларуси, то есть взаимная война, ну не взаимная война, а вступление в войну страны, которая за тебя гарантирует. Это Пакистан, который и так уже ядерная держава. То есть фактически Саудовская Аравия в рамках крупномасштабного конфликта закрыта ядерным зонтиком. Понятно, что речь идет не о хуситах и даже не об Иране, речь идет об Израиле. То есть Саудовская Аравия прикрывается на самом деле от ядерной державы Израиля для того, чтобы у нее там не ухудшились отношения. Поэтому получение своего вооружения, которое необходимо испытать и получить международные санкции, я не думаю, что они над этим пойдут. Поэтому да, они будут развивать ядерную программу гражданского назначения, потому что это логично на самом деле. Человечество придет к тому, что нефть сжигать нельзя. Нефть надо перерабатывать в те ресурсы, которые нас окружают. Это и пластики, и масла, и все что угодно. То есть бездумное сжигание – это не самое эффективное ее расходование. А энергию нужно получать из атома. Ну и, соответственно, более высоких переделов, как более технологичные решения. Поэтому для них это логично. Усиливаются температурные колебания и так далее. Поэтому все страны остро нуждаются в повышении энергетики, особенно входя в эру искусственного интеллекта.
1: Спасибо. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Телеграм-канал Клинцевич. Подписывайтесь обязательно. Благодарим за выход. У нас перерыв сейчас, друзья. Реклама, новости, анонсы пройдут быстро и незаметно. Так что никуда, пожалуйста, не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Реклама.
3: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Михаил Галустян тайно женился на молодой подруге. Хождение по наукам. Простые вопросы о ЕГЭ и поступлении в ВУЗ. Чудеса на СВО. Рассказ священника. Газета в продаже с 22 июля.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник о предотвращенных попытках украинских терактов на территории России.
5: Мы сегодня констатируем, что Киеву просто дана отмашка делать все, что угодно. Им позволено, со стороны их спонсоров, конечно, не со стороны мировой общественности, а со стороны их спонсоров, говорит, вы можете использовать любые методы для того, чтобы достигать какой-то результат. Мы вам отсыпаем денег, очень много денег, прямо, то есть беспрецедентное количество денег, которое идет сейчас от Европейского Союза, от стран НАТО, а вы должны показать свою результативность. И мы вас в этом не ограничиваем. Вот примерно таким образом выглядит постановка вопроса, связанная с действиями Украины сегодня. Поэтому вот использование террористических методов, да, это такой заступ, безусловно. И это определенный

0: степени, знаете, все-таки показатель вот такой определенной слабости. Потому что, то есть, в войне там у них не получается. И вот то, что совершается сегодня, использование терроризма, конечно, это абсолютно точно преступление.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках, 19:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Ежегодно в последнее воскресенье июля в России отмечают День военно-морского флота. В 2026 году дата празднования Дня ВМФ выпадает на 26 июля. В этот день в Великих Луках пройдет торжественное возложение цветов к памятному знаку великолучанам, честно послужившим государству российскому на флоте морском. Начало мероприятия в 12:00 26 июля на Краснофлотской набережной. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал благодарность председателя Комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина, секретарю рекотделения «Единой России» Александру Козловскому за реализацию партпроекта «Чистая страна». Об этом глава региона сообщил в своем канале «Мессенджере Макс». Михаил Ведерников подчеркнул, что активисты партии в регионе делают ставку на реальные дела и экопросвещение. Они регулярно организуют масштабные субботники по очистке берегов водоемов и общественных пространств, проводят в школах экологические акции, учат детей бережному отношению к природе. Глава региона также указал, что при разработке законов депутаты Госдумы опираются на позицию регионов и рассчитывают на поддержку природоохранных инициатив субъектов. Он добавил, что командная работа на всех уровнях – от правового регулирования до конкретных действий волонтеров. Ученица детской школы искусств-центра из Великих Лук Рада Тихонова заняла третье место на всероссийском конкурсе «Молодые дрова не России». Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В финале соревновались самые талантливые юные художники со всей страны, а профессиональное жюри оценивало их работу. Рада завоевала третье место в номинации «Живопись и акварельная техника». Наставником победительницы выступает Петр Дудко.
3: О валютах.
2: Доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, юань 1,57.
3: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачная температура воздуха до плюс 20 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
5: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Что будет? Честный взгляд на 23 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студии. На связи Николай Севастьянов, политолог-востоковед. Севастьянов, Казачий дневник, телеграм-канал. Здравствуйте, Николай.
8: Здравствуйте.
7: Накануне прошла новость про то, что Россельхознадзор ограничил ввоз определенной части товаров, овощи и фрукты, в том числе из Турции. Я сильно удивился этому. А с чего вдруг? Что случилось? Что произошло?
8: Турция сегодня, конечно же, уже дружественным государством не является и, на мой взгляд, не являлась никогда в этом плане. Если говорить о каких-то таких политических предпосылках, то здесь все, на мой взгляд, абсолютно логично. Со стороны Турции мы видим активные попытки усиливаться уже не только вокруг России, но и заходить в какой-то степени в те регионы, которые либо к России напрямую примыкают, либо уже заходить в сами российские регионы, потому что не надо забывать, что те же турецкие фонды и различные гуманитарные, в кавычках или нет, организации активно работают и на Северном Кавказе, и в Поволжье, При этом турки сегодня настроены максимально оптимистично. Им кажется, что у них появился шанс впервые, на самом деле, более чем за столетие, стать доминирующей силой на Черном море. Так им, во всяком случае, кажется. И вообще сегодня внешняя политика Турции, Эрдогана, она на самом деле максимально динамична. То есть здесь нужно, конечно же, всегда, повторюсь, принимать тот факт, иметь в виду, что внутри-то Турции у Эрдогана все не очень хорошо. Он довольно здорово расколол турецкое общество, создал довольно серьезный антагонизм между турецкими националистами, кемалистами. И исламистов еще вот до него в такой степени не было. Не очень все хорошо с экономикой, прямо скажем, и с валютой, и с безработицей, и с инфляцией. Но в том, что касается внешней политики, Эрдоган, конечно же, молодец. Вот так вернуться в те регионы, где Турцию недавно еще вспоминали как и державу, которая там творила не самые хорошие вещи, например, на Балканы. Ну, это на самом деле дорогого стоит. А сегодня на Балканах у Турции влияние уже не только в непризнанном Косово или в Албании, но и в той же Сербии, которая, казалось бы, им противостоит. И поэтому, конечно же, наше противостояние Анкаре в том, что касается Причерноморского региона, ну, это сегодня фактор, который будет, разумеется, набирать обороты. От этого никуда не уйти. Вопрос только в формах, вопрос в динамике, вопрос в том, удастся ли нам поддерживать дальше с Турцией вот этот формат взаимоотношений, который был все эти годы, когда мы берем те сферы, где можно взаимодействовать, и отделяем от них то, где у нас какие-то непримиримые противоречия, тем не менее противостояние нарастает, это правда.
7: Что касается Азербайджана, вы читали, анализировали недавние заявления Алиева, вроде как примирились, он сам об этом сказал, с другой стороны, было сказано и неприятное. Например, российская энергетическая инфраструктура разрушается, Москва больше не в силах обеспечить ресурсами даже своих партнеров. Да, это он к чему сказал в Германии, находясь на встрече с Мерцем, прямо вот там?
8: К тому, чтобы действительно получить как можно больше контрактов от европейских партнеров. И у Европы на Азербайджан большие планы, особенно на азербайджанский газ. В этом плане Баку делает то, что делала бы на его месте, на самом деле, другая страна в этих же самых условиях.
7: Да, но ведь это можно делать, ну, помягче, особенно если все происходит на фоне определенного перемирия, правда ведь, не находите? А, ну и плюс вот это заявление про то, что накануне без нашего ведомства российская сторона встречалась с немецкой стороной, обсуждали урегулирование на Украине, это вот, вот это к чему было, скажите, пожалуйста, подсвечено? Мы же с вами знаем, что так не делается, правда ведь? Вот так не делается.
8: Не делается. Да. Баку в данном случае декларирует то, что он является абсолютно уже самостоятельным игроком. Если брать в более широком контексте, то там есть время от времени и заявления, которые даже каким-то образом пытаются поддеть на самом-то деле даже турок. Хотя это все-таки пока редкость, тем не менее, какие-то такие определенные шаги уже были в этом плане. Но Алиев пытается показать, что он ни от кого не зависит, что он делает то, что будет выгодно только Азербайджану, что он будет проводить границы возможного, а не подстраиваться под существующие рамки. И нам остается только для себя решить, как со всем этим взаимодействовать, потому что, опять же, инструментарий ограничен. Нужно понимать, что Азербайджан в каком-то виде, как партнер, нам все-таки, ну, давайте так говорить, полезнее, чем Азербайджан, который вдруг превратится, ну, в абсолютно какого-то непримиримого противника, с которым у нас будет опять горячая фаза обострения. Поэтому, ну, иметь это все в виду, но при этом не забывайте о своих интересах и о том, опять же, что на Южном Кавказе мы серьезно просели, и ну, смысла с этим спорить сегодня нет.
7: Хорошо, теперь к довольно странной новости. Как мы знаем, война на Ближнем Востоке, она из-за чего? Из-за того, что Ирану нельзя обогащать уран. Иран-уран. А теперь появилась новость. The Wall Street Journal об этом пишет, что Трамп одобрил сделку о поддержке мирной ядерной программы Саудовской Аравии. То есть Саудовской Аравии можно будет делать то, насколько я понимаю, что нельзя делать Ирану. Да, я понимаю, что, возможно, Трамп это, если это действительно так, сделал для того, чтобы ну, самим как-то бороться с Ираном, может быть, накладно. И плюс тогда эти обязательства по собственной обороне возьмут на себя сами саудиты. Возможно. Но, с другой стороны, все равно нелогично. Одним можно, другим нельзя в одном-то регионе. По соседству. Это странно.
8: Формально здесь идет речь о мирном атоме. Саудиты двигаются к этому довольно давно. Там еще в 2010 году был создан центр короля Абдулы по атомной энергии. В 2015 году национальная атомная корпорация. До этого было совершенно какое-то фантастическое количество вбросов по стремлению Эр-Рияда завладеть ядерным оружием при помощи Пакистана. А я напомню, что когда Пакистан делал свою бомбу, саудиты Пакистан в этот момент фактически финансировали и помогали ему держаться на плаву. И тогда в прессе было огромное количество различных спекуляций на этот счет, вплоть до того, что есть негласное соглашение, что в случае ухудшения ситуации в заливе Исламабад передаст Эр-Рияду несколько готовых ядерных зарядов. В нулевые, в десятые годы такие вбросы даже были. Кто-то где-то замечал, чуть ли не готовый к пуску ракеты, каждый раз это опровергалось. Были вбросы даже про то, что саудиты якобы финансировали ядерную программу Ирака в 90-е. Это тоже потом опровергалось. Сегодня это все-таки история уже более стабильная, но это история в долгую. Здесь есть определенные плюсы. Например, у Саудовской Аравии есть свои залежи урана. Но при этом у Саудовской Аравии нету на самом-то деле научно-кадровой базы. Это не та страна, где есть свои атомщики, которые могут что-то, используя тот фундамент, который они получат от американцев, сделать как-то в обход. Потому что тот же Иран, почему у него почти получилось? И почему у него вообще большие успехи в ядерной энергетике? Потому что у Ирана очень большая именно вот эта научная база. Там годами, десятилетиями вкладывались в обучение своих ученых, в создание своей научной элиты. Саудовцы этим пока открыто как-то не занимались. При этом это все проблема решаемая. Кого-то можно привлечь, опять же, из того же Пакистана. Кого-то можно куда-то отправить учиться, но за год, два, три сделать бомбу у них, конечно, не получится. Тем более, опять же, здесь есть еще вопрос того, что у Трампа не так скоро выборы в Конгресс, а это все нужно проводить тоже через Конгресс, и это все нужно потом контролировать, как это будет выполняться. И поэтому говорить о том, что все это будет реализовано в том виде, как сегодня Трамп планирует, пока все-таки преждевременно, потому что, повторюсь, эта история на очень длинную дистанцию, как минимум 5 и более лет.
7: Но при этом вот ответ на этот вопрос, почему Саудовской Аравии вдруг можно, а Ирану нельзя, его как бы и нет.
8: Такого ответа нет. При этом саудовцы до этого сами много раз говорили, а почему, допустим, вообще в исламском мире есть такое представление, что атомную бомбу можно якобы всем, кроме мусульман. Это не совсем верно, потому что, опять же, она есть у Пакистана. Но в целом многие страны этим вопросом задавались. Это, кстати, один из вопросов, которым всегда задается Иран. Потому что Иран это вообще воспринимает под другим углом, что атомная бомба есть у всех конфессий, кроме шиитов. Что она есть там у католиков, православных, суннитов, буддистов, кого угодно. А у шиитов атомной бомбы нет, им ее иметь нельзя. В этом плане саудовская пресса, саудовские СМИ много раз этот вопрос на самом деле поднимали. И наследный принц тоже говорил, что если Иран получит атомную бомбу, то атомная бомба тут же появится в Саудовской Аравии. Тут нужно не забывать, что атомная бомба у Саудовской Аравии – это автоматом ядерная программа у Объединенных Арабских Эмиратов, у которых не самые лучшие отношения с Эр-Риядом. И в этом плане вот такая гонка ядерная на Ближнем Востоке, куда в таком случае будут включаться другие игроки, та же Турция. Но это ничего хорошего на самом деле.
7: Скажите, пожалуйста, вот новая фаза эскалации на Ближнем Востоке, она на какой период? Она вообще в какой-то видимой перспективе ожидается или нет?
8: Тут вопрос, на который на самом деле нельзя практически никак ответить, потому что сегодня все зависит от конкретных людей, все зависит от того, когда стороны решат, что им опять пора договариваться и тянуть время, выходить на какие-то ничего не значащие меморандумы. Сегодня ситуация не самая хорошая, потому что мы уже видим действительно включение хуситов, уже не декларативное, а практическое в виде атак по судам. Поэтому это все может как развиваться дальше именно в эскалационном сценарии, так и, в принципе, завтра также по щелчку вернуться за стол переговоров, потому что, как и тогда, какие-то контакты все равно идут вне публичного поля. Нам об этом сообщат только, когда эти контакты договорятся о какой-то новой декларации и о том, чтобы опять как-то тянуть время.
7: Корпусу стражей исламской революции, насколько я понял, сейчас в Иране переданы практически все полномочия, и оттуда идут новости, что они как раз останавливаться не собираются, вот 40 секунд, и поэтому США эскалируют, потому что понимают, что КСИР не остановится. 40 секунд, коротко.
8: Да, действительно, в Иране сегодня люди максимально радикальные, и более того, этим людям фактически в какой-то степени это выгодно, потому что КСИР сегодня действительно управляет страной полностью. Как только страна выйдет из военного состояния, КСИР окажется в такой роли нелегитимен. И КСИРу вот эта ситуация ни мира, ни войны, где идут удары, но эти удары не разрушают основу страны, это действительно то, что с политической точки зрения на самом деле выгодно. Это правда.
7: Николай Севастьянов, политолог-востоковед, Севастьянов, Казачий дневник, телеграм-канал. Благодарим за выход. Иван Панкин в студии. Двухминутный перерыв. После этого вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
9: Реклама. Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
10: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
11: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Арабский аналог пословицы «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» звучит как «между ложью и истиной четыре пальца». Это расстояние от уха до глаза. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Что будет? Честный взгляд на 23 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня. Что будет с Родиной и с нами, будем обсуждать. Вчера Владимир Путин провел совещание с правительством по экономическим вопросам. Там много всего интересного. Обсудим это с Андреем Подойницыным, известным экономистом. Андрей Владимирович, вас приветствую.
13: Привет, Иван.
7: Трудности на топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике России, заявил Путин, но далее к другому. Экономика страны устойчива, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию. Бюджет в июне был исполнен с профицитом. Во втором квартале росли и нефтегазовые, и не нефтегазовые доходы. Нужно обеспечить дополнительную поддержку бюджетам регионов. И Путин назвал важнейшей задачей запуск нового инвестиционного цикла. И вот это самое интересное. Инвестиционный цикл – это что? В чем заключался старый? Зачем понадобился новый?
13: Иван, по порядку. Да. Абсолютно принципиальная констатация, что никакие внешние воздействия к экономическим трудностям у нас не приводит. Вот это мы должны зарубить на носу в очередной раз и запомнить. Все в наших руках.
7: Да, мы это видим, за это заметно.
13: А что заметно?
7: Враг не пройдет. Враг не пройдет. Нет, это правда. С одной стороны, знаете, ну, Андрей Владимирович, давайте так, серьезно. Вот с одной стороны, все, конечно, хорошо, что внешние попытки дестабилизировать ситуацию, они, значит, ни на что не повлияют, но все-таки влияют. Давайте так. Ну, все-таки влияют. Правда ведь?
13: Иван, если на 5-м году жизни население страны почувствовало, что страна ведет войну, так. надо вещи своими именами называть.
7: Да, конечно, и Песков, просто... и Песков так и назвал. Песков накануне так и назвал.
13: Ну, это медицинский факт. Да. Приграничье чувствовало это значительно раньше. То называть это сильным влиянием внешних факторов, но это надо быть как-то каким-то очень мужественным человеком. Но мы сейчас не про это будем говорить.
7: Да.
13: Вывод из этого. Все в наших руках. Вот возьмем конкретно топливный кризис. Привели ли атаки на наши НПЗ к сложностям и затруднениям на топливном рынке? Да, безусловно. Каждый из нас стоял в очередях. В небольших, но стоял. Я имею в виду в небольших в Москве. Где-то были и посерьезнее те самые. Важна реакция. Реакция системы была везде одна и та же. Почти везде. Вся система сгруппировалась и начала лихорадочными темпами восстанавливать спрос. Даже законодатели, у которых есть свой объективный временной лаг для принятия решений, собрались силами и с нечеловеческой скоростью внесли изменения в закон. Вот вчера голосовали в трех чтениях сразу, в топливо, позавчера, насчет топливного рынка. В трех чтениях сразу внесли совершенно другой закон, который не имеет к этому никакого отношения. Все направлено в одно направление. В каком? Восстановить спрос. Но есть одно направление, где у нас идут разговоры немножко другого свойства. Что вот, дескать, проинфляционные ожидания, растущие давление на рынок, инфляция будет, видимо, подрастать. Вот надо подумать, что там сделать со ставкой, с денежным предложением и так далее. Возникает простой вопрос. А стоячая, и тем более чуть-чуть растущая ставка, она поможет восстановить спрос, предложение на рынке топлива? Она поможет отремонтировать, она поможет заменить оборудование и так далее? Но совершенно очевидно, что нет. Понятно, что и люди, которые и людям, которые и так несут большие расходы, внеплановые расходы, в связи с ремонтом, в связи с изменением логистики, в связи с этими всеми выпадениями транспорта, очередями и все прочее, лучше помочь. А любое устражение ДКП – это не помощь, это, наоборот, создание дополнительного напряжения. Но вот это вот медицинский факт. Теперь, возвращаясь к вашему вопросу насчет
7: инвестиционного цикла. Да, да, да.
13: Да, это я совершенно с вами согласен, это действительно самый главный вопрос, почему это вообще возникает. Президент не первый раз об этом говорит, насчет необходимости запуска нового инвестиционного цикла. По той простой причине, что прежний инвестиционный цикл, который начался в 2022 году после введения против нас санкций удивительного объема, он успешным образом закончился. Инвестиционные программы корпоратов и многих компаний либо вообще остановлены, либо сокращены, и все стоят, ждут на паузе. Это медицинский факт. Кто угодно может это подтвердить. Об этом говорила глава РСПП, и корпораты, и многие аналитики. И этот инвестиционный цикл нужно вновь запускать. Нужно возвращать инвестиционные программы. Потому что то кредитование, которое сохраняется до сих пор сейчас, и даже оно растет по номинальному объему, это, по сути дела, перекредитование старых прокредитов. Эти деньги в минимальной степени идут на развитие. Они идут на поддержание, только на поддержание текущего уровня или хотя бы не падающего, или не сильно падающего уровня. Вот о чем идет речь. Запустить, вы знаете прекрасно нашу позицию, запустить новый инвестиционный цикл без внесения существенных изменений в денежно-кредитную политику невозможно. Да, у нас денежная масса выросла год к году в номинале там чуть меньше 13%. Достаточно ли это для инвестиционного цикла, для нового инвестиционного цикла? Стопудово нет. Потому что монетизация нашей экономики как была на уровне ниже 60%, 57-58%, так и остается при средней мировой норме выше 100, ближе к 120. Вот и все. То есть требуется... Президент говорил, что будут приняты некоторые новые решения, новые, так сказать, меры предприняты. В частности, вот то, что сказано было насчет бюджетной помощи регионам. Абсолютно здравые вещи. Одним словом, мы должны увеличивать денежное предложение на рынке, потому что вот эта вот замечательная фраза «вы хотите залить деньгами». Мы не деньгами хотим залить, мы хотим оплатить труд рабочих, оборудование, комплектующие, землю, налоги, материалы, сырье, энергию, воду и так далее. Оплатить. Если мы не оплатим, экономическая деятельность, новая экономическая деятельность происходить не будет. Что сложного? Вот все, что нужно сделать. А то, что этот процесс должен быть управляемый, контролируемый, целевой, так он такой и есть по жизни. Никогда не бывает никакого беспорядочного, бесцельного раздатия денег направо и налево. Не бывает. каждое физ или юрлицо, которое приходит в банк или куда бы то ни было, в институт развития, в промышленность, приносит либо бизнес-план, либо бизнес-план плюс залоги, текущие и будущие предполагаемые доходы и все остальное. То есть приносит всю матрицу возвратности, обеспечивающую возвратность получаемых средств. Вот и все.
7: По итогам 2025 года в российскую экономику поступило 25 миллиардов зарубежных инвестиций, 25 миллиардов долларов причем. Это в 11,5 раз больше, чем в 2024 году, следует из доклада ООН. Далее интересно. География капитала при этом изменилась радикально. Вложения из западных стран с 2022 года сократились почти вдвое, а из дружественных настолько же выросли, почитали в институте Гайдара. И ключевым драйвером, знаете, что является? Деофшоризация. Звучит красиво. Деофшоризация. А, собственно, в чем проблема была раньше взяться за деофшоризацию, скажите, пожалуйста, так, чтобы прекратился вывод капиталов в офшоры. Я правильно понимаю, да, этот термин же?
13: Этот термин немножко шире. Дело в том, что отток капитала не прекратился даже и сейчас. Просто сейчас канал немножко другой. Это, прежде всего, криптовалюта. Но это отдельная большая тема, почему это так. Что касается деофшоризации и офшоризации, проблема была в другом. Россия была, наверное, одной из немногих или вообще единственной в мире страной, где основная часть основных фондов юридически находилась за пределами Российской Федерации, то есть в офшорах. Так повелось с 90-х годов. Почему так случилось и почему это возникло, мы прекрасно знаем. Приватизация происходила в таких формах и с такими издержками, что, естественно, бенефициары сильно опасались, что будет не то, что там через 5-10 лет, а что будет завтра с их капиталами. Поэтому пытались их как-то защитить иностранными или уберечь от ренационализации в иностранных юрисдикциях. Но это давно прошло. Дело в том, что когда какая-то структура собственности построена, для того, чтобы ее менять, например, вернуть из офшоров домой, нужен какой-то серьезный стимул, нужны основания, потому что это серьезная войсковая операция, финансовая, организационная, юридическая и так далее, и так далее. Это важнейшее экономическое решение в жизни, в бизнес-жизни любого предпринимателя. Поэтому пока существеннейших стимулов и мотивации в этом направлении не было, соответственно, деофшоризация протекала довольно такими вялыми темпами. Мотивации возникли сразу с двух сторон. С той стороны возникла угроза уже конфискации, с той стороны или осложнение пользования этим имуществом, плюс осложнение с гражданствами, с ВНЖ и так далее. Плюс резко в 2022 году поперло все у нас, экономически начался очень активный экономический рост, импортозамещение. И вообще как-то оно, да и плюс, как-то здесь спокойнее и понадежнее стало. Ну вот, собственно говоря, вот этот процесс и набирает оборот. При этом не надо питать никаких иллюзий, много активов остается и все еще за пределами страны. И они еще продолжают возвращаться. Вот так.
7: А есть какие-то радикальные шаги так, чтобы, действительно, скажем так, этот процесс стабилизировать? Да? Минута, 50 секунд даже.
13: Стимулы, экономические стимулы. Если сюда привести этих людей и как-то им объяснить, что их не тронут ни по какому старому поводу, ни из 90-х, ни из 2000-х годов, ни из каких. Просто линию отсечения провели по 1 января 27-го года или какому-нибудь, и все. И поехали. Это было бы одним из важнейших направлений. Плюс ГЧП. Приводите ваши деньги, мы добавим государственных, будет все летать.
7: Андрей Подойницын, известный экономист, был в нашем эфире. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен, друзья. В финале, как обычно говорю, и сегодня тоже скажу, все будет хорошо обязательно. Если не будет, то не у нас и не с нами.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама.
14: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
15: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал в страхе лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
18: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
19: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
20: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
22: О важном.
4: Российские власти рассматривают возможность продления запрета на экспорт бензина на полгода. Это может коснуться и ограничений на вывоз дизеля для непроизводителей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в отрасли. В Минэнерго, в свою очередь, пояснили, что меры необходимы для пополнения запасов и предотвращения ажиотажного спроса. Ранее глава Минпромторга Антон Лиханов подчеркивал, что эти ограничения сказываются только на логистике и не влияют на доступность товаров в магазинах.
22: О политике.
4: Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы Госдепа Марко Рубио о невозможности урегулировать конфликт на Украине за 30 минут. Дипломат напомнил об обещаниях президента США Дональда Трампа завершить противостояние за сутки. Так представитель ведомства отреагировала на заявление американских дипломатов. Ранее американский лидер более 80 раз публично заявлял о готовности решить украинский кризис моментально. Однако позже признал, что это невозможно сделать.
22: Об атаках.
4: ВСУ обстреляли ракетами Белгород и Белгородский округ. Предварительно никто не пострадал, сообщили в оперштабе региона. На месте работают экстренные службы. Специалисты уточняют информацию о возможных разрушениях и иных последствиях обстрела. Евросоюз запретил европейскому бизнесу проводить любые сделки с двумя российскими портами и четырьмя аэропортами. Ограничения вошли в 21-й пакет санкций, сообщили в Совете ЕС. При этом название конкретных транспортных объектов в ведомстве не уточнили. Ранее ЕС ввел 21-й пакет санкций. В постпредстве нашей страны при Европе заявили, что Москва ответит на эти ограничения. Такер Карлсон назвал Россию своей любимой страной среди всех, где он когда-либо бывал. Американский журналист в интервью телеканалу RT отметил, что Москва в разы красивее и больше Лондона. При этом, по его словам, на ужине в Великобритании он столкнулся с утверждениями о тоталитаризме в Российской Федерации от людей, которые никогда не были в нашем государстве.
22: Обо всем.
4: Американские вещатели получили рекордную выручку от продажи рекламы на чемпионате мира по футболу. Общий доход платформ достиг $1,190,000,000, сообщают аналитики рынка. Как отмечается, больше всех заработал телеканал Fox, только коммерческие паузы на водопой во время матчей принесли компании $300,000,000. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Бофт и Панкин». Иван Панкин и Георгий Бофт как раз на связи. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Телеграм-канал «Бофт знает», подписывайтесь, пожалуйста. Итак, Георгий Георгиевич, коротенькая встреча случилась на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле. Проходит этот самый саммит, и там коротенькая встреча госсекретаря Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 35 минут делегации сели, друг на друга посмотрели, вот я фотку наблюдал, и за 35 минут, там же еще и надо учитывать перевод, хотя Сергей Викторович английским владеет, но тем не менее, да, и все, бац-бац, я не знаю, сверка часов, что это было?
3: Ну, сверка часов, да, совершенно верно.
2: Что это такое тогда, как вы это понимаете?
3: Я думаю, что американцы захотели провентилировать какие-то вопросы, узнать, не изменилась ли российская переговорная позиция. Вот узнали она, они узнали, что она не изменилась, после чего все разошлись. Может быть, она даже ужесточилась.
2: Вот-вот, только хотел добавить, ага.
3: Вот, как пишут некоторые западные издания, типа Блумберга, что Россия несколько отошла в сторону жесткости от позиции в Анкоридже и теперь не собирается отдавать те территории, которые она взяла под контроль в Сумской и Днепропетровской областях. Опровержения со стороны Москвы на сей счет не было. Были какие-то заверения по поводу того, что Москва по-прежнему надеется, что американцы не отказались от договоренностей неких, которые достигнуты в Анкоридже. Все. Я думаю, что ничего не изменилось, прорыва не будет. Американцы в этом удостоверились и отошли в сторону наблюдать, что дальше будет происходить.
2: Есть и нюансы, да, вообще дьявол кроется в деталях, детали таковы. Рубио говорит, что нам нужно сохранять контакты, это очень важно. При этом, что происходит вот с другой стороны, с нашей, Сергей Викторович Лавров говорит, что, мол, вообще США прямо участвуют в наводке на цели гражданские объекты. И, на мой взгляд, это такой важный момент. При этом добавляет, что, скорее всего, американцы пока еще не отказались от того, что было договорено в Анкоридже. Странный набор мыслей, согласитесь, вообще со всех сторон. Если их просто по очереди рассматривать, то какой-то единой картины не складывается.
3: Лавров закидывал удочку на предмет того, чтобы американцы что-нибудь подтвердили насчет Анкориджа, но они этого, судя по всему, не сделали. И никакие договоренности, если они там вообще были, они вспоминать и тем более следовать им не хотят. Я думаю, что они просто стали уже неактуальными с тех пор. Учитывая сильно изменившуюся ситуацию как на поле боя, так и в российском тылу. Собственно говоря, Лавров всегда был достаточно, в хорошем смысле этого слова, ястребом в отношениях с Америкой и подчеркивал достаточно жесткую позицию. Он и тут говорил о том, что, как это было сказано в заявлении МИД, недопустимости накачивать Киев оружием. Но Москва не может запретить американцам поставлять Украине оружие даже через европейцев. Равно как ничего не может сделать с тем, чтобы они действительно снабжали их разведданными и в том числе косвенно наводили те ракеты, которые и дроны, которые Украина отправляет вглубь России.
2: Вот, это же не разведданные, да, и вот Лавров прямо называет вещи своими именами уже.
3: Да, называет, и что?
2: Нет, просто это важный момент.
3: Это тут ничего не изменилось с 2022 года. США оказывают военную помощь Украине во всех ее возможных форматах, кроме прямой денежной поддержки, которая при Трампе прекратилась. И даже вот там жалкие 400 миллионов долларов, которые Конгресс уже одобрил, администрация почему-то заволокитила и там довести транзакцию банковскую до конца не хочет. Но это копейки на самом деле. А во всем остальном они как поддерживали Киев, так и поддерживают. Тут ничего нового нет.
2: Есть любопытный момент. Там же в Маниле выступала и глава европейской дипломатии Кая Каллас. она говорила, что ну вот есть проблемы с принятием 21-го пакета санкций, очень сложно, и действительно сейчас все бросились об этом писать, европейские СМИ, американские СМИ, про этот самый 21-й пакет санкций против России от Евросоюза, который все никак не состоится. И тут возникает любопытный момент. Есть ли у них что собрать еще по сусекам существенного, чтобы все-таки, ну, хотя бы 21-й пакет еще собрать или нет?
3: Только что пришла новость, что послы стран ЕС его одобрили в сокращенном виде. Судя по всему, оттуда вычеркнули запрет на перевозку СПГ. Греция очень на этом настаивала. Запрет на перевозку СПГ в пользу третьих стран. Не в Евросоюз, а в пользу третьих стран. Вот этот запрет снят. В остальном 21-й пакет, ну, достаточно серьезный документ. Там то, что утекало предварительно, поэтому наскребли. И в основном мастерство свое он принят.
2: Но подождите, еще же не объявлено, что принято. То, что сказали, знаете...
3: Официально не объявлено, его должны окончательно утвердить лидеры государств. Но раз послы утвердили, то, скорее всего, тут проволочки уже не будет, и он в ближайшие дни появится.
2: Но можно ли говорить о том, что этот пакет последний?
3: Нет, я бы так не сказал. Придумают еще что-нибудь.
2: Ну, вот Урсула фон дер Ляйен недавно же говорила, как раз, когда в Киев приезжал на встречу с Зеленским, что для них это тоже очень тяжело. Зеленский ее просил сдаться, в смысле европейцев, на следующий день после России. То есть это говорит как раз о том, что им действительно очень тяжело самим от этих санкций антироссийских.
3: Слушайте, всем тяжело от этих санкций, но все продолжают их налагать, следовать.
2: А вот насчет следовать тут бы я поспорил, потому что СМИ пишут всякие разные нероссийские о том, что некоторые санкции они уже сами вообще не замечают и обходят их сами.
3: Тут нужны конкретные примеры, так это общие заявления.
2: Ну, тем не менее, вы же видели эту информацию наверняка.
3: Я видел,
2: да. Политика писала об этом.
3: Даже знаю, что, конечно, какие-то конкретные бизнесмены пытаются эти санкции обходить. Ну, особенно строги в карах за это немцы. Тут вот не так давно они нескольких человек осудили в уголовном порядке, посадив в тюрьму за обход санкций. Поэтому, да, всегда находятся люди, которые их нарушают, но в разных странах по-разному, с разной степенью жесткости за это преследуют, но, тем не менее, на уровне законодательства ЕС есть уголовное наказание за уход от санкций, уклонение от санкций и обход их. Поэтому это довольно рискованное занятие. Пока они придерживаются той линии, что политика важнее экономики, и даже в ущерб себе они санкционный режим будут поддерживать, к сожалению, для нас.
2: И это как раз в контексте того, что та же Черногория сейчас вводит визы против россиян, ну, визы для россиян, скажем так, хотя это существенная вот, ну, наша туристическая база, которая, я имею в виду, те люди, которые ездят в Черногорию, хотя это дорогое направление, и сейчас вводить визы, но это как бы себе в ущерб, тем не менее, себе убыток, они это сделают,
3: ведут
2: возы.
3: Они это сделают.
2: Визы, возы.
3: Постараются на первых порах, чтобы это было, ну, относительно легко для русских по сравнению с другими европейскими странами. Черногория все-таки еще не вошла в Шенген, поэтому они могут позволить себе несколько иной режим выдачи виз для россиян, и они какое-то время этим воспользуются. Ну, так же, как Кипр. Кипрскую визу получить легче, чем шенгенскую. А также черногорскую будет получить легче, чем шенгенскую, до тех пор, пока
2: сейчас
3: их не
2: Кипром примут. Проблемы возникли, кстати.
3: Вот. Уже да, уже возникли. Да. Ну, собственно говоря, что тут добавить? Русских туристов в Черногории, к сожалению, опять же, не большинство, поэтому...
2: Ну, кстати говоря, вот вы зря, я посмотрел по статистике, от 150 тысяч ежегодно туда ездят, 150-200 тысяч за год. Это что,
3: это
2: мало,
3: не
2: что
3: большинство.
2: Я не скажу, что большинство, это много.
3: Это много.
2: Это, конечно, при том, что Черногория дорогой
3: для
2: курорт.
3: Георгий,
2: посмотрите стоимость туров.
3: Для маленькой республики, где там около миллиона населения, конечно, это очень много. Но, тем не менее, и тут политика стоит поперек экономики, к сожалению.
2: Я вот прокричал, когда вы говорили, еще раз повторю важный момент, что Черногория – это нынче вообще дорогой курорт, дорого съездить. И, соответственно,
3: я там не был несколько лет, когда был, да, дорого.
2: Когда вы
3: пляжи,
2: были до
3: СВО. Пляжи платные, ну их нафиг.
2: Вы были наверняка до СВО еще, правильно ведь? Соответственно, тогда это был один из дешевых, кстати говоря, курортов. А сейчас это дорогой курорт, вот прямо дорогой. 220 тысяч на семью съездить такую, на небольшую. Это вот на недельку всего лишь 230 тысяч.
3: Ну, не поеду я в Черногорию.
2: Ну, все, вы не поедете, я понял. Хорошо, жаль. Хотя там красиво, на самом деле.
3: Красиво,
2: да. Да, хотя там красиво. Ладно, скажите, пожалуйста, а вот вся эта практика, так или иначе, с санкциями против России, вот в этих пакетах, их сейчас, ну, вот 21, может быть, будет, скажите, пожалуйста, это все-таки навсегда или какую-то часть, я надеюсь, хотя бы половину снимут, если закончится СВО?
3: Во-первых, смотря как закончится. Во-вторых, если она закончится каким-то мирным соглашением, то, в общем, есть основания рассчитывать, что частью этого мирного соглашения будет постепенное ослабление санкций. Иначе зачем его заключать? Если она не закончится заключением мирного соглашения, то санкции задержатся на достаточно длительное время.
2: Сделаем перерыв. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Подписывайтесь, скоро вернемся.
22: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
1: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
8: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Женщине в Таиланде запрещается прикасаться к монаху, даже если она его мать.
23: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные.
22: Бовт и Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Подписывайтесь, пожалуйста. Георгий Георгиевич, через какое-то время в Соединенных Штатах Америки, вроде как в Майами даже, пройдет другой саммит. АСЕАН мы обсудили с вами, саммит G20. И вроде как там ждут Россию. И вроде как даже на самом высшем уровне, говорят, готовы принять Россию в том смысле, что, может быть, и Владимир Путин туда полетит. Полетит ли?
3: Не полетит.
2: Не полетит.
3: Не полетит.
2: Это вам не анкоридж, да?
3: Не анкоридж, да.
2: Почему?
3: Не полетит.
2: Ну, растолкуйте, пожалуйста, сразу.
3: В Анкоридж он летел через российскую территорию. Там есть Берингов пролив дальше и, собственно говоря, дальше под гарантией американцев. А тут он полетит через бог знает что, где может случиться бог знает что тоже. Прогноз, что не полетит, отправит Лаврова.
2: Ну, вот,
3: а в лучшем случае. В лучшем случае. А то еще какого-нибудь Григоренко там или Аверчука или так далее.
2: Да нет, полетит, конечно, Лавров. Может быть, даже более полная делегация, но Лавров там 100% будет. Вы что? Конечно же.
3: Ну, наверное. Да.
2: Если. А сами до выборов, кстати, вот это вот до выборов в Госдуму.
3: Не помню точно дату. Это не имеет значения. Американские выборы идут по своей повестке.
2: А я говорю про выборы в Госдуму.
3: Да, какое-то вообще не имеет никакого значения.
2: Потому что ожидаются некоторые перестановки. Вы не слышали о них? Нет?
3: Ну и что?
2: Некоторые перестановки и...
3: Эти перестановки не окажут никакого влияния на...
2: Я про другое говорю. Страны. Если Лавров, допустим, будет куда-то переведен на другую должность, потому что, ну, поговаривают об этом. И Володин поговаривает, будет переведен на
3: Лавров.
2: Другую.
3: Лавров уже на прошлых выборах баллотировался в Госдуму в составе первой тройки или пятерки «Единой России», он туда не пошел. Это такой прием с паровозами, который используется давно. Я считаю, что эта практика неправильная, глубоко порочная, но, тем не менее, «Единая Россия» давно практикует. И не только она, кстати. Вот. Но она, прежде всего, практикует, ставит каких-то известных шишек, которые там фигурируют лицом на избирательном бюллетене, потом они в Думе не оказываются. Ну, люди же голосуют за тех, кто будет депутатами, вот, поэтому я, честно говоря, не очень верю. А что Лаврову делать в Думе?
2: Не знаю.
3: Ну, нечего ему там делать. Он уже достаточно возрастной политик, солидный, и для него это будет таким понижением. Ну, не знаю, в Сенате еще я его могу представить, где он там периодически бы появлялся, такой клуб влиятельных в прошлом персон. А так в Думе ему делать совсем нечего, мне кажется.
2: Хорошо. Коль уж мы заговорили про Госдуму, давайте сразу, чтобы не отходя от кассы и чтобы два раза не вставать. Тут главный по депутатам Володин, в смысле спикер Госдумы, Вячеслав Викторович.
3: Министр депутатов я бы его назвал уже.
2: Кстати, неплохо. Неплохо сказано.
3: Он ведет себя как глава министерства. Мне кажется, министр депутатов ему бы очень подошла должность такая.
2: Депутат-министр. Депутат-министр.
3: Нет, министр депутатов.
2: Депутат
3: или министр по делам депутатов. Вот это классно.
2: О, кстати говоря, омбудсмен тогда уж по делам депутатов.
3: Да не, омбудсмен это мелко. Министр мелко, да. По делам депутатов.
2: Ну ладно, все, не будем, значит, высмеивать. Все-таки большой политик. Не без иронии, в нашей программе нельзя не иронизировать.
3: Это просто специфика руководящего стиля Володина. Мне кажется, что он внес в это дело достаточно свою мощную лепту.
2: Вот это уже правильно сказано, да. Политически верно, мудро. Но что он сказал? Упрекать депутатов за запреты неуместно, все законы принимаются только по запросу россиян. Так и сказал. Вы что запрашивали в последний момент у депутатов, Георгий Георгиевич?
3: Я лично не достучался, вот, но я думаю, что поскольку в администрации президента, в правительстве тоже работают граждане Российской Федерации, то тут Володин не покривил душой и все сказал верно. По их запросу все и принимается.
2: Ну, то есть вы ничего не хотели, да? Вы ничего не просили, получается?
3: Нет, я не просил ни повышения налогов, ни повышения пенсионного возраста. Хотя вот ко второму пункту я, на самом деле, отношусь с пониманием. Во-первых, его везде в мире повышают сейчас, и повышали, и возможности бюджета обеспечить достойную пенсию при старом пенсионном возрасте не было никаких. Я думаю, что через какое-то время может стать вопрос и о другом, и о новом повышении пенсионного возраста, или вовсе отказаться от него, кстати говоря. Работай, пока мучаешься. Да, нет, от пенсионного возраста как такового. То есть рубеж этот отменить. И где-то в паре стран такое и есть. И, по крайней мере,
2: наверняка ведущих, да, в кавычках, разумеется, странах.
3: Ну, не самых бедных. Не самых бедных. Работай, пока можешь, у тебя копятся там какие-то пенсионные баллы. Когда не можешь, выходишь на пенсию, тебе ее рассчитывают, и там вышел в 65, вот тебе одна пенсия, вышел в 78, вот тебе другая пенсия. Тем более, что на практике многие пенсионеры, они продолжают работать. И также на практике во многих странах работающим пенсионерам никакой пенсии не платят. Поэтому я думаю, что мы рано или поздно к этому придем, поскольку государственные финансы, они поют романсы, и денег на всех не хватает.
2: Слушайте, но это не важно, так, можно было бы найти деньги. Да.
3: Я также еще много чего не запрашивал, но поскольку эти законопроекты появились, и многие из них запретительны, я не просил ограничивать интернет, например. Но ведь некие российские граждане попросили это сделать. Более того, другие российские граждане в этом активно участвуют своей деятельной деятельностью. Поэтому и тут Володин не покривил душой. Он же не сказал, какие российские граждане. Конечно. В Роскомнадзоре кто работает? Россияне. В администрации президента тоже они. В правительстве тоже они.
2: Ну и всё. Владимир Владимирович, в конце концов, тоже
3: граждан. И Владимир Владимирович наш самый главный россиянин. Поэтому нечего катить бочку на Володина.
2: Так никто не катит, я просто вот его заявление обсуждал.
3: Еще бы посмели вообще, конечно, не надо.
2: Нет, я абсолютно серьезно. Расходится по лучшим телеграм-домам. Вот это заявление. Все иронизируют. Я вот лично не шутил. Я просто вот у себя выложил с просьбой до выборов хотя бы, друзья, ну, можно вас попросить ничего не просить у депутатов. Давайте чуть-чуть в тишине.

0: Давно.
1: Давно.
0: От динозавров убегали, поди еще, да?
1: Ладно. От военрука. От военрука убегал.
0: Вот-вот, да.
1: Он был такой хороший дядька у нас.
0: Слушайте, а вообще сама идея, она с чем связана? Да, кто серьезно? Вот что это вдруг? Володин, депутатов. Я, кстати говоря, против. Депутаты пусть занимаются своими депутатскими делами, вполне серьезными. Какие еще военные сборы? Ну, что за юмор какой-то странный? Ну, правда. Это к чему?
1: Не знаю, спросите его самого.
0: Не, я вас спрашиваю. Я, в отличие от вас, с ним ни разу не общался, с Вячеславом Викторовичем. А у вас опыт имеется.
1: Ну и что? Один раз общался, и то давно.
0: Ну, было
1: же. Затем, что надо поддерживать такой военно-патриотический дух. Поэтому это символ, это пиар, это пропаганда, все что угодно. Вот депутаты в военной форме бегают там, стреляют. Это повышает общий информационный градус в сторону, там, я не знаю, подготовки очередной волны мобилизации или чего-то там еще. Но информационный фон должен соответствовать тому, что происходит на поле боя и вообще в войне. В этом смысле, да, для того, чтобы депутаты соответствовали вот этому. Ну и потом в плане подготовки к выборам, опять же, чтобы вызывать меньше раздражения у избирателей, вот им надо показать депутатов в камуфляже, как они даже в дерьме, там, в болоте в каком сидят, в окопах. Они такие же, как мы.
0: Ну, я не знаю, кого может порадовать эта картинка. Меня она, если честно, расстроит и даже разозлит, если честно. Я хотел бы видеть депутатов... Да, я хотел бы видеть депутатов на охотном ряду, в депутатских креслах, ну или в поездках по стране с рабочими визитами в регионы, от которых они избирались, чтобы они там вопросы на местах решали. Вот это меня, как избиратель, если говорить серьезно.
1: А что им там, идти в очередь за бензином, что ли,
0: базарить? Кстати, ну, хотя бы вживую видеть реальную очередь, региональную, а не московскую. Понимаете, это вот, ну, вполне серьезно. Я сейчас серьезно говорю.
1: Какие вы, оказывается, в душе карбонарий-то, а я-то думал, вы
0: больше. Георгий Георгиевич, это вам все шуточки шутить, а я-то вполне серьезно.
1: Нормальный лоялист, а вы тут, понимаете, какие-то идеи провокационные подкидываете.
0: Наоборот, я вот сейчас, по сути, хоть и заочно спорю с Володиным, мне кажется, что это вообще ерунда какая-то. Вячеслав Викторович, хватит, пожалуйста, давайте депутатов вот
1: отправляйте
0: лучше с рабочими визитами в регионы.
1: Конечно, формально ваша реплика, ну, я готов с ней согласиться, но, по сути, ведь вот эти все поездки на места, они не ведут ни к каким изменениям законодательства, которое Дума принимает. Она принимает их не под воздействием разговоров с избирателями. Она принимает их скорее под воздействием разговоров с представителями администрации президента и правительства. Поэтому ездят они в регионы, не ездят они в регионы. Не диалог с избирателями является в данном случае определяющим фактором, который формирует законодательную корзину нашей глубоко уважаемой Государственной Думы. Давайте не будем лукавить.
0: Не будем лукавить. Я против лукавства. Но при этом все-таки какие-то частные вопросы, согласитесь, ну, могут решаться, правда ведь? Я понимаю, от глобального никуда не деться. Мы часть большой игры. Но при этом депутат на месте может увидеть какую-то проблему или к нему кто-то с проблемой может обратиться, и он может ее решить.
1: Переселить кого-то из аварийного жилья, да, например.
0: Уже дело, согласитесь. Ладно, у нас перерыв, а то, что мы увлеклись Георгием Георгиевичем. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Прервемся, скоро вернемся и продолжим.
2: Бовт и Панкин. Реклама.
3: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный корреспондент Александр Сладков о несостоятельности вражеской пропаганды. трудностей? Нет, это просто тяжелая работа, которая выполнима. Сегодня мы и Марса сбиваем уже, и вот эти Хорнеты, которые были непобедимы и считались непобедимыми еще месяц назад. Идет работа. Ну вот как, вы представляете, человек приехал, у него есть все. Кирпич подвезли, цемент, металлоконструкции, умелый мастер, который отвечает за строительство этого дома. И он выходит в

0: Сверхум хорошо одетый, экипированный, и ему говорят: а какие у тебя трудности? Да какие трудности? Ну, надо работать, тяжело, носить, думать, строить. Нету глобальных трудностей, которые нас могли бы сегодня сбить с пути. Коптеры летают, война идет. Ну, а как? Наши летают, и их коптеры летают. Перехватываем мы коптеры? Перехватываем. Поставляется аппаратура, которая вселяется в душу вражеского коптера, и мы видим, как он летит на территории. Да, есть такая конструкция. Специалисты растут в своем профессиональном уровне, растут. Ездим, ездим, перемещаемся, перемещаемся.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 20:30. Ксения Фадеева, здравствуйте. В художественной школе завершился долгожданный ремонт. Обновления коснулись трех учебных классов, где теперь созданы все условия для комфортного творческого процесса. Специалисты провели полную отделку стен, выровняли потолочные перекрытия, обновили систему отопления декоративными экранами и заменили напольное покрытие на современный линолеум. Объем выполненных работ оценил депутат Великоловской городской думы Дмитрий Беляков и активисты партии «Единая Россия». Жительница Великолукского района Екатерина Ржиховская использовала социальный контракт для развития собственного дела. С детства, переняв опыт у родителей растеноводства, она применила знания на практике. В 2025 году Екатерина заключила соцконтракт, но полученные средства были закуплены материалы для теплиц, системы полива и саженцы клубники. Это позволило семье вывести хозяйство на новый уровень и обеспечить стабильный легальный доход. Сегодня на участке выращивают раннюю клубнику и картофель. 12 июля в Пскове в грунтовых кортах клуба «Мастер» прошел парный турнир по большому теннису среди ветеранов. Пары должны были соответствовать возрастным категориям от 90 лет и более. Единственным представителем Великих Лук в этом турнире был 70-летний теннисист Юрий Хлебников. В паре с 58-летней спортсменкой из Пскова Ларисой Василенко он занял третье место. Юрий Петрович занимается теннисом более 40 лет, и возраст не является для него преградой для новых спортивных достижений. Он сейчас не только самый титулованный теннисист Великих Лук, он также чемпион Псковской, Тверской, Смоленской областей по теннису среди ветеранов.
1: О валютах.
2: Доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, юань 11.57.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 20. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Бофт и Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Что-то вы как-то, Георгий Георгиевич, стали в этом самом телеграм-канале мало писать. С чем это связано, а? Чего это вы только тут так вот отдельно, да, репостики какие-то?
6: Мне не кажется, что мало. Я как-то по мере сил.
5: Да. По мере сил.
6: И по мере информационных поводов, потому что
5: сил становится меньше просто, видимо.
6: Один из секретов, так сказать, телеграм-каналов, если это не такой мощный там какой-то новостной канал там с миллионными подписчиками и так далее, который должен постоянно выдавать какие-то новости, агрегатор новостей, он тоже выступает, вот, не засирать читателям мозги, вот, не постить, ну, банальности, а лучше ограничиваться редко, но своими какими-то мыслями, или уж если совсем важная новость, то ее дать, и, а то иногда там вот появляется какая-то новость, и все, вот видишь эту ленту телеграм-каналов, и все, везде она висит у всех, и прям подряд вот идет там, Путин что-то сказал, или там еще кто-то, ну, не надо мельчить.
5: Хорошо.
6: Особенно, когда телеграм блочат, и люди там парятся с VPN-ами всякими, не надо засирать мозги.
5: Вот поделать, не надо мельчить, да, и всякие разные заявления там кидать, которые, в общем, можно почитать на других телеграм-каналах. Однако репост в телеграм-канале «Бов знает», Владимир Путин заявил, что состояние экономики России устойчиво, несмотря на попытки дестабилизировать топливный рынок. Еще бы. Владимир Путин заявил. Значит, президент России сообщил на совещании по экономическим вопросам состояние экономики России, ключевых отраслей устойчиво, несмотря на попытки, как мы уже сказали, дестабилизировать, в том числе, топливный рынок. По его словам, рост российского ВВП в мае составил, ну, там, 0,3%, да? Я правильно понимаю, да? Процента, а нефтегазовый доход бюджета России во втором квартале 2026 года выросли на четверть. Ну, то есть, рост есть все-таки. Рост есть.
6: Наверное.
5: Ну, вот же цифры. Вы сами их... Это существенный рост или несущественный?
6: Это не цифры, это статистика. Давайте будем точны.
5: Так.
6: Поэтому, конечно, вообще ВПК работает в 3 или в 4 смены уже, да, поэтому он дает какой-то мощный эффект. И многие усилия, предпринимаемые по части вот там... Ну, например, прилетел дрон в НПЗ, оно сгорело. Его отчаянно чинят. Это же рост ВВП, рост.
5: Я думал, что это, если что-то прилетело, то это ущерб в первую очередь.
6: Это не... Нет. Восстановление НПЗ – это рост ВВП.
5: Да?
6: Да, конечно.
5: Почему? А почему, как вы так считаете?
6: Да, потому что используются материалы, рабочая сила, рабочим платят налоги, они платят с этого НДЛ, НДФЛ, ну и так далее. Закупается оборудование, как рост ВВП. Это рост ВВП такой же, как выпуск танков, это тоже рост ВВП, и выпуск дронов, это тоже рост ВВП.
5: Ну, то есть 0,3%, как сказал вот про май месяц Владимир Путин, это все-таки, ну, это много, хорошо, нормально, мало.
6: Это мало. Во-первых, это мало. Во-вторых, нужно анализировать качество этого роста, чего президент делать не обязан в своих отдельных выступлениях, но что могут и обязаны делать там, экономисты Центробанка, Минфина и так далее и тому подобное. Нужно раскладывать рост ВВП по сегментам экономики. Стройкомплекс, например, есть там рост или нет роста. ВВП, ВПК, военно-промышленный комплекс, понятно, что там рост просто не может не быть. Что-то дает импортозамещение. Рост ВВП, опять же, война в заливе, она увеличила цены на нефть. Соответственно, рост ВВП тоже происходит. Это тоже сказывается на этом же, да? Ну и там, и так далее. Там другие факторы. Вот строительство оборонительных сооружений – это рост ВВП. Заградительных всяких зубов дракона. Рост ВВП тоже, конечно. Все вот эти непроизводительные затраты, плетение маскировочных сеток и антидроновых сеток, и укрытие ими дороги там Новороссийск, Новороссия, да, это рост ВВП? Рост ВВП тоже. Вопрос в качестве этого роста.
5: Угу. Что касается ударов по маркетплейсу, ну, по складам маркетплейсов, что скажете, Георгий Георгиевич? Насколько ситуация серьезна, по вашему мнению? Вообще, вот это что большая... вы думаете вот, по
6: это большая
5: этому поводу?
6: Это большая неприятность.
5: Это куда больше неприятность, чем удары по НПЗ или...
6: Это сопоставимая неприятность. Угу. Это сопоставимая неприятность, а по воздействию на экономику, может быть, даже если эти удары будут масштабированы, она даже приведет к гораздо большему экономическому ущербу, чем удары по НПЗ. Маркетплейсы – это триллионные обороты. Это сотни тысяч, если не миллионы людей малого и среднего бизнеса, которые в этом задействованы, которые понесли и еще понесут прямые убытки. Это уничтожение дорогостоящей, очень дорогостоящей складской инфраструктуры. И, опять же, рост ВВП будет, переориентация с больших складов на маленькие. Просто насколько это эффективно и целесообразно было бы в мирных условиях. А так будет опять рост ВВП, когда они сейчас начнут восстанавливать склады, строить новые малые, рассредотачивать их по стране, перевозить из европейской части за Урал, перевозки возрастут, грузоперевозки там по железной дороге, автотранспортом. Все будет рост опять ВВП. Так что это тяжелый случай. Конечно, пока решения, к сожалению, такого нету эффективного, кроме действительно рассредоточения по мелким складам, изменения логистики.
5: Алиев поехал в Германию, и там у него была встреча с канцлером Мерцем. Они о разном поговорили. Он пытался пролоббировать продажу нефти и газа и занять ту нишу, которую занимала Россия. По-моему, по мощностям у него не особенно получится, но пусть попытается. Это уже нормальная конкуренция. Вот тут я его понимаю, что он, значит, высказался не очень приятно для нас, что Россия не может обеспечить нефтью и газом даже своих традиционных партнеров. Это ладно, это конкуренция. Тут надо просто работать и бороться за клиентов. Но дальше он сказал, что, оказывается, на его территории, на его земле, в Баку, встречались представители России, представители Германии. С нашей стороны был Зубков и Фадеев, который вообще из СПЧ. А Зубков нынче имеет просто отношение к «Газпрому». И какие-то чиновники с приставкой «экс», которые работали еще при канцлере Меркель, которых я вообще не знаю, немцы какие-то, первый раз вижу эти фамилии, они встречались, и там с 12 по 14 число о чем-то пытались договориться, а его, значит, не поставили в известность. И он об этом сказал, как мне показалось, в агрессивной форме вообще, хотя и пытаясь сглаживать углы. Это вообще что такое было? Что это было вообще?
6: Изначально неправильно принято решение было. Если бы директором был я, знаете, в старой литературной
5: книге... А у меня эта рубрика постоянная в эфире.
6: Я бы в нынешней ситуации не устраивал бы переговоры столь деликатные в Азербайджане, учитывая всю сложность отношений. Это раз. Но, видимо, Фадеев и Зубков просто не хотели лететь с пересадкой в Дубай куда-нибудь, где, я думаю,
5: конфиденциальность... Дубай – прямые рейсы.
6: Ну, не знаю, куда там еще может. Саудовская Аравия, например. Хотя тоже оттуда тоже прямые рейсы.
5: По-моему,
6: может,
5: тоже прямые рейсы.
6: Может, они не хотели просто лететь долго. А полетели, значит, в русскоговорящий Баку, где проще, легче и так далее. И дешевле. Мне кажется, вот это было ошибкой. Что бы я сделал? Я бы попытался по дипломатическим каналам поговорить с азербайджанцами о том, можно ли обеспечить конфиденциальность такой встречи. Если нет, не называя никого. Просто мы хотим там поговорить с кем-то из Европы. Вы можете гарантировать, что слива не будет? Они говорят, да. Это тогда слово, ну, которому, наверное, можно верить, учитывая все-таки, что отношения не самые скверные. Или они говорят, ну, знаете, мы не знаем. Тогда ну их нафиг, и лететь в другую страну, где это могут обеспечить, и куда могут прилететь немцы в том числе. Вот это была первая ошибка. Надо было обговорить все-таки с площадкой, что ты там встречаешься. Но вот это было неправильно. Второе, конечно, то, что он слил, но это нехорошо.
5: Вот.
6: Нет, нехорошо. Но это нехорошо было то, что с ним не обговорили. Или не надо было туда вообще лететь, учитывая, что он может слить? Зачем? Что, других площадок нет?
5: Вы США справедливо...
6: В Казахстане можно встретиться. Да. Такаев, опытный дипломат, можно было с ним законтачить и сказать, слушай, там так и так, вот мы там хотим встретиться с европейцами, значит, давай, чтобы без этих. Он говорит, окей, все, летят, встречаются и до свидания.
5: И короткий комментарий по поводу перестановок на Украине, всех этих телодвижений. Буквально за минуту уложитесь, пожалуйста.
6: Мне кажется, что Зеленский сделал ошибку, не надо было трогать правительство, но он руководствовался какими-то не совсем, может быть, объективными интересами. Вот, тронув правительство, он разворошил большой муравейник. Я не думаю, что это в краткосрочном плане приведет к ослаблению боеспособности ВСУ. Это парадокс, который мы можем рассмотреть на следующем нашем заседании, как эти политические дрязги и склоки сказываются на методах ведения войны. Но и Федоров – это не мальчик в белых штанишках, это человек, который преследовал свои материальные интересы, будучи министром обороны, и там была, в общем, схватка за финансовые потоки вокруг военных заказов. Зеленский в нее вмешался, вольно или невольно, и не просчитал все последствия, мне кажется. Утратил ли он контроль за армией, я пока бы поостерёгся с таким выводом, не стоит с этим спешить. Там все так рыхло и сумбурно, что вовсе вот эти все стандартные клише, они там не подходят к украинской политике. Но изначально я думаю, что он сделал ошибку.
5: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Были здесь, остались довольны. Всего доброго, друзья. До свидания.
6: Всего доброго.
1: Бовт и Панкин. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых...
8: Сотовые компании начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах мобильных операторов и в направленных некоторым абонентам сообщениях. Так, Мегафон с 26 июля увеличивает стоимость некоторых тарифных планов на 14%. А с 28 числа изменения затронут услуги ВТБ Мобайл. ФАС уже начала анализировать обоснованность повышения тарифов. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. По их словам, сотовым операторам необходимы дополнительные средства для закупки оборудования. Речь идет об отечественных решениях и технике зарубежных производителей, ушедших с российского рынка. Кроме того, компаниям необходимы средства для модернизации сетевой инфраструктуры. Почему сегодня дорожает мобильная связь, объясняет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
9: В России последние 5 лет мы наблюдаем, к сожалению, недофинансирование телекома, потому что был популизм, когда ограничили рост цен. И ограничение ставилось по формуле официальный уровень инфляции. Официальный уровень инфляции, он не учитывает стоимость оборудования, он не учитывает стоимость прокладки, стоимость работ. Это оптика, это радиочасть. Так же, как и для широкополосного доступа, то есть домашних операторов, так и для мобильных операторов. В конце 2024 года впервые от этого правила отошли, потому что начали сыпаться сети, неформально поставили предел 20% единоразово в течение года. Это означает, что мобильные операторы стали повышать цены, но в среднем повышение составляло от 12 до 15%. И оно единократно происходило в течение года для конкретного абонента. Это не значит, что поднимали цены на все тарифы. Как правило, повышение цен происходило тогда на тарифы, которые до 600 рублей. Сегодня недофинансирование продолжается. Цены повышаются, это нормально, но они повышаются не так сильно, как должны и могут.
8: Стоимость услуг в России одна из самых низких в мире, отметили в Минцифры. Операторы регулярно обновляют свои планы. Ведомство не поступало жалоб от абонентов по поводу повышения тарифов, утверждают там. Шеф-редактор интернет-портала мобильной телекоммуникации Леонтий Бюкштейн заявил, что повышение цен – это неприятно, но не трагично. В России действительно тарифы на выход в интернет одни из самых дешевых. Об этом он сказал радио «Комсомольская правда».
10: Ну вот звучит страшно, повышение цен. На самом деле максимум 70, ну 80 рублей. Пойдем в магазин, посмотрим на цены на хлеб. Да. Что такое 80 рублей? Уже есть 300-граммовые буханочки за 100 с лишним. Сумма, конечно, неприятная, из кармана доставать лишнюю сотню, но все-таки это не та сумма, из-за которой надо впадать просто в ступор, и ой, все произошло. Так что, если какое-то повышение захотят делать операторы, они сами это не сделают, учтите. У нас отрасли связи регулируются, как и оборонная промышленность, государством. Оно дает лицензии, дает частоты, и ничего оператор сам, что бы он ни захотел, не сделает, если он четко не докажет регулятору и контролирующим структурам, что у него вот такие вот проблемы.
8: В России дорожает не только сотовая связь, но и другие телеком-услуги. Так, в первом полугодии 2026 года заметно выросла стоимость домашнего интернета. По оценкам участников рынка, тарифы увеличились на 10-20% в зависимости от региона, оператора и методики расчета. Для сравнения, за весь 2025 год рост составил лишь 5-7%. Эксперты связывают ускорение темпов подорожания с увеличением нагрузки на фиксированные сети после ограничений мобильного интернета весной, а также с ростом операционных расходов интернет-провайдеров. Станислав Гладков, радио «Комсомольская правда».
11: В госуслуги могут добавить функции социальных сетей, семейные чаты, сообщества и новостную ленту. Как пишут СМИ, такую идею обсуждают в кабинете министров. На портале может появиться агрегатор культурных, спортивных и волонтерских мероприятий. Обсуждается введение системы достижений за использование сервисов платформы с возможностью получать бонусы и подарки от партнеров. В правительстве обсуждают стратегию развития госуслуг до 2035 года. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, портал может стать универсальной цифровой экосистемой, где будет возможность взаимодействия между гражданами, бизнесом и госорганами. Насколько интересна идея добавить в госуслуги функции социальных сетей, отвечает генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедров.
12: Мы позиционируем наши современные сервисы с тенденцией в развитии сервисов мегалодонов, мегасервисов, таких как китайские WeChat и другие. И поэтому мы сегодня и видим, что госуслуги прирастают новым количеством функционала, в том числе социального функционала. Мессенджеры и российские социальные сети получают дополнительный функционал, связанный там с обеспечением государственной функции верификации пользователей в различных сервисах, в том числе государственных сервисов. Поэтому и работает данный проект по нескольким направлениям. С одной стороны, со стороны государственных сервисов, таких как госуслуги, реализуется функционал, хотя бы потому, что это будет безопасно. Сервис значительно более защищен, чем наши социальные сети, откуда очень легко угоняются аккаунты. И поэтому в нем было бы удобно вести и какие-то отдельные деловые переписки, и школьные, семейные чаты, домовые чаты. Это было бы более безопасно, приватно. То есть здесь идет забота о наших, собственно, с вами соотечественниках. Во-вторых, это минимизирует риск мошенничества в тех же самых сетях, потому что аккаунты регистрируются с серьезной формой верификации, и мы, как правило, понимаем прекрасно, с кем мы говорим в подобного рода чатах, созданных использователей госуслуг, в отличие от тех, что есть в мессенджерах и соцсетях.
11: Госуслуги не должны пытаться играть в коммерческий сервис и пытаться оставить пользователя подольше на сайте. Это совсем не их задача. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации Артем Геллер.
13: У людей, да, у граждан есть сейчас достаточно каналов, чтобы между собой общаться, и с семьями, социальных сетей достаточное количество, и создавать еще одного конкурента на госуслугах, ну, нет никакого резона. Если мы будем реализовывать подобный сервис на госуслугах, то он вынужденно отвлечет, ну, как бы переставит акцент внимания человека с услуг, да, то по-настоящему, зачем он пришел, на вот эти социальные, развлекательные истории, которые там могут быть. А это значит, что мы, вероятнее всего, затрудним, как бы, самому человеку возможность быстро получать доступ к, там, к услугам. И, скорее всего, государство должно думать не о том, как вернуть пользователя на госуслуги, чтобы там с кем-то общался. Это вообще задача бизнеса, да, чтобы зарабатывать деньги, показывать рекламу и так далее, и так далее. У государства задача максимально быстро предоставить сервис.
11: Ранее в Госдуме предложили профили на сайтах знакомств для прозрачности интегрировать с информацией из госуслуг. Речь идет именно о верификации и базовой прозрачности. Напомним, на госуслугах запущен реестр злостных неплательщиков алиментов. Это первый рабочий пример того, как государство делает социально значимую информацию доступной и проверяемой. Помимо прочего, МВД России до этого уже поддерживало подобную идею депутатов о маркировке пользователей сайтов знакомств, у которых есть судимость по ряду статей Уголовного кодекса. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: В московском регионе зафиксирован значительный рост интереса к организованному сбору грибов. По данным сервиса объявлений, за первые две недели июля спрос на грибные туры увеличился в 1.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество предложений таких услуг на платформе за это же время выросло на 28%. Средняя стоимость организации поездки за грибами в столичном регионе составляет от 2000 рублей. В большинстве предложений в стоимость входит не только трансфер до места сбора, но и помощь профессиональных гидов в идентификации, сортировке и очистке грибов. Это делает такие туры доступными даже для начинающих грибников, которые не уверены в своих знаниях. На сайте объявления есть предложение отправиться в грибной тур в другие регионы, например, в Карелию. Стоимость, правда, уже от 12 тысяч рублей с человека. Мы позвонили по одному из таких объявлений с предложением поехать в Калужскую область. Стоимость от 4 тысяч на человека. В описании следующее. Грибной тур – это отличный способ вырваться из городской суеты, насладиться природой и, конечно, заняться тихой охотой. Как проходит грибной тур, нам рассказал автор объявления.
14: У нас есть свой лагерь, отправка может быть от него. Мы садимся в грузовик ГАЗ-66, подготовленный для бездорожья, и направляемся в лес по грибным местам. Если вы едете с семьей вдвоем, там, к примеру, муж и жена, другая оплата, она будет дешевле, интереснее. Вы берете с собой все необходимое, корзинки, там, спреи какие-то от комаров, от клещей. Я читаю инструкцию, что можно делать в автомобиле при движении, чего нельзя делать, и выдвигаемся. Выдвигаемся в грибные места, где есть грибы. По пути вы можете там увидеть какие-то живописные места, там, может быть, встретим лося, косулю, там, бобра, к примеру, лису. Приезжаем на точку, собираем грибы. После вы можете посетить там озеро, к примеру. Могу вам вас прокатить еще по всему вдоль озера. Там будет мангал, музыка.
2: Аномально теплая и влажная погода, установившаяся в этом году, способствовала обильному росту грибов в лесах Подмосковья, что и стало основной причиной повышенного спроса. Правда, сезон грибов короткий. Время для того, чтобы отправиться в такой тур, ограничено. Всего пару недель в году. Отмечает в разговоре с радио «Комсомольская правда» организатор грибных туров Александр Грибнов. Он рассказал, что в последнее время действительно видит повышенный спрос на такие поездки. Запросов стало больше.
15: Да, люди стали меньше выезжать за границу, чаще стали здесь отдыхать, соответственно, чаще стали применять к услугам гидов, гидов по рыбалке. Это очень сейчас набирает направление, как и грибные туры, и гидов по грибам. Заявок стало больше, ну и в принципе из года в год больше, даже не связано с обстановкой в мире и так далее. В принципе, интерес к грибам у людей растет с каждым годом. Работает сарафан на радио, люди ходят, ищут проводников, им нравится, рассказывают знакомым, и с каждым годом эти знакомые, все больше и больше людей приходят в грибные туры. Если, например, гиды по рыбалке работают весь год, у них осень, лето, вот, весна, сезон, да, по открытой воде, то в грибах проводник, к сожалению, очень сильно привязан к самим грибам. То есть, если грибов нету, то и людей в лес не затащить.
2: По словам Грибнова, сезон начинается в июне с лисичек. В этом году, кстати, их много. Любители таких туров также ищут белые грибы, подосиновики и подберезовики. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Константин Кнырик о возможной реакции Запада на замену министра обороны Украины.
16: Там вопросов на самом деле очень много, но в первую очередь цель подобных перестановок – это укрепление вертикали, которую он в свое время потерял, и сейчас он идет на определенный некий конфликт с группами влияния разными внешними, и вот здесь интереснее будет наблюдать за тем, как будут себя вести внешние игроки. То есть я предполагаю, что на фоне вот этой всей перестановки кадровой мы увидим очередную волну коррупционного скандала, может быть, несчастного Ермака опять потащат какой-нибудь суд, опять посадят в какую-нибудь клетку, а может быть, опять появится куча публикаций, что Зеленский коррупционер и что его жена тоже там к этому причастна. То есть я думаю, что за вот эти действия Зеленский однозначно получит ответку, и эта ответка будет в ближайшее время от внешних игроков.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О важном.
17: Россия продолжит добиваться адекватной реакции ООН на преступления украинских войск. Москва не намерена закрывать глаза на нарушения международного права. Об этом заявили в МИДе нашей страны. Ведомстве подчеркнули, что российская сторона продолжит передавать мировым структурам все доказательства противоправных действий ВСУ.
1: Об атаках.
17: Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотника. Дроны ликвидировали над 13 российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями. Об этом сообщили в Минобороны. Как отметили в ведомстве, дежурные расчеты отражали массированную атаку с 8 утра до 8 вечера по московскому времени. Под удар попали в том числе Московский регион, Крым, Башкортостан, Краснодарский край и еще 9 областей.
1: О конфликтах.
17: Мария Захарова отреагировала на слова госсекретаря США Марко Рубио о невозможности быстро урегулировать конфликт на Украине. Официальный представитель МИД России напомнила, что американский лидер Дональд Трамп более 80 раз обещал завершить противостояние за сутки. Ранее Рубио после 30-минутных переговоров с главой МИДа России Сергеем Лавровым назвал нереальным решение таких вопросов за столь короткий срок.
1: Об Украине.
17: Жители Одессы и ряда других городов Украины вышли на массовые акции протеста с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Митинги против кадровых решений охватили также Киев, Львов, Днепропетровск и Харьков, сообщают местные СМИ. По их словам, протесты продолжаются даже после увольнения главкома ВСУ Александра Сырского. Ранее Владимир Зеленский отправил руководителя Минобороны в отставку из-за внутреннего конфликта и растущей политической конкуренции.
1: О происшествии.
17: Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро ввели в график. Специалисты устранили временные задержки в расписании, заявили в столичном Дептрансе. Как отмечается, интервалы движения на центральном участке линии увеличили из-за человека на путях.
1: Об отдыхе.
17: Свыше 100 тысяч билетов добавили на поездах в Краснодарский край до конца курортного сезона. Составы совершат более 400 рейсов на Черноморское побережье и обратно. Об этом сообщил перевозчик Grand Service Express. Там уточнили, что новые маршруты запустили, чтобы сохранить рабочие места и предложить альтернативу поездкам на автомобилях из-за ограничений движения в Крым. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в российском мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
18: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России. Каждую неделю Валерий Валерьевич знакомит нас с книгами, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Наши программы объединены в циклы, в месячники, и у нас продолжается месячник «Россиеведение», от чего я несказанно рад, потому что это жутко интересно. Валерий Валерьевич...
19: Да, подаемную Россию раскрываем, да. Открываем, обсуждаем. И вот сегодня у нас очередная книжка. Ее авторы Павел Абрамов и Александр Давыдов, наши современники. Вот, книжка называется «Пастыри и постройки. Как устроена жизнь православных приходов». Книжка свежая, вышла вот в 25-м году. Вот, наверное, это первая книжка вообще за историю нашей программы, которая касается того, как устроена и как протекает жизнь в Русской Православной Церкви. Наверное, это наше упущение, что мы этой темы раньше не касались, потому что, конечно, наша Национальная Церковь играет огромную роль в жизни нашего общества. Ну вот, спасибо авторам. Вот, они с этой книжкой вышли, книжку писали долго, вот, но она получилась по-настоящему серьезной, глубокой, интересной. Всем рекомендую. Вот, и, кстати, маленькая новость. У нас в ноябре пройдет вручение очередной Грушинской книжной социологической премии. Ежегодно эта премия вручается. И сейчас жюри сформировало так называемый лонглист, то есть длинный список книжек, которые выдвигаются на премию. Потом в конце августа появится короткий список, и в середине ноября мы, наконец, узнаем, кто победил. Я, кстати, не знаю, потому что я в жюри не вхожу, но я знаю, что эта книжка «Пастыри и постройки» уже вошла в лонглист, то есть длинный список этой премии. Так что у нее есть отличные шансы. Вот. А поводом для того, чтобы я вообще за эту книжку взялся, начал ее читать, и в результате мы сегодня с вами ее обсуждаем, стала Пасха, последняя по времени Пасха 26-го года. Угу. Вот эта Пасха была необычной. И я сам видел, и многие мои знакомые обменивались таким впечатлением, что в русских церквах в этот день прихожане впервые за долгое время увидели много новых и молодых лиц. Столько молодежи тут давно не появлялось. Ну, факт отрадный, на первый взгляд, но общий фон, увы, не так хорош. Потому что если бы постоянно было много молодых лиц, то это не было бы таким, значит, открытием, да, впечатлением. А оно таким стало. То есть отрадный факт, но на общем не очень хорошем фоне. И здесь мы можем обратиться к социологическим опросам и в ЦИОМа, и других уважаемых опросных служб. Вот, и они фиксируют устойчивое падение доли россиян, которые ассоциируют себя с Русской Православной Церковью. Когда-то эта доля росла, потом она стабилизировалась на высоком уровне, но примерно с 2012 года начался процесс снижения доли. После 2016 года он ускорился. Вот в 2020 году еще один сильный импульс, конечно, в связи с пандемией коронавируса. И вот в этом же направлении мы видим, цифры продолжают двигаться и сегодня. То есть все меньше россиян ассоциируют себя с РПЦ, хотя по-прежнему ассоциируют большинство. А что же происходит? Почему так, а не иначе? Ведь мы уже 8 лет претерпеваем тяжкие испытания, и в такие эпохи обычно людей, которые обращаются к вере, приходят в церковь, становится больше. А у нас пока, ну, если это и наблюдается, то очень-очень отрывочно. Значит, надо разбираться с устройством современной церкви, с устройством и с историями, с людьми и с храмами. Это, собственно, и тема книги, которую мы сегодня разбираем. Она так называется «Пастыри и постройки». Это не метафора, это прямо-таки четкое обозначение темы. Постройки – это храмы, а пастыри – это настоятели. Вот эти два, не знаю даже как назвать, субъекты, объекты, ну, в общем, эти две категории и анализируется это в этой книге на реальных примерах, на реальном материале, потому что она вся построена на серии глубинных интервью, которые авторы провели со священниками. Имена священников, разумеется, скрыты, Здесь авторы тоже пошли очень интересным образом. Они дали им псевдонимы, взятые у Плутарха. Ну, то есть, условно говоря, отец Кесарий какой-нибудь, да, или еще какой-нибудь отец. И они даже поменяли в целях сохранения анонимности название епархии, где служат эти священники. Так что среди информантов, как мы это называем, книги, есть настоятели из Антиохийской епархии. Да, и прочих знаменитых и важных епархий первых веков существования православной церкви. Вот. Ну, конечно, это ход, вот, ход необходимый, но интересный. Самое главное, вот через эту оптику авторы увидели церковь, которая растерялась перед реалиями современного мира, которая запуталась в собственном прошлом и в попытках его вернуть. То есть оценка такая достаточно жесткая. Вот, давайте разбираться, насколько это вообще адекватно, может быть, это очередная критика или просто наезд на РПЦ. Мы их видели в последнее время немало, многие носили заказной характер. Ну вот тем интереснее посмотреть на реалии РПЦ сегодня через призму разговоров с реально действующими настоятелями.
20: Ну вот такой заход, он, честно говоря, кажется со стороны, по крайней мере, несколько странным, потому что у нас было 70 лет Советского Союза, 70 лет безверия, то есть когда религии не было у нас в государстве, по крайней мере, официально. Вот, и казалось бы, что в 90-е все изменилось, люди пошли в храмы, мы празднуем сейчас все крупные праздники, вот, и так казалось бы, все хорошо.
19: И было. Но с тех пор уже прошла треть века, давайте тоже не забывать. И вот природа этой растерянности, которая сегодня наблюдается, вот ее авторы как раз объясняют через тяжелую историю нашей церкви в 20 веке. Угу. Действительно, почти столетие гонений. Вот, после него в церковь повалили люди, не просто люди, настоящие массы. Открылся огромный фронт возрождения, как организационного, то есть создания новых приходов, вот, так, епархии, так и институционального. То есть, конечно, церковь в том виде, в котором она существовала в такую катакомбную эпоху, она не могла продолжать существовать, нужны были перемены, и они пришли. Вот, но появилась развилка. Ее авторы формулируют так. Восстанавливать преемство, механически воспроизводя былое, или творчески воспринимать церковную традицию. То есть назад или вперед. И вот, по мнению авторов, церковь пошла скорее по первому пути. В чем это, так сказать, реализовалось? Прежде всего, в массовом восстановлении заброшенных храмов, которые в советское время использовались там под амбары, под библиотеки, под склады, под что только не использовали. А также постройка новых храмов. И эта работа выпала на долю священников из поколения 90-х годов. Авторы его называют «поколение романтиков». Они прошли семинарию и были рукоположены как раз в самом начале 90-х годов. Их трудами и сформировался главный для сегодняшней церкви паттерн. Этот паттерн авторы называют так – заполнение пространства. Он предполагал объединение усилий церкви и общества, а также государства, бизнеса и так далее, для решения главной задачи – восстановления либо постройки с нуля храма. По возможности роскошного и величественного. И, в общем-то, все получилось. Церковь получила немалую поддержку общества, бизнеса и власти. Но затем, со временем, ситуация поменялась. Экономика страны вошла в зону упадка, энтузиазм общества угас, а помпезность храмостроительства вошла в диссонанс с гораздо более широкими процессами краха социальной и промышленной инфраструктуры. Вследствие чего отношение общества к храмостроительству резко поменялось. А священники остались с роскошными храмами, которые надо содержать, отапливать, ремонтировать. А денег на это не хватает, а у многих попросту нет. И да. Даже в 2022 году, а это был последний год полевой фазы исследования, строительство храмов на Руси все продолжалось и продолжалось.
20: Ну вот интересно, что вот эта помпезность, да, это одна из главных претензий, которую современные граждане не всегда прихожане предъявляют к Русской Православной Церкви, что вот у вас тут все в золоте и так далее. Но посмотрите, как народ живет.
19: Поговорим после перерыва, наверное, уже, да?
20: Да, да, давайте вот после небольшого перерыва, буквально через 2 минуты, никуда не переключайтесь, дорогие друзья. У нас сегодня Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам рассказывает сегодня о книге Павла Абрамова, Александра Давыдова «Пастыри и постройки. Как устроена жизнь православных приходов». Так, перерыв, и мы возвращаемся в эфир.
1: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Друзья, будущее наступило.
0: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
21: «Комсомольская правда».
22: Читайте завтра. Основательница Wildberries Татьяна Ким. Делаем все, чтобы покупатели быстро получили свои заказы. Собака чуть не загрызла 7-летнего внука Дарьи Донцовой. Штормит при смене погоды. Советы врача, как остаться бодрым. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
23: Для лиц старше 13 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Александр Лосев о желании США доминировать в мире.
24: Задача Соединенных Штатов – контроль над финансовыми потоками, над энергетическими потоками. Если они хотят сохранить гегемонию, значит, они обязаны, по сути, опустить всех остальных. Как остаться царем горы. Если все остальные становятся выше тебя по потенциалу, по возможностям экономики и по всему остальному. Просто жестко всех опустить ниже. Даже если ты не сможешь подняться выше них, по крайней мере, они будут лежать. И что делают Соединенные Штаты? С их точки зрения, они поступают очень правильно. Они связали Европу с конфликтом с Россией. И теперь можно каннибализировать европейский бизнес, потому что они лишили Европу дешевых энергоносителей, и можно требовать от европейской компании перевода производства в Соединенные Штаты. Присосите европейские мозги, тех же самых инженеров, которых в той же Германии особо не будет возможностей реализации. Все понимают, что развивающиеся страны, глобальный юг, зависят от энергии. Они главные потребители нефти и газа Ближнего Восточного. Взорвите Ближний Восток и, пожалуйста, контролируйте рост экономики Индии, рост экономики Китая.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
20: Как я и обещал, мы снова в эфире. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России.
1: Реклама.
7: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда.
9: Вот, ну и те, кто идет креститься тоже. Храмы, констатируют авторы, постепенно пустеют. То есть еще мы видим моменты наплыва, конечно, в дни церковных праздников и на ту же Пасху 26-го года, с которой мы начали. Но если брать в целом тенденцию, вот авторы оценивают так, пустеют. И эта тенденция действительно коррелирует с социологическими данными. А что же делать? Да, вот куда же нам плыть? И в чем надежда? Есть надежда. По мнению авторов, основной движущей силой, которая не позволяет приходам РПЦ угаснуть, является стремление священников к служению. Это стремление опирается на их понимание священного писания. Но понимание это, правда, очень разное. И это зачастую ведет к образованию разного рода, в кавычках, православных сект. Ну, конечно, это не секты в полном смысле этого слова, это такие группы, которые образуются обычно вокруг харизматичного священника, и очень часто такие священники вступают в конфликт с вышестоящими иерархами. Ну и, конечно, ничем хорошим обычно это не заканчивается.
20: Ни для священника, ни для прихода.
9: Да, паства защищает священника до последнего, а в некоторых случаях уходит, так сказать, в раскол. Такое тоже происходит нередко. А в чем дело? Дело в том, что успех священника в служении зависит прежде всего от его способности наладить взаимодействие внутри приходской общины, то есть внутри всех нас с вами, кто ходит в храм, причем храм определенный, и не просто зайдет, свечку поставит, помолится, но и как-то помогает этому храму. Вот все эти люди образуют приходскую общину. И это опора священника и, так сказать, важный игрок в жизни храма. Но вот чтобы добиться успеха в таком взаимодействии, священнику, как правило, приходится брать на себя несвойственные духовному пастырю задачи. Какие? Те же самые, о которых уже говорилось. Работать со спонсорами, выполнять функции девелопера, координировать усилия разных социальных субъектов с целью формирование необходимого объема ресурсов, без которых жизнедеятельность прихода, увы, невозможна. И здесь авторы рассказывают еще немного о внутренней стороне церковных процессов. Мы, миряне, о них знаем мало. Слышим только, что в 2012 году была церковная реформа, и в результате сильно увеличилось количество епархий и митрополий. То есть многие из них были разделены на 2, на 3, на 4, и произошел такой абсолютный рост числа епархий и митрополий. К чему это привело? К более частым кадровым перестановкам, разумеется, много вакансий открылось. И вот эти перестановки, они сопровождаются часто конфликтами между двумя уровнями церковной иерархии. Верхний уровень – это архиереи, то есть епископы, митрополиты. Нижний уровень – это, собственно, приходские священники. И вот за этими конфликтами часто следует разногласие между прихожанами и новым настоятелем. Их любимого батюшку куда-то перевели, ну, в некоторых случаях даже вообще отказали в служении, бывает и такое. Его здесь больше нет, пришел новый настоятель, и у него может не сложиться контакт душевный с общиной в целом, либо с какими-то ее влиятельными членами. За этим часто происходит фактически развал общины, либо резкое сокращение ее численности, либо отказ ее от активности, переход в пассивное состояние. В общем, все три выхода плохие, увы, нередко они происходят. И это прямое следствие церковной реформы. У нее, конечно, были и есть и позитивные последствия, но вот здесь мы видим и негативные. С другой стороны, если же церковную общину удалось выстроить гармонично, то настоятель получает возможность взаимодействовать с активным сообществом, причем с сообществом сбалансированным с точки зрения возрастов. Не только бабушки, но и молодые люди, и средний возраст. Это очень важно. Далеко не всем это удается. А без этого не решить ключевые задачи, которые стоят перед общиной. А вот такое демографически сбалансированное сообщество способно их решать и решает. Кстати, еще к вопросу о умениях и о талантах, необходимых священнику сегодня. Не только вот души завоевывать, да, но и выстраивать баланс между лояльностью прихожан и их инициативностью. Только лояльные и пассивные не помогают. Только инициативные, но при этом не лояльные, скорее мешают, генерируют конфликты. Вот нужно выстроить баланс. Это не наука, это искусство. Вот, и не все им, конечно, овладевают. Ну и, разумеется, необходимо обеспечить экономическую независимость прихода. Это тоже очень сложно, и это обязательное требование. Но не у всех получается. Идеальная модель, ее тоже авторы рисуют, идеальная модель стабильного прихода. Это экономически самостоятельное сообщество с развитой катехизацией. Мы

0: овца, репка. Много еще интересного. В этой книге всем рекомендую ее почитать. Вот она может показаться критической, но на самом деле это такой взгляд изнутри. То есть книга проникнута острым желанием сделать жизнь Русской Православной Церкви более гармоничной, более устремленной в будущее, а не в прошлое, и как-то сбалансировать вот этот вот тренд на храмостроительство в другую сторону. Потому что главный храм, он же ну, в нашей душе должен строиться. Вот на это должны основные усилия направляться. А вот храмостроительство на земле, оно отнимает слишком много сил и времени на борьбу за наши души уже остается недостаточно. И надо что-то делать сильное, крупное. Вот, потому что ну, тенденции объективные в обществе не благоприятствуют РПЦ, это надо признать. Лояльность к православию, к РПЦ в целом за последние годы в России снижается, не растет, а снижается. И еще одно противоречие, просто назову, развивать тему не буду, просто подумайте. Вот, авторы его подмечают, мне оно показалось очень важным. Это различие между, так сказать, народной религией, да, народным православием и православием, ну, не официальным, а, скажем так, каноническим. То есть все больше развивается так называемое народное православие, которое очень сильно отличается от канонического. И здесь кроются семена очень серьезных и таких больших проблем, которые могут нам очень дорого обойтись. На этом закончим. Книжка отличная, глубокая, проблемная, яркая. Читайте, обсуждайте. А мы продолжим через неделю наш месячник «Россиеведение».
1: Да, Валерий Валерьевич, спасибо вам большое. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Павла Абрамова, Александра Давыдова «Пастыри и постройки. Как устроена жизнь православных приходов». В завершение буквально два слова скажу о том, что если вы хотите повлиять на тему, о которой будем говорить, выбрать книгу, о которой нам будет Валерий Валерьевич рассказывать, то заходите в социальных сетях, в канал Валерий Федоров «Механизмы власти». Там голосовалка есть, и вы можете повлиять. Да.
2: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Читайте в еженедельном выпуске. Михаил Галустян тайно женился на молодой подруге. Хождение по наукам. Простые вопросы о ЕГЭ и поступлении в ВУЗ. Чудеса на СВО. Рассказ священника. Газета в продаже с 22 июля.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же

0: день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
1: Вооруженные силы России продолжили атаковать украинские порты. Под огонь попали объекты, которые снабжают украинскую армию в Одесской области, сообщили Минобороны. Там отметили, что высокоточное оружие поразило инфраструктуру порта Южный. Там выгружали и хранили горючее для ВСУ.
0: О политике.
1: Посол России в Турции Сергей Вершинин обсудил развитие совместных проектов в химической промышленности и высоких технологиях. Дипломат встретился со специалистами и руководством особой экономической зоны в провинции Каджаили. Об этом сообщило российское посольство в Анкаре. Как отмечается, дипломат изучил производство, а также оценил логистические и технологические возможности площадки. Новый пакет санкций Евросоюза усугубит экономические проблемы в самих странах Содружества. Россия при этом ответит на ограничения, заявили в постпредстве нашей страны при ЕС. Там отметили, что кризисное явление в Европе вызвано отказом от российских энергоносителей и многомиллиардными тратами на поддержку киевского режима. Ранее ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России. В частности, были расширены ограничения против финансового и нефтяного секторов, металлургии и горнодобывания. Промышленности.
0: О Ближнем Востоке.
1: Иранский нефтяной танкер преодолел морскую блокаду США и вошел в Оманский залив. Судно проследовало через свободные воды вопреки ограничениям Вашингтона. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана. Как отмечается, связанный с флотом республики танкер полностью проигнорировал американский запрет. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о повторном введении блокады в отношении Ирана, разрешив при этом другим государствам свободно пользоваться Ормузским проливом. Россия и Бразилия договорились продвигать русский язык в Латиноамериканской республике и включать его в школьные программы. Проект поможет сформировать позитивный образ нашей страны и укрепит двусторонние связи, заявили в Минпросвещении. Ведомстве добавили, что интерес бразильцев к языку откроет им доступ к российской науке и культуре.
0: О судебных делах.
1: Солистка «Миража» Маргарита Суханкина взыскала с основателя группы 8 миллионов рублей. Также Андрею Летягину запретили распоряжаться правами артистки. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Ограничения коснулись 29 популярных композиций, включая хиты «Я больше не прошу» и «Музыка нас связала».
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 78.40, евро 89.44, юаня 11.58. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
2: Здравствуйте, у микрофона Светлана Андреевская. Сегодня у нас долгожданный гость Евгений Арсюхин, научный обозреватель «Комсомольской правды». Евгений, я тебя приветствую.
3: Да, добрый день, дорогие друзья.
2: На повестке у нас, итак, искусственный интеллект всех уволит под знаком вопроса, может быть и нет. Искусственный интеллект будет шпионить за всеми, за нами, даже без наводки мошенников. И насколько искусственный интеллект хорош, выясним на основе книг, которые написаны с помощью искусственного интеллекта, фильмов, которые уже сняты с помощью ИИ, ну и так далее. Вот, Евгений, давайте начнем тогда с как такой уже крамолы, я не знаю, или не крамолы, или это уже пошловато, что искусственный интеллект нас всех заменит, мы все уволимся, и что будет с нами, мы не знаем.
3: Да, наверное, это уже пошловато, потому что все об этом говорят. Ну, собственно, пошлое по-древнерусски – это обычный, заурядный и повседневный. Собственно, про это все говорят, но никто не знает, что на самом деле будет. И именно поэтому 200 экономистов, среди которых 16 лауреатов Нобелевской премии, опубликовали открытое письмо, в котором призвали срочно изучить этот вопрос, понять влияние искусственного интеллекта на рынок труда, и понять, что вообще делать, потому что авторы письма, но не только они, считают, что изменения идут катастрофические, тектонические. Изменения на рынке труда, значит, и на нашем с вами рынке, в нашей с вами жизни, будут намного более серьезные, чем во время промышленной революции. А казалось бы, куда уж серьезнее, да? И я просто назову некоторых людей, которые подписали, чтобы вы понимали масштаб. Лауреата Нобелевской премии профессора Массачусетского института Дарона Сенглоу, Саймон Джонсон, экономист Нью-Йоркского университета, тоже Нобелевский лауреат, Майкл Спенс, бывший гендир Гугл, Эрик Шмидт и так далее, так далее, так далее. Их письмо начинается: «Мы должны действовать немедленно», и оно очень короткое. Собственно говоря, я его пересказал. Они считают, что цивилизация коренным образом изменится на горизонте 10 лет. Это серьезно. Я думаю, это будет быстрее, но в конце концов у меня нет Нобелевки, у них есть, возможно, они правы. Это серьезно, потому что тому, кому сейчас 20, будет 30, кому сейчас 50, будет 60, 60, в общем-то, даже старость еще не начинается, это актуально для колоссального количества людей. Что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас, вот где-то год назад, то есть не сейчас, имели, да, эйфорию по поводу искусственного интеллекта. На Западе в большей степени, у нас в меньшей степени. На Западе начались массовые увольнения, в основном в компаниях, где много рутины, и где задействован такой стандартный интеллектуальный труд. Что такое стандартный интеллектуальный труд? Это, например, программирование. То есть есть какие-то блоки, и человек должен из этих блоков что-то конструировать. Ну, а, например, вот художник, но о художниках поговорим чуть позже. Художник – вот это нестандартный интеллектуальный труд. Начались массовые увольнения, люди пошли на улицу. А я, кстати, был в Америке в 2009 году, так, когда там был кризис и массовые увольнения, и я видел, что такое «пошли на улицу». Вот мы с вами так говорим, языком трепем, а не представляем. Дело было в Денвере, я пришел в парк, и я увидел колоссальное количество людей, парк был весь забит людьми. Эти люди сидели на траве, у них были большие баулы, некоторые устроили нечто вроде палаток, и у них были на коленях ноутбуки. Я спросил, кто эти люди. Мне сказали, это люди, которые были уволены, они, соответственно, вынуждены потерять жилье, потому что у них нет накоплений, они снимают жилье, им нечем платить дальше. Они здесь живут, пока их не наймут заново. Вот так. То есть у них бывает так, у нас вроде как так не бывает, но кто знает, чего у нас вообще бывает. Но эта эйфория, она довольно быстро прошла, и прошла она по двум причинам. Во-первых, выяснилось, что искусственный интеллект не так хорош, и человек должен постоянно корректировать его результаты. Например, в программировании программист должен смотреть, что он там напрограммировал. Если речь идет о логистике, куда послать машину с грузом, какой груз, чего, куда, человек должен постоянно смотреть результат, потому что и справляется блестяще в тысячах случаев, а на 1001 он отправляет машину снега на Анадырь, понимаете, да?
2: Да.
3: То есть делает что-то максимально безумное. И это 1001 случай кто-то должен выявить. Частично эта задача решается за счет так называемых бизнес-ассистентов, то есть руководители предприятий, я даже знаю таких у нас в России, это средние и малые предприятия, создают целую экосистему ИИ-агентов, которые следят друг за другом, и у них есть старший, и руководитель общается только со старшим. Частично это решается за счет того, что люди нанимаются на меньшие деньги и начинают отслеживать результаты работы искусственного интеллекта на предмет ошибок. Недавно все стало совсем печально для тех, кто любит ИИ, потому что если на первых порах использование ИИ было либо бесплатным, либо стоило дешево, то теперь компании, которые предоставляют бизнес-услуги ИИ, хотят серьезных денег. И уже пошла в Америке, ну, Америка всегда у нас немножко впереди, поэтому мы по Америке, вы уж извините. Пошла такая тенденция закрывать контракты с ИИ-компаниями, нанимать людей, потому что людей можно теперь уже нанять дешевле, чем ИИ было. Наоборот, теперь вот так. Mm-hmm. Люди охотно после увольнения идут на меньшие деньги, вот оно все и сложилось. Но мы не будем с вами теми, которые злорадно что-то там потирают руки и говорят, вот искусственный интеллект наконец-то обделался, мы понимаем, что на горизонте даже не 10 лет, вот тут точно не 10 лет, на горизонте 3 лет искусственный интеллект перестанет ошибаться, он подешевеет, потому что на рынок выходит все больше и больше игроков, и нам, собственно, надо думать, что с этим делать. Но у этого момента есть и вторая сторона. Посмотрите на студентов. И это уже, я не буду кивать на Америку, это уже вовсю у нас. Нынешний студент мало что может без ИИ. Он пишет рефераты с помощью ИИ, он отвечает на вопросы с помощью там вмонтированного в ухе, значит, микрофончика, который он подсказывает. И если у него отнять микрофончик, к сожалению, выяснится, что он ничего не может. Тут дело не в том, что давай-ка ты, дружок, выкини свои гаджеты и думай своим умом. Тут дело в том, что человек теряет возможность думать своим умом. И вот было недавно исследование о негативном влиянии коротких роликов на сознание, на когнитивные способности. Там действительно серьезное негативное влияние. Если человек много смотрит коротких роликов, то он глупеет. От искусственного интеллекта человек глупеет еще быстрее. То есть, когда, например, надо сложить дважды два и сообразить, как пройти по городу малознакомому, например, да, городу оптимально, чтобы здесь вот купить продукты, но их не тащить, значит, uh-huh. тогда магазин у меня должен быть в конце. Ну, то есть, составить элементарный маршрут. Раньше это требовало какого-то короткого размышления. Сейчас никто ничего не размышляет, просто задает вопрос своему ИИ-ассистенту, составь мне маршрут по городу с покупками, с кинотеатром, со всеми делами. И возникает, конечно, вопрос, ведь если мозг не тренировать, он теряет свои навыки. Вот мы знаем прекрасно, что люди, занятые интеллектуальным трудом, реже страдают деменцией старческой и вообще как бы в целом живут дольше. Потому что у них более сложно, вот я сейчас скажу, более сложно устроен мозг, это будет не совсем так. Мозг у всех устроен одинаково. Более сложно устроены нейронные связи. Нейронные связи – это как очень сложная сеть железных дорог, по которым, если ездить, то они будут блестеть и будут пахнуть приятно вот этой смазкой паровозной. А если не ездить, они зарастут, дикие звери растащат камешки, и все это распадется. Поэтому по нашим нейронным связям надо постоянно ездить, надо постоянно что-то гонять. Поэтому пожилые сидят в судоку, играют и так далее. А если у нас молодые даже не могут подумать, как им пройти куда-то, это проблема, и что с ними делать? Что делать нам всем?
2: Ну вот прежде чем ты ответишь на этот очень важный вопрос, я вот что хочу у тебя спросить. Как же тогда объяснить эволюцию человеческую, когда, ну вот 200 лет назад вообще никто не знал про автомобиль, про самолет. Мне тут попалась, значит, фотография, ну, какой-то пост в социальной сети, что вот мои родители, начало 20 века, не родители, а прабабушки, прадедушки или бабушки, дедушки, сейчас не будем. И он, значит, этот человек выкладывает фотографии, там такие накачанные, там мужчина стоит, как будто, знаешь, из спортзала вышел, у него все и пресс, и руки, и женщина. И вот мои, значит, прабабушка, прадедушка. Никто раньше не знал про спортзал и про все ваши эти L-карнитины и так далее, а потому что, значит, тяжелый физический труд был, а вот мы сейчас такие. Мне кажется, это все из одной истории. Так же, как и родители нам говорили, что ой, вы со своими телефонами, или мы своим детям говорим, что вот мы были без айфонов тогда. Мне кажется, я так смотрю на детей, по крайней мере, на своих. Мне пока нравится, как идет развитие, и мозговое тоже. Мне кажется, они умнее, чем мы.
3: Это очень сложный вопрос. Впервые его поднял философ Платон в V веке до новой эры, и он предлагал отказаться от книг и письменности в учебном процессе. Он предлагал полагаться только на запоминание. Дело в том, что веками до Платона школа строилась на заучивании колоссального количества текстов. Платон полагал, что записывание этих текстов ухудшит мозг. Случилось это или не случилось, мы не знаем. Мы не можем переместиться в 10 век до нашей эры и замерить когнитивные способности, а потом переместиться в 5 век до нашей эры, когда жил Платон, и замерить их когнитивные способности.
0: Продолжение через несколько минут. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Реклама.
4: «Комсомольская правда».
5: Читайте завтра. Основательница Wildberries Татьяна Ким. Делаем все, чтобы покупатели быстро получили свои заказы. Собака чуть не загрызла 7-летнего внука Дарьи Донцовой. Штормит при смене погоды. Советы врача, как остаться бодрым. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
9: Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
9: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
11: А Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
9: «Вперед в будущее» – проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. Реклама.
12: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
14: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
16: А знаете ли вы что?
17: Название советской юмористической передачи «Кабачок 13 стульев» придумали ее редакторы. При этом они объявили конкурс на лучшее название с призом в виде ящика пива, который сами потом и выпили.
18: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Есть теория, что устный счет, вообще говоря, не нужен. Это очень легкий навык. Это все среди педагогов. Это, то есть, педагоги сами не знают, как обстоят дела. Это очень узкий навык, которому можно при желании обучить за несколько дней. В целом не надо на этот устный счет тратить времени. Но, тем не менее, устный счет – это все-таки, ну, хотя и мозговая активность, но это не мышление пока еще. Это, да, действительно набор приемов, которыми, кстати, современные ребята не владеют. Сейчас мы имеем ситуацию, когда думают за нас. нас. Ну, если проводить аналогию с физическим трудом, то атлетический рабочий Путиловского завода и противопоставить ему задохлика из офиса, если, конечно, задохлик не ходит в фитнес и не ест всякие стероиды, они, конечно, все ходят и едят, но если они не будут есть, они будут задохликами. И вот если провести параллель, скажем, ученый 1940-х годов, который все вычислял в лучшем случае на калькуляторе Феликса, так в столбик в уме, и современный студент, который вообще двух слов связать не может без «и», я думаю, здесь эта параллель уместна. То есть, как у современного задохлика скукожились мышцы, так у современного человека, по идее, должен скукожиться мозг. Но на твой вопрос есть еще более серьезный ответ. Дело в том, что современные философы и когнитологи считают, что эволюция в любом случае продолжается, в любом случае эволюция успешна, но она не обязана быть привязана, например, к Homo sapiens, не обязана быть привязана к нашим телам. Таким образом, человек создает подзуживаемый этой эволюцией, учится, становится умным, создает искусственный интеллект, после чего эволюция говорит «спасибо, Homo sapiens». И как бы дальше эволюция земной жизни идет уже не среди людей и не среди даже живых объектов, а идет уже среди нейросетей.
4: Ой, то вот есть это я впервые слышу такую теорию.
3: То есть в этом смысле человек оказывается промежуточным звеном, а вовсе не конечной целью. И в этом плане, если это правда, а это может быть правдой, ну, это приговор человеческой цивилизации, конечно, но это не приговор цивилизации. То есть Земля-мать, которая все это, по мысли философов, которые верят там Литуру, другим великим людям, философам, Земля, которая все это инспирирует и которая занимается как бы развитием самой себя, а люди для нее только инструмент, Земля довольна, мать-Земля.
2: Да. Вот. Вот теперь пришли к тому, чтобы ты ответил на свой главный вопрос. Что же нам делать-то теперь с этим совсем?
3: Я часто слушаю совет сохранять ручные компетенции. Это, то есть, это столяр, это, ну, кто угодно, да, кто работает руками. Это очень хороший совет до появления гуманоидов с искусственным интеллектом. Здесь немножко надо подождать, но я думаю, это тоже на горизонте 15 лет. Что случится через 15 лет? Я думаю, через 15 лет на какое-то время вещи, сделанные людьми, получат премиальную ценность. И зайдя в интернет-магазин, уже, наверное, будет не интернет, а что-то другое, человек увидит, что, например, стул, сделанный гуманоидом, стоит там $10, а стул, сделанный настоящим столяром, стоит $50. И если человек принадлежит к высокому обществу, он, конечно, купит стул, сделанный людьми, к нему придут гости, и они будут говорить, как это нишево, как это лампово, мы сидим на мебели, сделанные людьми, и не вот это все. Почему я прав? А я прав, конечно. Потому что сейчас, например, по всему миру идет охота за зеркалами, сделанными до 1900 года, сделанными по технологии серебра и ртути, по технологии амальгамы. Развили целую концепцию, что эти зеркала отражают ваше подлинное «я», а современные зеркала на основе алюминиевой пленки отражают жалкое подобие вас. И это уже породило рынок, ну, не на миллиарды долларов, но на сотни миллионов долларов, на десятки миллионов долларов точно. И точно так же происходит с любой вещью, которая сначала кажется фу. Ну, что такое старое бабушкино зеркало? Ну, которым толком ничего не видно. Это фу. А потом это фу становится мегадорогим. Точно так же стул, сделанный столяром, будет мегадорогой. На какое-то время это будет работать, потом, наверное, работать это уже не будет, но потом суп с котом, не будем так далеко загадывать. Хорошо, с ручными специальностями разобрались. Программирование, я думаю, идти не надо уже сейчас. Кто собирается отдать ребенка, кто помнит, там 5 лет назад это была самая лучшая специальность, у них уже падают зарплаты, не надо. Все еще имеет смысл думать в сторону искусства. Про искусство второй раз напоминаем, мы еще сегодня поговорим. И, конечно, на пике окажутся компетенции, связанные с человеком, то есть лицом к лицу. Это педагог. Педагог, я думаю, вообще скоро станет мегадорогой специальностью. Опять же, если у вас ребенок думает, куда идти, скажите, иди-ка ты в педвуз. То, что там 15 лет назад считалось, ну, никуда не взяли, ладно, пойду в пед. Нет, друзья мои, все изменилось.
2: Давно изменилось, это... Женя. Там проходной балл в педвузе огроменный, еще 4 года назад был.
3: Да, Да, это уже изменилось, изменится еще больше. Это сиделки, это социальные работники. Потребуется колоссальное количество психологов, потому что люди, конечно, будут испытывать массовые депрессии, связанные с прекрасным новым миром, и только человек сможет утешить. Пытаются сейчас создать робота-утешальщика, но смысл? Если человек от роботов пострадал, его будет утешать опять робот. Это глупо. Вот. Что касается всего остального, ну, например, инженерии, ну, я думаю, здесь нечего ловить, потому что будет, наверное, очень малое количество каких-то очень талантливых инженеров, которые будут в целом там контролировать и определять направление на будущее, а в основном, наверное, туда, на инженерной специальности, ну, я бы не отдал ребенка. Я бы отдал вот социальную, то есть в социальном направлении, то есть Земля становится более социальной, общество становится более социальной. Вот так вижу.
4: А как ты относишься к такому мнению, что это очередное пришествие искусственного интеллекта на Землю матушку, третье или четвертое, я могу ошибаться, но вот есть такое, есть такое мнение. И в этот раз оно не увенчается успехом, как и в предыдущие разы.
3: Можно я уточню? В третий-четвертый раз пришествие искусственного интеллекта, почему в третий-четвертый? Что имеют в виду авторы этой теории?
4: Ну, что это все началось еще в 20 веке, все тогда прогнозировали, мы все умрем, нас заменят. Потом второй раз через 20-30 лет, ну, по мере развития технологий и процессов всего. И вот якобы этот человек считает, что сейчас очередное пришествие искусственного интеллекта, конечно, с большей мощностью, с масштабом, ну, и оно схлопнется и не увенчается успехом. И мы будем
3: Я бы напомнил притчу Льва Николаевича Толстого «Пастушок», которую он, в общем-то, позаимствовал из золотого запаса античной мудрости. Это эффект пастушка в чистом виде. Волки-волки, ничего нет. Волки-волки, ничего нет. Волки все равно приходят. И если мы видим в каждом движущемся сучке приход волка, ошибаемся, это вдвойне опаснее, потому что мы перестаем ждать волков. Надо понимать одно – волки придут. И вот я только что был на Байконуре, общался с космонавтами, спрашивал их про инопланетян, ну и так все улыбаются такие, ну какие инопланетяне? Слушайте, если наука не отрицает существование инопланетян, они должны быть, они просто обязаны быть,
4: конечно,
3: то инопланетяне придут обязательно. Если наука не отрицает развитие нейросети до уровня человеческого мышления и выше, а она не отрицает, это будет обязательно, волки будут. Поэтому это, знаете как, кино должно было убить, театр не убило. Телевизор должен был убить, кино не убил. Рано или поздно это произойдет. Убьют и тех, и других, и пятых, и десятых. Просто и все.
4: Но на этом я предлагаю закончить нашу с тобой беседу.
3: Прекрасно.
4: Мне кажется, завершим.
3: На оптимизме на каком-нибудь.
4: Нет, не надо.
3: Нет,
4: сейчас
3: не надо.
4: Он сейчас не нужен. Сейчас как раз нужно немножко бояться, чтобы начать что-то делать и мыслить по-другому, потому что волки есть, и волки придут.
16: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность.
19: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Киберэксперт Герман Клименко о развитии технологий в России.
21: 10 лет – это для нашей индустрии огромный срок. За это время изменится оборудование. За это время изменится вообще принятая практика действия в интернете, я уверен, на 100%. Возможно, мы забудем через 10 лет, что есть такие поисковики и почта, например. И нам все это будет поставляться, простите, в мозг. Мы сейчас с вами столкнулись на СВО с резким изменением картины боя. Вообще физической картины боя. По большому счету, например, прямо сейчас на поле боя дроноведы не нужны. И, соответственно, теория управления всем этим – явно у нас появляется спутниковая группировка. Болтается сейчас 16 спутников, которые в целом выполняют миссию, которая похожа на Starlink. Осталось найти еще, как я понимаю, 280. Потому что 300 спутников покроют территорию России. То есть нам не нужно все, весь мир покрывать. И, как я понимаю, речь идет о том, чтобы вот эти все истории работали автономно и самостоятельно. Тут можно разные устраивать прогнозы. Но мы здесь не находимся в лидерах. Тут мы можем наблюдать за Америкой, можем наблюдать за Европой. У них в этом плане чуть впереди идут дела. Да когда там у них взбунтуются роботы, нам удастся вовремя остановиться. Надеюсь.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: что такое радио «Комсомольская правда». Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
22: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5.
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
25: О топливе.
24: Правительство предложило снять экстремальные лимиты на продажу бензина на автозаправках, подготовить отмену ограничений при отпуске менее 50 литров топлива в одни руки. Профильному министерству и нефтяникам поручил вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в отрасли. Как отмечается, специалисты также разработают механизмы, которые не позволят персоналу станций обходить установленные нормы. Ранее временные трудности на топливном рынке и введение лимитов связали с неплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах.
25: Об Украине.
24: В ООН отказались прокомментировать скандальные заявления нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатова. Спецпредставитель Генсека Стефан Дужарик заявил, что в организации ознакомились с публикацией, однако позиция по украинскому конфликту остается неизменной. Ранее обвиняемый в России по делам о терроризме Драпатый выступил с оскорблениями населения Донбасса и России.
25: О санкциях.
24: Евросоюз не смог включить запрет на перевозку российского сжиженного природного газа в 21-й пакет санкций. Вместо жестких ограничений Брюссель решил ввести временное исключение сроком на год. Об этом сообщили в Еврокомиссии. Как отмечается, теперь компании обязаны лишь информировать регулятора об объемах и маршрутах поставок топлива. Ранее принятие этой меры заблокировала Греция.
25: О банках.
24: Сбербанк предупредил о приостановке обслуживания ряда валютных и мультивалютных карт с 1 сентября. Ограничения затронут неактивные карты Visa с нулевыми остатками, а также функционал, который больше не поддерживается, сообщили финансовые организации. Там уточнили, что изменения не коснутся действующих валютных счетов клиентов, а все средства останутся в полной сохранности. Ранее в ЦБ заявили, что присутствие Visa и MasterCard в России теряет смысл, а их вывод с рынка происходит постепенно.
25: Обо всем.
24: Первый музей с искусственным интеллектом вместо гидов появится в Севастополе. Комплекс теруарного туризма перейдет на цифрового помощника в 2027 году, сообщили разработчики. По их словам, сервис будет активироваться еще до входа в здание и сформирует для посетителей рекомендации по питанию и образу жизни.
25: О валютах.
24: Официальный курс доллара 78.40, евро 89.44, юань 11.58. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
26: Часть 89. Глава 29.
27: Высоцкий, Окуджава, Галич. Виталий Коротич анализирует ситуацию. В обществе коллег Высоцкий выделялся серьезностью. Если тот же Окуджава мог себе позволить некую снисходительную интонацию по отношению к своим стихам и песням, зная им цену, но тем не менее говоря о них как бы сверху вниз, то Высоцкий, если уж пел, то пел, если уж играл, то играл. Не помню выпендрежей Высоцкого, то есть поведение, на которое гораздо многие в артистических кругах. Он на моей памяти остался человеком сдержанным, сосредоточенным. Юрий Кукин припоминает такой случай. Когда я начал давать сольные концерты, то пел только свои песни. Получал записки «Спойте песню Высоцкого». На ответ, что песен Высоцкого не пою, следовал упрек «А раньше пели?» «Да, раньше пел», — отвечал. Пел, когда Высоцкого не знали, а теперь у каждого из вас есть его записи. Потом надоело оправдываться, и я стал говорить, чтобы не приставали. Я бы спел, да Высоцкий не разрешает. Иногда добавлял. И зачем? Все равно Высоцкого лучше самого Высоцкого не споешь. Значимость Высоцкого другие исполнители авторской песни признавали. Иногда безоговорочно. Александр Мета рассказывает. «Было у меня тесное знакомство с Юрой Висбором. Мы встретились на съемках фильма «Июльский дождь», подружились. Висбор пел у нас чаще, чем Высоцкий. Но однажды они случайно совпали у нас. Висбор привычно потянулся к гитаре, спел пару песен. Вежливо похлопали. Затем гитару взял Володя, и после его пения совсем другая реакция. Все стали просить спеть еще, а Висбора особо не упрашивали. После этого Юра больше никогда не пел у нас. Приходил с Женей, мы выпивали, закусывали, болтали, но ни разу он не принес гитару. Вторым быть не хотел, а первое место уступил четко. Но Галич не собирался уступать первое место. Проскальзывала в нем некоторая зависть к Высоцкому. Она не проявлялась явно, но то, что он не делал попытки встретиться с ним, говорит о многом. Как, впрочем, и Высоцкий. Сторонился Галича, уклонялся от встреч с ним. Дмитрий Межевич вспоминает. Когда Володя вернулся из Франции в 1975 году, я его спросил, виделся ли с Галичем. Услышал, да знаешь, не было желания. В 1977 году Таганка гастролировала в Париже. Галич, постаревший, опираясь на палочку, пришел на Гамлета. Артисты делали вид, что его не замечают, боялись. Тогда ж проявить знакомство с эмигрантом, да к тому же с клеймом антисоветчика, было чревато последствиями. Могли перекрыть следующую поездку за рубеж. Как вел себя в тот вечер Высоцкий, неизвестно.
26: Глава 30.
27: «Как ты, могущ, глубок и мрачен». Артур Макаров высказал мнение. «Если бы Володя захотел, то мог бы совершить революцию. За ним пошли бы люди из-за власти, его обаяния и таланта». Но вопрос, хотел ли Высоцкий революции, я не уверен. А что люди за ним ринулись бы, это без сомнений. Не все, но подавляющее большинство. Поначалу слава Владимира Высоцкого в СССР набирала обороты сумбурно, рвано. В первой половине 60-х его знала лишь Москва и ее окрестности. Но с 1967 года, после выхода на экраны страны фильма «Вертикаль», его известность стала всесоюзной. Фирма «Мелодия» выпустила песни из фильма отдельной пластинкой, это был его первый миньон, и разошлась она в миллионах экземпляров. Слетела блатная шелуха, которой были покрыты его первые песни. Высоцкий начинает масштабно гастролировать. Можно сказать, что стала утверждаться его власть. Власть не в том смысле, что он повелевал, отдавал распоряжения, подписывал указы. В другом измерении проявилась его власть. Он стал влиятельным, подчинял своей воле массы. Но и это не совсем точно. Есть такое понятие «властитель дум». Фразеологический словарь русского литературного языка определяет понятие так. «Выдающийся человек, оказывающий сильное духовное и интеллектуальное влияние на своих современников». «Выдающаяся личность, привлекающая к себе исключительное внимание». Выражение восходит к стихотворению Александра Сергеевича Пушкина «К морю», где оно характеризует Байрона и Наполеона. Можно ли это выражение применить к Высоцкому? Вполне. Он оказывал на современников мощное влияние, привлекал к себе исключительное внимание. С Наполеоном его, конечно, сравнивать комично, но кого можно сравнить с корсиканским чудовищем? Так Бонапарта называли в России в пору Отечественной войны 1812 года. А из Пушкинского «К морю» к Высоцкому вполне подходят строки «Как ты могущ, глубок и мрачен, как ты ничем не укротим». Разве что слово «мрачен» не совсем подходит к образу Высоцкого. Были моменты в его жизни, когда он был мрачен, впадал в депрессию. На его челе проступала печать мучительного переживания, но все же не это было его ведущей чертой характера. А неукротим — про него, глубок — тоже про него. Эльдар Рязанов размышляет на эту тему. Если вспомнить демократическую литературу XIX века в России, то эта литература была совестью нации. А когда я думаю о «Потоке», который сегодня читаю и смотрю, то понимаю, что нашему искусству до совести еще очень далеко. Народ все видит, все знает и все помнит. Для художника критерий совести, боли за народ, должен быть главным. Смерти Высоцкого и Шукшина показали наглядно, кто является в стране властителями дум. Михаил Казаков выразился иронично. «Властитель дум» звучит высокопарно, старомодно, как будто вытащили из сундука бабушкин солоб и запахло нафталином. Не лучше ли так? Я просто тащусь от него. Как он играет, балдеж, классный стёб. Так вот, тащусь от Высоцкого по сей день. Демидова расширяет круг. Он был неповторимым актером, особенно в последние годы. А как же иначе при такой судьбе? И все же, что определяло его актерскую личность? Духовная сущность, острая индивидуальность, неутоленность во всем, сдержанность выразительных средств и неожиданный порыв, уникальный голос, многосторонняя одаренность. Он абсолютно владел залом, он намагничивал воздух, он был хозяином сцены. Не только из-за его неслыханной популярности. Он обладал удивительной энергией, которая, саккумулировавшись на образе, как луч сильного прожектора, била в зал. Это поле натяжения люди ощущали даже кожей. Я иногда в мизансценах специально заходила за его спину, чтобы не попадать под эту сокрушающую силу воздействия. Конечно, был и упорный труд, и мучительные репетиции, когда ничего не получалось, а в отборе вариантов, поисков, неудач, казалось, легко можно было потонуть. Он, как никто из знакомых мне актеров, прислушивался к замечаниям. С ним легко было договариваться об игре, о перемене акцентов в роли, смысловой нагрузки. А уж изменение эмоциональной окраски, смену ритма или тембра он схватывал на лету. У него был абсолютный слух. Он мог играть в полсилы, иногда неудачно, но никогда не фальшивил ни в тоне, ни в реакциях. Высоцкий в состоянии был подчинить себе любую аудиторию, даже агрессивно к нему настроенную. Он был способен влюбить в себя человека, который его ненавидел. Александр Тюрин рассказывает о выступлении Высоцкого на геологическом факультете МГУ. Люди по-разному относились к Высоцкому. Были такие, кто его не воспринимал и считал все его песни гимном преступного мира. На выступление Высоцкого собирались женщины из учебной части геофака. И одна из них, Валентина Ивановна, дама зрелого возраста, предупредила: «Пойду и выскажу этому хулигану все, что о нем думаю». Тюрин спросил: «А вы уверены, что он хулиган?» Она безапелляционно заявила: «А кто же он? Хулиган он и есть хулиган». И ведь могла вот такая тетка, упертая в своем непреклонном мнении, встать и выкрикнуть все, что думает о Высоцком и о его песнях. Не случилось этого на геологическом факультете. Высоцкий спел «На братских могилах», и все стало на свои места. Он моментально расположил к себе всех. Валентина Ивановна, рассказывает Тюрин, когда Высоцкий пел свои юмористические песни, и все буквально лежали от смеха, сдерживалась, хотя было заметно, что с трудом обуздывает свои эмоции. Но наступил момент, притворство ей надоело, и при исполнении песни «Письмо из сумасшедшего дома» в передачу «Очевидное и невероятное» она вместе со всеми вытирала слезы от смеха. А вот просто потрясающий случай про влияние Высоцкого на простого, можно даже сказать, простейшего человека. Нелли Логинова жила в коммуналке. Соседка у нее, типичная старуха-шипокляк, подслушивала, подглядывала, бегала в милицию советоваться, нельзя ли подозрительную Логинову выселить, поскольку люди подозрительные к ней ходят. Однажды на ночь глядя явилась компания «Таганки» во главе с Высоцким. Логинова представила себе, что будет с соседкой и какой богатый у нее будет материал для доклада участковому. Высоцкий пел всю ночь напролет. За стеной было тихо. Ни проклятий, ни мата, ни привычного скандала. Это настораживало еще больше. Что-то шипокляк удумала. Уже к утру Высоцкий затянул: «А течет речка, а по песочечку». И с последнего звука он не мог съехать минуту или две. Тянет его и плачет. «Бережочек моет», — спел наконец и хриплым голосом с силой, «а молодой жульман», и опять повторилось это «ан» на целую минуту. И так всю песню. А когда Логинова вышла в коридор с водой, то услышала глухие рыдания из комнаты соседки. Утром шапокляк ходила тихая, чуть ли не в глаза заглядывала молодой соседке, будто собиралась обронить что-то приятное, душевное, да не решалась.

0: Продолжение через несколько минут. Сказано реклама.
1: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
2: Июль в «Строй сам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСП, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Строй сам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строй-сам-вл.ру.
3: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
4: Часть 90-я. Глава 30-я.
5: Как ты, могущ, глубок и мрачен. Эмоциональное воздействие от выступления Высоцкого было невероятно сильным. Оно переворачивало внутренний мир человека. Инспектор учебной части геологического факультета Романова поделилась. Когда пришла после концерта домой, то выражение ее лица было таким, что муж, открыв дверь квартиры, не сразу узнал ее. Она сказала: «С выступления Высоцкого я стала другой. Я стала понимать жизнь». Актриса Ксения Соколова о похожих впечатлениях. «Когда он спел «Охоту на волков», я на секунду потеряла сознание, потому что это такая мощь». Интеллигенция долго не принимала Высоцкого. Считала его творчество, его песни для плебса, не для утонченной публики. Эльдар Рязанов вспоминает: «В конце 60-х годов я, конечно, знал, кто такой Высоцкий. Знал по песням блатным, лагерным, уличным. Но его творчество меня абсолютно не интересовало. Как говорится, не мое. А в 1976 году мой друг, драматург и поэт Михаил Львовский, сделал мне подарок. Подарил магнитофонные кассеты, на которых 8 часов звучания песен в исполнении Высоцкого. Я как раз поехал в отпуск в дом отдыха в Пицунду и взял с собой кассеты. Тогда-то я и открыл для себя умного, тонкого, многогранного поэта. Сначала я слушал один в номере. Потом вынес магнитофон в холл, и каждый день в мертвый час в доме отдыха никто не спал. Собиралось все больше и больше людей. Через несколько дней около магнитофона был весь личный состав отдыхающих. 24 дня прошли у меня под знаком песен Высоцкого. Они вызывали всеобщий восторг. В холле царила тишина, только гремел, хрипел, страдал, смеялся прекрасный голос Володи. Я вернулся в Москву потрясенный. И с тех пор стал его поклонником, окончательным, безоговорочным, пожизненным, навсегда. Высоцкий многообразен, многолик. В его песнях нет и намека на официальщину. Сюжеты, язык, живость темы, подход демократичны. В них все, в чем нуждаются люди. Высоцкий защищал, Высоцкий нападал, и Высоцкий благородно защищался, точнее, защищал народ. Борьбу со злом он вел с рыцарских позиций, это народ ценил. Он не вопил в стихах о демократии, не истерил по поводу нарушения прав человека, Он эти права вводил явочным порядком. Высоцкий был среди тех немногих в советские времена, кто подлинно был свободен. А чтобы властвовать над другими, надо самому быть свободным. Он властвовал и потому, что откровенно говорил то, что у людей рвалось из сердца. Есть закономерность. Если творца волнует, тревожит окружающая действительность, то волнение неизбежно передается зрителю. В прекрасном он видел безобразное, а в ужасном — прекрасное. Николай Волочков вспоминает. Высоцкий стал легендой. Люди шли в театр, шли на концерт, чтобы посмотреть на него живьем. Проявления народного интереса возмещали ему отсутствие официального признания. Хотелось ему подражать. Подражать не только в творчестве, но и в образе жизни, в жизненной позиции. Во всем мире публика делится на снобов и обыкновенных зрителей. Нет ничего позорного быть снобом, и быть простым — не преступление. Художественные вкусы различные, но что с того? Снобы наслаждались фильмами Тарковского и Феллини, а простые зрители — комедиями Гайдая и голливудскими боевиками. Это проблема духовная. Так вот, Высоцкий — искусство и для сноба из пафосного ресторана, и для работяги с КамАЗа. В 1963 году Высоцкий вместе с Туманишвили отправились подзаработать в Сибирь. Читали стихи, отрывки из прозы. А выступали они от калмыцкой филармонии. И что-то там возникло с финансами. Перерасход, что ли? Прилетел из Элисты проинспектировать их работу директор. Суровый мужчина, в возрасте, прошел отечественную. Высоцкий спел ему «Штрафные батальоны», «Мне этот бой забыть нельзя». Ветеран войны был потрясен. Туманишвили рассказывает. «Я тогда впервые увидел, как взрослый, сильный человек может сломаться от Володиных песен». Он сидел и плакал. Здоровый мужик, крепкий, кряжистый. Он сказал: «Ребята, работайте как хотите, вы чудные парни». Любимов рассказывал: «Я был с Владимиром в войсках, и очень крупный военачальник говорил, что он завидует дару этого человека влиять на людей. Какая у него сила, какая у него огромная энергия взять и заставить людей слушать, затаив дыхание. Это качество хорошо иметь полководцу». Он был народен. Потому народ его принял. Наум Коржавин сформулировал: «Его песни очень подходили к тогдашнему моменту, к духовному состоянию общества. Ведь страна была в отчаянном положении, кругом отчаяние. Высоцкий давал надежду, что все выправится. Он аккуратно распоряжался своей властью, никогда не использовал свою известность ради выгоды. Все происходило само собой. Если его не узнавали, то не переживал и уж тем более не расстраивался». Слесарь на автосервисе сказал ему: «Я зато тебя уважаю, что ты хоть и ездишь на Мерседесе, а все про нас понимаешь». Как это много — понимать народ. Высоцкому верили, как никому другому. Потому что он пел правду. Главное для того времени — правда. Какой бы черной она ни была, говорить ее — признак здоровья нации. Партийные деятели делали вид, что правда противоречит коммунистическому идеалу. В песнях Высоцкого поиски идеала, веры, добра. Добра, которое связало его с прошлым, с его домом. Художник ощущает все катаклизмы раньше других, потому и был в немилости. Он предупреждает об опасности, но тем самым становится неугодным власти. И в то же время он не был диссидентом. В его песнях, стихах ни слова лжи, ни единой буквы и ни лгу. Он был чистого слова слуга. С детства, с юности был предан правде. Соседка по Первой Мещанской, Раиса Климова, вспоминает его, еще студента. Лжи не переносил. Помню такой его разговор с моим папой. Он как-то зашел к нам. Папа его спрашивает: «А что главное для тебя? Что ты в жизни больше всего ценишь?» Он: «Дядя Макс, не люблю, когда обманывают. Не люблю ложь». Это я хорошо запомнила. Отношение к нему было разное. Но до того, как человек услышит его на концерте. У него была колоссальная энергетика. Где бы он ни появлялся, в компании друзей или в огромном зале, где давал концерт, с легкостью подчинял своему обаянию и 5 человек, и 5000. Даже партийные чиновники, сладострастно давившие его, искали с ним знакомства и просили спеть в их компании. Люди внутренне менялись во время его выступления, менялись после выступления. Он знал, как сразу и властно подчинить себе аудиторию. Почти всегда его первой песней была «На братских могилах не ставят крестов». Потом он мог петь что угодно. Диалог у телевизора, письмо рабочих Тамбовского завода, песню «Прыгуна в высоту» ему верили. Людей переполнял энтузиазм. Они видели, перед ними выступает личность. Могучая личность. Он пел о том, чем люди страдали, о чем молчали в газетах. Он выражал простого человека, его страдания, его мысли. Люди верили его голосу, верили его правде, верили его страсти. Кинь он клич на Кремль, и люди бы пошли за ним. Оксана Афанасьева высказала такую мысль. Народ Володю воспринимал.

0: заказу, и заказ этот формировал народ. Не знаю, были ли попытки власти что-то заказать Высоцкому. Вряд ли. А если бы и были официальные заказы, то они бы просто у него не получились. Точнее, не так. Его продукт не устроил бы власть. Система и Высоцкий не совпадали. Как вообще не совпадает свободный художник и власть, которая исповедует идеалы антисвободы? Высоцкий как-то обронил на концерте: «Я, кстати, всегда пишу, что хочу, а не по заказу». Пример из несколько другой сферы. В конце 1969 года Любимова вызвала Фурцева, министра культуры. Говорит: «У меня вам поручение сделать концерт к столетию Владимира Ильича Ленина». Было при советской власти такое партийное развлечение – ставить к юбилеям, к годовщинам Октябрьского переворота 17-го года начальническое шоу в Кремлевском дворце съездов. Ладились они по одному и тому же шаблону. На сцене хор в 1000 глоток орет здравицу партии, потом певцы, чтецы, балетный номер. Любому артисту могли приказать выступить в партийном шоу, отказать никто не смел. Видимо, Ленинскому центральному комитету надоели лаковые поделки. Захотелось свежатинки. Захотелось чего-то эдакого, вот и пригласили Любимова. Ему это, конечно, не по нраву, но не откажешь, театр мог пострадать. И развернулся он во всю мощь своей фантазии. Вплоть до того, что у него медведи на сцене в хоккей играли. Это на торжественном-то концерте к столетию Ильича. А начиналось шоу для партийцев с вагнеровской «Гибели богов». Не приняли, конечно. Вот и Высоцкий бы, будь ему заказ от власти, что-то типа «Медведей» придумал бы. Заказывать ему не надо. К Дню Победы у него песни сочинились. Сами собой сочинились. И какие песни, ветераны плакали. А к официальным песням к 9 мая сердца ветеранов оставались холодными.
1: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Кирилл Коктыш о действиях Ирана в отношении своих врагов.
3: Иран здесь реализует стратегию Суньцзы, где, в общем-то, начинать нужно с самых слабых участников противостоящей тебе коалиции. То есть сразу для них возникает достаточная цена вопроса. Сразу они понимают, что, в общем-то, компенсации, по большому счету, не будет. А вот издержки, они вырастают, и они остаются одни с этими издержками. Лояльность достаточно быстро подрывается. При этом мы видим, что в части подбора правильного языка коммуникации с Соединенными Штатами, ведь на самом деле почему возобновилось противостояние. Потому что Штаты, ведя переговоры, с Ираном попробовали Иран кинуть. То есть в пункте меморандума там, соответственно. В меморандуме был пункт о том, что, соответственно, Израиль должен прекратить военные действия в Ливане, и Израиль стал формально прекращать, только вести переговоры не с Хезболлой, а с ливанским правительством. И они на двоих дальше начали, соответственно, давить ту же самую Хезболлу. В Ираке взяли и арестовали ни с того ни с сего 300 шиитских политиков, сторонников Ирана. То есть Иран прекрасно понимает, что его пытаются очень таким вот боковым давлением принудить к принятию абсолютно неприемлемого. Поэтому он, в общем-то, стал и пошел на обострение. И, как мы видим, в общем-то, укусы его для Соединенных Штатов, они абсолютно болезненны. Что бы там Трамп ни говорил.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О политике.
4: Встреча глав МИДов России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио подтвердила интерес Вашингтона к прямому диалогу. Замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никанорова назвала возобновление переговоров в Маниле важным сигналом. По ее словам, дальнейшее развитие отношений зависит от конкретных действий американской стороны и ее союзников. Накануне дипломаты беседовали более получаса, обсудив

0: ситуацию на линии соприкосновения и работу посольств.
1: О конфликтах.
0: Украинские власти отказались предоставить гуманитарный коридор для эвакуации раненых детей из зоны боевых действий в Донбассе. Это рассказала уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Правозащитница отметила, что Киев не пустил ее к пострадавшим, чтобы не признавать обстрелы мирного населения. По словам омбудсмена, с 2014 года из-за действий украинского режима погибли свыше 12 тысяч жителей региона, еще более 40 тысяч получили ранения.
1: О нефти.
0: Кирилл Дмитриев заявил, что человечество ждет рекордный рост цен на нефть за всю историю. Причину в надвигающемся энергетическом кризисе уточнил спецпредставитель президента. По его словам, стоимость барреля уже движется к отметке выше $150. Ранее котировки сырья на бирже впервые за 2 месяца превысили $100 за баррель.
1: О русофобии.
0: Эстонский производитель мясопродуктов отказался удалять рекламный постер со скрытыми оскорблениями в адрес русскоязычных жителей. В самой компании заявили, что публикация уже живет своей жизнью и снимать ее нет смысла. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR. Руководитель фирмы утверждает, что плакат готовил отдел маркетинга, а сам он не знал о пренебрежительном значении слова «лук» в отношении россиян. Ранее в Эстонии разгорелся скандал из-за изображения с подписью о жарке лука, на котором люди с украинской символикой готовят мясо на фоне горящих зданий.
1: Обо всем.
0: В ботсаду МГУ аптекарский огород впервые зацвел японский банан. Увидеть экзотическое растение гости могут в субтропической оранжерее, сообщил научный сотрудник сада Алексей Филин. По его словам, этот вид цветет примерно раз в 2 года, а его плоды носят исключительно декоративный характер.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 78.40, евро 89.44, юань 11.58.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 16, завтра до 23 и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге 15, тепла. В пятницу до плюс 22 и также дождь. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 91. Глава 30.
2: Как ты, могущ, глубок и мрачен. Высоцкий не был врагом страны. Он был народным выразителем гражданской позиции по отношению к Великой Отечественной войне. Он восставал против дурных людей, против людей серых. В серых мундирах, серых костюмах, с серыми мыслями. Он не принимал тех, кто запрещал, кто давил, кто ограничивал свободу. Высоцкий с Тумановым году в 1977 заспорили, сколько лет еще стоять советской системе. Туманов утверждал, что стоять ей не больше 15 лет. Высоцкий был оптимистичнее. Продержится советская власть не меньше 100 лет. Артист Лев Круглый, однако, придерживается мнения, что Высоцкий творил не по велению своего сердца, а по велению партии. Наивно полагать, что все это, возникновение и жизнь театра «Современник», Высоцкий и тому подобное, не контролировалось, не направлялось коммунистами. Случайно ли, что Влади тесно была связана с коммунистами? Не стоит ли проанализировать характер гонений на Высоцкого и судьбу, например, Галича, социально близкого, «меня к себе зовут большие люди» и порвавшего с ними всерьез? Много тут любопытных вопросов, но Круглый одинок в своем мнении. Как кто-то точно определил, песни Высоцкого не социально направленные, они душевно направленные. Он говорил о болезнях душ человеческих, но говорил об этом, любя этих самых человеков, этих самых больных, окружающих его. И сам он чувствовал себя больным и страдал от этого, и выплескивал боль и страдания, желая всем добра. Он, подписывая открытки и фотографии, писал «добра». Это была его жизненная позиция, позиция добра. Не только Высоцкий добивался добра. Были и другие борцы за добро, за справедливость. Борьбы за честь и достоинство человеческое. Но он это делал громче других, убедительно и последовательно. Он хотел, чтобы люди были свободными. Петр Солдатенков задал ему вопрос. «Будь у вас возможность, о чем бы сняли документальный фильм?» О свободных людях. На время своего выступления он делал людей свободными. Свободными от системы, от идеологии, от двоемыслия. Начальники тоже люди, и они хотели быть свободными. Они этого не осознавали и даже удивились бы этому утверждению, но и их давила система. Высоцкий имел власть и над сановными людьми. Клара Новикова видела Высоцкого на выступлении в Центральном доме Советской Армии. Публика там была соответствующая. Генералы и прочие люди в мундирах с золотыми погонами. И он пел им «Охоту на волков», которую на обычных концертах не исполнял. Они спокойно воспринимали вроде как запрещенную песню. Новикова рассказывает о том концерте. В программе были Зыкина, Кобзон, но публика ждала Высоцкого. И за кулисами гадали, приедет, не приедет. Приехал. Пока выступали другие, ползала вышла покурить. Но появился Высоцкий, зал вмиг заполнился до отказа. Новикова спроецировала важную вещь. В те годы на концертах в КГБ можно было говорить то, чего не говорили нигде. Они просили, чтобы был юмор другого порядка, чем одобренный инстанциями для простого народа. КГБшники юмор понимали, потому требовали юмор нормальный, тонкий, а не упрощенный, который позволял худсовет. А про простой народ и говорить нечего. Он Высоцкого ждал везде, всегда. Андрей Першин, чтец, вспоминает. Выступали в Доме культуры автомобилистов. В том концерте были Миша Ножкин, Володя Шубарин, Слава Шалевич, Михаил Воронцов. Перечислять можно бесконечно. Концерт шел около 4 часов. Когда приехал Володя и вышел на сцену, то люди посыпались в зал, чтобы его послушать. За кулисами толпа, протолкнуться невозможно. Он влиял и на массу, и на отдельного человека. Ирина Печерникова вспоминает. «Пригласил он меня к себе в Матвеевское. Когда гости приглашают, то хоть чай дают, а он поставил мне стакан воды, усадил на стул и 3 часа пел. А я до этого слышал только 2 его песни. А тут мощный, все сносящий поток. Когда закончил, что-то меня спрашивает, а я слова сказать не могу, онемело. А не онемеешь, когда в метре от тебя он поет «Волков»?» Высоцкий предлагает Ирине: «Едем к твоим родителям». Приехали. Она на кухне что-то готовит, а он в комнате поет. Приходит Ирина и видит. Ее мама, ее обычно спокойная, невозмутимая мама, в слезах. И плачет, и смеется. Володя обворожил ее песней «Товарищи ученые», потому что именно она и была этим товарищем ученым, доктором наук. Она приходила на работу, а помещение пустое, все уехали на картошку. «В общем, влюбил в себя моих родителей в раз и окончательно», — говорит Печерникова.
3: «Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите, разлагайте молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытайтесь. И корни извлекайте по 10 раз на дню. Ох, вы там добалуетесь! Ох, вы-то извлекайтесь, пока сгниет заплесневеть картофель на корню.

0: на мяч.
1: Михаил Орлов вспоминает. На КамАЗе концерт прямо в цеху, прокатном. Соорудили сцену. Перед сценой 15-20 рядов стульев. Остальные же зрители размещались кто где мог. Поверху цеха проходили металлические конструкции. На них люди. Может быть, 1000 человек собралось. У меня было впечатление, что люди от восторга будут просто падать с этих высоких конструкций. Что пел Высоцкий, не помню, но успех был колоссальный. А ведь это не Москва, не Ленинград и не академгородок в Новосибирске. Это рабочие. И они его приняли. Приняли как своего. Петр Вегин приводит случай, как молодые ученые ядерного института в Дубне устроили выставку картин современной живописи. Пригласили на ее открытие Высоцкого. Но партком выставку художников-нонконформистов запретил. Картины в институте провисели всего час. Поступил приказ убрать безобразие. Высоцкий говорит: «Ну что ж, возьмем реванш». Он пел то, что редко исполнял при обычной публике. И, что называется, сделал зал. Ученый люд ревел от восторга, включая секретарей парткома. 3 часа его не отпускали. А ведь партийные товарищи вполне могли в середине концерта Высоцкого сказать: «Прекратить это безобразие». Не прекратили, потому что попали под его власть. А Георгий Юнгвальд Хилькевич рассказал историю, которой не знаешь, верить или не верить, уж настолько она невероятна. Она все о том же, о власти Высоцкого. Они поехали в пансионат «Сенеж», где собрались на творческий разговор художники, оформители, дизайнеры. Дискуссии были потрясающе интересными. Естественно, Высоцкий там пел. Успех был, как всегда, ошеломительный. А километрах в 30 от пансионата знаменитые курсы «Выстрел», на которых готовили спецназовцев. Хилькевич и Высоцкий гуляют по парку, видят. Приближается облако пара. А морозы стояли под 40. Пар рвался изо рта молодого парня, который бежал к ним на лыжах. Подбежал, расцеловал Высоцкого, сказал: «Если надо, Володя, то мы поднимем оружие против любого, на кого укажешь». И побежал обратно. «Это Володю потрясло», — рассказывает Хилькевич. «Мы ехали обратно в старом автобусе, и у него была истерика со слезами. У меня такая слава, я недостоин ее». И я понял тогда, понял на всю жизнь, что у него абсолютно не было ощущения собственной величины. Ощущения не было, а величина была. Картина жизни, которая предстает в песнях Высоцкого, при всей своей обличительности далека от уныния и гниения. Он победитель во всех темах. А победители привлекают человека, людей. Им хочется победителю подражать, он придает волю к жизни». В 1974 году театр на Таганке был на гастролях в Набережных Челнах. Спектакли, шефские концерты. На концерты собирался весь город. И все всегда ждали одного — выступления Высоцкого. Он пел «Я не люблю, когда стреляют в спину», «Я также против выстрелов в упор». Актеры стояли за кулисами, тоже слушали песню. Демидова сказала: «Не люблю, когда о таких очевидных вещах кричат». Шаповалов обернулся и резко бросил: «Ты можешь не любить что угодно, но то, что не любит Высоцкий, слушает весь город, затаив дыхание. А то, чего не любишь ты, никого не интересует».
2: «Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю себя, когда я трушу, обидно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. И не люблю я слухов, сплетен, версий, червей сомнения, почести и глуп. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю, когда наполовину, или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, но если надо, выстрелю в упор. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, и мне не жаль распятого Христа. Я не люблю уверенности сытой, когда проходит стороной гроза. Досадно мне, что слово «честь» забыто, и что в чести наветы за глаза.
0: Продолжение через несколько минут.
3: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП.
4: Я слушаю Радио КП
3: и тебе рекомендую.
5: Сказано реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта и хорошего настроения. Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
7: Ура! Идем в атмосферу!
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
10: Часть 92. Глава 30.
11: «Как ты могущ, глубок и мрачен». Высоцкий не фальшивил в своих песнях. Он ни к кому и ни к чему не приспосабливался. Он пел правду всегда и везде. Не калечил свои произведения ради того, чтобы их напечатали. Всегда оставался верен самому себе, а в том исковерканном обществе было трудно сохранить себя. Немногим это удавалось, Высоцкому удалось. В те времена истинное чувство любви к родине выявлялось не громкими лозунгами, за которыми пустота. Любовь к родине в горечи и боли, а как раз это было неугодно властям. Процветала показная демонстрация преданности Отечеству. С трибун, с телеэкранов лились парадные лакированные речи. Норма — хвастовство достижениями, которых и в помине не было. Высоцкий своими песнями снижал этот залихватский пафос. Он пел о пороках, об уродстве, о бездуховности. Пел в открытую, не прибегая к эзопову языку, откровенно и честно. Ни единой буквой не лгу, это его принцип, и он никогда им не поступался. В нем всегда неистребимо желание принести людям добро. Он старался сблизить людей, открыть им глаза на тот перевернутый мир, который их окружает. Высоцкий мог передать ощущение стыда, от которого человек сгорает. Сгорать никто не хочет, потому, может, и подавляет в себе это чувство, становится бесстыдным. Так много бесстыдных людей вокруг, много бесстыдников. Они хорошо защищены, а другие беззащитны. Высоцкий вроде бы и силен, не беззащитен, но чувство стыда ему знакомо. Это его чувство. Он испытывал его не только за себя, но и за других, потому и страдал. Это написал Анатолий Эфрос, когда прикидывал, а что если Высоцкого на роль Феди Протасова. Писал режиссер о театральном образе, а получилось точно о Высоцком. Не от стыда ли за страну он иногда срывался? Как-то сообщил знакомый: «Карина, я развязываю». «Володя, зачем? Не могу сдерживаться. Тяжело видеть эти мрачные лица. Такое количество несчастных людей, а когда выпью, все в другом свете, все меняется. Я всех люблю, понимаешь?» Народ не мог не заметить, не мог не оценить бесстрашие и мужество, стыд и страдания, любовь и ненависть Высоцкого. И поэтому народ его выделил. Высоцкий одинаково брал за душу и академика, и колхозника, и слесаря, и собрата по профессии артиста. Он был глазом народа, но никогда не шел на поводу у народа. Был верен себе и независим от суждений толпы. Он был понятен не только советскому человеку, но и человеку другого мира, другого общества. Марина Влади вспоминает о случае, когда она снималась в Риме, и они с Высоцким жили в небольшой гостинице. И однажды Высоцкий вышел во дворик, долго перебирал струны, запел. Вокруг семейного стола уселись хозяйки, их дети, друзья, а за ними и все посетители ресторана потянулись к этому столику, вспоминает Влади. Американские и японские туристы, пожилые обитатели квартала, отдыхающие в свежести вечера от почти тропической июльской жары, местные торговцы, врачи и санитары с ближайшей больницы, около 250 человек больше двух часов, стояли прижавшись друг к другу и слушали, как поет русский. Я с грехом пополам перевожу им слова песен. Иногда наступает полная тишина, потом раздается взрыв смеха. В такт песни люди начинают хлопать в ладоши. Официанты то и дело разливают вино в стаканы. Сам собой получается праздник. Не об этом ли случае он скажет в интервью? Первое, что беспокоит иностранцев в моих песнях, это темперамент. Когда им переводят, их это поражает. И все-таки они не понимают, почему по этому поводу надо так выкладываться, так проживать все это. Корни русские у этих песен. Но и не стоит впадать в идеализацию. Власть Высоцкого имела свои пределы. Были и те, кто не принимал его, ни как певца, ни как человека. Актер Игорь Класс приводит такой случай. «Встречаемся мы в аэропорту, нужно лететь в Ужгород. У меня билет есть, а у Володи нету. Подхожу к диспетчеру, молодому мужику. Говорю, надо сделать билет. Вон сидит Высоцкий, это для него. А диспетчер, этому пьянице? Да никогда. И так орал, что люди стали останавливаться. Володя все это слышал. Сказал, да ладно, полечу следующим рейсом. Достойно он себя повел. А некто Варшавер, по свидетельству Золотухина, так отзывался о любимце народа. Он не любит Высоцкого и считает его искусство и песни, и сценическое одноплановым. Более того, считает жестоким, недуховным и вредным. Нельзя размахивать над искусством гитарой. Он щекочет яйца. Но это порочный способ получения удовольствия, когда есть женщина, баня, душ Шарко и прочее. Нет, это интересно. Я с любопытством большим смотрю, слушаю, меня это завлекает. Но в этом нет души, что изначально стояло во главе всякого русского искусства. Он приводит меня в жеребячье состояние. Мне хочется к цыганам, к морю, к коньяку, в конце концов, и автоматом поиграть, пошутить. Вот ведь что. Каждый имеет право на мнение. И таких диспетчеров, желающих к морю, к цыганам, было немало. Высоцкий получал массу писем. Попросил Римму Туманову разобрать их. Его интересовали только критические. Описали такие гадости. Он читал и ужасно переживал. Так что Туманова перестала ему их давать, выбрасывала. В его почте попадались и забавные письма. Удивительные, трогательные письма приходили к нему из Великого Устюга от двух школьниц, старшеклассниц. Письма я обнаружил в альманахе «Мир Высоцкого». Вот что они пишут в январе 1972 года. «Поздравляем, Владимир Семенович! Вы просто гремите! Комсомолка, неделя, литературная газета — все о Гамлете!» «Интересно, Владимир Семенович, Гамлет и вдруг гитара. Жизнь прожить, не поле перейти». Значит, здорово с ней слились, если даже в самом Гамлете с ней. А правда, что Демидова рвалась вместо вас сыграть Гамлета? Ничего, в следующий раз сыграет, правда? У нас в Устюге еще такие тупые люди есть, что волосы дыбом встают. Сегодня с одной тетей разговаривали. Вроде умная тетя-то, институт кончала, а такое тянет. Уж чего она только про вас не слепила. Тьфу, прости господи, откуда и откопала? В общем, вы понимаете, глупости, бред какой-то. А как мы ей про Гамлета сказали, она, ну и тупая же баба, пришлось идти домой и нести ей вырезку из недели и так далее. А про снимок из литературной газеты сказала, типичная подделка. Но в конце концов мы ее просветили. Ушла недовольная чего-то, так как не по ее вышло. А сколько мы уже таких тупых людей просветили? А еще здорово кто-то придумал про занавес. Боровский, да? Во всех статьях только о занавесе и пишут. Вообще Любимов любит все такое. Когда спектакль «А зори здесь тихие», на Таганке на лестнице горели гильзы. В смене была фотография этой лестницы. Еще раз поздравляем вас, Владимир Семенович. До свидания. Поразительно. В Великом Устюге подростки интересуются постановкой «Гамлета» на Таганке. Понятно, что из-за Высоцкого, но все равно удивительно. Да еще и про Демидову осведомлены, про Боровского. Школьницы написали 34 письма Высоцкому. Ни на одно он не ответил, что очень жаль, а ведь читал. На одном из концертов упомянул о них. И в первоначальном варианте песни «Товарищи ученые» есть строчка, явно взятая из письма девочек. «Мы же вас накормим яйцами». Письма из Устюга хочется цитировать и цитировать. В них не только о Высоцком, но о жизни, о политике. Иногда даже не верится, что 16-летние способны так глубоко понимать жизнь. Думаю, Высоцкий учил так понимать. А вроде бы песенки, как любили выражаться чиновники от культуры. Но почему Высоцкого интересовали только критические письма? Загадка. Михаил Булгаков собирал абсолютно все рецензии на свои произведения. Елена Сергеевна рассказывала, как он, расхаживая по комнате, под впечатлением только что прочитанной газетной статьи, напевал на мотив Фауста «Он рецензент, убей его». Подобное отношение писателя к критике можно понять. Он тщательно собирал и собственноручно выклеивал в альбомы отзывы о своих произведениях, прежде всего о пьесах. Среди них, по его подсчетам, было 298 отрицательных и лишь 3 положительных. У Высоцкого, конечно, соотношение было совсем иное. Ну, скажем, на одно ругательное — 1000 восхищенных. Но почему-то он хотел знать мнение недовольных его творчеством. Аксенов описал, как на очередном заседании редколлегии альманаха «Метрополь» выплыл к обсуждению парадокс Высоцкого. Человек сей пребывает в 1/6 в роли некоронованного короля и непровозглашенного кумира, пишет Аксенов. Любая шахта прервет смену и поднимет своих из штрека, если заявится он. И все чумазые приземлятся на зады и будут сиять на него незамазанными глазами, как бы говоря, «Пой нам, Володька, пока не пожрал на сметан». Парадокс же заключается в том, что официально в Совдепии он не признан ни как король, ни как кумир. И вообще, он здесь не существует как бард. Ни одной афиши из себя не выдавила страна, ни единой пластинки, ни одной типографской страницы текстов. Трудно понять, от чего неприязнь такая возникла. Почти непонятна она, как вирусный грипп. Этот вирусный грипп власть пыталась не лечить, а вырвать с корнем.
12: Высоцкий. Человек, который не знал меры. Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
13: Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
13: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».
15: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
16: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
17: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
18: В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
21: О санкциях.
20: Евросоюз расширил персональные санкции против россиян и бизнесменов. Под новые ограничения попали министр спорта Михаил Дегтярев и помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, в санкционный список включили президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича, гендиректора организации «Диалог» Владимира Табака, предпринимателя Михаила Гуцериева, руководителя РЖД Олега Белозерова, зампреда ЦБ Сергея Белова и музыканта Александра Маршала.
22: О спецоперации.
20: Вооруженные силы России продолжили атаковать украинские порты. Под огонь попали объекты, которые снабжают украинскую армию, сообщили Минобороны. Там отметили, что высокоточное оружие поразило инфраструктуру в порту Южной Одесской области, где выгружали и хранили горючее для ВСУ.
23: О политике.
20: Попытки Украины использовать Международный суд ООН в геополитических целях потерпели провал. Главный судебный орган Всемирной организации смог отстоять независимость, несмотря на беспрецедентное давление. Об этом на заседании Совбеза заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. Дипломат отметила, что из-за провала судебных манипуляций Киев сам стал ответчиком по делу о геноциде русскоязычного населения.
24: О Ближнем Востоке.
20: Дональд Трамп запланировал новое совещание по военной операции против Ирана. Президент США анонсировал встречу с ближайшим окружением в Белом доме. По его словам, иранские дроны уничтожены на 84%, ракеты на 91%. Штаты возобновили масштабный удар по республике в июле, обвинив ее в нарушении договоренностей по Армузскому проливу. Вулкан Шевелыч на Камчатке выбросил столб пепла. Это передает камчатская группа реагирования на вулканические извержения. Там отметили, что спутники зафиксировали подъем облака на 9000 метров над уровнем моря.
25: О спорте.
20: Греческие болельщики развернули российский флаг на трибунах после победы футбольного клуба «ПАОК» над киевским «Динамо». Ответный матч турнира прошел в украинской столице и закончился со счетом 3-2, сообщили спортивные СМИ. Как отмечается, греческие фанаты публично продемонстрировали триколор во время празднования успеха своей команды.
26: О валютах.
20: Официальный курс доллара 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки, юаня 11 рублей 58 копеек. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
27: Что будет? Честный взгляд на 23 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
28: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Тема сегодняшнего разговора – ссоры в семье. Тут есть результаты опроса, правда, от иноагента Левада-центра, но тем не менее. Давайте возьмем его за основу. Данные этого самого исследования таковы. Количество ссор и скандалов в российских семьях сокращается. 32% россиян сказали, что в их семьях вообще не возникает ссор и скандалов. 39% ответили, что возникают, но редко, реже одного раза в месяц. 26% ссорятся ну, чуть чаще. 18% раз или несколько раз в неделю. 2% скандалят практически непрерывно. То есть всего 2% российских семей, согласно конкретному исследованию, скандалят регулярно. Это лучший результат за время наблюдений. Откуда же тогда такое количество разводов? Ну, это ладно, это уже другой разговор. А вообще вопрос к вам сегодня, дорогие друзья. Как избежать скандала в семье? Как вы лично это делаете? То есть вот как вы обходитесь без скандалов? Ну, там немножко поругаться можно, конечно. Я так понимаю, что никто без этого не обходится, но, тем не менее, как вы сглаживаете углы? 8 800 200 ровно 9702, чтобы и другим наука была. Пожалуйста, звоните, делитесь своими мыслями, соображениями, лайфхаками, не побоюсь этого слова, ну и советами. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Саби на радио «Комсомольская правда». Итак, тема разговора – скандалы в семье, как их избежать или как их правильно устраивать. Так что, друзья, звоните, пожалуйста. Как с этими самыми скандалами, точнее, с их последствиями справляетесь вы? 8 800 200 ровно 9702. Из-за чего, кстати говоря, чаще всего ссоритесь? Тоже вопрос. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий из Екатеринбурга. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Хочу рассказать свою историю.
0: Давайте.
1: С женой перед свадьбой жили 3 года. Все отлично. Поженились. Все отлично. Ребенка завели. Все отлично. Тесно стало. Решили с двушки в трешку переехать. И вот, да, оформили, взяли ипотеку. Но еще такое, что я полностью жену содержал. Она работала, ну, просто подработками, деньги тратила только на себя.
0: Да.
1: Но взяли ипотеку, начали скидываться. Ну, договорились по 15 тысяч в месяц. И вот в день, когда мы совершили сделку, когда у нее появилось вот это обязательство, тут же просто ссора. И мы просто начинаем жить как вражины какие-то. И вот просто, да, вот этот финансовый вопрос, что вот она вот что-то там должна скидываться, у нас просто вообще всю идиллию разрушил. То есть 5 лет вместе, и вот с ипотекой 2 года, и вот реально до ипотеки жили лучше. После этого просто как однофамильцы живем.
0: А вы как с новой стороны узнали, да, свою жену, я так понимаю, вообще?
1: Ну, не то, что с новой стороны, просто вот она жила, как это, вот у нее свои деньги, и вот просто скидываемся.
0: А даже, у вас семейные, у нее на себя, а у вас на всех.
1: У нее не то, что бизнес, но как бы небольшая подработка, но вот просто какой-то вот внутренний наш договор, что теперь вот, ну, она жила у меня, грубо говоря, в моей квартире. Ну, мы были, когда женились, она прописана, там все, это вопрос не поднимался. Но здесь вот квартиру мы купили побольше, вот она уже на нас, мы оба там собственники. И как-то вот само собой так договорились, что мы вместе за эту ипотеку скидываемся. И вот просто вот когда у нее какое-то обязательство такое получилось, и вот началось вот какие-то вот там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, и вот все, 2 года живем как уже, ну, не в такой идиллии. Не то чтобы как враги, но ссоры постоянные.
0: Из-за денег. Ну, то есть, подожди, ну, пока вы живете вместе, я правильно понимаю, да?
1: Нет, мы живем вместе, я не думаю, что мы будем разводиться, у нас ребенок, но, знаете, вот до этого просто вообще разговоров каких-то, чтобы вот ни одной ссоры просто вообще не было.
0: Ясно.
1: А вот сейчас, ну, мы как какая-то семья из анекдота, которую там соседи там постоянно слышат, что что-то там орем, что какая-то там чай завари, у нас превращается в какие-то эти анекдоты просто.
0: Вам сколько еще платить ипотеку?
1: Ну, сейчас уменьшили, 7 лет еще. Брали на 15, уже уменьшили за 2 года до 7. Ну, вот, ну, я не думаю, что мы будем разводиться. Но вот так вот вода камень точит, может, в какой-то момент и психанем. Но лучше, если
0: не психанете.
1: Просто живете в двушке, да, живете в двушке, живите дальше в двушке. Не нужна вам трешка, не портите семью.
0: Какой хороший вообще совет. Спасибо, да, не нужна вам трешка. Кстати говоря, согласно результатам опроса этого самого Левада-центра, иноагента, правда, но это важное уточнение, это лучший результат за время наблюдения, тот, которым я вам озвучил в начале эфира. Но там есть приписка, что 10 лет назад главной причиной ссоры скандалов были деньги, точнее их нехватка. Сейчас чаще всего ссорятся из-за разности взглядов и отсутствия взаимопонимания. Но нет, видите, из-за денег тоже ссорятся, из-за двушек, трешек. Далее. Алексей, Петропавловск-Камчатский, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Интересная тема, конечно же, безусловно. Я 22 года в браке, и то я достаточно поздно женился, в 32 года. Ну, как сейчас? Вот. Ссоры наши с женой были только по одному поводу. То есть, как бы, у меня 2 детей, и старшему 12 лет между ними разница, старшему уже взрослому, ему 29 лет, помладше. Когда она родилась, естественно, то есть как через какое-то время, ну, когда было грудным ребенком, там не так, вот супруга с тещей там свой метод воспитания какой-то там стали применять. А я не мог, то есть, как бы, ну, это воспринять, мне было ее жаль. Я понимал умом где-то, что, наверное, ну, это бывает такое, многих отцов, я знаю. И вот по этому поводу у нас были самые яростные стычки, то есть, как бы, вот с супругой, хотя до этого мы никогда особо не ссорились. Но это жизнь семейная, там не что-то без ссор, без каких-то недопониманий не бывает. Но я считаю, что самое главное, что кто-то должен уступить. И мое мнение, то есть, как бы, это, конечно же, мужчина должен сделать, потому что, ну что, с женщиной ссориться, там, как бы, не то, что себе дороже. Но я согласен с предыдущим оратором. Когда у меня упал доход, разрабатывал в свое время очень хорошо. Там ремонт мы сделали, всю квартиру там перепланировали. Да, сразу стали какие-то другие вопросы возникать, понимаете? У нас человек привык к одному, то есть к достатку. Хотя у меня супруга работает, там тоже не так плохо зарабатывает, но тем не менее. Вот такая была ситуация. То есть, ну и безусловно, то есть надо было детям помогать. Ну а сейчас у нас такие достаточно натянутые отношения. Но самое поразительное, что жена с ним разводиться не хочет. Вот, хотя я как-то спросил, может быть, мы просто разойдемся и не будем друг другу голову делать? Нет. Понимаете, тоже вот такой вот подход к жизни. Ага. Вот так такая история.
0: Счастья вам семейного все равно. Спасибо, что позвонили. Далее. Людмила из Пятигорска. Здравствуйте.
3: Смешные истории, поучительные, веселые. Ну, вот которые предыдущие слушатели говорили. Ну, могу сказать, что мужчины правильно все сказали. А я как женщина сказала бы, если ты хочешь устраивать скандал, то подумай, что ты от этого будешь иметь. И вообще, мне кажется, устраивают скандалы те женщины, которым скучно жить. Поэтому полностью согласна со статистикой, что скандалов стало меньше. Надеюсь, что люди все поумнели.
0: Да откуда такое количество разводов? Скандалов стало меньше, разводов стало больше.
3: Разводиться можно без скандалов.
0: Наверное.
3: Если тебя не устраивает, просто разведись и все. А зачем скандалить? Позориться перед соседями? Ну, вообще, мне кажется... Я вот, допустим, иногда бываю болтлива, и мне потом стыдно за свои слова. И уважаю тех мужчин, которые не позволяют мне говорить им, ну, то, что и мне будет не стыдно потом, и им неприятно слышать. Мне кажется, вот так.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо большое.
3: И вам огромное спасибо, Ванечка.
0: Дорогие друзья, звоните, пожалуйста. Близимся к перерыву. А, у нас минута остается. Да, не успеем уже никого послушать, я так понимаю. Так что просто напомню, тут еще есть, кстати говоря, некоторые тонкости в этом опросе, которые, может быть, есть смысл, пока идет вот, дело к финалу, озвучить. В целом, топ причин семейных ссор и скандалов выглядит так. Разность взглядов и отсутствие взаимопонимания. Второе. Распределение домашних обязанностей. 35%. Вот, ссор как раз из-за этого. Далее. Только на третьем месте нехватка денег. 23%. Проблемы с детьми. 17%. И четвертое место. На пятом. Проблемы с родителями и родственниками. Шестой момент. Кому решать, на что тратить деньги. И на седьмом месте, на последнем, пьянство членов семьи. О ревности как причине ссор сообщили всего 4%. О сексуальных проблемах всего 2%. Вот такие дела. Все хорошо в российских семьях, как вы понимаете. Короче, 8 800 200 ровно 9702. Как избежать скандалов в семье? Звоните. После перерыва продолжим.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Экономист Василий Колташов о влиянии конфликта между США и Ираном на нефтяной рынок.
6: Иран довольно жестко отвечает американским союзникам в регионе, уничтожая их инфраструктуру, в частности, буровые установки в Персидском заливе. И это означает, что обильного предложения нефти просто не будет. Что раз американцы не пошли на мирное соглашение, раз они бомбят Иран, почему он должен щадить американских союзников? Для Ирана вообще выживание начинается с того, что любая военная и околовоенная, то есть экономическая, на самом деле, инфраструктура американских союзников в регионе уничтожена. Ее нет в Аравии, по крайней мере, той ее части, которая повернута к Персидскому заливу. Ее нет в Ираке, ее нет в Иордании, ее просто нет. Соответственно, ну, Израиль — это отдельная история, хотя и в Израиле тоже, конечно. И тогда Иран может не бояться наземного вторжения. В противном случае это вторжение возможно, возможны прокси какие-то, которые будут экипированы, да, то есть будут подготовлены, снабжены для действий против Ирана. Вы понимаете, что это длительный конфликт, это война на годы. И Трамп, как мы видим, он не собирается из этого конфликта выходить. Он, осознав, что были допущены ошибки, понимает, что назад идти нельзя, потому что впереди иранская нефть, потому что борьба ведется за иранскую нефть. Спасение американской чести в переговорах его, как мы видим, не соблазнило. Да, Трамп все-таки намерен продолжать конфликт, продолжать войну. А это такая ситуация, которая затрудняет войну против России. То есть как только есть два фронта мировой войны, а их два фронта в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, то уже сложно действовать против России, против российской нефти.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 23 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Мы сегодня обсуждаем скандалы в семье, как их избежать. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните, делитесь своими соображениями. Ну и рассказывайте, из-за чего вообще скандалите, если скандалите. Вадим, Мурманская область, пожалуйста.
7: Да, и вам благодарен, что вы поднимаете такие темы. Это я психолог дипломированный. Занимаюсь совместимостью психологической уже 20 лет где-то вот. То бишь, вы молодец, правильно сказали, что то есть, как бы, количество разводов растет, а почему? Изначально ни вас, ни меня не учили в школе психологической совместимости. То есть у нас нет такой службы. Вот. То есть изначально да, отмотать назад, кто кому подходит, кто, как говорится, настроен на кого, вот из-за этого основная часть разводов и происходит. То есть с милым раньше шалаши, а вот материальное благополучие, это уже на втором-третьем месте, десятом там так далее. Вот. То есть моя точка зрения такая.
0: Спасибо, спасибо большое.
7: Да, да, я издал книжку по совместимости, и вот этим сейчас занимаюсь, читаю лекции.
0: Как книжка называется, чтобы другие обратили?
7: «Звездный закон» называется книжка. Она вышла в издательстве «Амрита» еще 10 лет назад. Там про совместимость, вторая половина книжки полностью про психологическую совместимость.
0: Вот. Понятно. А вы сами-то женат? Как у вас в семье дела обстоят?
7: Да, у меня все в порядке. Я нашел себе вторую половину, у меня все в порядке. Да.
0: И не ругаетесь совсем? И совсем не ругаетесь?
7: Это практически, да.
0: Ясно. Спасибо.
7: Есть правила, да, есть. Вы молодец, вам благодарю, что вы эти темы поднимаете и чаще делаете.
0: Спасибо. Далее слушаем мы Сергея из Челябинска. Пожалуйста. Здрасте, Сергей.
8: Здесь подплывешь. Ладно, не будем мешать, давайте.
0: Давайте не Сергея, да кого-нибудь другого. Сергей не готов с нами разговаривать, судя по всему. Игорь из Москвы, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
9: Мне 62 года, так скажем. Вот. Два брака. Первый брак 10 лет, второй брак уже вот 25. Каждый скандал, я вам хочу сказать, всегда бывает по делу. Вот каждый. Во всяком случае, так в момент скандала все думают. И дай бог, если есть ум у людей, через какое-то время понять, что на самом деле все фигня. Это как чукча, знаете, когда вот думает, жена плохо встретила, вот что делать, ругаться? Не, он не ругается, он надевает лыжи, идет вокруг Яранги три круга. На третий круг он успокаивается, делает правильные выводы. Вот. А спорить и ругаться из-за денег, это просто самое последнее, в любой ситуации, я считаю. И напоследок анекдот, просто по теме, можно?
0: Да, давайте.
9: Мужик проезжает через деревню одну, и вдруг видит, значит, какой-то там селянин смертным боем, вожжами жену бьет. Ну и все, она там в слезах убежала, он подходит. Мужик, слушай, это какая-то вообще страсть, боже, что ты делаешь-то? Он, да мне в ночную идти, она в моей телогрейке с бабами у колодца, а-ла-ла, а-ла-ла. Вот тоже вот причина.
0: Спасибо.
9: Иван, спасибо большое вам за передачи. Вы просто умница. Вы мне, знаете, представляетесь с человеком в резиновых перчатках, в резиновом фартуке, который мешает чан, в который вот один раз ковырнет и всплывает то дерьмо, то мед. И
0: очень
9: вот
0: похоже на мою работу, да. Только мед не всплывает. Мед не всплывает. Да. Спасибо.
9: Здоровья вам.
0: Далее слушаем. Сергей из Новосибирска. Здрасте.
10: Я из Новосибирска. Вот когда познакомился с женой, гражданской брак не зарегистрировали. Мы работали на барахолке вместе. И вот сцены ревности, когда я продавал товар в розницу, там, особенно женщинам, комплименты, говорю, там, сапожки одевал, там, так далее, так. Она ревновала. Я говорю, ну, это же работа, а работа должна оплачивать. Я ей деньги давал, и это, как говорится, ну, скрашивало скандальчик, что вроде как за денежку для нее и все это. Но вскоре у меня отец скончался, мне пришлось переоформлять дома, и пришлось оставить работу. Мы разругались в пух и прах, я стал бомбить, она ревновать опять, и мы разбежались вроде бы как. А когда на барахолке еще работали, она мне сцену такую красивую закатила. В понедельник мы сидели, отдыхали, у нас на барахолке выходной, и он говорит, мы вот вчера сидим с мамой на диване также, раздается звонок, там Ваня руку взял, сын ее, поговорил и положил. Ну и мама спрашивает, говорит, кто звонил? Говорит, Анжела. Сережу спрашивала. На меня мать так посмотрела, я, говорит, сквозь землю готова была провалиться. Говорит, меня спрашивает, что за Анжела? Что за проститутки звонят? Я говорю, какие проститутки. Я ничего ни сном, ни духом. Я говорю, Ваня что-то придумал. Ребенок 9 лет, брать не будет. Короче, скандал. Я даже отмазки. Мы сотовый телефон только купили. Зачем мне домашний говорить, если я только ночевать прихожу? У меня сотовый с собой постоянно. Ну ты логику включи, не может такого быть. Нет, короче, разругались пух и прах. Я ушел на барахолку один работать. Получилось продать в розницу оптом товар. Разницу я положил, конечно, себе. И все рассказал, что я продал по оптовой цене. А пошел в магазин. Купил большой веник роз. Прихожу к подъезду, смотрю, два пацана стоят. Я говорю, кто хочет десятку заработать? Ну, один там отозвался. Я говорю, в общем, так, учу. Поднимешься на 9-й этаж, звонишь в квартиру. Спросят, то скажи, где Ларисы, букет. Спросят, от кого, скажи, Белина, не говорить. Ну, скажи, лицо кавказской национальности. Просил передать на иномарке. Понял, понял. Ну, он поднимается, я этажом ниже слышу, там теща открывает дверь. Он отдает букет, говорит, все как надо. Все, закрывает, спускается, я ему десятку отдаю. Пошел на трамвай, думаю, минут 10. Думаю, сейчас букет этот с 9-го этажа вылетит. Ну, жалко же. Звоню по сотовому, там положил трубочку и говорю. Слышу, там поднялись две трубки телефона, я, алло, Ларису Ивановну хочу. То есть, только придет, я его сковородкой одного могла встречу.
0: Забавно.
10: Я вам приду. Ну вот, прихожу.
0: Как у вас сейчас-то дела обстоят? Вы извините, просто да, других бы людей тоже послушать. Как сейчас дела обстоят?
10: Ну, я Ларисе рассказала, говорит, а ты представляешь, какую я чувствовала себя перед матерью, как это 15-летняя девочка. Я говорю, а как я вчера перед собой чувствовал? Вот если ты еще раз мне такое устроишь, я говорю, я что-нибудь такое красивое тоже придумаю. Много лет прошло, и у меня проблемы с бизнесом начались. Я в такси работал как раз, банкротился. Она мне помогла кредит сделать, чтобы выкрутиться. В итоге не получилось. Ну, она сказала, в общем, ты напомнила мне эту историю. Говорит, за мной все равно последнее слово будет. У нас секса не будет, пока ты не расплатишься по кредитам. Я говорю, ну, хорошо, если так вопрос стоит, я на слово ухожу.
0: Так.
10: Она, как так? Потом говорит, ну, я, говорит, понимаю, когда мужик рядом, да еще с машиной, ценность не та, а когда его нету, и машины тоже, и самой все приходится делать, ценность возрастает. Я говорю, все познается в сравнении. Вот, как говорится, одна из историй.
0: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Ирина из Челябинска, пожалуйста.
11: Здравствуйте. Вот, на мой взгляд, вот эти все истории веселые. Одна из частых причин ссор, это когда кто-то из супругов энергетический вампир. Вот где ужасно. Здесь совсем не смешно. И ссоры бывают из ничего. Потому что кому-то из них надо, бывает утром часто, подзарядиться просто энергией. А тут психолога мало даже будет.

0: они никогда не ругаются. Муж жене отвечает, тебе надо, ты иди. А она ему, ты у нас мужчина, глава семьи. Ну, куда деваться? Муж пошел, подошел к тому дому, смотрит в окно. В это время в той семье, кто никогда не ссорился, мужчина муж пришел с работы. Заходит в комнату, там стоял стол, на столе была ваза. Он ее задевает, ваза падает и разбивается. На этот шум заходит его жена. Он ей говорит, дорогая моя, ты извини, я зашел, вазу не заметил, я ее разбил. Она ему отвечает, ты меня извини, я забыл ее убрать. То есть они сразу себе ищут причины, почему. Может, я в чем-то не прав. А потом уже начинаются какие-то претензии друг к другу высказывать. Ну, так с женой живем 36 лет. Да, бывают маленькие скандалы, но сразу вспоминаем эту притчу и ищем чем-то, может быть, я был неправ. Она ищет себе что-то, может быть, и она была неправа. То есть вот такая примерно притча, такое пожелание людям. То есть первый раз найти в себе, может, я что-то сделал неправильно в этой жизни, в этот день. А не сказать, что типа она виновата в чем-то, а я герой Советского Союза.
1: Спасибо, мудро. 8 800 200 ровно 9702. Как избежать скандала в семье? Звоните после перерыва. Вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Экономист Борис Копейкин о том, почему микрозаймовых организаций станет меньше.
4: Ужесточается регулирование, оно влияет, естественно, на всех участников рынка. Одновременно достаточно высокий уровень конкуренции, потому что все-таки высокие ставки, динамика кредитования не столь активная, а на фоне охлаждения рынка труда, хотя рост заработных плат продолжается, но растут расходы, соответственно, кредитное качество заемщиков сильно дифференцируется. Действительно, комбинация всех этих факторов, и административных, и, собственно, экономических, конечно, будет влиять на динамику развития сектора, и ожидать какого-то бурного роста здесь не приходится, а уход отдельных игроков вполне вероятен. Сейчас предсказывать что-то на более-менее длительной перспективе очень сложно, это не очень понятно, как будет развиваться ситуация с денежно-кредитной политикой и вообще экономической динамикой в целом, потому что, возможно, достаточно быстро изменение ситуации, но пока каких причин думать, что условия для работы участников рынка будут улучшаться, наверное, нет. Пока нет никаких причин думать, что будет улучшаться качество заемщиков, ничто снизится уровень конкуренции, ничто почему-то будет ослаблено регулирование. Скорее наоборот.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
5: Россия продолжит добиваться адекватной реакции ООН на преступления украинских войск. Москва не намерена закрывать глаза на нарушения международного права. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел нашей страны. Ведомстве подчеркнули, что продолжит передавать мировым структурам все доказательства противоправных действий ВСУ.
2: О санкциях.
5: Новый пакет санкций Евросоюза усугубит экономические проблемы.

0: будет. Честный взгляд на 23 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Как избежать скандала в семье? Так, сегодня стоит вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Владимир из Владимира. Здравствуйте, Владимир, пожалуйста.
2: Здравствуй, Ваня.
1: Здрасте.
2: Я считаю так, что есть одна песня хорошая, французская. Там такие стихи. Хорошо только тем, у кого я знаю. У кого любовь бывает на двоих. Все остальное зависит от ума и от договороспособности.
1: Так.
2: Как вы считаете?
1: Не знаю. Вы как считаете?
2: А я свое мнение сказал.
1: Нет тут мнения, вы просто пример привели. Вы как справляетесь со скандалом?
2: Мнение, что человек может быть счастлив в семье, когда любовь бывает одна на двоих, понимаете?
1: Люди любят друг друга и ругаются вне зависимости от этого.
2: Ну, любящие люди не будут ругаться, мне кажется. По крайней мере, до того, чтобы из-за денег, из-за квартиры, еще из-за чего-то. Понимаете?
1: Ну, разные
2: ситуации
1: есть.
2: Она одна должна быть, любовь на двоих, одна, понимаете, одна. А если мужчина любит жену, а жена любит другого, то это уже не самое.
1: Но это вы про треугольники семья, заговорили, любовные. У нас все-таки тема другая.
2: Да,
1: спасибо.
2: Вся же треугольники.
1: Спасибо. Так, следующий. Сергей из Пензы, пожалуйста.
3: Иван, такая история. Когда я женился, ко мне подошел отец после свадьбы и сказал: если хочешь избегать скандала в семье, никогда не спорь с женщиной, никогда. Выслушай ее, согласись, но сделай так, как ты считаешь нужным, на том простом основании, что ты мужчина. И это, говорит, будет правильно. Вот эти слова, вот я уже живу с супругой 12 лет, на самом деле это работает.
1: Отлично, так, ну вот это уже конкретика, спасибо, не общие слова, спасибо, вот, так, далее. Сергей из Костромы, прошу вас.
4: Алло.
1: Говорите.
4: Ага. Я так скажу, это мне мама сказала, начни искать виноватого себя.
1: Так, а папа что сказал?
4: А?
1: А папа что-нибудь говорил вам?
4: Папа?
1: Да.
4: Ну, папа ничего не говорил.
1: Ну, вот.
4: А мама говорила, начни виноватого искать себя.
1: Угу.
4: И если это все решится, что ты сделал не так?
1: Ну, понятно, все, да, ясно. Мхатовские паузы. Далее. Из Татарстана звонок, от Искандера. Здрасте.
5: А можно говорить уже?
1: Да, говорите, пожалуйста, здрасте.
5: Темы, конечно, какие-то мрачноватые.
1: Чего мрачноватые? Где вы тут?
5: Причем уважение.
1: Мрачное нашли-то. Веселуха сплошная.
5: Да, конечно, блин. Не дай бог. Я тут товарищ вот предыдущий, который был, сейчас сказал банальность. Это как бы плагиат. Батя ему якобы сказал, значит, вот там сделай так-то, как, а не так, как. Это же старая известная, добиблейски известная притча. Выслушай женщину, сделай все наоборот. В общем, такие дела. А вот что касается вот моего мнения лично, да, ни к чему не призываю. Но мне кажется, это бесполезно. Все это словесная риторика, понимаете, пустая. Если, чтобы не было скандалов каких-то и размолок, это просто лучше не сходиться. Ну, вот мне так кажется. Не бывает такого, но не бывает и все. Вот.
1: Угу.
5: По-моему, такое вот у меня мнение. Вот,
1: не ходите, дети, в Африку гулять. Да, не ходите, дети, в Африку гулять. Ну, тоже так себе совет, на самом деле. Вот вы других критикуете, а сами-то... Спасибо. Далее. Сергей из Челябинска, пожалуйста.
6: Мне когда мне 62 года, это был 95-й, 97-й год, молодая семья, нам по 25. Я работаю на двух работах, чтобы выскочить из общежития. И прихожу домой счастливый, довольный, с деньгами, со мной рассчитались... А время было где-то 11:30. А жили в общаге, там, кухонька маленькая, но своя. Жена смотрит телевизор, говорит, слушай, ты там поешь, только сковородку за собой помой. Я поел. И стало так обидно. А денег было, много, я сковородку выкинул. Говорю, вот завтра купишь новую. Понимаете, скандала не было. Но вот эта обида, что ты ресурс, вот осталась на всю жизнь. Вот, знаете, вот как заноза. Не все можно простить.

0: понимаете? А потом одна писательница, Дарья Донцова, классно сказала. Она сказала: «Милые женщины, ужин для мужика – это не просто макароны с сосиской. Это то, что его ждут, то, что уважают, а если вкусно, то и любят». И вот я всегда вспоминаю, помните сказки наши русские? «Ты сначала меня накорми, напои, а потом вопрос веди». И вот я всегда говорю: вот, «Милые женщины, ну, мужик пришел, вот мы, вот сейчас у меня второй брак, жена мудрая, она мне сначала, и даже если ужин не готов, она мне что-то так: на, вот бутерброд поешь, успокойся, потом придешь». Вот это я хотел сказать.
1: Угу. Спасибо. Вам спасибо. Далее. Да, всякое бывает, видите. Владимир из Новосибирска. Теперь вы, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Если это я. Так, ну, мое мнение такое, что скандалы избегать не надо. Если это нормальные скандалы, а не там рукоприкладство и прочее. Потому что если их избегать все время, все равно вот это вот нетерпение к чему-то, оно скапливается. И у меня есть не мои примеры, а там, скажем, соседские друзей, когда терпят вот это все, оно заканчивается просто тихим разводом. И все. Поэтому выпустить пар нужно обязательно, ну, в разумных пределах. Иначе это приводит вот к тому, что я сказал.
1: Спасибо. Дели. Алават. Алават, да, правильно? Алават, да, из Уфы. Пожалуйста, здравствуйте.
3: Прежде всего хочу выразить благодарность за ведение, так как вы ведете эту программу. Мне нравится. Чувствуется, у вас есть жизненный опыт. Вы разговариваете со слушателями не просто так. И это мне импонирует. И я стараюсь регулярно слушать вашу передачу, программу.
1: Спасибо.
3: Это одно. Второе. По поводу этой семейной жизни. У меня 44 года семейной жизни стаж. Вот до сих пор я живу с семьей. Стараюсь жить с семьей. Я уже давно пенсионер. Вот. И по поводу ругачки или не ругачки. Ругаемся каждый день. Регулярно. Почему это происходит? Происходит потому, что люди устают друг от друга. Вроде бы и нужно разойтись, но есть отдельная квартира, можно кому-то из нас выйти отдельно жить. Но человек боится одиночества, вот, и старается жить совместно. Почему? Потому что последний день, он не за горами, и не хочется оставаться одному. Вот, и по этой причине держимся друг друга. Ну, а ругаются люди, потому что устают от совместной жизни, от друг от друга. У меня все.
1: Спасибо. Далее. Александр из Екатеринбурга. Прошу вас.
4: Доброго времени дня. У меня по теме как бы мнение после учебы в институте по предмету менеджмент, что конфликты – это все-таки не всегда плохо, а неотъемлемая и частенько позитивная часть жизни, которая помогает решать проблемы. Потому что если замалчивать, не ругаться, добрососедничать все время, проблемы, возможно, никуда не денутся и сами не решатся. Поэтому нормальная семья, которая живая, гибкая, наверное, все-таки нужно делать. Ну, естественно, без кулаков и всего прочего, но конфликты бывают неизбежны, потому что люди не бывают в унисон одинаковыми, одинаково смотрящими на друг друга и на жизнь.
1: Спасибо. Спасибо. Далее. Алексей, Красногорск, Подмосковье. Здравствуйте, Алексей.
5: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
5: Иван, как бы я скажу такую вещь. У нас есть друг в Санкт-Петербурге, Сергей. И вот он мне когда-то давно сказал такую фразу: «Алексей, ты в споре хочешь быть правым или счастливым? Выбери, пожалуйста». И эта формула реально работает. Причем, наверное, и жена тоже взяла. То есть вот быть правым или счастливым, прежде чем начать ругаться, всегда помогает.
1: Хорошо, отличный совет. Далее. Владимир из Ставрополя. Да, здрасте, Владимир. Пожалуйста.
6: Благодарю вас за актуальность тем. Всегда интересно, всегда слушаем. Очень простой способ по теме, как избежать скандалов. семье и прекратить их. Просто обнимаешь своего любимого и говоришь: «Я тебя тоже люблю». Целуешь, и все это прекращается. Этот способ был услышан мною от монаха вот, в монастыре города Мурома. Все работает, проверено на себе. Спасибо.
1: Спасибо вам. Друзья, сейчас у нас перерыв, новости, реклама и анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Тема у нас сегодня «Как избежать скандала в семье». Практически не ссорятся в российских семьях, если верить опросу иноагента Левада-центру. Согласны вы с этим или не согласны? Вообще, как избежать именно скандала в семье? Как с этим справляетесь вы? 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Константин Кнырик о недовольстве Запада из-за перестановок в правительстве Украины.
10: Обстоятельство, которое должно быть учтено, всегда при любых кадровых переменах, это сохранение контроля со стороны внешних акционеров проекта «Украина» за системой управления. И вот в этой части сейчас договоренности с Зеленским в определенной мере не соблюдены, как не были соблюдены в ситуации, когда были, кстати, такие же пикеты, такие же плакатики, несмотря на то, что введено военное положение, и у них там запрет на проведение массовых мероприятий. Но, тем не менее, вот эти митинги, они тоже прошли, когда он пытался взять под контроль вот эти антикоррупционные органы. Сейчас ровно та же часть внешних игроков пострадала от этих решений Зеленского, и они действуют ровно теми же методами. То есть пикетики, митинги, насколько это перерастет в массовый как бы режим, я уверен, что нет, но давление на Зеленского будет оказываться.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
11: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
7: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
12: Что будет? Честный взгляд на 23 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Как избежать скандала в семье? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Слушаем Александра из Фрязино, это Подмосковье. Здрасте.
13: Здравствуйте, Иван.
1: Здрасте.
13: Я слушаю. Хочу сказать о том, что, чтобы избежать скандалов, нужно женщиной восхищаться, любить и дорожить отношениями с ней. Даже если мы подругаемся со своей супругой, с ней долго живем, когда миримся, потом такое у нас примирение происходит, что все замечательно. Прощать надо друг друга больше. И любить, самое главное.
1: Спасибо. Спасибо. Такой простой совет, но, наверное, действенный. Далее. Алексей, да, из Воронежа? Да? Да, Алексей? Алексей, пожалуйста.
14: Спасибо, дорогой Иван, за хорошую передачу, умную передачу очень. Не то, что это не дифирамбы. Очень актуальная передача. Я хочу сказать, вот я с женой жил душу в душу до 70 лет. После 70 лет как-то я пописывал, рифмовал немножко. Пришла такая рифма ночью. Так что-то за ерунда. Не трачу я время на женщины к ней. Коньяк и водку больше не пью. Красивые женщины меня уже не интересуют. Они меня не любят, и я их давно не люблю. На смену молодости и зрелости пришла седая старость, интриги, кривляния, скандалы, даже семье вместо любви. Любовь летела к Богу на небо, назад не вернется, зови. Пришло такое стихотворение, нехорошее. Думаю, что происходит со мной? Почему я такой мелочный стал? Почему я отвечаю на женские капризы такие, склочные? А один пошел батюшка в церковь, он мне сказал, сын мой, покайся. Я когда начал готовиться к покаянию, я понял, что я весь в грехах. Моя жизнь вся в грехах. Я пошел каяться, покаялся. После этого, с 29 марта этого года, в настоящее время, я не обращаю на жену, она мне педагог по образованию, но педагог я постоянно кого-то учить. Я и кошку приобрел, у нас кошка, я хочу кошку. И вот я не обращаю на все это внимание, знаете, благодать наступила в семье. Поэтому мы сами даже посмотрите со стороны, мы все в грехах. Во лжи, в обмане, в каких-то мелочных суетных делах. Вот это очень помогло. И на своем опыте говорю, поверьте мне, товарищ, пойдите в церковь, покайтесь, и вы увидите все со стороны. Бесы спровоцируют. Вот если это возьмем на вооружение, почему раньше меньше скандалов и разводов в сельских, в провинциальных городах? Потому что люди после каждого греха ходили каялись в церковь. Все у меня. Спасибо.
1: Спасибо вам. Если вот чуть-чуть поглубже копнуть в тот самый опрос, с которого я начинал эфир, то выяснится, большинство причин ссор чаще называют женщины, но с одним исключением. Причину, кому решать, на что тратить деньги, чаще называют мужчины. Молодежь чаще всего ссорится из-за распределения семейных обязанностей. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста. Вот девушек на линии очень мало. Девушки, почему вы не реагируете, почему вы не говорите, опять отдали инициативу мужчинам. Владимир из Челябинска, слушаем вас, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
15: Женат я уже 51 год. И, короче говоря, это вот два, вернее, один вид люди, но под виды разные, женщины и мужчины. А нотка-тот. Дают энергию, работает все. Ну, как встретится, так искра. Так что это жизнь, все это есть у нас. Все, спасибо.
1: Вам спасибо, но рекомендаций все-таки не прозвучало никаких, а хотелось бы послушать... Ну, какую-то конкретику, как избежать скандала в семье, ну, так, чтобы подкрепить результат того самого вопроса, который я озвучивал в начале. Алла из Воронежа, здравствуйте, пожалуйста.
16: Да, здравствуйте. Вот пожалуйста. Как раз хотела задать вопрос, почему женщины не отвечают на данное, не говорят на данное
1: свое мнение. А у них дел полно, дел у них много.
16: Дел полно, 100%. Да. Вот знаете, я как вот мне пришло сразу сначала на ум, у природы нет плохой погоды, всякая погода благодать. Так вот, как можно прожить всю жизнь и не поссориться? Так не бывает, это, ну, что-то из разряда отсутствия эмоций. Но я хочу сказать, что мое мнение из личного опыта, из того, что я наблюдаю вокруг, что самая главная причина ссор – это непонимание друг друга, нежелание понять друг друга. Вы знаете, всегда можно увидеть по человеку, что нужно сказать, что можно, необходимо ли, может быть, дождаться какого-то момента, чтобы высказать свое мнение. Этого никто не делает. Каждый озабочен собственными какими-то персонами, собственными состояниями. Никто не смотрит на другого человека. В редком случае. И это как раз те счастливые пары, которые умеют видеть. Вот пришел мужчина, что ему нужно сказать? Или дай денег, или, милый, давай я тебе вот поухаживаю за тобой, давай я тебе ужин приготовлю. Вот, ну вот как-то из разряда этого. Женщины забывают, все сейчас хотят чего-то потребовать, дай, принеси. А любовь это же начинается от отдавать. Ну, мне кажется, способность отдавать, она есть не у 100% населения мужчин и женщин. От этого вот все и начинается. И отсутствие свобод, ограничение свобод. Это самое первое, что начинается в браке. Ты мой, ты моя, ни шагу, ни взглядом, ни шагом, и все. И вот, ну, как-то вот так. Вот такое мое мнение.
1: Спасибо, спасибо, конструктивно. Далее. Александр из Москвы, пожалуйста.
17: Алло.
1: Да. Говорите.
17: Слушаю вас регулярно, очень интересно у вас тема. Слышно меня?
1: Да, алло. Говорите.
17: Да, да. Слушаю вас регулярно, тема интересная. Как раз сегодня тема вот прям в точку. Поругались с супругой так, даже поспорили, не поругались, поспорили на повышенных тонах. Вот, ни к чему не пришли. Вот, еду в такси, слушаю ваше радио, слушаю как раз тему на это. Вот, и простое решение. Позвонил, говорю, включи радио, послушай. Мы одни такие, так что, говорю, в споре выбери, будешь права или счастливой хочешь остаться. посмеялись, можно сказать, помирились, и все забылось.
1: Жену-то как зовут? Ради... Привет, передайте-то.
17: Любовь.
1: Прекрасное имя, да, Любовь. Вот. Мы тоже присоединяемся. Ссориться не надо, не ругайтесь, пожалуйста. Живите долго, счастливо. Далее кто? Людмила из Кемерово, пожалуйста.
18: Здравствуйте.
1: Алло,
18: здравствуйте. Вы знаете, вот я где-то слышала фразу, сейчас не скажу где, что сейчас период такой, и меняется на янь. И, может быть, это действительно как бы это свыше, сверху. Молодым очень трудно сейчас. У них другое время, чем у нас. И если бы я была молодые годы, я бы, наверное, бы не стала бы соединяться узами брака, а как они поживут какое-то время, а потом, ну, прошла любовь и расходится спокойно. Сейчас как-то вот мужчины более человечные, более обходительные, более коммуникабельные. Вот у меня соседи, квартиранты, молодые пары. Я общаюсь с парнями. Женщины, девушки, они такие занятые, они какие-то злые выражения лица. Они хлопают там, вот из машины вышла, дверцы хлопнула, пакет несла, она вся озабоченная. Им, наверное, трудно сейчас. Поэтому соединять семьи, может, смысла нет на долгий период. Вот такое впечатление складывается. И это они ни в чем не виноваты. Это пройдет, наверное, время. Может быть, период такой. Вы согласны со мной?
1: Мне сложно судить пока что, но как мнение принимается. Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня звонил. Куда не переключайтесь.
19: Поговори со мной, пока мы вдвоем. Пока горчит вино и тонет истина в нем.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
1: Привет слушателям Радио «Комсомольской правды».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Владимир Шаповалов о страхе Зеленского потерять власть.
3: Федоров популярен среди достаточно широких слоев молодежи, среднего электората, то есть то среднего класса, то есть то, что Зеленский всегда считал своим, потому что он же, так сказать, своей манерой, он обращается именно к этой аудитории, а теперь у этой аудитории есть свой фаворит, и это явно не Зеленский. И еще один очень важный момент, еще какая закономерность, то, что постепенно формируется круг представителей спецслужб, которых Зеленский двигает на те или иные должности, то есть происходит такое формирование даже не полицейского режима, а какого-то иного. То есть есть ощущение, что скоро это окружение окажется исключительно составлено из террористов и диверсантов. Достаточно зловещая, кстати, тенденция для самого Зеленского.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.